0: Но как мы можем сказать это о Творце? Неужели Он имеет хиссарон, и нижние могут Ему что-то дать? Если так, то что значит, что народ Израиля дает работу, а в обмен он дает за работу вознаграждение? Кроме того, мы должны понять то, что сказали мудрецы. Израиль дает пропитание Отцу Своему на небесах. Какое питание они дают ему, от которого он питается? Известно то, что доставляет человеку радость, это и питает его, неся ему удовольствие, удовлетворение в жизни. Человек может зарабатывать много денег и иметь достаточно еды и питья, но если он не испытывает удовлетворения от жизни, считается, что ему нечем питаться, нечем жить. То есть нет того, ради чего стоило бы жить, ради этого удовольствия, которое он получает. Поэтому есть люди, которые получают удовлетворение в своей жизни только от удовлетворения страстей. Это уже дает ему питание. То есть есть что-то, что питает его, чтобы ему стоило жить. То есть то, что он доставляет человеку удовлетворение, это дает ему смысл жизни. Поэтому в мире есть люди, которые богаты и не имеют недостатка в деньгах. Но жизнь надоедает им, если у них нет от чего получить удовлетворение в жизни. Получается, что пропитание не обязательно означает еду и питье, а пропитание означает то, что питает человека и от чего он получает удовлетворение в жизни. Согласно вышесказанному, нам следует объяснить слова мудрецов. Израиль дает пропитание Отцу Своему на небесах. То есть они дают Творцу место, чтобы его желание, которое заключалось в том, чтобы насладить свои создания, реализовалось. То есть это место, где Творец может доставлять творениям благо и наслаждение. И творения наслаждаются и говорят, что теперь мы чувствуем благо и наслаждение, которые были заложены в замысле Творца и которые Он хочет дать, а мы получаем благо и наслаждение. Другими словами, до того, как мы обрели отдающий келим, чтобы могли получать ради отдачи, не мог свет, несущий наслаждение его созданием, прийти к нижним, по причине того, что над келим, которые должны были получить высшее благо, пребывали сокращения и скрытия. Поэтому замысел Творца не мог быть реализован. Но когда народ Израиля исправляет себя отдающими келим, чтобы могли получать ради отдачи, становится возможным исполнить его желание. А это означает, что Творец наслаждается тем, что у его желания появляется место для раскрытия. Это называется «Израиль дает пропитание Отцу Своему на небесах». Поскольку удовольствие творений от получения блага и наслаждения — это питание Творца, то есть Творец наслаждается осуществлением своей цели и реализацией его желания насладить свои создания. Из сказанного поймем то, что спросили, что означает, что царь сказал, что он хочет пообедать у возлюбленного своего. В материальном мы можем сказать, что царь обедает у человека, который любит его. Но как такое можно сказать про Творца, что он обедает у творений? Ответ заключается в том, что поскольку творения наслаждаются благом и наслаждением, которое дает им Творец. То есть это и есть трапеза Творца, то есть его питание. Так как только от того, что творения получают от него все блага, это называется трапезой царя. И это его питание. В этом смысл фразы «Израиль дает пропитание Отцу Своему на небесах». А теперь поймем, также смысл сказанного, что сказал ему царь: «Знай, что я буду трапезничать у тебя, так иди и приготовь для меня». Пошел возлюбленный его и подготовил простой посох. Объяснение «простой» означает «получающий келим». Он приготовил, исправил их, чтобы были с намерением ради отдачи. И это то, что написано. Когда пришел царь и увидел все это великолепие, то есть удостоился постичь величие царя, ему стало стыдно пользоваться получающими келим, хотя они и были ради отдачи. Теперь выясним то, о чем спрашивает Мидраш. Разве не написано, и тьма не скроет от тебя, и ночь как день светит, а тьма как свет? В таком случае, почему он сказал Израилю: «Приготовьте для меня светильник и свечи»? И это он объясняет в притче. Надо понять вопрос, а потом, когда мы сможем понять ответ, который дается в притче. В простом понимании трудно понять, в чем заключается вопрос, когда Творец сказал Израиль: «Приготовьте мне, твари, светильник и свечи». Может ли кто-нибудь подумать такое, что светильник и свечи предназначены для того, чтобы светить Творцу? В таком случае, в чем заключается вопрос, на который ответ дает притча?
1: И следует объяснить это тем, что было во время дарования Торы. Наши мудрецы сказали, когда Моше поднялся на небеса, ангелы-служители сказали Творцу: «Властелин мира, что делает среди нас рожденной женщиной?» Он ответил им: «Он пришел получить Тору». Они сказали ему: «Скрытое сокровище. Ты хочешь дать ее смертному? Что такое человек, чтобы ты помнил о нем? Творец, Господин наш, как величественное имя Твое по всей земле, а Твое великолепие на небесах». Сказал Творец Моше: «Дай им ответ». Он сказал им: «Вы спускались в Египет, и есть злое начало среди вас». И сразу же согласились они с Творцом, как сказано: «Творец, Владыка наш, как величественно имя Твое по всей земле». Но здесь не сказано о Твое великолепие на небесах. Тогда как перед этим сказано о Твое великолепие на небесах. Мы видим, что претензии ангелов касались низкой оценки народа Израиля, поскольку у них есть келим желания получать, называемого злым началом. Поэтому Тора относится к тем, кто не так материализован, а к ангелам, имеющим лишь отдающие келим. Как написано: «Элияу, облетающий мир в четыре перелета», тогда как ангелы облетают его в шесть перелетов. И объясняет комментарий Сулам, что ангелы — это свойство выше хазе, то есть от хазе и выше, что достаточно им покрыто хасадим, поскольку у них есть только отдающие келим. Тогда как души исходят из Малхут, которая находится от хазе и ниже, что является местом раскрытых хасадим, поскольку там место строения Малхут, то есть собрание всех душ. И у них есть келим неи, то есть получающий келим. Поэтому душам необходим свет хухма, который дается только в получающий келим. И также сказал великий Ари, что только души, поднимающие ман, поднимают зон к Абе во имя для привлечения дополнительных мохин, так как душам нужен свет хухма, потому что у них есть получающий келим. тогда как ангелам, являющимся свойством от хазе и выше, то есть отдающими келим, и нужны им только хасадим, поэтому, когда они поднимают ман кзейрампину и просят наполнение, которое является лишь хасадим, а у кзейрампина всегда есть хасадим, поэтому они не вызывают никакого подъема зон. А только души, которым нужна хохма, они привлекают ее получающими келим. А этого нет у зайрампина в постоянном виде, поэтому души вызывают подъем миров, чтобы привлечь свет хохма. Поэтому, когда зон поднимается, все миры поднимаются вплоть до бесконечности. Согласно сказанному, следует объяснить претензию ангелов. Их претензия заключалась в том, что святая Тора, которая является именами Творца, представляющими собой внутреннюю часть Торы, облаченную в материальное облачение, все это является раскрытием Творца творения. А как можно давать такое великое дело людям, находящимся на такой низкой ступени? Ведь, конечно же, должно быть подобие свету Творца, чтобы они были способны его получить. А свет Творца — это высшее благо, нисходящее к нижним. И поэтому ангелы понимали так, что только они имеют связь со светом, который является свойством дающего, потому что у них тоже есть отдающие келим, а не у рожденных женщиной, где женщиной называется свойство нуква, что означает, что Исраэль родились в свойстве нуквы, означающей «получающий келим». Ведь души исходят из Малхут, которая называется «собранием Исраэля». Этим следует объяснить то, что спросили ангелы. Что делает среди нас рожденной женщиной? То есть, разве он не исходит из свойства Малхут, которое является получающим кли, противоположным по свойству Торе, которое является светом отдачи? И что ответил им Моше? Никакого злого начала нет у вас. Ангелы сразу же признались Творцу и сказали: «Творец наш Владыка, помести свое величие на земле». И ответ, который Моше дал ангелам: «Никакого злого начала нет в вас», требует объяснения. Разве ангелы не знали, что там говорится о соблюдении заповедей материальном? Есть ли у ангелов тела, что они требовали, чтобы им дали, например, талит и цицит, чтобы прикрыть их тела и прочее, пока Моше не пришел и не сказал им, что Тора говорит о материальных вещах и что Тора не может существовать, кроме как только у тех, кто имеет материальное тело? Конечно же, ангелы это понимали. Но они, несомненно, требовали, чтобы внутренняя часть Торы, то есть имена Творца, была дана им. И действительно, это очень трудно понять. То есть, если дают Тору Израилю, почему ее уже нельзя дать также и ангелу? Разве это материальная вещь, что если вы дадите ее одному, вы уже не можете дать другому? А тут получается, что ангелы увидели и поняли, что если Тора будет дана Израилю, значит, Тора может быть дана именно Израилю, а не им. То есть они не достойны получения внутренней Торы, а только Израиль. Иначе должны были дать им тоже. Иными словами, открытая Тора, безусловно, принадлежит только тем, кто имеет материальные тела. Но когда они услышали, что Моше поднялся получить Тору от Творца, они спросили, что делает среди нас рожденной женщины. Он сказал им, пришел получить Тору. Они вообще не знали о даровании Торы и были в недоумении. Они сказали Творцу: «Скрытое сокровище, ты хочешь отдать его смертному, а нас не известил, чтобы и мы получили скрытое сокровище». Ведь, наверное, они думали о внутренней части Торы, поскольку «внутреннее» означает то, что скрыто внутри. И это свойство скрытого сокровища. Поэтому они предъявили претензии, так как видели, что Тора, то есть внутренняя ее часть, должна принадлежать им, а не рожденному женщиной. Другими словами, они привели правильные, по их мнению, доводы. То есть открытая Тора, безусловно, принадлежит только Израилю. Но почему внутреннюю Тору невозможно дать и им тоже? Из-за того, что они не знали об этом, то есть о даровании Торы, что показывает, что они не имеют к этому никакого отношения, то они правы. А что ответил им Моше? Никакого злого начала нет у вас. А так как у вас нет злого начала, то спустились в Египет. И следует понять ответ Моше, что если они требовали внутреннюю Тору, в чем заключается ответ, который дал им Моше? Ответ, как сказано выше, в том, что внутренняя Тора делится на два света, называемых светом Хасадим и светом Хохма. Свет Хасадим приходит в отдающий Келим, так как он исходит от прямого света. Как мы учили, что Хохма в конце своем, то есть после получения света Хохма, который является свойством цели творения, то есть желанием Творца насладить свои создания, ведь благо и наслаждение, которое Он хочет дать, должны иметь кого-то, кто получит это благо. А этого еще не было. Поэтому он создал как сущее из ничего это желание получать, называемое первой стадией авиюта. То есть это первая стадия пхина, которая вышла и раскрылась как сущее из ничего, потому что не было никакого корня получения в реальности. Получается, что кли хохмая — это кли получения света цели творения. То есть для этого кли созданы небо и земля. Другими словами, вся цель сотворения миров заключалась в том, чтобы это кли получило благо и наслаждение. Получается, что без этого кли, называемого желанием получать, нет места творению миров. Но потом, то есть хохма в конце, получив свет, почувствовала, что она по свойствам противоположна дающим, и захотела достичь подобия по форме. Поэтому она преодолела в себе желание получать и сказала: «Я хочу отдавать». И это корень света Хасадим, который есть в мирах и который считается светом исправления творения. После этого Бина в конце увидела, что поскольку цель творения состоит в том, чтобы нижние получали, а не отдавали, она пошла на своего рода компромисс, чтобы получить хасадим с небольшим количеством хохмы, то есть получить хохму как зерампин, называемый светом хасадим со свечением хохмы. А потом мы учим, что в конце Зерампин увидел, что цель творения заключалась не в том, чтобы высшее изобилие, то есть свойство доброго и творящего добро, светило в Зерампине, а шире. Это называется сфера Малхут, которая является настоящим кли для получения высшего блага. Другими словами, кли Малхут — это кли, в котором может светить свет цели творения и которое Творец хочет дать творению. Однако мы можем понять ответ Моше, когда он сказал: «Не спускались в Египет, и нет у вас злого начала. Поэтому вы не можете получить внутреннюю Тору, то есть имена Творца, так как этот свет целетворения только для рожденного женщины, то есть только для тех, у кого есть желание получить, то есть Малхут, называемое свойством Никева, женщина, а не ангелы, у которых нет получающих Келим, и которые относятся к свойству от Хазе и выше, которые являются Келим Бины, отдающими Келим, а не получающими Келим. В этом смысл слов «не спускались в Египет», то есть, поскольку на Малхут было сокращение и скрытие, то необходимо сделать исправление на это кли. А пока нет исправления, считается, что клипа Египта властвует над желанием получать. А поскольку у вас нет желания получать, нельзя сказать, что вам нужно исправление ради отдачи. Ведь нет у вас келим для получения света, цели творения. Из этого становится понятным ответ, что хотя у него есть ангелы наверху, которые являются чистыми келим, и там нет получающих келим, называемых простыми келим, а все они святы, и все чисты, и так далее, все же Творец выбрал именно нижних, у которых есть простые келим, ибо только в этих келим можно получить Тору в качестве святых имен. А ангелы относятся к исправлению творения. Поэтому ангелы являются слугами души. Поэтому он сказал народу Израиля: «Приготовьте мне светильник». Перейдем к уроку от 15 июля 2002 года.
0: Мы прослушали статью из третьего тома «Шлаве Сулам», что такое простые килим в духовной работе. То есть работа относится лишь к тому, с чем можно работать, над чем можно работать. И что это единственное, что существует, это желание получать. Какой вид желания получать имеет отношение к работе? Творец создал желание. Каким образом? Средством того, что удалился из него сам. Своим присутствием. Тогда осталось пустое место. И это желание для присутствия, ощущения Творца. Это первое кли. Конечно, в этом кли все еще нет никакой самостоятельности. Есть только недостаток присутствия Творца. Все просто. Творец — это вообще природа, а кли — это копия, проекция хиссарона этой природы. И что из всего этого? Пока все еще творения нет. Творение имеется в виду
2: Ацмаи.
0: Самостоятельная сила, которая действует.
2: Тохнита буре.
0: Вне программы Творца, планов Творца, вне желания Творца. Как бы против. Что это значит? Как бы вне. Относительно против Творца, противоположно ему. Как это желание которое создано буквально из присутствия Творца, то есть буквально его копия, в котором нет, разумеется, никакой самостоятельности, совершенно не чувствует, не на йоту, что оно чем-то отделено, не чувствует даже своей индивидуальности. Как может быть, чтобы было создано какое-то полностью независимое свойство от Творца? То есть вопрос такой: если изначально есть какая-то сила, одно желание, как может быть, чтобы из него вышло что-то еще, что было бы совершенно отделено от него? Должна быть связь. И эта связь, из этой связи должно исходить управление, контроль, наблюдение, управление. Но нет. Если так, как же можно решить, что то, что выходит из Творца, когда-либо можно будет назвать творением, если изначально его не существовало? Для этого Творец создал как бы состояние, в котором одновременно есть два данных. Два свойства. Есть его свойство и есть противоположное ему свойство одновременно. И тогда из сравнения между этими свойствами появляется творение. И это и называется творением. Результат отсутствия ощущения Творца и ощущения Творца и установленное из этой разницы отношение к присутствию Творца. Из всего этого выходит творение. Это творение называется экраном, масахом.
2: Кавана,
0: намерение. Конечно, это творение рождается из хиссарон. Такой хиссарон должен быть особенным, не просто хиссарон. То есть это потребность от ощущения присутствия Творца к потребности ощущения Творца и к потребностям установить отношение к самому Творцу. Таким образом, у нас есть три элемента. Есть хиссарон и наслаждение, и то, что называется остановлением отношений между ними. И вся эта ситуация называется свет, кли и экран между ними. И тогда, когда есть все эти три элемента вместе, тогда можно говорить о существовании творения. Если не хватает одного из них, то, конечно же, не может это быть такое творение, не может существовать в реальности. То есть все зависит от желания относительно присутствия Творца. Это две полярные вещи. И поэтому человек, если это некого рода подготовительное кли, даже не назвал это еще кли, а тот, кто должен стать кли, тот, кто должен стать творением, если в нем начинает формироваться желание, причем правильное желание, к присутствию Творца, и он не может начать в своей работе определять свое намерение. в каком виде он готов и согласен с его присутствием. Поэтому состояние, с которого начинают, это постижение правильного желания. И поэтому Мидраш рассказывает о том, что Творец обратился к каждому из желаний, и ни одно из них не захотело согласиться принять силу исправления, и только особое желание, которое почувствовал себя противоположным Творцу, которое желает не сравнению, подоблению Творца, а только ощущению присутствия Творца. Такое желание называется «Исраэль после разбиения». Почему не народы мира? Народы мира — это желание, которое не чувствует относительно своего желания присутствия Творца, приводящего их
2: к
0: устремлению, к намерению. И отсюда мы видим, что есть большая работа также и по обработке желаний, вплоть до того, чтобы привести их к правильным, истинным желаниям, которые будут называться клипот, желанием к святости, чтобы это были желания точно направлены на духовные понятия. И когда приходят к этим желаниям, тогда человек называется, что он прикасается к свойству Исраэля. Не в исправленном виде, через Ахураим, но тем не менее приходит к свойству Исраэля. То есть кто такой Исраэль? Исраэль — это тот, кто чувствует себя как неисправленным, как противоположным Творцу. И он начинает понимать в своем положении по отношению к Творцу, что подобие по свойствам должно быть его целью. Тот, кто не чувствует себя неисправным и требующим исправления, он называется из народа гой. Ему не нужна Тора. Он говорит, для чего она нам нужна? То есть свет, возвращающий к источнику. И так и остается до тех пор, пока эта часть в творении, Исраэль, исправляет себя, получает Тору, исправляет себя, а затем становится светом для народов. А также и Исраэль, правильный Хиссарон, распространяется на все остальные желания, поскольку раскрывается взаимовключение между ними. И тогда и эти желания, называемые народами, начинают желать это средство исправления, которое называется Тором.

0: Есть шилот?
1: Есть вопросы?
0: Кен?
1: В чем смысл ангелов, которые есть между нами и Творцом?
2: Ангелы — это вспомогательные келим, с помощью которых желание приходит к тому, чтобы стать правильным желанием, получить силы, исправить себя, потребовать наполнения, наполнить себя. Потому что у самого желания нет никакой возможности совершить какое-то действие.

0: кроме как только ощущать себя. Как мы говорим, что каждый наш орган чувств воспринимает, согласно подобию по форме, воспринимает то, что есть снаружи. Кроме этого установления состояния, желание на большее не способно. А ощущение того, что есть внутри желания, оно само и действует. Что значит действует? Желание, которое доходит до конца ощущения, что и называется постижением, в каждом состоянии. То есть и того, что ощущает состояние, в котором находится, во всех его свойствах, само собой раскрывается в нем решимот следующего состояния, и он переходит в следующее состояние, и также следующее состояние он начинает ощущать, как оно проходит с ним, пока не приходит к установлению того, что почувствовало все это состояние, а затем, когда желание пришло к этому ощущению, снова проходит дальше. То есть само желание только ощущает, что с ним происходит. И в таком случае, что меняется тогда? Ему раскрывается решимот, и в контакте между решимо и светом, который находится снаружи, решимо пробуждает в желании какое-то явление, называемое ощущением. Что такое ощущение? Проявление из решимо и света внутри общего желания. А где здесь творение? Это пока еще не творение. Это всего лишь созданный Творцом материал, который вложил туда решимот, то есть ступени развития, состояние развития. А свет, который светит на эти состояния, развивает их. В нем пока еще нет ничего, о чем можно было сказать, что это творение. Этот материал — это ощущающий материал. Но это не называется творением, потому что все это находится под властью Творца. Этот материал даже не чувствует присутствие Творца, он чувствует только присутствие наслаждения против своих решимот. Решимот — это решимот от хисарона и наслаждения. Когда они реализуются, тогда ощущается наслаждение на основе этого хисарона. Вот и все. Творение, которое может здесь родиться, это отношение этого желания с решимот и светом, который действует на него. Относительно не наслаждения, а источника наслаждения. И это тоже приходит свыше. Потому что и это отношение, с чего вдруг желание найдет его и изобретет его, и само разовьет его, как может быть такая новая вещь в мире? А это приходит из того, что вместе со светом раскрывается источник. Тогда как этому материалу, который развивается посредством решимот, дана возможность прежде всего установить, что он хочет развиваться только для того, чтобы почувствовать источник, почувствовать наполняющего его, а не наполнение. И также установить темп развития, то есть насколько он хочет больше почувствовать. Времени нет. Время — это функция желания. Насколько больше хочет ощутить наполняющего его хозяина. Это называется, что он ускоряет свое развитие. Он больше раскрывается хозяину. Раскрывается. Хозяин. Другими словами, здесь есть желание, на которое строится желание, и на него создается желание. Сначала первоначальное желание к наслаждениям. Второе желание — это уже к хозяину. А третье желание, допустим, уподобиться хозяину. Так только третье желание называется самостоятельным творением. А использование предыдущих природных желаний, то есть хисарона и наслаждения самих по себе и ощущения хозяина, когда эти вещи находятся в общем желании, использование их для того, чтобы установить соответствие хозяину. Их использование называется ангелами. Средствами для достижения слияния. Есть ангелы, которые как будто действуют против слияния, а есть ангелы, которые действуют за слияние. Потому что каждое состояние ощущается и задействуется только с помощью того, что есть две формы отношения к нему. Иначе невозможно действовать. Поэтому эти силы не могут быть одна без другой, чтобы удерживать состояние под управлением. Поэтому есть как будто хорошие ангелы и плохие ангелы, одни против других, благодаря которым на основе обоих все время можно точно устанавливать продвижение к цели. Эти ангелы — это не что-то созданное вне желания получать и света, а использование желания получать и света в целенаправленной форме, называются ангелами. То есть это временные, индивидуальные, случайные силы, которыми пользуются в том состоянии, чтобы продвигаться. Или в каждом состоянии, в котором находится творение, на него также действует как частные силы в настоящее время, то, к чему, что к нему приходит, чтобы ощутить себя и продвигаться, они называются ангелами. То есть можно так сказать, внутреннее и внешнее окружение творения, как оно действует на него, называется ангелами. Да.
1: Вопрос такой из двух частей. Первое, если мы о духовном говорим, что, по сути, кли или желание получать, как мы изучаем, является изначальным или сырьем. Кли, по сути, это отраженный свет или намерение. То почему сейчас вопрос о стыде? Если он уже его исправил и пришло намерение, то какая разница? Для кли главное намерение, поэтому даже если стыдится, он пользует намерение отдавать, и тогда оно уже работает. То есть почему упоминается прежде всего, что творение как получающее келим, а потом отдающее келим, потом только можно прийти к слиянию?
0: Дай мне отрывок, о котором ты спрашиваешь, я не знаю.
1: Ну вот здесь на 99-й странице второй абзац.
0: 99-я страница, второй абзац. Согласно сказанному, следует объяснить, что?
1: Да, из этого поймем.
0: А, хорошо. И из этого поймем эту аллегорию, когда царь сказал, что он хочет обедать у возлюбленного своего, и сказал ему, «Пойди и приготовь для меня», то есть, чтобы сделал работу по получению ради отдачи. И он пошел и приготовил. А потом, когда свет пришел в качестве желания отдавать нижним, а человек, получающий, хотя и с намерением ради отдачи, но кли, с которым он работает, это желание получать, а не отдавать. Поэтому ему стало стыдно, что он использовал простые кли. И хотя у него было намерение, но действие было получение. Да, ну.
1: Вопрос простой. Если мы говорим, что в духовном имеет только это значение, то...
0: Твой вопрос я понимаю, но ты не понимаешь ответа. Значит, ты не понял дальше, что он пишет. Проси о дальнейшем, там, где ты не понял, что он отвечает вопрос-то, он сам задает. Он говорит тебе состояние, которое потом собирается объяснить. И ты тоже говоришь состояние, которому потом есть объяснение. Так спроси об объяснении.
1: Я не понял объяснение.
0: Не понял объяснение? Нужно тогда еще раз прочитать статью. Тут нет того, из чего нужно что-то объяснять. Здесь объяснено состояние, что действительно, если я получаю ради отдачи, он говорит, что как будто во мне остается стыд, да? Что мое первоначальное клей является получающим, но это клей никогда не исчезает. Тогда ради отдачи исправляет стыд или не исправляет? Да? Так в этом различие между келим, простыми келим и другими келим, более высокими. Нужно еще раз прочитать статью. Да.
1: Что это то, о чем мы...
0: Ты прочитай, спросишь на форуме или еще где-нибудь, да?
2: Сипук? Сипук за аргашата маациль.
0: Что такое удовлетворение? Это ощущение Создателя. После того, как человек приходит к цели.
1: Почему это отличается от одного человека к другому?
0: Я не знаю, что именно ты спрашиваешь. Кли, которое мы постигаем, это мы постигаем потребность Творца. Тот самый первый хисарон, из которого он нас создал. Та же потребность у коровы, которая хочет кормить теленка. Тот же хисарон мы постигаем. Слышишь? Это не мое желание получать ради отдачи. Это его желание дать мне. Это желание я постигаю. В нем я живу. И тогда, когда я наполняю это желание, тогда мое ощущение в том желании называется удовлетворением. Это вообще не мое, не мое желание. Это не ощущение себя. Я не ощущаю в этом свою самостоятельность. Я живу в нем, ощущаю его. Я исчезает. То есть возвращаемся к состоянию, что он сущий. А это из ничего исчезает. Не то, что ради отдачи, выше ради отдачи, где ощущение властвует в нем. Это называется, ибо в нем возрадуется сердце наше. Это совершенно иное кли, не кли творение.
1: Так как человек выясняет вопрос, то есть форму желания, которого он ожидает, потому что у каждого это по-разному.
0: На это нет ответа. Почему различается? Каждый ощущает себя, даже после того, как включен во всех. Потому что точка каждого, его собственная точка, сущая из ничего, и каждый находит в нем, в Творце, буквально в замысле творения. Каждый должен прийти к замыслу творения, насладить свои создания. Замысел творения находится в нем, это его мысль, не моя. Я должен снова включиться в эту мысль внутри него. Тогда каждый включается в эту мысль. Верно, все мы вместе, одно кли. Но это личное, эта индивидуальность остается.
1: Да. Творец создал желание получать, а затем удалился от него. Называем это кли. Мы изучали, что первое сокращение — это действие на кли, воздействие света.
0: Когда мы говорим о действиях в духовном, мы как бы говорим, что кли сделал. Когда кли делает? Нет, никогда действие не совершается кли. То, что мы говорим, что свет приходит, экран отталкивает, а затем думает, сколько получать или нет. Скажи мне, пожалуйста, если бы ты был исследователем, у тебя есть там этот биолог, который исследует какую-то клетку, как она работает. Ты вводишь туда какую-то кислоту, еще что-то, и клетка начинает себя как-то вести, или компьютер ведет себя. Как говорят, смотри, что он мне делает, я делаю ему так, он делает не так. Что значит делает не так? Просто ты не знаешь, как он должен вести себя. Может быть, у этого компьютера есть какая-то болезнь или что-то такое, тогда он ведет себя. Что значит он ведет себя? У него есть выбор. Если бы ты знал всю систему, ты сомневался бы, как он сейчас ведет себя по отношению к тебе. Ты бы знал это заранее. Зачем нужен специалист? Потому что специалист знает систему, знает, почему он так ведет себя. Специалист не знает характер компьютера. Он приходит к компьютеру, и он знает, что это система, и говорит, здесь должен такой вход, такая реакция, такой вход, такая реакция. Любая система — это черный ящик. Мне не важно, что происходит внутри, но я знаю входы-выходы. О, есть какая-то неисправность. Я ввожу что-то, ничего не выходит, выходит что-то, чего не должно быть. Нужно исправлять, да? Это называется болезнью, это называется неисправностью. То же самое у нас в каждом теле, биологическом, механическом, электрическом, неважно. Если в точности знает, какова его внутренняя система, нет никакой проблемы знать, как оно поведет себя, входы и выходы. Вчера я ходил сдавать кровь, и тогда мне дали там 30 параметров. Говорят, о, это не в порядке, и это не в порядке. То есть, согласно выходу из системы, раскрывает, что система не в порядке. Но в самой системе есть какой-то свободный выбор, как вести себя. Тело выбирает, что сейчас оно будет себя вести так, а не иначе. Нет? Поэтому, когда мы говорим обо всех парцуфах, мирах, даже о душах, в которых как будто есть свобода выбора, это не свободный выбор в поведении. Потому что свет и кли, и то, что происходит между ними, здесь нет то, что называется премудрости. Заранее ясно, игра заранее подстроена. Но есть здесь установление параметра над ними. Вообще над ними, в ощущении Создателя. И ощущение Создателя — это тоже вещь, заранее заданная свыше. Это говорится только об отношении к происходящему. И это отношение тоже должно быть, как бы это сказать, закономерно. Заранее установлено. А где здесь есть вообще? Что здесь произошло, что у меня может быть какой-то выбор? Это то, чего мы не знаем. Это называется выше знания. Если мы исследуем все наши действия и все, что воздействует на нас, нет, ты не найдешь никакого свободного параметра. И согласно логике его и не может быть, не может. Но этот свободный параметр — это то, что называется духовным параметром.
2: а рацион лекабель,
0: когда желание получать, которое находится в какой-то определенной ситуации, может установить, что хочет получить.

0: нас постепенно начинают учить, как может быть вообще такое в реальности. Но сейчас, конечно же, нет. Все подобны животным. До Максома, а выше Максома, та свободная мера, выше знания, которую душа может установить, это называется Исраэль, это называется мерой человека, уже не животного, это называется выше знания, это творение. И согласно твоему вопросу, это правильно, где здесь есть что-то? Действительно ничего нет. Да.
1: А как в таком состоянии можно управлять темпом?
0: Но каббалисты говорят нам обо всем этом. Они не скрывают от нас, что мы животные. Что такое животное? Неживое, нет выбора. Действует согласно тому, что на него возложено. Они говорят, что у нас есть свобода выбора в том, чтобы выбрать окружение. Но и этот выбор... Он скрыт как бы от нас все-таки, да, но, конечно же, этот выбор является результатом всех условий, которые есть внутри нас и вокруг нас. И все же нам кажется, что мы осуществляем свободный выбор, и нужно этим пользоваться. Ты не можешь сейчас взять законы с более высокой ступени и сказать, нет выбора, нет ничего, я живу как животное. И тогда будь что будет. Будь что будет, тогда не дыши, не ешь ничего, если уж на то пошло. Ты можешь? Нет. Тогда нужно вести себя согласно тому выбору, который есть на каждой ступени. Прежде тебе ничего не говорили о выборе. Сейчас тебе говорят, что ты не находишься в выборе, и все же у тебя есть свобода выбора в окружении. В этом противоречии живи. Это называется «если не я себе, то кто мне?» и нет никого, кроме него. Да. Если нет никого, кроме него, уже нет выбора. Если не о себе, то кто мне? Есть выбор, есть что-то, что я делаю. Пользуйся обоими. Они не скрывают от тебя этого. Они готовят тебя к настоящему выбору. Когда ты не знаешь, что это такое, придет. Но не будь философом, чтобы сказать, теперь уже все совершенно хорошо, я знаю, что нет никого, кроме него, закончили. Ты пришел к этому, что значит, что ты знаешь? Ты не пришел, ты просто прочитал об этом. Это они находятся там, а не ты. Так человек должен вести себя согласно состоянию, в котором находится. Если не пользуется этим, значит, не пользуется келим. Это называется, его мудрость превышает его дела. Тогда он становится от этого тупым, глупым, потому что берет какой-то лозунг, который услышал, и выходит из реальности. Это не от мудрости такие вещи. Ладно, кто-то с этой стороны хотел что-то спросить. Нет, уже в порядке. После того, как я сказал, что нет выбора, все успокоились.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы можем реализовать в десятке.
2: Рав говорил о выборе, и нет просто так выбора, как мы знаем, а мы в состоянии над Махсомом, работа выше знания, там это происходит. И не всякие там вещи в этом мире. То, что ты поплачешь через секунду или будешь смеяться, будешь бежать к цели или нет, это тоже сделает все из тебя. Мы находимся в подготовке к этому, к этой свободе выбора, и постепенно нас обучают, как это может быть вообще такое в реальности. Еще раз сказал, что все подобны живут.

0: животным до Махсома, над Махсомом. Вот это высшее знание, это свободно, эта душа может определить, это называется мироподобие.
1: Это не мое желание получать ради отдачи. Это его желание давать. Это желание я постигаю, в нем я живу. И когда я исполняю это желание, тогда мое ощущение в этом желании называется удовлетворением. Мы получили такой подарок по жизни, что у нас есть ощущение потребности в присутствии Творца, и человек, который родился, ну, просто так, ну, чувствует просто наслаждение, но не дающего наслаждения. А нас пригласили начать исследовать вот этого хозяина всего мироздания. Роль такая, то есть кто не чувствует себя, что он испорчен и требует исправления, он называется простым народом, ему и Тора не нужна. Он говорит, да зачем? Зачем она нам?
0: Творец создал состояние, где находятся два параметра, два свойства, и противоположны друг другу, и поэтому в сравнении этих двух свойств выходит творение. Это называется творением, это результат того, что нет ощущения Творца, и это ощущается... Творение — это экран, это намерение. Мы должны быть в этой работе, чтобы мы построили вот это отношение к Творцу, этот экран. Сказано, что кли не производит действий. Насколько нам кажется, что мы действуем, что-то делаем, свет, он производит все действия, и у нас нет никакой свободы, как сказал Рав, что это высшее знание, это что-то свободное, и душа может определить, что это называется свобода. Все наше стремление только устремиться через десятку в правильном направлении, прямо, и быть вместе с действием Творца.
1: Наш выбор соединиться, нет никого, кроме него, все. И тут помогать друг другу, захотеть отдачу, а не получение.
0: У нас есть уникальная возможность дать каждому товарищу в десятке этот трамплин над Махсомом, вера высшее знание, стремиться быть в этом состоянии ни в чем другом. И это результат вот этой черного ящика, как сказал Рав. И там свобода выбора, и там есть возможность ощущения Творца, подобия свойств с Творцом. Буквально реализовать цель жизни каждого товарища. Такая сила есть в нашей десятке.
1: Еще совершенно бессмертный, вечный урок с тех еще пор, когда Рав говорил и открывал все, все детали таким особым образом, что как его его учителя, такое новое в Торе, вещи, как относиться к этому, что делать. Надо только держаться всех этих вещей, и мы начинаем постепенно ощущать, насколько нужно слушать и прислушиваться к тому, что Рав говорил, снова возвращаться к этому и видеть, сколько там материала, и над которым еще надо работать и работать. Потрясающе.
2: Златоща.
0: Здравствуйте, друзья. Мы не видим тут Гади. А, но сначала споем песню. Ne agi, ne agi, ba mo de razer.

0: Учение десяти сферот. Талмуд Эсра Сферот.
1: О, Шавоем Ачнену.
2: Сейчас видно нас обоих. Здравствуйте, друзья. Мы начинаем сейчас путешествие. Мы приступаем к изучению учения десяти сферот, ТЭС, Талмуд десяти сферот. И самая, наверное, большая работа Бааля Сулама вместе с комментарием на книгу Зоар. Это комментарий Бааля Сулама на Ари. Кто такой Ари? Что он сделал? Мы несколько дней назад уделили этому 2 дня. Мы видели, какое величие, какое значение было у Ари. И Бааля Сулам, то, что он написал, что он — это зарождение души Ари. И он делает то, что написал Ари, более доступным для нас, и тем более в передаче Рава этого материала у нас есть возможность взять все, что мы учили на уроках по Птихе, которые мы прошли, и войти во все детали, во все подробности и понять, как это работает между нами. Мы посмотрим, какой акцент ставил Рав, какое значение он придавал внутренней части, как он относился к этому не каким-то как геометрическим фигурам, а как к состояниям, движениям внутренним в нашем желании. У нас есть действительно уникальная возможность сейчас.
0: И очень важно то, что мы сейчас будем изучать сейчас, и то, что Бааля Сулам говорит. Почему обязали каббалисты каждого человека изучать науку каббала? Какое отношение это имеет к нам? Так это душа наша. И мы знаем, что мы находимся в состоянии, когда мы не ощущаем духовного. Поэтому тот, кто очень хочет знать, он начинает различать в том, в чем он находится, в тех состояниях, в которых он находится, начинает различать, где он находится, где он хочет быть и как туда прийти. А как прийти к этому, это как раз рассказывают нам каббалисты. Поэтому обратите внимание на то, как Рав относится ко всему, к каждому слову Бааля Сулама, и рассказывает, как надо относиться, то есть знать очень точно то, что говорит Бааля Сулам, потому что мы не знаем. Мы должны раскрыть эти состояния в духовном. Мы еще не вошли, и каждое новое состояние, которое называется, где мы еще не зашли туда, как мы изучаем это выше знания. Так все, во всем, в чем мы находимся, что мы изучаем на ступени, да, из 125 ступеней, которые обозначил нам Бааля Сулам, мы должны это все ощутить в нас, распознать все эти нюансы, детали, о которых говорит Бааля Сулам, и сравнивать с тем, что говорит Бааля Сулам, и то, что мы ощущаем. Это очень важно. Каждый раз. И в этом наше продвижение. А что еще сказал Рав? Что продвижение может быть только в окружении, где в любом месте, где бы мы ни находились, только объединение может настроить и направить нас на Творца. Если мы так настраиваемся, мы учимся, мы начинаем ощущать, мы начинаем получать и продвигаться именно в духовном, а не в нашем материальном состоянии, не с нашим умом, а именно в духовном. Поэтому урок, который мы сейчас посмотрим, где Рав нас этому учит, насколько это важно относиться правильным образом. Итак, давайте посмотрим.
2: Может, прежде чем мы посмотрим это, давайте послушаем, что говорит нам Рав. 4-й отрывок. Рав говорит в продолжении того, что сказал сейчас Гади. Главное для нас — это постараться быть связанными как можно более возможно, чтобы уподобиться как можно больше высшим парцуфам, высшим килим. Мы ожидаем света, чтобы с помощью наших усилий приблизиться друг к другу, и чтобы Он соединил нас, отменил границы, отменил эгоизм каждого и соединил нас в десятках, в сотни, в тысячи. И так мы будем наслаждаться светом, который соединяет нас в такие келим, в которых свет уже проявляется в кли, и тогда мы соединимся и с келим, и со светами. Давайте подготовим сердце, подготовим письменные принадлежности и углубимся в то, что нам объясняет Раф, а потом будет время для вопросов и ответов. Давайте вместе проживать этот материал.
0: Мы читаем учение 10 сфирот, первый том, первую часть. Первая страница. Напоминаем, что вопросы можно задавать в прямом эфире в КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире.
2: Мы постараемся изучать эту часть так, чтобы это было близко к начинающим, и чтобы те, кто уже продвигаются, могли тоже получить от этого наслаждение, увидеть в этом более глубокие вещи. Эта часть сама очень глубока, как мы изучаем, как вот это начало до конца. Сначала нужно изучить всю науку, а потом, когда возвращаемся к ее началу, мы видим, насколько она глубока именно в самых простых ее основах. Какая глубина есть в ней. Рабаш преподавал эту часть очень просто, не вдаваясь глубоко в материал. И сама эта часть, и внутреннее созерцание, потому что эти вещи связаны буквально с работой человека. Начало учебы требует знания определений абсолютно четко, как железные правила, что каждое слово, которое человек читает, чтобы он правильно его интерпретировал в его духовном значении, а не чтобы он линию видел как линию, а определение, что такое линия, ограничение, согласно чему. То есть свойство, в котором существует такое ограничение, называется кав, линия. Другое свойство. Там ограничение властвует иным образом. Это называется игуль, круг, или квадрат, или треугольник и так далее. Свойство, а не геометрические формы, несмотря на то, что мы их изображаем. Мы их изображаем, чтобы была эта форма, нет выбора, что прежде всего была форма, но за формой сразу следует видеть абстрактное совершенно состояние от времени, движения и места. Абстрактные категории. Время — это причина следствия, место — это желание, а движение — это изменение, когда желание меняется, и в соответствии с этим в нем происходят разные явления. И вот эти явления, они только в самом этом желании. Поэтому мы захотим также и от наших товарищей, которые сообщают нам вопросы и ответы, чтобы они показывали нам определение. Когда мы читаем какое-то слово, чтобы мы сразу видели и определение, и не бежать. Потому что в этой части, в первой и второй частях, в этих двух частях, человек, в сущности, он формирует свое правильное отношение к прочтению каббалистического материала во всех источниках. Итак, первая часть учения 10 сферот — сокращение и линия. Первая часть проясняет сокращение. Первое сокращение, когда сократился свет бесконечности, чтобы создать создание и сотворить творение. То есть у нас есть сокращение, это первое действие, когда высший свет, он его произвел, чтобы создать создание и сотворить творение. Тут есть два действия, которые он сделал. Есть создание и есть творение, и оба они вышли благодаря первому сокращению. До сокращения бесконечность наполняла всю реальность. Причина творения — раскрыть имена и названия света бесконечности. Сокращение света бесконечности вокруг центральной точки произошло. Пространство, оставшееся после сокращения, было круглым. Поскольку свет бесконечности равномерный, нет в нем изменений, то и сокращение также было равномерным, и это внутреннее значение слова «круг». Тут есть много определений, верно? Поэтому давайте прежде всего почитаем эти определения, иначе мы не сможем продвигаться. Что такое игуль, круг? Что такое равномерный свет, может быть, кли?
3: Амут ламед гимель.
2: 32-я страница.
0: Мы переходим к 33-й странице, определение круга.
2: Нет, давайте сделаем так. Таблица вопросов и ответов, страница 31. Свет. Мы говорим о свете. Свет, то есть все получаемое в мирах, аспекте «ешь, ми ешь», «нечто». Сущее из сущего, что включает все, кроме материала кли, все, кроме желания, на все, на что мы можем указать, это свет. Свет и кли. Желание получать, которое есть, называется кли, а нет ничего, кроме света и кли.
0: Ашва Юдгимель.
2: Равномерное. 13-й пункт. Если между четырьмя ступенями желания получать нет никакого ощутимого различия, говорят, что они находятся в равномерном состоянии. Как может быть, чтобы между четырьмя ступенями есть четыре ступени, но при этом нет между ними изменений, отличий, и они находятся в равномерном состоянии, тогда как это может быть четыре ступени. И если в них управляет свет, а не кли, который ощущает различия между ними, тогда говорят, что они находятся на одной ступени. Ну, скажем, есть у матери четыре сына, может быть, они отличаются по росту и по характеру, но получают одно и то же. Относительно света, который управляет ими, нет в них изменений. Хотя между ними, конечно же, есть различия. Поэтому и это называется, что это четыре ступени, но они находятся одинаково, равномерно. Ну, что еще вы думаете, что тут?
0: Ламет эй. 35-й.
2: Место — это желание и свет в нем. То есть желание может быть маленьким, желание — сила. Сила желания. И согласно этому мы говорим, есть много места или есть мало места, а не какое-то наше воображаемое место в разных там расстояниях. Средняя точка 39, центральная точка Пхинадалит, который есть в Эйнсов, называется по причине ее единства со светом бесконечности. Она именно после распространения всех предшествующих ей ступеней приходит к желанию получать высший свет из себя, соединиться с ним еще до сокращения. И она называется центральной точкой, круглый круг. Если нет различия между верх-низ, между четырьмя стадиями прямого света, что значит верх-низ? Тогда это определяется как круглое. И четыре стадии, поэтому называется четырьмя кругами. Один в другом. Вот эти круги круглые, скажем, сферы такие, сферические. И невозможно различить между ними в параметрах верх и низ. Что такое верх и низ? Есть у нас это?
0: 32.
2: Это сверху вниз. 34. Вверх-вниз. Наиболее важное определяется как выше, а худшее как ниже. Что такое важное, что такое неважное или худшее? Нет проблем. То есть мы должны создать такой глоссарий, чтобы мы смогли отдалиться от разных форм и перейти к силам, к свойствам. Ладно, начнем читать, и в соответствии с этим мы перейдем дальше. Нужно помнить, говорит Бааль ха-Сулам, определение. Мы переходим к первой части. Нужно помнить, что вся наука Каббала основана на духовных категориях. Что значит духовные категории? Которые не занимают места и времени, нет в них исчезновений, изменений. То есть совершенно там нет тех категорий, которые есть в нашем мире. Нет чего-то, чтобы занимало место, то есть какие-то образы. Нет изменения в месте, потому что нет самого места, нет самого движения, нет времени. Когда я говорю прежде, потом, одно за другим, нет исчезновения, когда что-то исчезает или рождается и появляется, а прежде этого не было. Все, короче говоря, существует. И существует всегда. Не было начала и конца. Мы не можем сказать, что до этого не было, а потом оно появилось. Мы также не можем сказать, что сначала не было какого-то развития, а потом было одно развитие, а теперь другое. Как мы это описываем в этом мире. В духовном этих вещей нет. Все это существует только относительно нас, для того, чтобы мы смогли рассуждать об этом, но в духовном этого нет. Все определения, о которых мы говорим, то есть все изменения между объектами, эти изменения в духовном вообще не существуют. То есть нет исчезновения, и нет изменений места, времени, и не занимают никакого объема, нет такого. Как же мы можем представить себе что-то духовное? Мы не можем. Потому что у нас, если нет места, то как, где мы представим это духовное, если у него нет места?
4: וכל השינויים הנאמרים בחוכמה זאת
2: И все изменения, о которых говорится в этой науке, не означают, что первая стадия исчезает или приобретает другую форму, но упомянутые изменения — это лишь добавление формы. А первая форма не сдвигается со своего места. И это тоже относительно нижних. И не то, что это происходит действительно так в духовном. То, что на самом деле происходит в духовном, мы не знаем. Эта форма находится вне нас, и об этом мы не можем говорить. Все говорится только относительно килим творений. И вот это творение исследовало духовное, которое в нем проявляется в таких формах. И мы никогда не говорим о том, что происходит на самом деле. То есть духовный мир и то, что мы сейчас изучаем, насколько он это абстрагировано от всех наших определений, это то, что проявляется в человеке постигающем, а не то, что это есть оно само по себе так. Итак, лишь добавление формы есть там, и первая форма, она не исчезает, не сдвигается со своего места, ибо исчезновение, изменение — это свойственно материальному. То есть желания изменяются, и поэтому в них происходит изменение. И в этом вся трудность для начинающих, потому что они воспринимают эти вещи в материальных категориях, границы времени, места, изменения. Но каббалисты использовали эти обозначения как обозначение высших корней. И поэтому начинающий обязан приложить усилия, чтобы толковать каждое слово в его духовном значении. Как? Мы не знаем, но у нас есть вот этот глоссарий, который мы должны изучить наизусть. Мы обязаны знать это значение слов наизусть, и изучающий должен как следует изучить значение слов, потому что невозможно каждый раз возвращаться к этому. Мы должны знать наизусть значение слов, наизусть. Не то, как мне это кажется, потому что мне каждый раз будет казаться иначе. И я должен себя проверять каждый раз по этому глоссарию, пока я не начну в своей памяти, воспринимать это истинное определение, потому что истинное определение, которое я достигну, это будет только в конце пути, в конце духовного пути, в конце духовных ступеней. Я должен достичь корней этих явлений, тогда я буду знать правильное толкование вот это их определений. На странице 29, на таблице вопросов и ответов к толкованию слов внизу есть примечание. Он говорит так. Забыть значение слов в каком-либо понятии — это хуже. Ну, прочитай, я не очень вижу.
0: Забыл какое-то значение слова в каком-то понятии, хуже, чем вычеркнуть это слово из этого состояния. Ведь чужое понимание смажет, исказит все понятие в целиком. Поэтому приучи себя с помощью таблицы вопросов и ответов, пока это не станет наизусть, чтобы это больше...
2: Еще раз.
0: Забыть значение какого-то слова хуже, чем вычеркнуть это слово из этого состояния, ведь чужеродное понятие смажет и исказит все понятие целиком. Поэтому приучи себя с помощью таблицы вопросов и ответов до тех пор, пока будешь отвечать на них наизусть без усилий.
2: Что сказать вам? Понятно, что вся путаница, которая есть в линиях тела, душа, там вхождение тела в душу, что происходит с телом, его смерть или его рождение, возрождение мертвых, там кость луз, все эти вещи, которые люди придумали, всякие решения с круговоротами и так далее. Все, что говорится в Ной Каббала, это исходит только из одного, что они слышали что-то от каббалистов и не истолковали правильно слова. И связали духовные понятия, абсолютно абстрагированные от всего материального, вдруг начали связывать это с материальным, и вдруг тогда у тебя появляется духовная сила там в руках, ногах, теле, это тело стало святым, может быть, одежда стала святой, какие-то особые действия ты совершаешь, своими движениями, и так далее, и так далее. То есть чистота языка, чистое, четкое определение — это ключ. Либо человек идет духовным путем, либо идет материальным путем. Пока не скатывается в хасидизм, затем путаница, и затем совершенно идолопоклонство. Ну, вот это простое. Начинает видеть материальных объектов этого мира разные духовные объекты. Это называется идолопоклонством. Настолько, что вы видите, духовное абстрактно, совершенно не относящееся к нам, к нашему определению, к нашему воображению, восприятию, вообще не касается нас. И в нашем мире мы не можем найти чего-либо, через что мы могли бы связаться с духовным, а только через точку в сердце, если мы к ней придет высший свет, если мы сможем отделить эту точку от нашего эгоизма, тогда от нее, от этой самой точки начнет развиваться духовный сосуд, духовная кли. Что это такое, мы пока не знаем. А до этого мы все в материальном, физическом и совершенно неправильном представлении. Вы посмотрите, что сделало человечество во всем своем духовном, в кавычках, развитии, какие искажения были сделаны в науке Каббала. Поэтому мы должны обратным путем сейчас двигаться, чтобы очистить себя от всех этих фантазий, которые желание получать неизбежно изображает себе, когда слышит какие-то духовные понятия. Понятно. Я уже не говорю о простых вещах, когда там в Торе написано о каких-то там крылатых ангелах начинают себе представлять или еще какие-то объекты и образы. Я уже не говорю о таких грубых и примитивных ошибках, как для неразвитых детей. Я говорю об отрыве от определений восприятия реальности, которые есть у нас в этом мире. Время, движение, место. Время, движение, место. Мы сейчас слышали много определения, подход, отношения. Давайте оставим, давайте поможем друг другу навести порядок в этом, чтобы у нас не было путаницы, чтобы мы не думали, что там какие-то крылатые существа, они там действительно с крыльями. Возьмем 6 минут в десятках, так вот обсудим то, что мы слышали. Может быть, у нас появятся какие-то вопросы, и потом начнем слушать вопросы товарищей. Пожалуйста, семинар 6 минут.
4: טוב, קודם כל היחס ללימוד.
0: Но в первую очередь отношение к учебе. Надо помнить, что духовное оторвано от всякой материи, формы, и постижение во всей полноте — это только в конце исправления, когда достигаем последней ступени, а до этого это только процесс. И очень важно знать а значение слов, как вот в том отрывке, что мы читали, где Бальшулям пишет, что неправильное понимание одного слова хуже, чем ее упустить, и тогда теряется вообще весь смысл.
2: Наука Каббала говорит о таких понятиях, которые не существуют в нашем восприятии реальности, физическом, это с одной стороны, затрудняет и объяснение, но есть у нас лексикон, есть глоссарий духовных понятий, и это выражается в разных языках науки Каббала. Есть язык ветвей, и учащийся должен помнить это и брать это из памяти, а не из какого-то своего ощущения. Это то, что я вывел для себя. Нужно найти время в течение дня, чтобы немного повторить эти вещи и запоминать их.
0: Рав нас направляет, готовит нас в правильном отношении к учебе, изучению науки Каббала, учению десяти сферот, то есть надо так вот заложить вот эти вот понятия, чтобы они как следует легли на сердце, на разум, чтобы мы знали, что каждое слово, которое произносится с правильным внутренним отношением, восприятие духовного мира.
2: Рав предложил записывать эту терминологию. Я помню, я в начале пути на протяжении многих уроков мы создавали разные вот эти словари, чтобы эти определения четко вошли. И при каждой возможности Рав говорил, что тело не нуждается ни в каком исправлении, мы не говорим о теле, тело — это только оболочка, а мы должны изменить только наше отношение к ближнему. Это самое важное, что мы должны, в чем мы должны помочь друг другу, понять, реализовать, как Рабаш в своих текстах говорит об общем, и говорит, общее — это закон, закон духовного мира, и постараться прийти к этому ощущению, согласно этому, и продвигаться.
0: Изменение во внутреннем отношении к другим и вообще к привлечению света, возвращающим к источнику, и помнить, что мы это делаем, чтобы приблизиться к Творцу, и тогда свет придет.
2: Через точку в сердце, если мы привлечем к ней свет, мы можем поднять ее над нашим эгоизмом, и с этой точки начнет развиваться духовное кли. Это то, на что мы направляем, как Гади сказал, что мы хотим это общее стремление сосредоточить, чтобы это было направлено на то, чтобы высший свет подействовал на нас и поднял нас на эти духовные ступени.
0: Урок весьма особый. Я немного-то и понял. Главным образом понял, что я не понял. Мне кажется, надо переслушать еще раза три в течение дня. Вещи такие важные. стараемся еще раз.
2: Да, еще важное определение, что вся наука Каббала не говорит о месте, движении, вообще категории этого мира. Описывает только духовный мир. Итай написал быть тесно, следовать за каббалистами в слиянии с ними, в их восприятии, а не в нашем, поэтому стоит эти определения запоминать и повторять, чтобы их запомнить. И каждый раз мы слышим, потому что каждый раз мы это слышим по-другому.
5: Кен хаверим.
0: Да, хаверим. Но так после всего того, что мы слышали, после того, как то, что духовное, наша внутренняя сторона, которую мы должны раскрыть, то, может быть, есть вопросы у товарищей. Что вы выяснили в десятке? Вообще, есть ли вопросы? То, что вы хотите выяснить? Эйтан, вчера как бы спрашивал, позавчера, был вопрос, что такое подъем миров. Вещь очень интересная. Сегодня читали статью, что у ангелов нет подъема миров. Что это свойство отдачи, которое так вот выстроено сверху вниз, для того, чтобы был вот этот подъем миров, нам надо спуститься в Египет, приобрести вот эти свойства, с которыми мы не можем приблизиться к духовному. Как раз через противоположность мы идем. И тогда есть необходимость, как Моше сказал. Вы были в Египте, вы заходили в Египет, вы взяли на себя желание, что именно о нем требуется просить у Творца. Каждый раз просьба, что «я не могу», «мы не можем» это. Вместе это гораздо более сильное желание. И тогда мы просим, и тогда Эйтан, что такое подъемы миров? То есть миры, как они созданы, они не могут подняться, потому что там действует только отдающий келем. Так вот, как уже мы поднимаемся, нам нужно поднимать наши желания вверх, родиться где? В Высшем, чтобы мы могли ощутить Высшего, развивать наши ощущения в первую очередь, а потом уже Высший нас рожает, и мы уже развиваемся сами, посредством чего? Посредством ман, который мы поднимаем, мы раскрываем желания, потребности, которые в нас. И из этих недостатков мы и живем, и тогда миры поднимаются. И что значит это для нас каждый раз? Что Рав говорит, что мы раскрываем новый мир. Каждый раз раскрываем новый мир. Я бы предложил посмотреть пятый клип Рава, там, где он рассказывает, как мы должны изучать учение десяти сферот.
2: Учение десяти сферот — это книга, она очень особая. Мы видим... Сколько работы вложил в это Бали Сулам, мысли, усилия. Очевидно, в этой книге заложена очень особая сила, чтобы помочь тому, кто будет изучать правильно, чтобы поднимать его из одного мира в другой. И все зависит от того, насколько мы хотим с помощью нашей учебы не набраться какой-то мудрости, знаний, а насколько мы хотим с помощью этой учебы прийти к нашему внутреннему раскрытию, чтобы сердце раскрылось, чтобы мы смогли почувствовать то, что Бали Сулам хочет нам показать. раскрыть высший мир. На семинаре, который был после видео, которое мы видели, один из товарищей в фокус-группе сказал, что он... Это особый урок, и я главным образом понял, что ничего не понял. И это меня возвращает к тому, что мы сейчас слышали от Рава. Он сказал в клипе, совершенно там нет тех понятий, которые есть в нашем мире, нет чего-то, что занимало бы место. Нет изменений в месте, потому что нет самого места. И нет движения, нет времени. Когда я говорю сначала, потом, одно за другим, нет исчезновения, когда что-то исчезает или появляется того, что не было. Все существует и существует всегда. И не было начала, и нет конца. Мы не можем сказать, что до этого не было, а потом появилось. И, конечно, мы понимаем. Хорошо, что мы понимаем, что мы не понимаем. То есть мы видим, насколько духовное находится в отрыве от нашего мира. Это абсолютно другие килим. И нужно идти шаг за шагом за каббалистами, чтобы постепенно развить понимание этого.
0: Как раз в продолжении этого, то есть сначала и затем, Рав сказал, насколько глубокая наука в ее первоосновах. А мы начали читать с самого начала, выясняя первое сокращение, где сократился свет Творца для того, чтобы создать создание и сотворить творение. Какая связь между первым сокращением и с Ацилутом, Брия, созданием, творением, мир сокращения, Адам. Откуда тут взяли создание и творение? Что такое сначала, да не затем? Ну, ты хорошо спросил, Ави. Хорошо, красиво спросил. Какая связь между первым сокращением и тем, что есть создание и творение? Что Рав сказал из того, что мы слышали? Что до того, как произошло сокращение, все было единым образом. То есть не было более важного или менее важного, вверх, низ. Важно это вверх, менее важно это низ. Тогда что такое вверх, низ? Тогда, когда творение ощущает стыд и не хочет использовать свои свойства, которые противоположны Творцу, а сделать свои килим подобными Творцу, то тогда произошло сокращение. Не использовать эти качества, свойства. И тогда выходят миры. И как они выходят? Что из каждого желания творение хочет уподобиться Творцу и выясняет, насколько может уподобиться. И как Рав сказал, что есть вопрос, тема линии. Мы должны представить себе, что такое линия. И он объяснял это как стрелка. Каждый раз из разных состояний наших, если мы настраиваем себя на цели с 360 градусов, которые есть в окружности, если мы себя направляем, мы продвигаемся к еще одной точке, к еще одной точке. С помощью чего? С помощью окружения, которое мы усиливаем. Укрепили окружение, появилась цель. Можем как будто бы выбрать, потому что окружение так влияет на нас, так, чтобы мы выходим из всех желаний, всего вот этого, всей совокупности этого мира, как мы это ощущаем, и направлять себя на цель. Так происходит с Малхут бесконечностью, когда она хочет от себя. Мы это не ощущаем. У нее же весь свет, все есть. А она делает сокращение вот в желании украситься, не использовать то, что она имеет, но сотворить миры, и как это создается, где каждый мир, который создается, раскрывает, насколько он не может работать с этими желаниями, и тогда вход света и выход его из кли, собственно, и делает кли способным к функционированию. А что значит его функционирование? Уподобится. И тогда возникает новое состояние из того, что есть, как можно еще уподобиться, еще уподобиться. А потом свойство отдачи, то, что мы читали сегодня в статье, спускается в кель, в получающий келим, потому что это свойство отдачи. Так? Можно давать. Не было бы сокращения на отдающий келим, только на получающий. И тогда начинается вся история, да, то, что ты спрашиваешь. Были созданы создания, сотворены творения. Это то, что мы изучали в введении в науку Каббала. Во введении мы это изучали. Теперь вопрос, что мы с этим делаем? Как мы это постигнем? Выше места, то, что мы же чувствуем себя, что мы находимся в каком-то месте. Но что значит выше? Выше — это Творец хочет дать всем. А мы должны подняться над тем местом, где мы находимся, поэтому это высшее место. И Рав сказал, что это причина и следствие, что мы должны достичь нашей причины, а мы как следствие хотим прийти и стать подобными этой причине. И тогда мы будем совершать подъемы миров. То, о чем Эйтан спрашивал. Это очень важно. Когда возникнет возможность подъема миров, потом только разбиение. Было место клипот, но только после разбиения, после того, когда все смешалось и все включилось друг в друга, появилась возможность. То есть мы тогда изучаем, что есть две системы. Клипа и святости. Есть возможность выбирать каждый раз из клипы быть подобным. Святости, да? Клипу мы раскрываем это в нашем желании. Но это вот так.
5: Yes, thank you, dear friends. If you have some advice on as if break oneself.
2: Спасибо, друзья.
5: But it's so automatic, you know. We automatically hear when we.
2: Как не овеществлять понятие? Мы читаем слова, такие обычные названия, как их не материализовывать, как не впадать в эти материальные образы? Нужно помнить, какова цель учебы. Для чего я здесь? Мы слышали сейчас от Рава, что эти вещи, они не существуют в каком-то там пространстве. Прежде всего, мне понятно, что если я вижу картину или вижу форму, то я уже сбился с правильного направления. Давайте почитаем то, что сказал Рав, чтобы это направило нас внутренне, и тогда это ответит нам на то, как не приземлять все эти вещи. Основная для нас тема — это насколько я объединен с товарищами, потому что так я уверен, так я наверняка удерживаю правильное намерение относительно учебы, относительно Творца, потому что Творец воздействует на меня через десятку. И чем больше я включаюсь в эту десятку,

0: Он писал «Панимамирот-Мэнсберот» в видении. Так что же особенного в учении десяти сферот именно?
1: Стоит повторить вопрос, потому что тут нас не слышали в динамиках.
0: Вы вопрос слышали? Слышали? Ну, хорошо. Тогда нет смысла повторить. Что особенного в том, что пишет Бааль Сулам о строении миров, и главным образом то, что он объясняет, это души. Потому что откуда знать строение миров? Скажем, у тебя попросим, или у меня. Ну-ка, опиши-ка строение миров. Да, пропиши. Да откуда? Вы представляете себе, насколько человек должен пройти, на какой уровень он должен выйти, ощутить все эти миры в духовном, что это значит для того, чтобы такое прописать. И Ари описывает нам это. И тогда нам что тогда надо делать? Нам надо захотеть прийти к этим свойствам отдачи. Мы даже не представляем себе, где мы, потому что в мере добра, который мы постигаем, в мере отдачи, которую мы постигаем, мы приходим к раскрытию того, насколько наше желание противоположно. И тогда у нас есть возможность обращаться. И Рав нам пишет в 14-м отрывке, да, то, что Хаим выбрал для нас из того, что Рав говорил. А нет, это из Рабаша. Рабаш так пишет. Он пишет так, 14-й отрывок, если можно поставить титры. Это в лайнапе ведущих. Мы будем читать. Человек должен сначала увидеть, есть ли у него силы прийти к тому, чтобы у него была возможность совершать действия и намерения доставлять наслаждение Творцу. И тогда, когда он уже приходит к осознанию, что у него нет в его возможностях собственными силами к этому прийти, тогда человек сосредотачивает всю Тору и заповеди свои, да, то, что он получает Тору, и то, что он исправляет себя, на единственной точке. А это свет в ней возвращает его к источнику. Чтобы это, в этом была вся его награда, что он хочет от Торы и заповедей. То есть награда за его усилия, чтобы это было, чтобы Творец дал бы ему такую силу, которая называется силу отдачи. И если мы будем этого просить, нет ничего другого. Вот это и есть потребность, которой у нас нет. В нас этого нет. Нет у нас желания отдачи. Так мы созданы, сотворены. Как к этому же прийти? А у нас есть десятки. У нас есть десятки, где мы можем развивать это желание к отдаче. И если будем работать над этим, то в десятках и будем работать сильно, не просто так, а чтобы это было важнее всего. Если будем так работать, то мы на самом деле придем по необходимости в отдаче и будем просить, и получим. Откуда? От света, то, что пишет нам Рабаш. Тогда мы почувствуем, что хотят нам сказать каббалисты. Но это те вещи, которые будут нас развивать. Это пишет нам Бааль Сулам, все эти вещи, которые он постиг. Только для этого.
1: Нью-Йорк 3.
0: Иногда мы учим, что надо просто стремиться к этой скрытой силе в ТЭС, даже не понимая, что он говорит, что тут надо знать смысл каждого слова наизусть.
1: Зор, еще перевод, пожалуйста.
0: Говорится, что мы должны стремиться к тому, что есть, за всеми этими смыслами, за всем этим и прийти к этому. Почему же Бааль Сулам говорит, что мы обязаны знать точно смысл слов наизусть?
1: Вопрос хороший.

0: לכאורה זה באמת לא ברור.
1: На самом деле это вроде непонятно, и так говорит наука Каббала все время. С одной стороны, мы должны осознать ограничения, знать, что все это говорится о внутреннем мире, с другой стороны, мы должны узнать определение, как он говорит здесь. Что Баля Сулам пишет, что забывчивость значения какого-то определения еще хуже, чем просто стереть это слово, потому что неправильное понимание ведет в заблуждение во всем. Поэтому приучи себя через вопросы и ответы, через определение к постоянному повторению. С одной стороны, нужно изучить это наизусть, с другой стороны, нам говорят, нельзя это все овеществлять, создавать какие-то формы в своем воображении. Мы должны работать с этим параллельно. Мы все время забываем, потому что мы совершаем внутренние работы, и все забываются. Все эти определения, все, что мы учили, мы учим, что каббалисты вообще молились о том, чтобы забыть. Как такое может быть? Но это так. Потому что на каждой ступени мы начинаем с нуля. Про Большим Това рассказывают, что он даже алфавит забывал. Именно так это работает. На каждой ступени мы производим всю работу, которую мы можем, чтобы постичь ее, чтобы объединиться, чтобы обрести ее и знать все внутренние значения, а потом все снова забывается и снова нужно учить. Но теперь уже на более высшей ступени. В этом вся наша работа. Все время мы учим, что две противоположности в одном носителе. И только каббалисты могут с этим справиться. Может быть, возьмем вопросы женщин.
2: Women Spain, Women Chile, Women Turkey Shalosh, это Мити Фхар.
0: Women Spain, я уже не могу.
3: Gracias, amigos.
1: Women Spain.
3: Escuché que debemos conectarnos con las formas, círculos, líneas, cuadrados. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos enfoques de aprendizaje, círculos y líneas?
4: Я слышала, что надо соединиться с этими формами. Круг, квадрат, треугольник. А в чем разница во всех этих формах? В этом-то все и дело, что мы учим. Мы не знаем, в чем определение. Круг, квадрат, треугольник. Но Большой Лам пишет, он же это все прошел. Поэтому нам и нужно знать наизусть все вот эти вот понятия. Но если мы этого не знаем наизусть, если забыли, да, как Хаим сказал, это правильно. Мы забываем и просим забывать то, как мы это понимаем, а не то, как это Бальсулям написал. Поэтому Рав так и относится к этим определениям. Очень точно, и они не меняются, потому что это из конца исправления. Это не меняется. У нас это меняется все каждый раз. Мы каждый раз будем понимать по-другому. И мы знаем, что состояния переворачиваются. Из одного желания мы переходим в другое желание, которое вообще противоположное этому желанию. То, что было святостью на одной ступени, становится клипой на следующей ступени, потому что мы не исправили. И тогда вот эти вот определения очень важны нам, чтобы мы их изучили. А как будем изучать? Из каждого состояния, которое мы проходим, мы будем изучать, что такое круг, что такое квадрат, что такое треугольник. Я специально вот это обозначить, как вот, да, не то, как это Бальсулям определяет, что такое круг, что такое треугольник, что такое одна линия. Все эти вещи мы должны изучать из нашей просьбы. Тогда это ляжет. Куда это ляжет? На сердце, не в мозгу. В сердце, из желания, тогда мы захотим это ощутить. Это очень важно. Вот эта вот потребность, чтобы у нас было в сердце, нет ничего важнее, потому что мы просим у Творца, чтобы он раскрылся в этом желании.

0: Amém.
1: Большое спасибо. Написано здесь. ТАС учит через чувство. Вопрос, что такое чувство? ТАС учит через товарищей, через объединение между нами. Чувство. Это наше чувство между товарищами.
2: Women Turkey 3.
3: ТАС çalışırken nasıl hayal gücümüzden arınıp doğru tanıma geleceğiz?
4: Как отставить в сторону все свои воображения, чтобы прийти к пониманию? Как правильно работать с ТЭС? Как правильно работать с ТЭС? Ну, это вопрос. Это вопрос. Повтори.
1: Как отложить в сторону все наши фантазии, чтобы прийти к правильному пониманию, когда мы работаем с ТЭС?
4: Как отставить в сторону наше воображение, чтобы прийти к правильному пониманию того, что мы изучаем в ТЭС? Как отставить в сторону? Ну, замечательно. Хаим же сказал, от того, что мы хотим объединиться. Что значит «хотим объединиться»? Почему у нас нет объединения? Потому что каждый находится в своем желании и не чувствует товарища, а хочет его ощущать, хочет заботиться о нем, а у него не получается. Но тогда мы получаем свет на те свойства, которые скрываются в нас. А это свойства, которые не дают нам соединиться. Тогда у нас появляется требование. И где мы будем выяснять это требование? Тоже в десятке, тоже в нашей работе. Когда мы работаем в десятке, то, что мы получили, свет, то, что мы изучаем, как ты спросила, как мы изучаем, что если у нас есть к этому желание, то мы его проверяем в группе, в исследовательской группе нашей, так можно сказать. И тогда между товарищами мы ощущаем то, как наши отношения как бы по-другому проявляются. Я не могу обратиться к Творцу вот так, правильно или неправильно. Он дает эту возможность проверить именно в десятках. И насколько мы будем это выяснять, насколько мы ощутим, что товарищ стал ближе, что я перестал его ненавидеть, и что даже если он ненавидит меня, потому что мои такие свойства, которые ему не соответствуют, его продвижение, тогда мне надо меняться, мне надо просить исправления. И тогда то исправление, которое я получаю от света, я смогу улучшать наши отношения, связь нашу. К чему? Ради чего? Чтобы быть направленными на цель, ни на что другое, не то чтобы нам стало хорошо в десятке. У нас сейчас трапеза, мы сейчас выпили, и все классно, и мы чувствуем себя замечательно. Нет, мы должны быть все время направлены на цель. Ради этого мы собрались, для этого мы продвигаемся, и для этого мы учимся. И тогда вся учеба становится совсем другой. Не то, что я пойму. Я не могу понять. Я хочу приобрести свойства, в которых я пойму. Это называется высшее знание. Спасибо.
1: Спасибо. Я думаю, что вопрос по теме. Когда Бааль Сулам говорит, что нужно помнить значение каждого слова в этой науке, он относится специфически к ТЭС или вообще то, что мы учим науку Кабала, даже статьи Рабаша, там есть разные, тоже разная терминология, тоже это надо запоминать? Он пишет об этом в ТЭС. Пишет в начале учения 10 сферот. Давайте довольствоваться пока тем, чтобы запоминать то, что написано в учении 10 сферот, потом оттуда перейдем к остальному.
4: Я слышал, как вот Гади до этого сказал, так вот, и нет иной проверки, проверку именно в десятке, насколько почувствуем, насколько товарищ стал ближе. Как вот исправление относительно товарищей позволяет человеку понимать правильно каббалистический язык, не материализуя это, не извращая?
1: Много лет назад товарищ рассказал мне, что ему не удается понять ТЭС. Он не может ничего почувствовать, все ему кажется каким-то техническим. Он пошел к Раву, пожаловался на этом, говорит, я не могу ничего понять. Рав сказал ему, иди на кухню, поработай с товарищами. Такой ответ, просто. Так и делают, потому что эти килимы строим между нами. Это и есть вся наука, наука объединения. Все, что мы учим, это вещи, которые раскрываются в желаниях, в наших желаниях отдавать, получать, в отношениях между товарищами. И поэтому, если это не в работе между товарищами, то все остается сухим, теоретическим. И действительно, тот, кто хочет понять ТЭС, пусть работает с товарищами.
4: Да, и была вторая часть вопроса, как не материализовать то, что мы читаем. И Рав тоже, пример Рава, как вот он мне сказал, как нам надо изучать эти понятия, которые дает Бальсулам, определение, то прежде чем ты читаешь Бальсуляма, постарайся сам ответить на вопрос, который он ставит. И после того, как ты постарался, посмотри, как Бальсулям это определяет. И тогда ты поймешь, что ты определил неправильно. И это не дает тебе возможности материализовать, потому что ты получаешь определение от Бальсуляма, и ты видишь, насколько есть разница между тем, что ты произносишь, и то, что говорит Бальсулям. И тогда ты стараешься стремиться туда, к тому, что он говорит, потому что это твой высший, он высший. И тогда ты не можешь это материализовать, ты понимаешь, что в тебе этого нет, нечего тут материализовывать. И так ты проходишь состояние, получая свет.
1: Я слышал, как Рав сказал, я понял от него, что ошибка в значении определения духовного может вообще увести человека с пути. Почему так? Почему? В чем здесь вот эта тонкость и чувствительность? Мы не можем не путаться. Мы приходим из путаницы, из желания получать. И понятно, что мы все неправильно понимаем слова. Но у нас есть методика, согласно которой мы учимся. Мы не используем только книги, потому что мы бы никуда не пришли. И может быть, стали бы какими-то великими учащимися, но у нас есть группа, у нас есть учителя. Если мы входим в группу согласно тому, как нас учат учителя, мы привлекаем на себя свет, и он исправляет в нас все заблуждение в понимании, он исправляет нас весь внутренний мир, поэтому не надо беспокоиться о неправильном понимании, заботиться о том, связан ли я с товарищами или нет, как я могу больше еще быть в этом. Это цель учебы, и важно об этом помнить.
4: Можно последний вопрос?
1: Может быть, стоит предоставить еще другим товарищам спросить.
0: Да, дякую, дякую, товариші. От питання. Гаді сказав, що нам треба піднімати кожен раз своє бажання до гори.
4: І так кожен Гаді сказав, що ми повинні піднімати кожен раз наше бажання наверх. тогда будут раскрываться новые света. Что значит поднимать наше желание наверх? Вот сейчас, в течение урока и в процессе дня.
1: Подниматься наверх, как мы учим, это в направлении отдачи. Все время на это настраивать, через объединение с товарищами к Творцу, не забывая цель, обрести свойство отдачи, подобие с Творцом, как через товарища. Это называется поднять наше желание наверх, выше того места, где я сейчас нахожусь.
2: Gracias, amigo. Por favor, ¿podrían entonces aclararme de dónde o en qué lugar coloco la frase existencia a partir de la ausencia o esta frase no es parte del sistema?
4: Как я могу сориентировать? Вот есть такое выражение «сущий из ничего» и вместе с фразой, что этого нет в системе. Сущее из ничего. Сущее из ничего — это то, что называется желанием получать. Сущее из ничего. Не было желания получать наслаждение. И Творец его сотворяет. То, что выходит из системы, это нечто совсем другое. Выходит из системы не желание, сущее из ничего, а вот из этого желания мы поднимаемся, выходит из системы то, что не направлено на цель. Это то, что выходит из системы. И откуда мы это знаем? Тоже из наших опытов. Заходить в систему, понять, о чем говорится, понять, что написано, понять, чему учит нас Рав. И тогда мы из того, что мы как с этой стрелкой, как мы говорили, направляем себя на цель, приходим на урок. Это главный свет, который возвращает нас к источнику. Если мы не пришли с желанием к уроку, вообще ни о чем говорить. Мы должны говорить о желании, мы должны получать свет. Если есть желание, это будет действовать на нас так, что мы будем входить в систему, а не станем вне ее. Как Рав сказал, но помните вот этот чертеж, что из наших желаний, нашего мира, мы постепенно поднимаемся к Максому, где там мы начинаем понимать духовно, о чем говорится. Там, за Максомом, уже душа человека будет учить его. То есть человек уже хочет быть в отдаче. И он получает отдачу правильным образом. И нам нужно перейти.
1: Да, мы должны закончить. Завтра тоже будут вопросы. Мы начали сегодня путь. И закончим это в полном исправлении. Пока что, дорогие друзья, в ближайшее воскресенье, 26 июля с 18:30 по Израилю, состоится собрание товарищей, особенное собрание товарищей на тему «Любовь — это быть в желании товарища». Встреча будет происходить физически в нашем учебном зале, в системе «Арвуд». Приглашаются мужчины и женщины от 18 лет. А сейчас перейдем к Гиладу и Орону.
4: Да, дорогие хаверим, мы сейчас у нас появилась вечерняя трансляция. Орен и я, мы ждем вас, да? И большое сообщество наших студентов, учеников, которые изучают Рабаш в среду, начинаем с 7 до 8:30, даже начинаем без 10:07. Есть некая такая подготовка к уроку, такая греющее сердце. Мы изучаем статьи Рабаша, и сегодня, в среду, как раз заходит 9 ава. Поэтому мы посвящаем урок 9 Ава. Будем видеть много объяснений Рава, особые тексты, связанные с 9 Ава. Вообще, такое в Израиле, те, кто говорят на иврите, в этот день нечего особенно делать. Так мы приглашаем всех Именно подключайтесь, учеба 9 ава, сосредоточим наши намерения в правильном месте, чтобы пришли к правильному исправлению для всего человечества.
1: Да, на уроке мы вместе будем проходить особый урок, который давал Рав по поводу 9 ава. Будем проводить семинары, будем стремиться понять, что такое свет любви, который из разрушения приводит нас к построению. Вообще, все, кто свободны от распространения, от встреч в десятках, принесем любовь. Урок не будет переводиться на русский. И закончим песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части мы будем изучать урок Рава от 15 июля 2002 года, который основан на статье Рабаша «Что такое простые сосуды в духовной работе?». Мы его можем найти в трудах Рабаша, второй том, страница 1125. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 33 минуты на это. Пожалуйста.
1: Мау келим эдьотот бавода.
2: Что такое простые келим в духовной работе?
1: Амидраш омер везе лешоно.
2: В Мидраше сказано, и тьма не скроет от тебя, и ночь, как день светит, а тьма, как свет. А нам, он говорит, при возжигании лампад. На что это похоже? На царя, у которого был возлюбленный. Сказал ему царь, «Знай, что я буду трапезничать у тебя. Так иди и приготовь для меня». Пошел возлюбленный его и подготовил простой посох, простой светильник и простой стол. А когда пришел царь, пришли с ним и слуги его, окружили его со всех сторон, золотой светильник пред ним. И когда возлюбленный его увидел это великолепие, устыдился он и спрятал все, что приготовил для него, ибо все это было простое. Сказал ему царь, «Разве я не говорил тебе, что буду трапезничать у тебя? Почему ты ничего для меня не приготовил?» Сказал ему возлюбленный его, «Увидел я все это великолепие, появившееся вместе с тобой, и стало мне стыдно. Поэтому я спрятал все, что приготовил тебе. Ведь это были простые вещи». Сказал ему царь, «Я клянусь, что уберу все предметы, которые я принес, и ради твоей любви буду пользоваться только твоими предметами». Келим. И сказал он Исраэлю, «Приготовьте мне светильник и свечи». Конец цитаты. Следует понимать эту аллегорию, которую приводит Мидраш, что это ответ на то, что повелел Творец о светильниках и свечах. Ведь у него есть все. Как написано, и тьма не скроет от тебя. Поэтому вопрос в том, зачем ему светильник и свечи? И ответ, что хотя у Творца есть все, в любом случае, ему нужны келим нижнего. И он называет келим нижнего простыми келим. Поэтому нам следует понять, что представляют собой простые келим. Ведь Творец желает именно эти келим. Известно, что желание называется кли. Следует объяснить это так, что его желание было насладить свои творения. И это называется кли Творца, то есть желание отдавать. Желание Творца отдавать породило желание получать благо и наслаждение. Все то, чего Творец хочет, чтобы творения наслаждались. Это называется келим нижнего. Это значит, что желание получать называется простым, а не святостью. Тогда как желание отдавать называется клей святости. Как сказали наши мудрецы о стихе, «Святы будьте, сможешь, как я». Поэтому написано, «Ибо свят я, и святость моя выше вашей святости». и спрашивается, кому придет в голову сказать, что человек так же свят, как и Творец? Ведь для этого нужно привести свидетельство, что так написано. Но ведь это не так. Может ли быть такое? Но слова «сможешь, как я» означает «пользоваться, как я», только желанием отдавать. Поэтому можно сказать также, что народ Израиля будет использовать только желание отдавать, а желание получать не использовать его вообще. В этом смысл сказанного «сможешь, как я», но моя святость выше вашей святости. И вы не можете оставаться только с желанием отдавать, а вам нужно пользоваться и получающими келим. Но необходимо этому кли дать намерение.

0: Не ради отдачи. Согласно сказанному, следует объяснить, что келим Творца являются отдающие келим. И нет там свойства получения вообще, а все его желание — только отдавать. Но чтобы не было хлеба стыда, было сделано сокращение и скрытие, чтобы свет светил только тогда, когда там есть исправление, чтобы намерение было ради отдачи. Тогда Творец светит там своим светом. И из сказанного поймем эту аллегорию, когда царь сказал, что хочет пообедать у возлюбленного своего, и сказал ему: «Пойди и приготовь для меня». То есть, чтобы сделал работу по получению ради отдачи. И он пошел и приготовил. А потом, когда свет пришел в качестве желания отдавать нижним, а человек получающий, хотя и с намерением ради отдачи, но кли, с которым он работает, это желание получать, а не отдавать. Поэтому ему стало стыдно, что он использовал простые келим, хотя у него было намерение, но действие было получение. Поэтому человек стыдится и не хочет заниматься тем, чтобы получать ради отдачи. Он хочет работать только в отдающих келим, которые являются царскими келим. А всю работу, которую он делал для того, чтобы построить намерение на отдачу, эти келим он скрыл, так как теперь ему стыдно пользоваться простыми келим. Причина этого в том, что теперь он удостоился увидеть величие и важность царя. Поэтому он хочет работать только потому, что он велик и правит всем. Это значит, что величие царя привело к тому, что нет для него ничего важнее, чем служить великому царю. И в этом смысл слов. А когда пришел царь, пришли с ним и слуги его. И когда возлюбленный увидел все это великолепие, он устыдился. Получается, что из-за величия и важности царя ему было стыдно пользоваться простыми келим, как сказано выше, что они являются получающими келим. И в этом смысл слов. Царь сказал ему: «Разве я не говорил тебе, что буду трапезничать у тебя?» Следует понять, что это означает, что Творец обедает у человека. Однако надо понимать в общем и целом, что значит, что человек должен делать все ради Творца, то есть для того, чтобы приносить удовольствие своему Создателю. Наши мудрецы сказали, что мы должны верить в вознаграждении наказания. Как написано: «И надежен работодатель твой, что оплатит тебе труды твои». Это значит, что поскольку Творцу нужно, чтобы кто-то исполнил Тору и заповеди, а они исполняют Тору и заповеди, чтобы угодить ему, взамен Творец платит вознаграждение. И это можно понять из отношений между человеком и его товарищем, когда товарищ нуждается, чтобы другой дал ему. Поскольку у товарища есть хисарон, поэтому возможна отдача. И когда товарищ дарит ему подарок, и получающий подарок наслаждается им, то получающий подарок этим платит ему сполна. Но как мы можем сказать это о Творце? Неужели он имеет хисарон, и нижние могут ему что-то дать? Если так, то что значит, что народ Израиля дает работу, а в обмен он дает за работу вознаграждение? Кроме того, мы должны понять то, что сказали мудрецы. Израиль дает пропитание Отцу Своему на небесах. Какое питание они дают Ему, от которого Он питается? Известно то, что доставляет человеку радость, это и питает его, неся ему удовольствие, удовлетворение в жизни. Человек может зарабатывать много денег и иметь достаточно еды и питья, но если он не испытывает удовлетворения от жизни, считается, что ему нечем питаться, нечем жить. То есть нет того, ради чего стоило бы жить, ради этого удовольствия, которое он получает. Поэтому есть люди, которые получают удовлетворение в своей жизни только от удовлетворения страстей. Это уже дает ему питание. То есть есть что-то, что питает его, чтобы ему стоило жить. То есть то, что он доставляет человеку удовлетворение, это дает ему смысл жизни. Поэтому в мире есть люди, которые богаты и не имеют недостатка в деньгах. Но жизнь надоедает им, если у них нет от чего получить удовлетворение в жизни. Получается, что пропитание не обязательно означает еду и питье, а пропитание означает то, что питает человека и от чего он получает удовлетворение в жизни. Согласно вышесказанному, нам следует объяснить слова мудрецов: «Израиль дает пропитание Отцу своему на небесах». То есть они дают Творцу место, чтобы его желание, которое заключалось в том, чтобы насладить свои создания, реализовалось. То есть это место, где Творец может доставлять творениям благо и наслаждение. И творения наслаждаются и говорят, что теперь мы чувствуем благо и наслаждение, которые были заложены в замысле Творца и которые Он хочет дать, а мы получаем благо и наслаждение. Другими словами, до того, как мы обрели отдающий келим, чтобы могли получать ради отдачи, не мог свет, несущий наслаждение его созданием, прийти к нижним, по причине того, что над келим, которые должны были получить высшее благо, пребывали сокращения и скрытия. Поэтому замысел Творца не мог быть реализован. Но когда народ Израиля исправляет себя отдающими келим, чтобы могли получать ради отдачи, становится возможным исполнить его желание. А это означает, что Творец наслаждается тем, что у его желания появляется место для раскрытия. Это называется «Израиль дает пропитание Отцу своему на небесах». Поскольку удовольствие творений от получения блага и наслаждения — это питание Творца, то есть Творец наслаждается осуществлением своей цели и реализацией его желания насладить свои создания. Из сказанного поймем то, что спросили, что означает, что царь сказал, что он хочет пообедать у возлюбленного своего. В материальном мы можем сказать, что царь обедает у человека, который любит его. Но как такое можно сказать про Творца, что он обедает у творений? Ответ заключается в том, что поскольку творения наслаждаются благом и наслаждением, которое дает им Творец. То есть это и есть трапеза Творца, то есть его питание. Так как только от того, что творения получают от него все блага, это называется трапезой царя. И это его питание. В этом смысл фразы «Израиль дает пропитание Отцу своему на небесах». А теперь поймем также смысл сказанного, что сказал ему царь: «Знай, что я буду трапезничать у тебя, так иди и приготовь для меня». Пошел возлюбленный его и подготовил простой посох. Объяснение «простой» означает «получающий келим». Он приготовил, исправил их, чтобы были с намерением ради отдачи. И это то, что написано: «Когда пришел царь и увидел все это великолепие», то есть удостоился постичь величие царя, ему стало стыдно пользоваться получающими келим, хотя они и были ради отдачи.
1: אתה נבהר מה ששואל המדרש הלא כתוב גם חושך לא יחשיך ממך.
0: Теперь выясним то, о чем спрашивает Мидраш. Разве не написано, и тьма не скроет от тебя, и ночь как день светит, а тьма как свет? В таком случае, почему он сказал Исраэлю, приготовьте для меня светильник и свечи? И это он объясняет в притче. Надо понять вопрос, а потом, когда мы сможем понять ответ, который дается в притче. Просто в понимании трудно понять, в чем заключается вопрос, когда Творец сказал Исраэль, «Приготовьте мне, Творец, светильник и свечи». Может ли кто-нибудь подумать такое, что светильник и свечи предназначены для того, чтобы светить Творцу? В таком случае, в чем заключается вопрос, на который ответ дает притча?
2: И следует объяснить это тем, что было во время дарования Торы. Наши мудрецы сказали, когда Моше поднялся на небеса, ангелы-служители сказали Творцу, «Властелин мира, что делает среди нас рожденной женщиной?» Он ответил им, он пришел получить Тору. Они сказали ему, «Скрытое сокровище, ты хочешь дать ее смертному? Что такое человек, чтобы ты помнил о нем? Творец, Господин наш, как величественное имя Твое по всей земле, а Твое великолепие на небесах». Сказал Творец Моше, дай им ответ. Он сказал им, вы спускались в Египет, и есть злое начало среди вас, и сразу же согласились они с Творцом, как сказано, Творец, Владыка наш, как величественно имя Твое по всей земле. Но здесь не сказано о Твое великолепие на небесах. Тогда как перед этим сказано о Твое великолепие на небесах. Мы видим, что претензии ангелов касались низкой оценки народа Израиля, поскольку у них есть келим желания получать, называемого злым началом. Поэтому Тора относится к тем, кто не так материализован, а к ангелам, имеющим лишь отдающие келим. Как написано, Ильяу, облетающий мир в 4 перелета, тогда как ангелы облетают его в 6 перелетов. И объясняет комментарий Сулам, что ангелы — это свойство выше хазе, то есть от хазе и выше, что достаточно им покрыто хасадим, поскольку у них есть только отдающие келим. Тогда как души исходят из малхут, которая находится от хазе и ниже, что является местом раскрытых хасадим, поскольку там место строения малхут, то есть собрание всех душ. И у них есть келим неи, то есть получающий келим. Поэтому душам необходим свет хухма, который дается только в получающий келим. И также сказал великий Ари, что только души, поднимающие ман, поднимают зон к Абе во имя для привлечения дополнительных мохин, так как душам нужен свет хохма, потому что у них есть получающий келим. Тогда как ангелам, являющимся свойством от хазе и выше, то есть отдающими келим, и нужны им только хасадим, поэтому, когда они поднимают ман к Зайрампину и просят наполнение, которое является лишь хасадим, а у Зайрампина всегда есть хасадим, поэтому они не вызывают никакого подъема зон. А только души, которым нужна хохма, они привлекают ее получающими келим. А этого нет у Зайрампина в постоянном виде, поэтому души вызывают подъем миров, чтобы привлечь свет хохма. Поэтому, когда зон поднимается, все миры поднимаются вплоть до бесконечности. Согласно сказанному, следует объяснить претензию ангелов. Их претензия заключалась в том, что святая Тора, которая является именами Творца, представляющими собой внутреннюю часть Торы, облаченную в материальное облачение, все это является раскрытием Творца творения. А как можно давать такое великое дело людям, находящимся на такой низкой ступени? Ведь, конечно же, должно быть подобие свету Творца, чтобы они были способны его получить. А свет Творца — это высшее благо, нисходящее к нижним. И поэтому ангелы понимали так, что только они имеют связь со светом, который является свойством дающего, потому что у них тоже есть отдающий келим. А не у рожденных женщиной, где женщиной называется свойство нуква, что означает, что Исраэль родились в свойстве нуквы, означающей получающий келим. Ведь души исходят из Малхут, которая называется собранием Исраэля. Этим следует объяснить то, что спросили ангелы. Что делает среди нас рожденной женщиной? То есть, разве он не исходит из свойства Малхут, которое является получающим кли, противоположным по свойству Торе, которое является светом отдачи? И что ответил им Моше? «Никакого злого начала нет у вас». Ангелы сразу же признались Творцу и сказали: «Творец наш Владыка, помести свое величие на земле». И ответ, который Моше дал ангелам: «Никакого злого начала нет у вас», требует объяснения. Разве ангелы не знали, что там говорится о соблюдении заповедей материальных? Есть ли у ангелов тела, что они требовали, чтобы им дали, например, талит и цицит, чтобы прикрыть их тела и прочее, пока Моше не пришел и не сказал им, что Тора говорит о материальных вещах и что Тора не может существовать, кроме как только у тех, кто имеет материальное тело? Конечно же, ангелы это понимали. Но они, несомненно, требовали, чтобы внутренняя часть Торы, то есть имена Творца, была дана им. И действительно, это очень трудно понять. То есть, если дают Тору Израилю, почему ее уже нельзя дать также и ангелам? Разве это материальная вещь, что если вы дадите ее одному, вы уже не можете дать другому? А тут получается, что ангелы увидели и поняли, что если Тора будет дана Израилю, значит, Тора может быть дана именно Израилю, а не им. То есть они не достойны получения внутренней Торы, а только Израиль. Иначе должны были дать им тоже. Иными словами, открытая Тора, безусловно, принадлежит только тем, кто имеет материальные тела. Но когда они услышали, что Моше поднялся получить Тору от Творца, они спросили, что делает среди нас рожденной женщины. Он сказал им, пришел получить Тору. Они вообще не знали о даровании Торы и были в недоумении. Они сказали Творцу: «Скрытое сокровище, ты хочешь отдать его смертному, а нас не известил, чтобы и мы получили скрытое сокровище». Ведь, наверное, они думали о внутренней части Торы, поскольку «внутреннее» означает то, что скрыто внутри. И это свойство скрытого сокровища. Поэтому они предъявили претензии, так как видели, что Тора, то есть внутренняя ее часть, должна принадлежать им, а не рожденному женщиной. Другими словами, они привели правильные, по их мнению, доводы. То есть, открытая Тора, безусловно, принадлежит только Израилю. Но почему внутреннюю Тору невозможно дать и им тоже? Из-за того, что они не знали об этом, то есть о даровании Торы, что показывает, что они не имеют к этому никакого отношения, то они правы. А что ответил им Моше? Никакого злого начала нет у вас. А так как у вас нет злого начала, то спустились в Египет. И следует понять ответ Моше, что если они требовали внутреннюю Тору, в чем заключается ответ, который дал им Моше? Ответ, как сказано выше, в том, что внутренняя Тора делится на два света, называемых светом Хасадим и светом Хохма. Свет Хасадим приходит в отдающий Келим, так как он исходит от прямого света. Как мы учили, что Хохма в конце своем, то есть после получения света Хохма, который является свойством цели творения, то есть желанием Творца насладить свои создания, ведь благо и наслаждение, которое он хочет дать, должно иметь кого-то, кто получит это благо. А этого еще не было. Поэтому он создал, как сущее из ничего, это желание получать, называемое первой стадией авиюта. То есть это первая стадия пхина, которая вышла и раскрылась, как сущее из ничего, потому что не было никакого корня получения в реальности. Получается, что кли хохмая — это кли получения света цели творения. То есть для этого кли созданы небо и земля. Другими словами, вся цель сотворения миров заключалась в том, чтобы это кли получило благо и наслаждение. Получается, что без этого кли, называемого желанием получать, нет места творению миров. Но потом, то есть хохма в конце, получив свет, почувствовала, что она по свойствам противоположна дающим и захотела достичь подобия по форме. Поэтому она преодолела в себе желание получать и сказала: «Я хочу отдавать». И это корень света Хасадим, который есть в мирах и который считается светом исправления творения. После этого Бина в конце увидела, что поскольку цель творения состоит в том, чтобы нижние получали, а не отдавали, она пошла на своего рода компромисс, чтобы получить Хасадим с небольшим количеством хохмы, то есть получить хохму как зерампин, называемый светом Хасадим со свечением хохмы. А потом мы учим, что в конце Зерампин увидел, что цель творения заключалась не в том, чтобы высшее изобилие, то есть свойство доброго и творящего добро, светило в Зерампине, а шире. Это называется сфера Малхут, которая является настоящим кли для получения высшего блага. Другими словами, кли Малхут — это кли, в котором может светить свет цели творения и которое Творец хочет дать творению. Однако мы можем понять ответ Моше, когда он сказал: «Не спускались в Египет, и нет у вас злого начала». Поэтому вы не можете получить внутреннюю Тору, то есть имена Творца, так как этот свет целетворения только для рожденного женщины, то есть только для тех, у кого есть желание получить, то есть Малхут, называемое свойством Никева, женщина, а не ангелы, у которых нет получающих Келим, и которые относятся к свойству Атхазе и выше, которые являются Келим Бины, отдающими Келим, а не получающими Келим. В этом смысл слов «не спускались в Египет», то есть, поскольку на Малхут было сокращение и скрытие, то необходимо сделать исправление, на это кли.

0: именно нижних, у которых есть простые келим. Ибо только в этих келим можно получить Тору в качестве святых имен. А ангелы относятся к исправлению творения. Поэтому ангелы являются слугами души. Поэтому он сказал народу Израиля: «Приготовьте мне светильник». Перейдем к уроку от 15 июля 2002 года.
1: Мы прослушали статью из третьего тома «Шлаве Сулам». Что такое простые килим в духовной работе? То есть работа относится лишь к тому, с чем можно работать, над чем можно работать. И что это единственное, что существует, это желание получать. Какой вид желания получать имеет отношение к работе? Творец создал желание. Каким образом? Средством того, что удалился из него сам. Своим присутствием. Тогда осталось пустое место. И это желание для присутствия, ощущения Творца. Это первое кли. Конечно, в этом кли все еще нет никакой самостоятельности. Есть только недостаток присутствия Творца. Все просто. Творец — это вообще природа, а кли — это копия, проекция хисарона этой природы. И что из всего этого? Пока все еще творения нет. Творение имеется в виду
2: Ацмаи.
1: Самостоятельная сила, которая действует вне программы Творца, планов Творца, вне желания Творца, как бы против. Что это значит? Как бы вне, относительно, против Творца, противоположно ему. Как это желание, которое создано буквально из присутствия Творца, то есть буквально его копия, в котором нет, разумеется, никакой самостоятельности, совершенно не чувствует ни на йоту, что оно чем-то отделено. Не чувствую даже своей индивидуальности. Как может быть, чтобы было создано какое-то полностью независимое свойство от Творца? То есть вопрос такой: если изначально есть какая-то сила, одно желание, как может быть, чтобы из него вышло что-то еще, что было бы совершенно отделено от него? Должна быть связь. И эта связь, из этой связи должно исходить управление, контроль, наблюдение, управление. Но нет. Если так, как же можно решить, что то, что выходит из Творца, когда-либо можно будет назвать творением, если изначально его не существовало? Для этого

0: Творец создал как бы состояние, в котором одновременно есть два данных. Два свойства. Есть его свойство и есть противоположное ему свойство одновременно. И тогда из сравнения между этими свойствами появляется творение. И это и называется творением. Результат отсутствия ощущения Творца и ощущения Творца и установленное из этой разницы отношение к присутствию Творца. Из всего этого выходит творение. Это творение называется экраном, масахом.
1: Кавана.
0: Намерение. Конечно, это творение рождается из
1: Хисарона.
0: Такой Хисарон должен быть особенным, не просто Хисарон. То есть это потребность от ощущения присутствия Творца к потребности ощущения Творца и к потребностям установить отношение к самому Творцу. Таким образом, у нас есть три элемента. Есть хиссарон и наслаждение, и то, что называется остановлением отношений между ними. И вся эта ситуация называется свет, кли и экран между ними. И тогда, когда есть все эти три элемента вместе, тогда можно говорить о существовании творения. Если не хватает одного из них, то, конечно же, не может это быть такое творение, не может существовать в реальности. То есть все зависит от желания относительно присутствия Творца. Это две полярные вещи. И поэтому человек, если это некого рода подготовительное кли, я бы даже не назвал это еще кли, а тот, кто должен стать кли, тот, кто должен стать творением, если в нем начинает формироваться желание, причем правильное желание, к присутствию Творца, и он не может начать в своей работе определять свое намерение, в каком виде он готов и согласен с его присутствием. Поэтому состояние, с которого начинают, это постижение правильного желания. И поэтому Мидраш рассказывает о том, что Творец обратился к каждому из желаний, и ни одно из них не захотело согласиться принять силу исправления, и только особое желание, которое почувствовал себя противоположным Творцу, которое желает не сравнению, подоблению Творца, а только ощущению присутствия Творца. Такое желание называется «Исраэль после разбиения». Почему не народы мира? Народы мира — это желание, которое не чувствует относительно своего желания присутствия Творца, приводящего их к устремлению, к намерению. И отсюда мы видим, что есть большая работа также и по обработке желаний, вплоть до того, чтобы привести их к правильным истинным желаниям, которые будут называться клипот, желанием к святости, чтобы это были желания точно направлены на духовные понятия. И когда приходят к этим желаниям, тогда человек называется, что он прикасается к свойству Исраэля. Не исправленном виде, через Ахураим, но тем не менее приходит к свойству Исраэля. То есть кто такой Исраэль? Исраэль — это тот, кто чувствует себя как неисправленным, как противоположным Творцу. И он начинает понимать в своем положении по отношению к Творцу, что подобие по свойствам должно быть его целью. Тот, кто не чувствует себя неисправным и требующим исправления, он называется из народа гой. Ему не нужна Тора. Он говорит, для чего она нам нужна? То есть свет, возвращающий к источнику. И так и остается до тех пор, пока эта часть в творении, Исраэль, исправляет себя, получает Тору, исправляет себя, а затем становится светом для народов. А также и Исраэль, правильный Хисарон, распространяется на все остальные желания, поскольку раскрывается взаимовключение между ними. И тогда и эти желания, называемые народами, начинают желать этого средства исправления, которое называется Тором.

0: Есть вопросы?
1: Кен?
0: В чем смысл ангелов, которые есть между нами и Творцом?
2: Ангелы — это вспомогательные келим, с помощью которых желание приходит к тому, чтобы стать правильным желанием, получить силы, исправить себя, потребовать наполнения, наполнить себя. Потому что у самого желания нет никакой возможности совершить какое-то действие, кроме как только ощущать себя. Как мы говорим, что каждый наш орган чувств воспринимает, согласно подобию по форме, воспринимает то, что есть снаружи. Кроме этого установления состояния, желание на большее не способно. А ощущение того, что есть внутри желания, оно само и действует. Что значит
1: действовать?
2: Желание, которое доходит до конца ощущения, что и называется постижением, в каждом состоянии. После того, что ощущает состояние, в котором находится, во всех его свойствах, само собой раскрывается в нем решимот следующего состояния, и он переходит в следующее состояние, и также следующее состояние он начинает ощущать, как оно проходит с ним, пока не приходит к установлению того, что почувствовало все это состояние. А затем, когда желание пришло к этому ощущению, снова проходит дальше. То есть само желание только ощущает, что с ним происходит. И в таком случае, что меняется тогда? Ему раскрывается решимот, и в контакте между решимо и светом, который находится снаружи, решимо пробуждает в желании какое-то явление, называемое ощущением. Что такое ощущение? Проявление из решимо и света внутри общего желания. А где здесь творение? Это пока еще не творение. Это всего лишь созданный Творцом материал, куда, который вложил туда решимот, то есть ступени развития, состояние развития. А свет, который светит на эти состояния, развивает их. В нем пока еще нет ничего, о чем можно было сказать, что это творение. Этот материал — это ощущающий материал. Но это не называется творением, потому что все это находится под властью Творца. Этот материал даже не чувствует присутствие Творца, он чувствует только присутствие наслаждения против своих решимот. Решимот — это решимот от хисарона и наслаждения. Когда они реализуются, тогда ощущается наслаждение на основе этого хисарона. Вот и все. Творение, которое может здесь родиться, это отношение этого желания с решимот и светом, который действует на него, относительно не наслаждения, а источника наслаждения. И это тоже приходит свыше. Потому что и это отношение, с чего вдруг желание найдет его и изобретет его, и само разовьет его, как может быть такая новая вещь в мире? А это приходит из того, что вместе со светом раскрывается источник. Тогда как этому материалу, который развивается посредством решимот, дана возможность прежде всего установить, что он хочет развиваться только для того, чтобы почувствовать источник, почувствовать наполняющего его, а не наполнение. И также установить темп развития, то есть насколько он хочет больше почувствовать, времени нет. Время — это функция желания. Насколько больше хочет ощутить наполняющего его хозяина, это называется, что он ускоряет свое развитие. Он больше раскрывается хозяину. Раскрывается. Хозяин. Другими словами, здесь есть желание, на которое строится желание, и на него создается желание. Сначала первоначальное желание к наслаждениям. Второе желание — это уже к хозяину. А третье желание, допустим, уподобиться
3: хозяину.
2: Так только третье желание называется самостоятельным творением. А использование предыдущих природных желаний, то есть хисароны, наслаждения самих по себе и ощущения хозяина, когда эти вещи находятся в общем желании, использование их для того, чтобы установить соответствие хозяину, их использование называется ангелами. Средствами для достижения слияния. Есть ангелы, которые как будто действуют против слияния, а есть ангелы, которые действуют за слияние, потому что каждое состояние ощущается и задействуется только с помощью того, что есть две формы отношения к нему, иначе невозможно действовать. Поэтому эти силы не могут быть одна без другой, чтобы удерживать состояние под управлением. Поэтому есть как будто хорошие ангелы и плохие ангелы, одни против других, благодаря которым на основе обоих все время можно точно устанавливать продвижение к цели. Эти ангелы — это не что-то созданное вне желания получать и света, а использование желания получать и света в целенаправленной форме называется ангелами. То есть это временные, индивидуальные, случайные силы, которыми пользуются в том состоянии, чтобы продвигаться. Или в каждом состоянии, в котором находится творение, на него также действуют как частные силы в настоящее время, то, что к нему приходит, чтобы ощутить себя и продвигаться, они называются ангелами. То есть можно так сказать, внутреннее и внешнее а окружение творения, как оно действует на него, называется ангелами. Да.
0: Вопрос такой из двух частей. Первое, если мы о духовном говорим, что по сути кли или желание получать, как мы изучаем, является изначальным или сырьем. Кли, по сути, это отраженный свет или намерение. То почему сейчас вопрос о стыде? Если он уже его исправил и пришло намерение, то какая разница? Для кли главное намерение, поэтому даже если стыдится, он пользует намерение отдавать, и тогда оно уже работает. То есть почему упоминается прежде всего, что творение как получающее килим, а потом отдающее килим, потом только можно прийти к слиянию?
2: Дай мне отрывок, о котором ты спрашиваешь, я не знаю.
0: Ну вот здесь на 99-й странице второй абзац.
2: 99-я страница, второй абзац. Согласно сказанному, следует объяснить, что?
0: Да, из этого поймем.
2: А, хорошо. И из этого поймем эту аллегорию, когда царь сказал, что он хочет обедать у возлюбленного своего, и сказал ему: «Пойди и приготовь для меня». То есть, чтобы сделал работу по получению ради отдачи. И он пошел и приготовил. А потом, когда свет пришел в качестве желания отдавать нижним, а человек получающий, хотя и с намерением ради отдачи, но кли, с которым он работает, это желание получать, а не отдавать. Поэтому ему стало стыдно, что он использовал простые кли. И хотя у него было намерение, но действие было получение. Да, ну.
0: Вопрос простой. Если мы говорим, что в духовном имеет только это значение, то...
2: Твой вопрос я понимаю, но ты не понимаешь ответа. Значит, ты не понял дальше, что он пишет. Проси о дальнейшем, там, где ты не понял, что он отвечает вопрос-то, он сам задает. Он говорит тебе состояние, которое потом собирается объяснить. И ты тоже говоришь состояние, которому потом есть объяснение. Так спроси об объяснении.
0: Я не понял объяснение.
2: Не понял объяснение? Нужно тогда еще раз прочитать статью. Тут нет того, из чего нужно что-то объяснять. Здесь объяснено состояние, что действительно, а если я получаю ради отдачи, он говорит, что как будто во мне остается стыд, да? Что мое первоначальное кли является получающим, но это кли никогда не исчезает. Тогда ради отдачи исправляет стыд или не исправляет? Да? Так в этом различие между килим, простыми килим и другими килим, более высокими. Нужно еще раз прочитать статью. Да.
0: Что это то, о чем мы...
2: Ты прочитай, спросишь на форуме или еще где-нибудь, да?
3: Сипук? Сипук за аргашата маациль.
2: Что такое удовлетворение? Это ощущение Создателя. После того...
3: Магия или матара?
2: Как человек приходит к цели.
0: Почему это отличается от одного человека к другому?
2: Я не знаю, что именно ты спрашиваешь. Кли, которое мы постигаем, то мы постигаем потребность Творца, тот самый первый хисарон, из которого он нас создал. Та же потребность у коровы, которая хочет кормить теленка. Тот же хисарон мы постигаем. Слышишь? Это не мое желание получать ради отдачи. Это его желание дать мне. Это желание я постигаю. В нем я живу. И тогда, когда я наполняю это желание, тогда мое ощущение в том желании называется удовлетворение. Это вообще не мое, не мое желание. Это не ощущение себя. Я не ощущаю в этом свою самостоятельность. Я живу в нем, ощущаю его. Я исчезает. То есть возвращаемся к состоянию, что он сущий. А это из ничего исчезает. Не то, что ради отдачи, выше ради отдачи, где ощущение властвует в нем. Это называется, ибо в нем возрадуется сердце наше. Это совершенно иное кли, не кли творение.
0: Так как человек выясняет вопрос, то есть форму желания, которого он ожидает, потому что у каждого это по-разному.
2: На это нет ответа. Почему различается? Каждый ощущает себя даже после того, как включен во всех. Потому что точка каждого, его собственная точка, сущая из ничего, и каждый находит в нем, в Творце, буквально в замысле творения. Каждый должен прийти к замыслу творения, насладить свои создания. Замысел творения находится в нем, это его мысль, не моя. Я должен снова включиться в эту мысль внутри него, тогда каждый включается в эту мысль. Верно, все мы вместе, одно кли, но это личное, эта индивидуальность остается.
0: Да. Творец создал желание получать, а затем удалился от него. Называем это кли. Мы изучали, что первое сокращение — это действие на кли. Воздействие света.
2: Когда мы говорим о действиях в духовном, мы как бы говорим, что кли сделал. Когда кли делает? Нет. Никогда действие не совершается кли. То, что мы говорим, что свет приходит, экран отталкивает, а затем думает, сколько получать или нет. Скажи мне, пожалуйста, если бы ты был исследователем, у тебя есть там этот биолог, который исследует какую-то клетку, как она работает. Ты вводишь туда какую-то кислоту, еще что-то, и клетка начинает себя как-то вести, или компьютер ведет себя. Говорят, смотри, что он мне делает. Я делаю ему так, он делает не так. Что значит делает не так? Просто ты не знаешь, как он должен вести себя. Может быть, у этого компьютера есть какая-то болезнь или что-то такое, тогда он ведет себя. Что значит он ведет себя? У него есть выбор. Если бы ты знал всю систему, ты сомневался бы, как он сейчас ведет себя по отношению к тебе. Ты бы знал это заранее. Зачем нужен специалист? Потому что специалист знает систему, знает, почему так ведет себя. Специалист не знает характер компьютера. Он приходит к компьютеру, и он знает, что это система, и говорит, здесь должен такой вход, такая реакция, такой вход, такая реакция. Любая система — это черный ящик. Мне не важно, что происходит внутри, но я знаю входы-выходы. О, есть какая-то неисправность. Я ввожу что-то, ничего не выходит, выходит что-то, чего не должно быть. Нужно исправлять, да? Это называется болезнью, это называется неисправностью. То же самое у нас в каждом теле, биологическом, механическом, электрическом. Неважно. Если в точности знают, какова его внутренняя система, нет никакой проблемы знать, как оно поведет себя, входы и выходы. Вчера я ходил сдавать кровь, и тогда мне дали там 30 параметров. Говорят, о, это не в порядке, и это не в порядке. То есть, согласно выходу из системы, раскрывает, что система не в порядке. Но в самой системе есть какой-то свободный выбор, как вести себя. Тело выбирает, что сейчас оно будет себя вести так, а не иначе. Нет? Поэтому, когда мы говорим обо всех парцуфах, мирах, даже о душах, в которых как будто есть свобода выбора. Это не свободный выбор в поведении. Потому что свет и кли, и то, что происходит между ними, здесь нет то, что называется премудрости. Заранее ясно, игра заранее подстроена. Но есть здесь установление параметра над ними. Вообще над ними, в ощущении Создателя. И ощущение Создателя — это тоже вещь, заранее заданная свыше. Это говорится только об отношении к происходящему. И это отношение тоже должно быть, как бы это сказать, закономерно, заранее установлено. А где здесь есть вообще, что здесь произошло, что у меня может быть какой-то выбор? Это то, чего мы не знаем. Это называется выше знания. Если мы исследуем все наши действия и все, что воздействует на нас, нет, ты не найдешь никакого свободного параметра. И согласно логике его и не может быть, не может. Но этот свободный параметр — это то, что называется духовным параметром. Когда желание получать, которое находится в какой-то определенной ситуации, может установить, что хочет подняться над ней. И установление этого желания может быть действительно свободным. Не относительно Творца, а относительно творения. Это называется выше знания. Существует только в духовном мире, в этом мире не существует. То есть то, что ты через мгновение заплачешь или засмеешься, это результат того, что из тебя сделают. То, что ты побежишь к цели или не побежишь к цели, это тоже сделает тебя. Мы всего лишь находимся в подготовке к этой свободе выбора. Нас постепенно начинают учить, как может быть вообще такое в реальности. Но сейчас, конечно же, нет. Все подобны животным. До Максома, а выше Максома, та свободная мера, выше знания, которую душа может установить, это называется Исраэль, это называется мерой человека, уже не животного, это называется выше знания, это творение. И согласно твоему вопросу, это правильно, где здесь есть что-то? Действительно ничего нет? Да.
0: А как в таком состоянии можно управлять темпом?
2: Но каббалисты говорят нам обо всем этом. Они не скрывают от нас, что мы животные. Что такое животное? Не живое, нет выбора. Действует согласно тому, что на него возложено. Они говорят, что у нас есть свобода выбора в том, чтобы выбрать окружение. Но и этот выбор, он скрыт как бы от нас все-таки, да, но, конечно же, этот выбор является результатом всех условий, которые есть внутри нас и вокруг нас. И все же нам кажется, что мы осуществляем свободный выбор, и нужно этим пользоваться. Ты не можешь сейчас взять законы с более высокой ступени и сказать, нет выбора, нет ничего, я живу как животное. И тогда будь что будет. Будь что будет, тогда не дыши, не ешь ничего, если уж на то пошло. Ты можешь? Нет. Тогда нужно вести себя согласно тому выбору, который есть на каждой ступени. Прежде тебе ничего не говорили о выборе. Сейчас тебе говорят, что ты не находишься в выборе, и все же у тебя есть свобода выбора в окружении. В этом противоречии живи. Это называется «если не я себе, то кто мне?» и нет никого, кроме него.
4: Да.
2: Если нет никого, кроме него, уже нет выбора. Если не о себе, то кто мне? Есть выбор, есть что-то, что я делаю. Пользуйся обоими. Они не скрывают от тебя этого. Они готовят тебя к настоящему выбору, когда ты не знаешь, что это такое придет. Но не будь философом, чтобы сказать, теперь уже все совершенно хорошо, я знаю, что нет никого, кроме него, закончили. Ты пришел к этому, что значит, что ты знаешь? Ты не пришел, ты просто прочитал об этом. Это они находятся там, а не ты. Так человек должен вести себя согласно состоянию, в котором находится. Если не пользуется этим, значит, не пользуется келим. Это называется, его мудрость превышает его дела. Тогда он становится от этого тупым, глупым, потому что берет какой-то лозунг, который услышал, и выходит из реальности. Это не от мудрости такие вещи. Ладно, кто-то с этой стороны хотел что-то спросить. Нет, уже в порядке. После того, как я сказал, что нет выбора, все успокоились.
0: Поделимся впечатлениями от урока и что мы можем реализовать в десятке.
4: Рав говорил о выборе, и нет просто так выбора, как мы знаем, а мы в состоянии над Махсомом, работа выше знания, там это происходит. И не всякие там вещи в этом мире. То, что ты поплачешь через секунду или будешь смеяться, будешь бежать к цели или нет, это тоже сделает все из тебя. Мы находимся в подготовке к этому, к этой свободе выбора, и постепенно нас обучают, как это может быть вообще такое в реальности. Еще раз сказал, что все подобны животным до Махсома. Над Махсомом вот это высшее знание, это свободно, эта душа может определить, это называется мироподобие.
5: Это не мое желание получать ради отдачи. Это его желание давать. Это желание я постигаю, в нем я живу. И когда я исполняю это желание, тогда мое ощущение в этом желании называется удовлетворением. Мы получили такой подарок по жизни, что у нас есть ощущение потребности в присутствии Творца, и человек, который родился, ну, просто так, ну, чувствует просто наслаждение, но не дающего наслаждения. А нас пригласили начать исследовать вот этого хозяина всего мироздания. Роль такая, то есть кто не чувствует себя, что он испорчен и требует исправления, он называется простым народом, ему и Тора не нужна. Он говорит, да зачем? Зачем она нам?
4: Творец создал состояние, где находятся два параметра, два свойства, и противоположны друг другу, и поэтому в сравнении этих двух свойств выходит творение. Это называется творением, это результат того, что нет ощущения Творца, и это ощущается. Творение — это экран, это намерение. Мы должны быть в этой работе, чтобы мы построили вот это отношение к Творцу, этот экран. Сказано, что кли не производит действий. Насколько нам кажется, что мы действуем, что-то делаем, свет, он производит все действия, и у нас нет никакой свободы, как сказал Рав, что это выше знание, это что-то свободное, и душа может определить, что это называется свобода. Все наше стремление только устремиться через десятку в правильном направлении, прямо, и быть вместе с действием Творца.
5: Наш выбор соединиться, нет никого, кроме него, все. И тут помогать друг другу, захотеть отдачу. раннее получение.
4: У нас есть уникальная возможность дать каждому товарищу в десятке этот трамплин над Махсомом, вера выше знания, стремиться быть в этом состоянии ни в чем другом. И это результат вот этой черного ящика, как сказал Рав. И там свобода выбора, и там есть возможность ощущения Творца, подобия свойств с Творцом. Буквально реализовать цель жизни каждого товарища. Такая сила есть в нашей десятке.
5: Еще совершенно бессмертный, вечный урок с тех еще пор, когда Рав говорил и открывал все, все детали таким особым образом, что как его его учителя, такое новое в Торе, вещи, как относиться к этому, что делать. Надо только держаться всех этих вещей, и мы начинаем постепенно ощущать, насколько нужно слушать и прислушиваться к тому, что Рав говорил, снова возвращаться к этому и видеть, сколько там материала, и над которым еще надо работать и работать. Потрясающе.
6: Златоще.
4: Здравствуйте, друзья. Мы не видим тут Гади. Но сначала споем песню.

0: учении десяти сферот, Талмуд Эсра Сферот.
1: О, Шавуэм Эчнену.
2: Сейчас видно нас обоих. Здравствуйте, друзья. Мы начинаем сейчас путешествие. Мы приступаем к изучению учения десяти сферот, ТЭС, Талмуд десяти сферот. И самая, наверное, большая работа Бааля Сулама вместе с комментарием на книгу Зоар. Это комментарий Бааля Сулама на Ари. Кто такой Ари? Что он сделал? Мы несколько дней назад уделили этому два дня. Мы видели, какое величие, какое значение было у Ари. И Бааля Сулам, то, что он написал, что он — это зарождение души Ари. И он делает то, что написал Ари, более доступным для нас, и тем более в передаче Рава этого материала у нас есть возможность взять все, что мы учили на уроках по Птихе, которые мы прошли, и войти во все детали, во все подробности и понять, как это работает между нами. Мы посмотрим, какой акцент ставил Рав, какое значение он придавал внутренней части, как он относился к этому не каким-то как геометрическим фигурам, а как к состояниям, движениям внутренним в нашем желании. У нас есть действительно уникальная возможность сейчас.
0: И очень важно то, что мы сейчас будем изучать сейчас, и то, что Бааля Сулам говорит. Почему обязали каббалисты каждого человека изучать науку каббала? Какое отношение это имеет к нам? Так это душа наша. И мы знаем, что мы находимся в состоянии, когда мы не ощущаем духовного. Поэтому тот, кто очень хочет знать, он начинает различать в том, в чем он находится, в тех состояниях, в которых он находится, начинает различать, где он находится, где он хочет быть и как туда прийти. А как прийти к этому, это как раз рассказывают нам каббалисты. Поэтому обратите внимание на то, как Рав относится ко всему, к каждому слову Бааля Сулама, и рассказывает, как надо относиться, то есть знать очень точно то, что говорит Бааля Сулам, потому что мы не знаем. Мы должны раскрыть эти состояния в духовном. Мы еще не вошли, и каждое новое состояние, которое называется, где мы еще не зашли туда, как мы изучаем это выше знания. Так все, во всем, в чем мы находимся, что мы изучаем на ступени, да, из 125 ступеней, которые обозначил нам Бааля Сулам, мы должны это все ощутить, в нас распознать все эти нюансы, детали, о которых говорит Бааля Сулам, и сравнивать с тем, что говорит Бааля Сулам, и то, что мы ощущаем. Это очень важно. Каждый раз. И в этом наше продвижение. А что еще сказал Рав? Что продвижение может быть только в окружении, где в любом месте, где бы мы ни находились, только объединение может настроить и направить нас на Творца. Если мы так настраиваемся, мы учимся, мы начинаем ощущать, мы начинаем получать и продвигаться именно в духовном, а не в нашем материальном состоянии, не с нашим умом, а именно в духовном. Поэтому урок, который мы сейчас посмотрим, где Рав нас этому учит, насколько это важно относиться правильным образом. Итак, давайте посмотрим.
2: Может, прежде чем мы посмотрим это, давайте послушаем, что говорит нам Рав. Четвертый отрывок. Рав говорит в продолжении того, что сказал сейчас Гади. Главное для нас — это постараться быть связанными как можно более возможно, чтобы уподобиться как можно больше высшим парцуфам, высшим келим. Мы ожидаем света, чтобы с помощью наших усилий приблизиться друг к другу, и чтобы Он соединил нас, отменил границы, отменил эгоизм каждого и соединил нас в десятках, в сотни, в тысячи. И так мы будем наслаждаться светом, который соединяет нас в такие келим, в которых свет уже проявляется в кли, и тогда мы соединимся и с келим, и со светами. Давайте подготовим сердце, подготовим письменные принадлежности и углубимся в то, что нам объясняет Раф, а потом будет время для вопросов и ответов. Давайте вместе проживать этот материал.
0: Мы читаем учение 10 сфирот, первый том, первую часть. Первая страница. Напоминаем, что вопросы можно задавать в прямом эфире в КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире.
2: Мы постараемся изучать эту часть так, чтобы это было близко к начинающим, и чтобы те, кто уже продвигаются, могли тоже получить от этого наслаждение, увидеть в этом более глубокие вещи. Эта часть сама очень глубока, как мы изучаем, как вот это начало до конца. Сначала нужно изучить всю науку, а потом, когда возвращаемся к ее началу, мы видим, насколько она глубока именно в самых простых ее основах. Как глубина есть в ней. Рабаш преподавал эту часть очень просто, не вдаваясь глубоко в материал. И сама эта часть, и внутреннее созерцание, потому что эти вещи связаны буквально с работой человека. Начало учебы требует знания определений абсолютно четко, как железные правила, что каждое слово, которое человек читает, чтобы он правильно его интерпретировал в его духовном значении, а не чтобы он линию видел как линию, а определение, что такое линия, ограничение, согласно чему. То есть свойство, в котором существует такое ограничение, называется кав, линия. Другое свойство. Там ограничение властвует иным образом. Это называется игуль, круг, или квадрат, или треугольник и так далее. Свойство, а не геометрические формы, несмотря на то, что мы их изображаем. Мы их изображаем, чтобы была эта форма, нет выбора, что прежде всего была форма, но за формой сразу следует видеть абстрактное совершенно состояние от времени, движения и места. Абстрактные категории. Время — это причина следствия, место — это желание, а движение — это изменение, когда желание меняется, и в соответствии с этим в нем происходят разные явления. И вот эти явления, они только в самом этом желании. Поэтому мы захотим также и от наших товарищей, которые сообщают нам вопросы и ответы, чтобы они показывали нам определение. Когда мы читаем какое-то слово, чтобы мы сразу видели и определение, и не бежать. Потому что в этой части, в первой и второй частях, в этих двух частях, человек, в сущности, он формирует свое правильное отношение к прочтению каббалистического материала во всех источниках. Итак, первая часть, учение 10 сферот, сокращение и линия. Первая часть проясняет сокращение. Первое сокращение, когда сократился свет бесконечности, чтобы создать создание и сотворить творение. То есть у нас есть сокращение, это первое действие, когда высший свет, он его произвел, чтобы создание, сотворить творение. Тут есть два действия, которые он сделал. Есть создание и есть творение, и оба они вышли благодаря первому сокращению. До сокращения бесконечность наполняла всю реальность. Причина творения — раскрыть имена и названия света бесконечности. Сокращение света бесконечности вокруг центральной точки произошло. Пространство, оставшееся после сокращения, было круглым. Поскольку свет бесконечности равномерный, нет в нем изменений, то и сокращение также было равномерным, и это внутреннее значение слова «круг». Тут есть много определений, верно? Поэтому давайте прежде всего почитаем эти определения, иначе мы не сможем продвигаться. Что такое игуль, круг? Что такое равномерный свет, может быть, кли?
1: Амут ламед гимель.
2: 32-я страница.
0: Мы переходим к 33-й странице, определение круга.
2: Нет, давайте сделаем так. Таблица вопросов и ответов, страница 31. Свет. Мы говорим о свете. Свет. То есть все получаемое в мирах, аспекте «ешь, ми ешь», «нечто». Сущее из сущего, что включает все, кроме материала кли, все, кроме желания, на все, на что мы можем указать, это свет. Свет и кли. Желание получать, которое есть, называется кли, а нет ничего, кроме света и кли.
0: Ашва Юдгимель.
2: Равномерное. 13-й пункт. Если между четырьмя ступенями желания получать нет никакого ощутимого различия, говорят, что они находятся в равномерном состоянии. Как может быть, чтобы между четырьмя ступенями есть четыре ступени, но при этом нет между ними изменений, отличий, и они находятся в равномерном состоянии. Тогда как это может быть четыре ступени? И если в них управляет свет, а не кли, который ощущает различия между ними, тогда говорят, что они находятся на одной ступени. Ну, скажем, есть...

0: Место — это желание и свет в нем. То есть желание может быть маленьким, желание — сила. Сила желания. И согласно этому мы говорим, есть много места или есть мало места, а не какое-то наше воображаемое место в разных там расстояниях. Средняя точка, 39, центральная точка, Тхинадалит, который есть в Эйнсоф, называется по причине ее единства со светом бесконечности. Она именно после распространения всех предшествующих ей ступеней приходит к желанию получать высший свет из себя, соединиться с ним еще до сокращения. И она называется центральной точкой. Круглый круг. Если нет различия между верх-низ, между четырьмя стадиями прямого света, что значит верх-низ? Тогда это определяется как круглое. И четыре стадии поэтому называются четырьмя кругами. Один в другом. Вот эти круги круглые, скажем, сферы такие. Сферические, и невозможно различить между ними в параметрах верх и низ. Что такое верх и низ? Есть у нас это?
1: 32.
0: Это сверху вниз. 34. Ага. Верх-низ. Наиболее важное определяется как выше, а худшее как ниже. Что такое важное, что такое неважное или худшее? Нет проблем. То есть мы должны создать такой глоссарий, чтобы мы смогли отдалиться от разных форм и перейти к силам, к свойствам. Ладно, начнем читать, и в соответствии с этим мы перейдем дальше. Нужно помнить, говорит Бали Сулам, определение. Мы переходим к первой части. Нужно помнить, что вся наука Каббала основана на духовных категориях. Что значит духовные категории? Которые не занимают места и времени, нет в них исчезновений, изменений. То есть совершенно там нет тех категорий, которые есть в нашем мире. Нет чего-то, чтобы занимало место, то есть какие-то образы, нет изменения в месте, потому что нет самого места, нет самого движения, нет времени. Когда я говорю прежде, потом, одно за другим, нет исчезновения, когда что-то исчезает или рождается и появляется, а прежде этого не было. Все, короче говоря, существует. И существует всегда. Не было начала и конца. Мы не можем сказать, что до этого не было, а потом оно появилось. Мы также не можем сказать, что сначала не было какого-то развития, а потом было одно развитие, а теперь другое. Как мы это описываем в этом мире? В духовном этих вещей нет. Все это существует только относительно нас, для того, чтобы мы смогли рассуждать об этом, но в духовном этого нет. Все определения, о которых мы говорим, то есть все изменения между объектами, эти изменения в духовном вообще не существуют. То есть нет исчезновения, и нет изменений места, времени, и не занимают никакого объема, нет такого. Как же мы можем представить себе что-то духовное мы не можем.

0: Потому что у нас, если нет места, то как, где мы представим это духовное, если у него нет места? И все изменения, о которых говорится в этой науке, не означают, что первая стадия исчезает или приобретает другую форму, но упомянутые изменения — это лишь добавление формы. А первая форма не сдвигается со своего места. И это тоже относительно нижних. Не то, что это происходит действительно так в духовном, то, что на самом деле происходит в духовном, мы не знаем. Эта форма находится вне нас, и об этом мы не можем говорить. Все говорится только относительно килим творений. И вот это творение исследовало духовное, которое в нем проявляется в таких формах. И мы никогда не говорим о том, что происходит на самом деле. То есть духовный мир и то, что мы сейчас изучаем, насколько он это абстрагировано от всех наших определений, это то, что проявляется в человеке постигающем, а не то, что это есть оно само по себе так. Итак, лишь добавление формы есть там, и первая форма, она не исчезает, не сдвигается со своего места, ибо исчезновение, изменение — это свойственно материальному. То есть желания изменяются, и поэтому в них происходит изменение. И в этом вся трудность для начинающих, потому что они воспринимают эти вещи в материальных категориях, границы времени, места, изменения. Но каббалисты использовали эти обозначения как обозначение высших корней. И поэтому начинающий обязан приложить усилия, чтобы толковать каждое слово в его духовном значении. Как? Мы не знаем, но у нас есть вот этот глоссарий, который мы должны изучить наизусть. Мы обязаны знать это значение слов наизусть, и изучающий должен как следует изучить значение слов, потому что невозможно каждый раз возвращаться к этому. Мы должны знать наизусть значение слов, наизусть. Не то, как мне это кажется, потому что мне каждый раз будет казаться иначе. И я должен себя проверять каждый раз по этому глоссарию, пока я не начну в своей памяти, воспринимать это истинное определение, потому что истинное определение, которое я достигну, это будет только в конце пути, в конце духовного пути, в конце духовных ступеней. Я должен достичь корней этих явлений, тогда я буду знать правильное толкование вот это их определений. На странице 29, на таблице вопросов и ответов, к толкованию слов внизу есть примечание. Он говорит так. Забыть значение слов в каком-либо понятии — это хуже. Ну, прочитай, я не очень вижу.
1: Забыл какое-то значение слова в каком-то понятии. Хуже, чем вычеркнуть это слово из этого состояния. Ведь чужое понимание смажет и исказит все понятие в целиком. Поэтому приучи себя с помощью таблицы вопросов и ответов, пока это не станет наизусть, чтобы это больше...
0: Еще раз.
1: Забыть значение какого-то слова хуже, чем вычеркнуть это слово из этого состояния, ведь чужеродное понятие смажет и исказит все понятие целиком. Поэтому приучи себя с помощью таблицы вопросов и ответов до тех пор, пока будешь отвечать на них наизусть без усилий.
0: Что сказать вам? Понятно, что вся путаница, которая есть в линиях тела, душа, там вхождение тела в душу, что происходит с телом, его смерть или его рождение, возрождение мертвых, там кость луз, все эти вещи, которые люди придумали, всякие решения с круговоротами и так далее. Все, что говорится в Ной Каббала, это исходит только из одного, что они слышали что-то от каббалистов и не истолковали правильно слова. И связали духовные понятия, абсолютно абстрагированные от всего материального, вдруг начали связывать это с материальным. И вдруг тогда у тебя появляется духовная сила там в руках, в ногах, в теле. Это тело стало святым. Может быть, одежда стала святой, какие-то особые действия ты совершаешь своими движениями, и так далее, и так далее. То есть чистота языка, чистое, четкое определение — это ключ. Либо человек идет духовным путем, либо идет материальным путем. Пока не скатывается в хасидизм, затем путаница, и затем совершенно идолопоклонство. Ну, вот это простое. Начинает видеть материальных объектов этого мира разные духовные объекты. Это называется идолопоклонство. Настолько, что вы видите, духовное абстрактно, совершенно не относящееся к нам, к нашему определению, к нашему воображению, восприятию. Вообще не касается нас. И в нашем мире мы не можем найти чего-либо, через что мы могли бы связаться с духовным, а только через точку в сердце, если мы к ней придет высший свет. Если мы сможем отделить эту точку от нашего эгоизма, тогда от нее, от этой самой точки, начнет развиваться духовный сосуд, духовная кли. Что это такое, мы пока не знаем. А до этого мы все в материальном, физическом и совершенно неправильном представлении. Вы посмотрите, что сделало человечество во всем своем духовном, в кавычках, развитии, какие искажения были сделаны в науке Каббала. Поэтому мы должны обратным путем сейчас двигаться, чтобы очистить себя от всех этих фантазий, которые желание получать неизбежно изображает себе, когда слышит какие-то духовные понятия. Понятно. Я уже не говорю о простых вещах, когда там в Торе написано о каких-то там крылатых ангелах начинают себе представлять или еще какие-то объекты и образы. Я уже не говорю о таких грубых и примитивных ошибках, как для неразвитых детей. Я говорю об отрыве от определений восприятия реальности, которые есть у нас в этом мире. Время, движение, место. Время, движение, место. Мы сейчас слышали много определения, подход, отношения. Давайте оставим, давайте поможем друг другу навести порядок в этом, чтобы у нас не было путаницы, чтобы мы не думали, что там какие-то крылатые существа, они там действительно с крыльями. Возьмем 6 минут в десятках. Так вот, обсудим то, что мы слышали. Может быть, у нас появятся какие-то вопросы, и потом начнем слушать вопросы товарищей. Пожалуйста, семинар 6 минут.
1: Но в первую очередь отношение к учебе. Надо помнить, что духовное оторвано от всякой материи, формы, и постижение во всей полноте. Это только в конце исправления, когда достигаем последней ступени, а до этого это только процесс. И очень важно знать значение слов, как вот в том отрывке, что мы читали, где Бальсулам пишет, что неправильное понимание одного слова хуже, чем ее упустить. И тогда теряется вообще весь смысл.
0: Наука Каббала говорит о таких понятиях, которые не существуют в нашем восприятии реальности физическом. Это с одной стороны затрудняет и объяснение. Но есть у нас лексикон, есть глоссарий духовных понятий. И это выражается в разных языках науки Каббала. Есть язык ветвей. И учащийся должен помнить это и брать это из памяти, а не из какого-то своего ощущения. Это то, что я вывел для себя. Нужно найти время в течение дня, чтобы немного повторить эти вещи и запоминать их.
1: Рав нас направляет, готовит нас к правильном отношении к учебе, изучению науки Каббала, учению десяти сферот, то есть надо так вот заложить вот эти вот понятия, чтобы они как следует легли на сердце, на разум, чтобы мы знали, что каждое слово, которое произносится с правильным внутренним отношением, восприятие духовного мира.
0: Рав предложил записывать эту терминологию. Я помню, я в начале пути, на протяжении многих уроков, мы создавали разные вот эти словари, чтобы эти определения четко вошли. И при каждой возможности Рав говорил, что тело не нуждается ни в каком исправлении, мы не говорим о теле, тело — это только оболочка, а мы должны изменить только наше отношение к ближнему. Это самое важное, что мы должны, в чем должны помочь друг другу, понять, реализовать, как Рабаш в своих текстах говорит об общем, и говорит, общее — это закон, закон духовного мира, и постараться прийти к этому ощущению, согласно этому, и продвигаться.
1: Изменение во внутреннем отношении к другим и вообще к привлечению света, возвращающим к источнику, и помнить, что мы это делаем, чтобы приблизиться к Творцу. И тогда свет придет.
0: Через точку в сердце, если мы привлечем к ней свет, мы можем поднять ее над нашим эгоизмом, и с этой точки начнет развиваться духовная кли. Это то, на что мы направляем, как Гади сказал, что мы хотим это общее стремление сосредоточить, чтобы это было направлено на то, чтобы высший свет подействовал на нас и поднял нас на эти духовные ступени.
1: Урок весьма особый. Я немного-то и понял. Главное, определенным образом понял, что я не понял. Мне кажется, надо переслушать еще раз три в течение дня. Вещи такие важные. Постараемся еще раз.
0: Да, еще важное определение, что вся наука Каббала не говорит о месте, движении, вообще категории этого мира, описывает только духовный мир. Итай написал быть тесно, следовать за каббалистами в слиянии с ними в их восприятии, а не в нашем, поэтому стоит эти определения запоминать и повторять, чтобы их запомнить, и каждый раз мы слышим, потому что каждый раз мы это слышим по-другому.
2: Кен хаверим.
1: Да, хаверим. Но так после всего того, что мы слышали, после того, как то, что духовное, наша внутренняя сторона, которую мы должны раскрыть, то, может быть, есть вопросы у товарищей. Что вы выяснили в десятке? Вообще, есть ли вопросы? То, что вы хотите выяснить? Эйтан, вчера как бы спрашивал, позавчера, был вопрос, что такое подъем миров. Вещь очень интересная. Сегодня читали статью, что у ангелов нет подъема миров, что это свойство отдачи, которое так вот выстроено сверху вниз, для того, чтобы был вот этот подъем миров. Нам надо спуститься в Египет, приобрести вот эти свойства, с которыми мы не можем приблизиться к духовному. Как раз через противоположность мы идем. И тогда есть необходимость, как Моше сказал. Вы были в Египте, вы заходили в Египет, вы взяли на себя желание, что именно о нем требуется просить у Творца. Каждый раз просьба, что «я не могу». Мы не можем это. Вместе это гораздо более сильное желание. И тогда мы просим, и тогда Эйтан, что такое подъемы миров? То есть миры, как они созданы, они не могут подняться, потому что там действует только отдающий келем. Так вот, как уже мы поднимаемся, нам нужно поднимать наши желания вверх, родиться где? В Высшем, чтобы мы могли ощутить Высшего, развивать наши ощущения в первую очередь, а потом уже Высший нас рожает, и мы уже развиваемся сами, посредством чего? Посредством ман, который мы поднимаем, мы раскрываем желания, потребности, которые в нас. И из этих недостатков мы и живем, и тогда миры поднимаются. И что значит это для нас каждый раз? Что Рав говорит, что мы раскрываем новый мир. Каждый раз раскрываем новый мир. Я бы предложил посмотреть пятый клип Рава, там, где он рассказывает, как мы должны изучать учение десяти сферот.
0: Учение десяти сферот, эта книга, она очень особая. Мы видим... Сколько работы вложил в это Бали Сулам? Мысли, усилия. Очевидно, в этой книге заложена очень особая сила, чтобы помочь тому, кто будет изучать правильно, чтобы поднимать его из одного мира в другой. И все зависит от того, насколько мы хотим с помощью нашей учебы не набраться какой-то мудрости, знаний, а насколько мы хотим с помощью этой учебы прийти к нашему внутреннему раскрытию, чтобы сердце раскрылось, чтобы мы смогли почувствовать, то, что Бааль ха-Сулам хочет нам показать, раскрыть высший мир. На семинаре, который был после видео, которое мы видели, один из товарищей в фокус-группе сказал, что он... Это особый урок, и я главным образом понял, что ничего не понял. И это меня возвращает к тому, что мы сейчас слышали от Рава. Он сказал в клипе, совершенно там нет тех понятий, которые есть в нашем мире, нет чего-то, что занимало бы место. Нет изменений в месте, потому что нет самого места. И нет движения, нет времени. Когда я говорю сначала, потом, одно за другим, нет исчезновения, когда что-то исчезает или появляется того, что не было. Все существует и существует всегда. И не было начала, и нет конца. Мы не можем сказать, что до этого не было, а потом появилось. И, конечно, мы понимаем. Хорошо, что мы понимаем, что мы не понимаем. То есть мы видим, насколько духовное находится в отрыве от нашего мира. Это абсолютно другие килим. И нужно идти шаг за шагом за каббалистами, чтобы постепенно развить понимание этого.
1: Как раз в продолжении этого, то есть сначала и затем, я сказал, насколько глубокая наука в ее первоосновах. А мы начали читать с самого начала, выясняя первое сокращение, где сократился свет Творца для того, чтобы создать создание и сотворить творение. Какая связь между первым сокращением и с Ацилутом, Брия, созданием, творением, мир сокращения, Адам. Откуда тут взялись создание и творение? Что такое сначала, и затем? Ну, ты хорошо спросил, Ави. Хорошо, красиво спросил. Какая связь между первым сокращением и тем, что есть создание и творение? Что Рав сказал из того, что мы слышали? Что до того, как произошло сокращение, все было единым образом. То есть не было более важного или менее важного, вверх, низ. Важно — это вверх, менее важно — это низ. Тогда что такое вверх-низ? Тогда, когда творение ощущает стыд и не хочет использовать свои свойства, которые противоположны Творцу, а сделать свои килим подобными Творцу, то тогда произошло сокращение. Не использовать эти качества, свойства. И тогда выходят миры. Как они выходят? Что из каждого желания творение хочет уподобиться Творцу и выясняет, насколько может уподобиться. И как Рав сказал, что есть вопрос, тема линии. Мы должны представить себе, что такое линия. И он объяснял это как стрелка. Каждый раз из разных состояний наших, если мы настраиваем себя на цели с 360 градусов, которые есть в окружности, если мы себя направляем, мы продвигаемся к еще одной точке, к еще одной точке. С помощью чего? С помощью окружения, которое мы усиливаем. Укрепили окружение, появилась цель. Можем как будто бы выбрать, потому что окружение так влияет на нас, так, чтобы мы выходим из всех желаний, всего вот этого, всей совокупности этого мира, как мы это ощущаем, и направлять себя на цель. Так происходит с Малхут бесконечностью, когда она хочет от себя. Мы это не ощущаем. У нее же весь свет, все есть. А она делает сокращение вот в желании украситься, не использовать то, что она имеет, но сотворить миры, и как это создается, где каждый мир, который создается, раскрывает, насколько он не может работать с этими желаниями, и тогда вход света и выход его из кли, собственно, и делает кли способным к функционированию. А что значит его функционирование? Уподобится. И тогда возникает новое состояние из того, что есть, как можно еще уподобиться, еще уподобиться. А потом свойство отдачи, то, что мы читали сегодня в статье, спускается в кель, в получающий келим, потому что это свойство отдачи. Так? Можно давать. Не было бы сокращения на отдающий келим, только на получающий. И тогда начинается вся история, да, то, что ты спрашиваешь. Были созданы создания, сотворены творения. Это то, что мы изучали в введении в науку Каббала. Во введении мы это изучали. Теперь вопрос, что мы с этим делаем? Как мы это постигнем? Выше места, то, что мы же чувствуем себя, что мы находимся в каком-то месте. Но что значит выше? Выше — это Творец хочет дать всем. А мы должны подняться над тем местом, где мы находимся, поэтому это высшее место. И Рав сказал, что это причина и следствие, что мы должны достичь нашей причины, а мы как следствие хотим прийти и стать подобными этой причине, и тогда мы будем совершать подъемы миров. То, о чем Эйтан спрашивал, это очень важно. Когда возникнет возможность подъема миров, потом только разбиение. Было место клипот, но только после разбиения, после того, когда все смешалось и все включилось друг в друга, появилась возможность. То есть мы тогда изучаем, что есть две системы: клипа и святости. Есть возможность выбирать каждый раз из клипы быть подобными святости. Да, клипу мы раскрываем, это в нашем желании. Но это вот так.
2: Yes, thank you, dear friends. If you have some advice on as if break oneself,
0: спасибо, друзья.
2: But it's so automatic, you know. We automatically hear when we.
0: Как не овеществлять понятие? Мы читаем слова, такие обычные названия. Как их не материализовывать? Как не впадать в эти материальные образы? Нужно помнить, какова цель учебы. Для чего я здесь? Мы слышали сейчас от Рава, что эти вещи, они не существуют в каком-то там пространстве. Прежде всего, мне понятно, что если я вижу картину или вижу форму, то я уже сбился с правильного направления. Давайте почитаем то, что сказал Рав, чтобы это направило нас внутренне, и тогда это ответит нам на то, как не приземлять все эти вещи. Основная для нас тема — это насколько я объединен с товарищами, потому что так я уверен, так я наверняка удерживаю правильное намерение относительно учебы, относительно Творца, потому что Творец воздействует на меня через десятку. И чем больше я включаюсь в эту десятку, в этот формат, в эту модель, я более направлен на Творца.
3: French.

0: פרנץ', לא שומעים.
1: אוקיי, סליחה, היה בעיה.
0: כן, עכשיו שומעים.
2: פרנץ', נסלישנה?
1: בעל הסולם הוא...
3: да, была проблема техническая.
2: בעל
3: הסולם писал о мирах, он писал по ним и мирот, мы сберот, видение. Так что же особенного в учении десяти сферот именно?
2: Стоит повторить вопрос, потому что тут нас не слышали в динамиках.
3: Вопрос слышали? Слышали? Ну хорошо. Тогда нет смысла повторить, что особенного в том, что пишет Бааль Сулам о строении миров, и главным образом то, что он объясняет, это души. Потому что откуда знать строение миров? Скажем, у тебя попросим, или у меня. Ну-ка, опиши-ка строение миров. Да? Пропиши. Да откуда? Вы представляете себе, насколько человек должен пройти, на какой уровень он должен выйти, ощутить все эти миры в духовном, что это значит для того, чтобы такое прописать? И Ари описывает нам это. И тогда, нам что тогда надо делать? Нам надо захотеть прийти к этим свойствам отдачи. Мы даже не представляем себе, где мы, потому что в той мере, в мере добра, которую мы постигаем, в мере отдачи, которую мы постигаем, мы приходим к раскрытию того, насколько наше желание противоположно. И тогда у нас есть возможность обращаться. И Рав нам пишет в 14-м отрывке, да, то, что Хаим выбрал для нас из того, что Рав говорил. А нет, это из Рабаша. Рабаш так пишет. Он пишет так, 14-й отрывок, если можно поставить титры. Это в лайнапе ведущих. Мы будем читать. Человек должен сначала увидеть, есть ли у него силы прийти к тому, чтобы у него была возможность совершать действия и намерения доставлять наслаждение Творцу. И тогда, когда он уже приходит к осознанию, что у него нет в его возможностях собственными силами к этому прийти, тогда человек сосредотачивает всю Тору и заповеди свои, да, то, что он получает Тору, и то, что он исправляет себя на единственной точке. А это свет в ней возвращает его к источнику. Чтобы это, в этом была вся его награда, что он хочет от Торы и заповедей. То есть награда за его усилия, чтобы это было, чтобы Творец дал бы ему такую силу, которая называется силу отдачи. И если мы будем этого просить, нет ничего другого. Вот это и есть потребность, которой у нас нет. В нас этого нет. Нет у нас желания отдачи. Так мы созданы, сотворены. Как к этому же прийти? У нас есть десятки. У нас есть десятки, где мы можем развивать это желание к отдаче. И если будем работать над этим, то в десятках и будем работать сильно, не просто так, а чтобы это было важнее всего. Если будем так работать, то мы на самом деле придем по необходимости в отдаче и будем просить и получим. Откуда? От света, то, что пишет нам Рабаш. Тогда мы почувствуем, что хотят нам сказать каббалисты. Но это те вещи, которые будут нас развивать. Это пишет нам Бааль Сулам, все эти вещи, которые он постиг. Только для этого.
2: Нью-Йорк 3.
3: Иногда мы учим, что надо просто стремиться к этой скрытой силе в ТЭС, даже не понимая, что он говорит, что тут надо знать смысл каждого слова наизусть.
2: Зор, еще перевод, пожалуйста.
3: говорится, что мы должны стремиться к тому, что есть, за всеми этими смыслами, за всем этим и прийти к этому. Почему же Бальсулям говорит, что мы обязаны знать точно смысл слов наизусть?
2: Вопрос хороший. На самом деле это вроде непонятно, и так говорит наука Каббала все время. С одной стороны, мы должны осознать ограничения, знать, что все это говорится о внутреннем мире. С другой стороны, мы должны узнать определение, как он говорит здесь. Что Бальсулам пишет, что забывчивость значения какого-то определения еще хуже, чем просто стереть это слово, потому что неправильное понимание ведет в заблуждение во всем. Поэтому приучи себя через вопросы и ответы, через определение к постоянному повторению. С одной стороны, нужно изучить это наизусть, с другой стороны, нам говорят, нельзя это все овеществлять, создавать какие-то формы в своем воображении. Мы должны работать с этим параллельно. Мы все время забываем, потому что мы совершаем внутреннюю работу, и все забываются. Все эти определения, все, что мы учили, мы учим, что каббалисты вообще молились о том, чтобы забыть. Как такое может быть? Но это так. Потому что на каждой ступени мы начинаем с нуля. Про Большим Това рассказывают, что он даже алфавит забывал. Именно так это работает. На каждой ступени мы производим всю работу, которую мы можем, чтобы постичь ее, чтобы объединиться, чтобы обрести ее и знать все внутренние значения, а потом все снова забывается и снова нужно учить. Но теперь уже на более высшей ступени. В этом вся наша работа. Все время мы учим, что две противоположности в одном носителе. И только каббалисты могут с этим справиться. Может быть, возьмем вопросы женщин.
4: Women Spain, Women Chile, Women Turkish Alosh, это мы тифхар.
0: Women Spain, English one.
5: Gracias, amigos.
2: Women Spain.
5: Escuché que debemos conectarnos con las formas círculos, líneas, cuadrados. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos enfoques de aprendizaje, círculos y líneas?
3: Я слышала, что надо соединиться с этими формами. Круг, квадрат, треугольник. А в чем разница во всех этих формах? В этом-то все и дело, что мы учим. Мы не знаем, в чем определение. Круг, квадрат, треугольник. Но Бальсулям пишет, он же это все прошел. Поэтому нам и нужно знать наизусть все вот эти вот понятия. Но если мы этого не знаем наизусть, если забыли, да, как Хаим сказал, это правильно. Мы забываем и просим забывать то, как мы это понимаем, а не то, как это Бальсулям написал. Поэтому так и относятся к этим определениям. Очень точно, и они не меняются, потому что это из конца исправления. Это не меняется. У нас это меняется все каждый раз. Мы каждый раз будем понимать по-другому. И мы знаем, что состояния переворачиваются. Из одного желания мы переходим в другое желание, которое вообще противоположное этому желанию. То, что было святостью на одной ступени, становится клипой на следующей ступени, потому что мы не исправили. И тогда вот эти вот определения очень важны нам, чтобы мы их изучили. А как будем изучать? Из каждого состояния, которое мы проходим, мы будем изучать, что такое круг, что такое квадрат, что такое треугольник. Я специально вот это обозначить, как вот, да, не то, как это Бальсулям определяет, что такое круг, что такое треугольник, что такое одна линия. Все эти вещи мы должны изучать из нашей просьбы. Тогда это ляжет. Куда это ляжет? На сердце, не в мозгу. В сердце, из желания. Тогда мы захотим это ощутить. Это очень важно. Вот эта вот потребность, чтобы у нас было в сердце, нет ничего важнее, потому что мы просим у Творца, чтобы он раскрылся в этом желании.
6: Большое спасибо. Написано здесь. Тас учит через чувство. Вопрос, что такое чувство? Тас учит через товарищей, через объединение между нами. Чувство — это наше чувство между товарищами.
5: Tas çalışırken nasıl hayal gücümüzden arınıp doğru tanıma geleceğiz?
3: Как отставить в сторону все свои воображения, чтобы прийти к пониманию? Как правильно работать с ТЭС? Как правильно работать с ТЭС? Ну, это вопрос. Это вопрос. Повтори.
6: Как отложить в сторону все наши фантазии, чтобы прийти к правильному пониманию, когда мы работаем с ТЭС?
3: Как отставить в сторону наше воображение, чтобы прийти к правильному пониманию того, что мы изучаем в ТЭС? Как отставить в сторону? Ну, замечательно. Хаим же сказал, от того, что мы хотим объединиться. Что значит «хотим объединиться»? Почему у нас нет объединения? Потому что каждый находится в своем желании и не чувствует товарища, а хочет его ощущать, хочет заботиться о нем, а у него не получается. Но тогда мы получаем свет на те свойства, которые скрываются в нас. А это свойства, которые не дают нам соединиться. Тогда у нас появляется требование. И где мы будем выяснять это требование? Тоже в десятке, тоже в нашей работе. Когда мы работаем в десятке, то, что мы получили, свет, то, что мы изучаем, как ты спросила, как мы изучаем, что если у нас есть к этому желание, то мы его проверяем в группе, в исследовательской группе нашей, так можно сказать. И тогда между товарищами мы ощущаем то, как наши отношения как бы по-другому проявляются. Я не могу обратиться к Творцу вот так, правильно или неправильно. Он дает эту возможность проверить именно в десятках. И насколько мы будем это выяснять, насколько мы ощутим, что товарищ стал ближе, что я перестал его ненавидеть. И что даже если он ненавидит меня, потому что ненавидит, потому что мои такие свойства, которые ему не соответствуют, его продвижению, тогда мне надо меняться, мне надо просить изменения, исправления. И тогда то исправление, которое я получаю от света, я смогу улучшать наши отношения, связь нашу. К чему? Ради чего? Чтобы быть направленными на цель, ни на что другое, не то, чтобы нам стало хорошо в десятке. У нас сейчас трапеза, мы сейчас выпили, и все классно, и мы чувствуем себя замечательно. Нет, мы должны быть все время направлены на цель. Ради этого мы собрались, для этого мы продвигаемся, и для этого мы учимся. И тогда вся учеба становится совсем другой. Не то, что я пойму. Я не могу понять. Я хочу приобрести свойства, в которых я пойму. Это называется высшее знание. Спасибо.
7: Тогда я мекавеша шеела бамаком.
2: Спасибо. Я думаю, что вопрос по теме. Когда Бааль Сулам говорит, что нужно помнить значение каждого слова в этой науке, он относится специфически к ТЭС или вообще то, что мы учим науку Кабала, даже статьи Рабаша, там есть разные, тоже разная терминология. Тоже это надо запоминать? Он пишет об этом в ТЭС. Пишет в начале учения десяти сферот. Давайте довольствоваться пока тем, чтобы запоминать то, что написано в учении десяти сферот, потом оттуда перейдем к остальному.
3: Я слышал, как вот Гади до этого сказал, так вот, и нет иной проверки, проверку именно в десятке, насколько почувствуем, насколько товарищ стал ближе. Как вот исправление относительно товарищей позволяет человеку понимать правильно каббалистический язык, не материализуя это, не извращая?
2: Много лет назад товарищ рассказал мне, что ему не удается понять ТЭС. Он не может ничего почувствовать, все ему кажется каким-то техническим. Он пошел к Раву, пожаловался на это. Он говорит, я не могу ничего понять. Рав сказал ему, иди на кухню, поработай с товарищами. Такой ответ, просто. Так и делают, потому что эти келим мы строим между нами. Это и есть вся наука, наука объединения. Все, что мы учим, это вещи, которые раскрываются в желаниях, в наших желаниях отдавать, получать, в отношениях между товарищами. И поэтому, если это не в работе между товарищами, то все остается сухим, теоретическим. И действительно, тот, кто хочет понять ТЭС, пусть работает с товарищами.
3: Да, и была вторая часть вопроса, как не материализовать то, что мы читаем. И Рав тоже, пример Рава, как вот он мне сказал, как нам надо изучать эти понятия, которые дает Бааль Сулам, определение, то прежде чем ты читаешь Бааль Сулама, постарайся сам ответить на вопрос, который он ставит. И после того, как ты постарался, посмотри, как Бааль Сулам это определяет. И тогда ты поймешь, что ты определил неправильно. И это не дает тебе возможности материализовать, потому что ты получаешь определение от Бааль Сулама, и ты видишь, насколько есть разница между тем, что ты произносишь, и то, что говорит Бааль Сулам. И тогда ты стараешься стремиться туда, к тому, что он говорит, потому что это твой высший, он высший. И тогда ты не можешь это материализовать, ты понимаешь, что в тебе этого нет, нечего тут материализовывать. И так ты проходишь состояние, не получая свет.
2: Я слышал, как Рав сказал, я понял от него, что ошибка в значении определения духовного может вообще увести человека с пути. Почему так? Почему? В чем здесь вот эта тонкость и чувствительность? Мы не можем не путаться. Мы приходим из путаницы, из желания получать. И понятно, что мы все неправильно понимаем слова. Но у нас есть методика, согласно которой мы учимся. Мы не используем только книги, потому что мы бы никуда не пришли. И может быть, стали бы какими-то великими учащимися, но у нас есть группа, у нас есть учителя. Если мы входим в группу согласно тому, как нас учат учителя, мы привлекаем на себя свет, и он исправляет в нас все заблуждение в понимании, и Он исправляет нас весь внутренний мир. Поэтому не надо беспокоиться о неправильном понимании, заботиться о том, связан ли я с товарищами или нет, как я могу больше еще быть в этом. Это цель учебы, и важно об этом помнить.
3: Можно последний вопрос?
2: Может быть, стоит предоставить еще другим товарищам спросить.
7: Да, дякую, товарищи. От питання Гаді сказав, що нам треба піднімати кожен раз своє бажання до гори. І так кожен
3: Гаді сказав, що ми должны поднимать каждый раз наше желание наверх. Тогда будут раскрываться новые света. Что значит поднимать наше желание наверх? Вот сейчас, в течение урока и в процессе дня.
0: Лалот лемала, כמו שאנחנו לומדים, זה יותר לכיוון השפעה.
2: Подниматься наверх, как мы учим, это в направлении отдачи. Все время на это настраивать, через объединение с товарищами к Творцу, не забывая цель — обрести свойство отдачи, подобие с Творцом, как через товарища. Это называется поднять наше желание наверх, выше того места, где я сейчас нахожусь.
8: Por favor, ¿podrían entonces aclararme de dónde o en qué lugar coloco la frase existencia a partir de la ausencia o esta frase no es parte del sistema?
3: Как я могу сориентировать? Вот есть такое выражение «сущий из ничего» и вместе с фразой, что этого нет в системе. Сущее из ничего. Сущее из ничего — это то, что называется желанием получать. Сущее из ничего. Не было желания получать наслаждение. И Творец его сотворяет. То, что выходит из системы, — это нечто совсем другое. Выходит из системы не желание, сущее из ничего, а вот из этого желания мы поднимаемся, выходит из системы то, что не направлено на цель. Это то, что выходит из системы. И откуда мы это знаем? Тоже из наших опытов. Заходить в систему, понять, о чем говорится, понять, что написано, понять, чему учит нас Рав. И тогда мы из того, что мы как с этой стрелкой, как мы говорили, направляем себя на цель, приходим на урок. Это главный свет, который возвращает нас к источнику. Если мы не пришли с желанием к уроку, вообще ни о чем говорить. Мы должны говорить о желании, мы должны получать свет. Если есть желание, это будет действовать на нас так, что мы будем входить в систему, а не станем вне ее. Как Рав сказал? Но помните вот этот чертеж, что из наших желаний, нашего мира, мы постепенно поднимаемся к Максому, где там мы начинаем понимать духовно, о чем говорится. Там, за Максомом, уже душа человека будет учить его. То есть человек уже хочет быть в отдаче. И он получает отдачу правильным образом. И нам нужно перейти.
2: Да, мы должны закончить. Завтра тоже будут вопросы. Мы начали сегодня путь. И закончим это в полном исправлении. Пока что, дорогие друзья, в ближайшее воскресенье, 26 июля с 18:30 по Израилю, состоится собрание товарищей, особенное собрание товарищей на тему «Любовь — это быть в желании товарища». Встреча будет происходить физически в нашем учебном зале, в системе «Арвут». Приглашаются мужчины и женщины от 18 лет. А сейчас перейдем к Гиладу и Орону.
3: Да, дорогие хавери, мы сейчас у нас появилась вечерняя трансляция. Орен и я, мы ждем вас, да? И большое сообщество наших студентов, учеников, которые изучают Рабаш в среду, начинаем с 7 до 8.30, даже начинаем без 10.07. Есть некая такая подготовка к уроку, такое греющее сердце. Мы изучаем статьи Рабаша, и сегодня, в среду, как раз заходит 9 Ава. Поэтому мы посвящаем урок 9 Ава. Будем видеть много объяснений Рава, особые тексты, связанные с 9 Ава.

Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части мы будем изучать урок Рава от 15 июля 2002 года, который основан на статье Рабаша «Что такое простые сосуды в духовной работе?». Мы его можем найти в трудах Рабаша, второй том, страница.

а тьма как свет. А нам, он говорит, при возжигании лампад. На что это похоже? На царя, у которого был возлюбленный. Сказал ему царь, «Знай, что я буду трапезничать у тебя, так иди и приготовь для меня». Пошел возлюбленный его и подготовил простой посох, простой светильник и простой стол. А когда пришел царь, пришли с ним и слуги его, окружили его со всех сторон, золотой светильник пред ним. И когда возлюбленный его увидел это великолепие, устыдился он и спрятал все, что приготовил для него, ибо все это было простое. Сказал ему царь, «Разве я не говорил тебе, что буду трапезничать у тебя? Почему ты ничего для меня не приготовил?» Сказал ему возлюбленный его, «Увидел я все это великолепие, появившееся вместе с тобой, и стало мне стыдно. Поэтому я спрятал все, что приготовил тебе, ведь это были простые вещи». Сказал ему царь, «Я клянусь, что уберу все предметы, которые я принес, и ради твоей любви буду пользоваться только твоими предметами, келим». И сказал он Израилю, «Приготовьте мне светильник и свечи». Конец цитаты. Следует понимать эту аллегорию, которую приводит Мидраш, что это ответ на то, что повелел Творец о светильниках и свечах. Ведь у него есть все. Как написано, и тьма не скроет от тебя. Поэтому вопрос в том, зачем ему светильник и свечи? И ответ, что хотя у Творца есть все, в любом случае, ему нужны келим нижнего. И он называет келим нижнего простыми келим. Поэтому нам следует понять, что представляют собой простые келим. Ведь Творец желает именно эти келим. Известно, что желание называется кли. Следует объяснить это так, что его желание было насладить свои творения. И это называется кли Творца, то есть желание отдавать. Желание Творца отдавать породило желание получать благо и наслаждение. Все то, чего Творец хочет, чтобы творения наслаждались. Это называется келем нижнего. Это значит, что желание получать называется простым, а не святостью. Тогда как желание отдавать называется клей святости. Как сказали наши мудрецы о стихе, «Святы будьте, сможешь, как я». Поэтому написано, «Ибо свят я, и святость моя выше вашей святости». И спрашивается, кому придет в голову сказать, что человек так же свят, как и Творец? Ведь для этого нужно привести свидетельство, что так написано. Но ведь это не так. Может ли быть такое? Но слова «сможешь, как я» означает «пользоваться, как я», только желанием отдавать. Поэтому можно сказать также, что народ Израиля будет использовать только желание отдавать, а желание получать не использовать его вообще. В этом смысл сказанного «сможешь, как я», но моя святость выше вашей святости. И вы не можете оставаться только с желанием отдавать, а вам нужно пользоваться и получающими келим. Но необходимо этому кли дать намерение ради отдачи. Согласно сказанному, следует объяснить, что келим Творца являются отдающие келим. И нет там свойства получения вообще. А все его желание

0: только отдавать. Но чтобы не было хлеба стыда, было сделано сокращение и скрытие, чтобы свет светил только тогда, когда там есть исправление, чтобы намерение было ради отдачи. Тогда Творец светит там своим светом. И из сказанного поймем эту аллегорию, когда царь сказал, что хочет пообедать у возлюбленного своего, и сказал ему: «Пойди и приготовь для меня». То есть, чтобы сделал работу по получению ради отдачи. И он пошел и приготовил. А потом, когда свет пришел в качестве желания отдавать нижним, а человек получающий, хотя и с намерением ради отдачи, но кли, с которым он работает, это желание получать, а не отдавать. Поэтому ему стало стыдно, что он использовал простые кли, хотя у него было намерение, но действие было получение. Поэтому человек стыдится и не хочет заниматься тем, чтобы получать ради отдачи. Он хочет работать только в отдающих келим, которые являются царскими келим. А всю работу, которую он делал для того, чтобы построить намерение на отдачу, эти келим он скрыл, так как теперь ему стыдно пользоваться простыми келим. Причина этого в том, что теперь он удостоился увидеть величие и важность царя. Поэтому он хочет работать только потому, что он велик и правит всем. Это значит, что величие царя привело к тому, что нет для него ничего важнее, чем служить великому царю. И в этом смысл слов. А когда пришел царь, пришли с ним и слуги его. И когда возлюбленный увидел все это великолепие, он устыдился. Получается, что из-за величия и важности царя ему было стыдно пользоваться простыми келим, как сказано выше, что они являются получающими келим. И в этом смысл слов. Царь сказал ему: «Разве я не говорил тебе, что буду трапезничать у тебя?» Следует понять, что это означает, что Творец уобедает у человека. Однако надо понимать в общем и целом, что значит, что человек должен делать все ради Творца, то есть для того, чтобы приносить удовольствие своему Создателю. Наши мудрецы сказали, что мы должны верить в вознаграждении и наказании, как написано: «И надежен работодатель твой, что оплатит тебе труды твои». Это значит, что поскольку Творцу нужно, чтобы кто-то исполнил Тору и заповеди, а они исполняют Тору и заповеди, чтобы угодить ему, взамен Творец платит вознаграждение. И это можно понять из отношений между человеком и его товарищем, когда товарищ нуждается, чтобы другой дал ему. Поскольку у товарища есть хисарон, поэтому возможна отдача. И когда товарищ дарит ему подарок, и получающий подарок наслаждается им, то получающий подарок этим платит ему сполна. Но как мы можем сказать это о Творце? Неужели он имеет хисарон, и нижние могут ему что-то дать? Если так, то что значит, что народ Израиля дает работу, а в обмен он дает за работу вознаграждение? Кроме того, мы должны понять то, что сказали мудрецы. Израиль дает пропитание Отцу Своему на небесах. Какое питание они дают ему, от которого он питается? Известно то, что доставляет человеку радость, это и питает его, неся ему удовольствие, удовлетворение в жизни. Человек может зарабатывать много денег и иметь достаточно еды и питья, но если он не испытывает удовлетворения от жизни, считается, что ему нечем питаться, нечем жить. То есть нет того, ради чего стоило бы жить, ради этого удовольствия, которое он получает. Поэтому есть люди, которые получают удовлетворение в своей жизни только от удовлетворения страстей. Это уже дает ему питание. То есть есть что-то, что питает его, чтобы ему стоило жить. То есть то, что он доставляет человеку удовлетворение, это дает ему смысл жизни. Поэтому в мире есть люди, которые богаты и не имеют недостатка в деньгах. Но жизнь надоедает им, если у них нет от чего получить удовлетворение в жизни. Получается, что пропитание не обязательно означает еду и питье, а пропитание означает то, что питает человека, и от чего он получает удовлетворение в жизни. Согласно вышесказанному, нам следует объяснить слова мудрецов, «Исраэль дает пропитание Отцу своему на небесах». То есть они дают Творцу место, чтобы его желание, которое заключалось в том, чтобы насладить свои создания, реализовалось. То есть это место, где Творец может доставлять творениям благо и наслаждение. И творения наслаждаются и говорят, что теперь мы чувствуем благо и наслаждение, которые были заложены в замысле Творца и которые Он хочет дать, а мы получаем благо и наслаждение. Другими словами, до того, как мы обрели отдающий келим, чтобы могли получать ради отдачи, не мог свет, несущий наслаждение его созданием, прийти к нижним, по причине того, что над келим, которые должны были получить высшее благо, пребывали сокращения и скрытия. Поэтому замысел Творца не мог быть реализован. Но когда народ Израиля исправляет себя отдающими келим, чтобы могли получать ради отдачи, становится возможным исполнить его желание. А это означает, что Творец наслаждается тем, что у его желания появляется место для раскрытия. Это называется «Исраэль дает пропитание Отцу своему на небесах». Поскольку удовольствие творений от получения блага и наслаждения — это питание Творца, то есть Творец наслаждается осуществлением своей цели и реализацией его желания насладить свои создания. Из сказанного поймем то, что спросили, что означает, что царь сказал, что он хочет пообедать у возлюбленного своего. В материальном мы можем сказать, что царь обедает у человека, который любит его. Но как такое можно сказать про Творца, что он обедает у творений? Ответ заключается в том, что поскольку творения наслаждаются благом и наслаждением, которое дает им Творец. То есть это и есть трапеза Творца, то есть его питание. Так как только от того, что творения получают от него все блага, это называется трапезой царя. И это его питание. В этом смысл фразы «Исраэль дает пропитание Отцу своему на небесах». А теперь поймем также смысл сказанного, что сказал ему царь: «Знай, что я буду трапезничать у тебя, так иди и приготовь для меня». Пошел возлюбленный его и подготовил простой посох. Объяснение «простой» означает «получающий келим». Он приготовил, исправил их, чтобы были с намерением ради отдачи. И это то, что написано: «Когда пришел царь и увидел все это великолепие», то есть удостоился постичь величие царя, ему стало стыдно пользоваться получающими келим, хотя они и были ради отдачи.
1: Ты
0: Теперь выясним то, о чем спрашивает Мидраш. Разве не написано, и тьма не скроет от тебя, и ночь как день светит, а тьма как свет? В таком случае, почему он сказал Израилю: «Приготовьте для меня светильник и свечи»? И это он объясняет в притче. Надо понять вопрос, а потом, когда мы сможем понять ответ, который дается в притче. Простое понимание трудно понять, в чем заключается вопрос, когда Творец сказал Израиль: «Приготовьте мне, твори, светильник и свечи». Может ли кто-нибудь подумать такое, что светильник и свечи предназначены для того, чтобы светить Творцу? В таком случае, в чем заключается вопрос, на который ответ дает притча?
1: И следует объяснить это тем, что было во время дарования Торы. Наши мудрецы сказали, когда Моше поднялся на небеса, ангелы-служители сказали Творцу: «Властелин мира, что делает среди нас рожденной женщиной?» Он ответил им: «Он пришел получить Тору». Они сказали ему: «Скрытое сокровище. Ты хочешь дать ее смертному? Что такое человек, чтобы ты помнил о нем? Творец, Господин наш, как величественное имя Твое по всей земле, а Твое великолепие на небесах». Сказал Творец Моше: «Дай им ответ». Он сказал им: «Вы спускались в Египет, и есть злое начало среди вас». И сразу же согласились они с Творцом, как сказано: «Творец, Владыка наш, как величественно имя Твое по всей земле». Но здесь не сказано: «Твое великолепие на небесах». Тогда как перед этим сказано: «Твое великолепие на небесах». Мы видим, что претензии ангелов касались низкой оценки народа Израиля, поскольку у них есть келим желания получать, называемого злым началом. Поэтому Тора относится к тем, кто не так материализован, а к ангелам, имеющим лишь отдающие келим. Как написано: «Ильяу, облетающий мир в четыре перелета», тогда как ангелы облетают его в шесть перелетов. И объясняет комментарий Сулам, что ангелы — это свойство выше хазе, то есть от хазе и выше, что достаточно им покрыто хасадим, поскольку у них есть только отдающие келим. Тогда как души исходят из Малхут, которая находится от хазе и ниже, что является местом раскрытых хасадим, поскольку там место строения Малхут, то есть собрание всех душ. И у них есть келим неи, то есть получающий келим. Поэтому душам необходим свет хухма, который дается только в получающий келим. И также сказал великий Ари, что только души, поднимающие ман, поднимают зон к Абе во имя для привлечения дополнительных мохин, так как душам нужен свет хохма, потому что у них есть получающий келим. Тогда как ангелам, являющимся свойством от хазе и выше, то есть отдающими келим, и нужны им только хасадим, поэтому, когда они поднимают ман к Зейрампину и просят наполнения, которое является лишь хасадим, а у Зейрампина всегда есть хасадим, поэтому они не вызывают никакого подъема зон, а только души, которым нужна хохма, они привлекают ее получающими келим. А этого нет у Зайрампина в постоянном виде, поэтому души вызывают подъем миров, чтобы привлечь свет хохма. Поэтому, когда Зон поднимается, все миры поднимаются вплоть до бесконечности. Согласно сказанному, следует объяснить претензию ангелов. Их претензия заключалась в том, что святая Тора, которая является именами Творца, представляющими собой внутреннюю часть Торы, облаченную в материальное облачение, все это является раскрытием Творца творения. А как можно давать такое великое дело людям, находящимся на такой низкой ступени? Ведь, конечно же, должно быть подобие свету Творца, чтобы они были способны его получить. А свет Творца — это высшее благо, нисходящее к нижним. И поэтому ангелы понимали так, что только они имеют связь со светом, который является свойством дающего, потому что у них тоже есть отдающие келим. А не урожденных женщиной, где женщиной называется свойство нуква, что означает, что Исраэль родились в свойстве нуквы, означающей получающий келим. Ведь души исходят из Малхут, которая называется собранием Исраэля. Этим следует объяснить то, что спросили ангелы. Что делает среди нас рожденной женщиной? То есть, разве он не исходит из свойства Малхут, которое является получающим кли, противоположным по свойству Торе, которое является светом отдачи? И что ответил им Моше? «Никакого злого начала нет у вас». Ангелы сразу же признались Творцу и сказали: «Творец наш Владыка, помести свое величие на земле». И ответ, который Моше дал ангелам: «Никакого злого начала нет у вас», требует объяснения. Разве ангелы не знали, что там говорится о соблюдении заповедей материальном? Есть ли у ангелов тела, что они требовали, чтобы им дали, например, талит и цицит, чтобы прикрыть их тела и прочее, пока Моше не пришел и не сказал им, что Тора говорит о материальных вещах и что Тора не может существовать, кроме как только у тех, кто имеет материальное тело? Конечно же, ангелы это понимали. Но они, несомненно, требовали, чтобы внутренняя часть Торы, то есть имена Творца, была дана им. И действительно, это очень трудно понять. То есть, если дают Тору Израилю, почему ее уже нельзя дать также и ангелу? Разве это материальная вещь, что если вы дадите ее одному, вы уже не можете дать другому? А тут получается, что ангелы увидели и поняли, что если Тора будет дана Израилю, значит, Тора может быть дана именно Израилю, а не им. То есть они не достойны получения внутренней Торы, а только Израиль. Иначе должны были дать им тоже. Иными словами, открытая Тора, безусловно, принадлежит только тем, кто имеет материальные тела. Но когда они услышали, что Моше поднялся получить Тору от Творца, они спросили, что делает среди нас рожденной женщины. Он сказал им, пришел получить Тору. Они вообще не знали о даровании Торы и были в недоумении. Они сказали Творцу: «Скрытое сокровище, ты хочешь отдать его смертному, а нас не известил, чтобы и мы получили скрытое сокровище». Ведь, наверное, они думали о внутренней части Торы, поскольку «внутреннее» означает то, что скрыто внутри. И это свойство скрытого сокровища. Поэтому они предъявили претензии, так как видели, что Тора, то есть внутренняя ее часть, должна принадлежать им, а не рожденному женщиной. Другими словами, они привели правильные, по их мнению, доводы. То есть Открытая Тора, безусловно, принадлежит только Израилю. Но почему внутреннюю Тору невозможно дать и им тоже? Из-за того, что они не знали об этом, то есть о даровании Торы, что показывает, что они не имеют к этому никакого отношения, то они правы. А что ответил им Моше? Никакого злого начала нет у вас. А так как у вас нет злого начала, то спустились в Египет. И следует понять ответ Моше, что если они требовали внутреннюю Тору, в чем заключается ответ, который дал им Моше? Ответ, как сказано выше, в том, что внутренняя Тора делится на два света, называемых светом Хасадим и светом Хохма. Свет Хасадим приходит в отдающий келим, так как он исходит от прямого света. Как мы учили, что Хохма в конце своем, то есть после получения света Хохма, который является свойством цели творения, то есть желанием Творца насладить свои создания, ведь благо и наслаждение, которое он хочет дать, должно иметь кого-то, кто получит это благо. А этого еще не было. Поэтому он создал как сущее из ничего это желание получать, называемое первой стадией Авиюта. То есть это первая стадия Бхина, которая вышла и раскрылась как сущее из ничего, потому что не было никакого корня получения в реальности. Получается, что кли Хохмая — это кли получения света цели творения. То есть для этого кли созданы небо и земля. Другими словами, вся цель сотворения миров заключалась в том, чтобы это кли получило благо и наслаждение. Получается, что без этого кли, называемого желанием получать, нет места творению миров. Но потом, то есть хохма в конце, получив свет, почувствовала, что она по свойствам противоположна дающему и захотела достичь подобия по форме. Поэтому она преодолела в себе желание получать и сказала: «Я хочу отдавать». И это корень света Хасадим, который есть в мирах и который считается светом исправления творения. После этого Бина в конце увидела, что поскольку цель творения состоит в том, чтобы нижние получали, а не отдавали, она пошла на своего рода компромисс, чтобы получить Хасадим с небольшим количеством хохмы, то есть получить хохму как зерампин, называемый светом Хасадим со свечением хохмы. А потом мы учим, что в конце Зерампин увидел, что цель творения заключалась не в том, чтобы высшее изобилие, то есть свойство доброго и творящего добро, светило в Зерампине, а шире. Это называется сфера Малхут, которая является настоящим кли для получения высшего блага. Другими словами, кли Малхут — это кли, в котором может светить свет цели творения и которое Творец хочет дать творению. Однако мы можем понять ответ Моше, когда он сказал: «Не спускались в Египет, и нет у вас злого начала». Поэтому вы не можете получить внутреннюю Тору, то есть именно Творца, так как этот свет целетворения только для рожденного женщины, то есть только для тех, у кого есть желание получить, то есть Малхут, называемое свойством Никева, женщина, а не ангелы, у которых нет получающих хилим, и которые относятся к свойству от хазе и выше, которые являются хилим бины, отдающими хилим, а не получающими хилим. В этом смысл слов не спускались в Египет, то есть, поскольку на Малхут было сокращение и скрытие, то необходимо сделать исправление на это кли. А пока нет исправления, считается, что клипа Египта властвует над желанием получать. А поскольку у вас нет желания получать, нельзя сказать, что вам нужно исправление ради отдачи. Ведь нет у вас келим для получения света, цели творения. Из этого становится понятным ответ, что хотя у него есть ангелы наверху, которые являются чистыми келим, и там нет получающих келим, называемых простыми келим, а все они святы и все чисты и так далее, все же Творец выбрал именно нижних, у которых есть простые келим. Ибо только в этих келим можно получить Тору в качестве святых имен. А ангелы относятся к исправлению творения. Поэтому ангелы являются слугами души. Поэтому он сказал народу Израиля: «Приготовьте мне светильник». Перейдем к уроку от 15 июля 2002 года.
0: Мы прослушали статью из третьего тома «Шлавей Сулам». Что такое простые килим в духовной работе? То есть работа относится лишь к тому, с чем можно работать, над чем можно работать. И что это единственное, что существует, это желание получать. Какой вид желания получать имеет отношение к работе? Творец создал желание. Каким образом? Средством того, что удалился из него сам. Своим присутствием. Тогда осталось пустое место. И это желание для присутствия, ощущения Творца. Это первое кли. Конечно, в этом кли все еще нет никакой самостоятельности. Есть только недостаток присутствия Творца. Все просто. Творец — это вообще природа, а кли — это копия, проекция хиссарона этой природы. И что из всего этого? Пока все еще творения нет. Творение имеется в виду...
2: Ацмаи?
0: Самостоятельная сила, которая действует вне программы Творца, планов Творца, вне желания Творца, как бы против. Что это значит? Как бы вне, относительно, против Творца, противоположно ему. Как это желание, которое создано буквально из присутствия Творца, то есть буквально его копия, в котором нет, разумеется, никакой самостоятельности, совершенно не чувствует ни на йоту, что оно чем-то отделено. Не чувствую даже своей индивидуальности. Как может быть, чтобы было создано какое-то полностью независимое свойство от Творца? То есть вопрос такой, если изначально есть какая-то сила, одно желание, как может быть, чтобы из него вышло что-то еще, что было бы совершенно отделено от него? Должна быть связь. И эта связь, из этой связи должно исходить управление, контроль, наблюдение, управление. Но нет. Если так, как же можно решить, что то, что выходит из Творца, когда-либо можно будет назвать творением? Если изначально его не существовало. Для этого Творец создал как бы состояние, в котором одновременно есть два данных. Два свойства. Есть его свойство и есть противоположное ему свойство одновременно. И тогда из сравнения между этими свойствами появляется творение. И это и называется творением. Результат отсутствия ощущения Творца и ощущение Творца и установленное из этой разницы отношение к присутствию Творца. Из всего этого выходит творение. Это творение называется экраном, масахом.
3: Кавана.
0: Намерение. Конечно, это творение рождается из хисарон. Такой хисарон должен быть особенным, не просто хисарон. То есть это потребность от ощущения присутствия Творца к потребности ощущения Творца и к потребностям установить отношение к самому Творцу. Таким образом, у нас есть три элемента. Есть хиссарон и наслаждение, и то, что называется остановлением отношения между ними. И вся эта ситуация называется свет, кли и экран между ними. И тогда, когда есть все эти три элемента вместе, тогда можно говорить о существовании творения. Если не хватает одного из них, то, конечно же, не может это быть такое творение, не может существовать в реальности. То есть все зависит от желания относительно присутствия Творца. Это две полярные вещи. И поэтому человек, если это некого рода подготовительное кли, я бы даже не назвал это еще кли, а тот, кто должен стать кли, тот, кто должен стать творением, если в нем начинает формироваться желание, причем правильное желание, к присутствию Творца, и он не может начать в своей работе определять свое намерение, в каком виде он готов и согласен с его присутствием. Поэтому состояние, с которого начинают, это постижение правильного желания. И поэтому Мидраш рассказывает о том, что Творец обратился к каждому из желаний, и ни одно из них не захотело согласиться принять силу исправления и только особое желание, которое почувствовал себя противоположным Творцу, которое желает не сравнению, подоблению Творца, а только ощущению присутствия Творца. Такое желание называется «Исраэль после разбиения». Почему не народы мира? Народы мира — это желание, которое не чувствует относительно своего желания присутствия Творца, приводящего их к устремлению, к намерению. И отсюда мы видим, что есть большая работа также и по обработке желания, вплоть до того, чтобы привести их к правильным, истинным желаниям, которые будут называться клипот, желанием к святости, чтобы это были желания точно направлены на духовные понятия. И когда приходят к этим желаниям, тогда человек называется, что он прикасается к свойству Исраэля. Не в исправленном виде, через Ахураим, но тем не менее приходит к свойству Исраэля. То есть кто такой Исраэль? Исраэль — это тот, кто чувствует себя как неисправленным, как противоположным Творцу. И он начинает понимать в своем положении по отношению к Творцу, что подобие по свойствам должно быть его целью. Тот, кто не чувствует себя неисправным и требующим исправления, он называется из народа гой. Ему не нужна Тора. Он говорит, для чего она нам нужна? То есть свет, возвращающий к источнику. И так и остается до тех пор, пока эта часть в творении, Исраэль, исправляет себя, получает Тору, исправляет себя, а затем становится светом для народов. А также и Исраэль, правильный Хисарон, распространяется на все остальные желания, поскольку раскрывается взаимовключение между ними. И тогда и эти желания, называемые народами, начинают желать это средство исправления, которое называется Тором.

0: Есть вопросы?
1: Кен.
0: В чем смысл ангелов, которые есть между нами и Творцом?
2: Ангелы — это вспомогательные келим, с помощью которых желание приходит к тому, чтобы стать правильным желанием, получить силы, исправить себя, потребовать наполнения, наполнить себя. Потому что у самого желания нет никакой возможности совершить какое-то действие, кроме как только ощущать себя. Как мы говорим, что каждый наш орган чувств воспринимает, согласно подобию по форме, воспринимает то, что есть снаружи. Кроме этого установления состояния, желание на большее не способно. А ощущение того, что есть внутри желания, оно само и действует. Что значит
1: действовать?
2: Желание, которое доходит до конца ощущения, что и называется постижением, в каждом состоянии. То есть того, что ощущает состояние, в котором находится, во всех его свойствах. Само собой раскрывается в нем решимот следующего состояния, и он переходит в следующее состояние, и также следующее состояние он начинает ощущать, как оно проходит с ним, пока не приходит к установлению того, что почувствовало все это состояние. А затем, когда желание пришло к этому ощущению, снова проходит дальше. То есть само желание только ощущает, что с ним происходит. И в таком случае, что меняется тогда? Ему раскрывается решимот, и в контакте между решимо и светом, который находится снаружи, решимо пробуждает в желании какое-то явление, называемое ощущением. Что такое ощущение? Проявление из решимо и света внутри общего желания. А где здесь творение? Это пока еще не творение. Это всего лишь созданный Творцом материал, который вложил туда решимот, то есть ступени развития, состояние развития. А свет, который светит на эти состояния, развивает их. В нем пока еще нет ничего, о чем можно было сказать, что это творение. Этот материал — это ощущающий материал. Но это не называется творением, потому что все это находится под властью Творца. Этот материал даже не чувствует присутствие Творца, он чувствует только присутствие наслаждения против своих решимот. Решимот — это решимот от хисарона и наслаждения. Когда они реализуются, тогда ощущается наслаждение на основе этого хисарона. Вот и все. Творение, которое может здесь родиться, это отношение этого желания с решимот и светом, который действует на него, относительно не наслаждения, а источника наслаждения. И это тоже приходит свыше. Потому что и это отношение, с чего вдруг желание найдет его и изобретет его, и само разовьет его, как может быть такая новая вещь в мире? А это приходит из того, что вместе со светом раскрывается источник. Тогда как этому материалу, который развивается посредством решимот, дана возможность прежде всего установить, что он хочет развиваться только для того, чтобы почувствовать источник, почувствовать наполняющего его, а не наполнение. И также установить темп развития, то есть насколько он хочет больше почувствовать, времени нет. Время — это функция желания. Насколько больше хочет ощутить наполняющего его хозяин, это называется, что он ускоряет свое развитие. Он больше раскрывается хозяину. Раскрывается. Хозяин. Другими словами, здесь есть желание, на которое строится желание, и на него создается желание. Сначала первоначальное желание к наслаждениям. Второе желание — это уже к хозяину. А третье желание, допустим, уподобиться
3: хозяину.
2: Так только третье желание называется самостоятельным творением. А использование предыдущих природных желаний, то есть хиссароны, наслаждение самих по себе и ощущение хозяина, когда эти вещи находятся в общем желании, использование их для того, чтобы установить соответствие хозяину, их использование называется ангелами. Средствами для достижения слияния. Есть ангелы, которые как будто действуют против слияния, а есть ангелы, которые действуют за слияние, потому что каждое состояние ощущается и задействуется только с помощью того, что есть две формы отношения к нему, иначе невозможно действовать. Поэтому эти силы не могут быть одна без другой, чтобы удерживать состояние под управлением. Поэтому есть как будто хорошие ангелы и плохие ангелы, одни против других, благодаря которым на основе обоих все время можно точно устанавливать продвижение к цели. Эти ангелы — это не что-то созданное вне желания получать и света, а использование желания получать и света в целенаправленной форме называется ангелами. То есть это временные, индивидуальные, случайные силы, которыми пользуются в том состоянии, чтобы продвигаться. Или в каждом состоянии, в котором находится творение, на него также действуют как частные силы в настоящее время, то, что к нему приходит, чтобы ощутить себя и продвигаться, они называются ангелами. То есть можно так сказать, внутреннее и внешнее а окружение творения, как оно действует на него, называется ангелами. Да.
0: Вопрос такой из двух частей. Первое, если мы о духовном говорим, что по сути кли или желание получать, как мы изучаем, является изначальным или сырьем. Кли, по сути, это отраженный свет или намерение. То почему сейчас вопрос о стыде? Если он уже его исправил и пришло намерение, то какая разница? Для кли главное намерение, поэтому даже если стыдится, он пользует намерение отдавать, и тогда оно уже работает. То есть почему упоминается прежде всего, что творение как получающее келим, а потом отдающее келим, потом только можно прийти к слиянию?
2: Дай мне отрывок, о котором ты спрашиваешь, я не знаю.
0: Ну вот здесь на 99-й странице второй абзац.
2: 99-я страница, второй абзац. Согласно сказанному, следует объяснить, что?
0: Да, из этого поймем.
2: Хорошо. И из этого поймем эту аллегорию, когда царь сказал, что он хочет обедать у возлюбленного своего, и сказал ему: «Пойди и приготовь для меня», то есть, чтобы сделал работу по получению ради отдачи. И он пошел и приготовил. А потом, когда свет пришел в качестве желания отдавать нижним, а человек получающий, хотя и с намерением ради отдачи, но кли, с которым он работает, это желание получать, а не отдавать. Поэтому ему стало стыдно, что он использовал простые келим. И хотя у него было намерение, но действие было получение. Да, ну.
0: Вопрос простой. Если мы говорим, что в духовном имеет только это значение, то...
2: Твой вопрос я понимаю, но ты не понимаешь ответа. Значит, ты не понял дальше, что он пишет. Проси о дальнейшем, там, где ты не понял, что он отвечает вопрос-то, он сам задает. Он говорит тебе состояние, которое потом собирается объяснить. И ты тоже говоришь состояние, которому потом есть объяснение. Так спроси об объяснении.
0: Я не понял объяснение.
2: Не понял объяснение? Нужно тогда еще раз прочитать статью. Тут нет того, из чего нужно что-то объяснять. Здесь объяснено состояние, что действительно, если я получаю ради отдачи, он говорит, что как будто во мне остается стыд, да? Что мое первоначальное кли является получающим. Но это кли никогда не исчезает. Тогда ради отдачи исправляет стыд или не исправляет? Да? Так в этом различие между келим, простыми келим и другими келим, более высокими. Нужно еще раз прочитать статью. Да.
0: Что это то, о чем мы...
2: Ты прочитай, спросишь на форуме или еще где-нибудь, да?
3: Сипук? Сипук за аргашата маациль.
2: Что такое удовлетворение? Это ощущение Создателя. После того...
3: Магия ли матара?
2: Как человек приходит к цели.
0: Почему это отличается от одного человека к другому?
2: Я не знаю, что именно ты спрашиваешь. Кли, которое мы постигаем, то мы постигаем потребность Творца. Тот самый первый хисарон, из которого он нас создал. Та же потребность у коровы, которая хочет кормить теленка. Тот же хисарон мы постигаем. Слышишь? Это не мое желание получать ради отдачи. Это его желание дать мне. Это желание я постигаю. В нем я живу. И тогда, когда я наполняю это желание, тогда мое ощущение в том желании называется удовлетворение. Это вообще не мое, не мое желание. Это не ощущение себя. Я не ощущаю в этом свою самостоятельность. Я живу в нем, ощущаю его. Я исчезает. То есть возвращаемся к состоянию, что он сущий. А это из ничего исчезает. Не то, что ради отдачи, выше ради отдачи, где ощущение властвует в нем. Это называется, ибо в нем возрадуется сердце наше. Это совершенно иное кли, не кли творение.
0: Так как человек выясняет вопрос, то есть форму желания, которого он ожидает, потому что у каждого это по-разному.
2: На это нет ответа. Почему различается? Каждый ощущает себя даже после того, как включен во всех. Потому что точка каждого — его собственная точка, сущая из ничего. И каждый находит в нем, в Творце, буквально в замысле творения. Каждый должен прийти к замыслу творения, насладить свои создания. Замысел творения находится в нем. Это его мысль, не моя. Я должен снова включиться в эту мысль внутри него. Тогда каждый включается в эту мысль. Верно, все мы вместе, одно кли, но это личное, эта индивидуальность остается.
0: Да. Творец создал желание получать, а затем удалился от него. Называем это кли. Мы изучали, что первое сокращение — это действие на кли. Воздействие света.
2: Когда мы говорим о действиях в духовном, мы как бы говорим, что кли сделал. Когда кли делает? Нет. Никогда действие не совершается кли. То, что мы говорим, что свет приходит, и экран отталкивает, а затем думает, сколько получать или нет. Скажи мне, пожалуйста, если бы ты был исследователем, у тебя есть там этот биолог, который исследует какую-то клетку, как она работает. Ты вводишь туда какую-то кислоту, еще что-то, еще.

0: вход, такая реакция. Такой вход, такая реакция. Любая система — это черный ящик. Мне не важно, что происходит внутри. Но я знаю входы, выходы, входы, выходы. О, есть какая-то неисправность. Я ввожу что-то, ничего не выходит. Выходит что-то, чего не должно быть. Нужно исправлять, да? Это называется болезнью, это называется неисправностью. То же самое у нас в каждом теле, биологическом, механическом, электрическом, неважно. Если в точности знает, какова его внутренняя система, нет никакой проблемы знать, как оно поведет себя, входа и выхода. Вчера я ходил сдавать кровь, и тогда мне дали там 30 параметров. Говорят, о, это не в порядке, это не в порядке. То есть, согласно выходу из системы, раскрывает, что система не в порядке. Но в самой системе есть какой-то свободный выбор, как вести себя. Тело выбирает, что сейчас оно будет себя вести так, а не иначе. Нет? Поэтому, когда мы говорим обо всех парцуфах, мирах, даже о душах, которых как будто есть свобода выбора, это не свободный выбор в поведении. Потому что свет и кли, и то, что происходит между ними, здесь нет то, что называется премудрости. Заранее ясно, игра заранее подстроена. Но есть здесь установление параметра над ними. Вообще над ними, в ощущении Создателя. И ощущение Создателя — это тоже вещь, заранее заданная свыше. Это говорится только об отношении к происходящему. И это отношение тоже должно быть, как бы это сказать, закономерно. Заранее установлено. А где здесь есть вообще? Что здесь произошло, что у меня может быть какой-то выбор? Это то, чего мы не знаем. Это называется выше знания. Если мы исследуем все наши действия и все, что воздействует на нас, нет, ты не найдешь никакого свободного параметра. И согласно логике его и не может быть, не может. Но этот свободный параметр — это то, что называется духовным параметром. Когда желание получать, которое находится в какой-то определенной ситуации, может установить, что хочет подняться над ней. И установление этого желания может быть действительно свободным. Не относительно Творца, а относительно творения. Это называется выше знания. Существует только в духовном мире, в этом мире не существует. То есть то, что ты через мгновение заплачешь или засмеешься, это результат того, что из тебя сделают. То, что ты побежишь к цели или не побежишь к цели, это тоже сделают тебя. Мы всего лишь находимся в подготовке к этой свободе выбора. Нас постепенно начинают учить, как может быть вообще такое в реальности. Но сейчас, конечно же, нет. Все подобны животным. До Максома, а выше Максома, та свободная мера, выше знания, которую душа может установить, это называется Исраэль, это называется мерой человека, уже не животного, это называется высшее знание, это творение. И согласно твоему вопросу, это правильно, где здесь есть что-то? Действительно ничего нет?
1: Кен.
0: да.
1: А в таком состоянии можно управлять темпом?

0: Но каббалисты говорят нам обо всем этом. Они не скрывают от нас, что мы животные. Что такое животное? Неживое, нет выбора. Действует согласно тому, что на него возложено. Они говорят, что у нас есть свобода выбора в том, чтобы выбрать окружение. Но и этот выбор, он скрыт как бы от нас все-таки, да, но, конечно же, этот выбор является результатом всех условий, которые есть внутри нас и вокруг нас. И все же нам кажется, что мы осуществляем свободный выбор, и нужно этим пользоваться. Ты не можешь сейчас взять законы с более высокой ступени и сказать, нет выбора, нет ничего, я живу как животное. И тогда будь что будет. Будь что будет, тогда не дыши, не ешь ничего, если уж на то пошло. Ты можешь? Нет. Тогда нужно вести себя согласно тому выбору, который есть на каждой ступени. Прежде тебе ничего не говорили о выборе. Сейчас тебе говорят, что ты не находишься в выборе, и все же у тебя есть свобода выбора в окружении. В этом противоречии живи, живи. Это называется «если не я себе, то кто мне?» и нет никого, кроме него.
1: Да.
0: Если нет никого, кроме него, уже нет выбора. Если не о себе, то кто мне? Есть выбор, есть что-то, что я делаю. Пользуйся обоими. Они не скрывают от тебя этого. Они готовят тебя к настоящему выбору, когда ты не знаешь, что это такое придет. Но не будь философом, чтобы сказать, теперь уже все совершенно хорошо, я знаю, что нет никого, кроме него, закончили. Ты пришел к этому, что значит, что ты знаешь? Ты не пришел, ты просто прочитал об этом. Это они находятся там, а не ты. Так человек должен вести себя согласно состоянию, в котором находится. Если не пользуется этим, значит, не пользуется келим. Это называется, его мудрость превышает его дела. Тогда он становится от этого тупым, глупым, потому что берет какой-то лозунг, который услышал, и выходит из реальности. Это не от мудрости такие вещи. Ладно, кто-то с этой стороны хотел что-то спросить. Нет, уже в порядке. После того, как я сказал, что нет выбора, все успокоились.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы можем реализовать в десятке.
3: Рав говорил о выборе, и нет просто так выбора, как мы знаем, а мы в состоянии над Махсомом, работа выше знания, там это происходит. И не всякие там вещи в этом мире. То, что ты поплачешь через секунду или будешь смеяться, будешь бежать к цели или нет, это тоже сделает все из тебя. Мы находимся в подготовке к этому, к этой свободе выбора, и постепенно нас обучают, как это может быть вообще такое в реальности. Еще раз сказал, что все подобны животным до Махсома. Над Махсомом вот это высшее знание, это свободно, эта душа может определить, это называется мироподобие.
4: Это не мое желание получать ради отдачи. Это его желание давать. Это желание я постигаю, в нем я живу. И когда я исполняю это желание, тогда мое ощущение в этом желании называется удовлетворением. Мы получили такой подарок по жизни, что у нас есть ощущение потребности в присутствии Творца. И человек, который родился, ну, просто так, ну, чувствует просто наслаждение. но не дающего наслаждения. А нас пригласили начать исследовать вот этого хозяина всего мироздания. То есть кто не чувствует себя, что он испорчен и требует исправления, он называется простым народом, ему и Тора не нужна. Он говорит, да зачем? Зачем она нам?
3: Творец создал состояние, где находятся два параметра, два свойства и противоположны друг другу, и поэтому в сравнении этих двух свойств выходит творение. Это называется творением, это результат того, что нет ощущения Творца, и это ощущается. Творение — это экран, это намерение. Мы должны быть в этой работе, чтобы мы построили вот это отношение к Творцу, этот экран. Сказано, что кли не производит действий. Насколько нам кажется, что мы действуем, что-то делаем, свет, он производит все действия, и у нас нет никакой свободы, как сказал Рав, что это высшее знание, это что-то свободное, и душа может определить, что это называется свобода. Все наше стремление только устремиться через десятку в правильном направлении, прямо, и быть вместе с действием Творца.
4: Наш выбор соединить, нет никого, кроме него, все. И тут помогать друг другу, захотеть отдачу, а не получение.
3: У нас есть уникальная возможность дать каждому товарищу в десятке этот трамплин над Махсомом, вера выше знания, стремиться быть в этом состоянии ни в чем другом. И это результат вот этой черного ящика, как сказал Рав. И там свобода выбора, и там есть возможность ощущения Творца, подобия свойств с Творцом. Буквально реализовать цель жизни каждого товарища. Такая сила есть в нашей десятке.
4: Еще совершенно бессмертный, вечный урок с тех еще пор, когда Рав говорил и открывал все, все детали таким особым образом, что как его его учителя, такое новое в Торе, вещи, как относиться к этому, что делать. Надо только держаться всех этих вещей, и мы начинаем постепенно ощущать, насколько нужно слушать и прислушиваться к тому, что Рав говорил, снова возвращаться к этому и видеть, сколько там материала, и над которым еще надо работать и работать. Потрясающе.
1: Златошем.
3: Здравствуйте, друзья. Мы не видим тут Гади. Но сначала споем песню.

0: Учение десяти сферот. Талмуд Эсра Сферот.
1: Сейчас видно нас обоих. Здравствуйте, друзья. Мы начинаем сейчас путешествие. Мы приступаем к изучению учения десяти сферот, ТЭС, Талмуд десяти сферот. И самая, наверное, большая работа Бааля Сулама вместе с комментарием на книгу Зоар. Это комментарий Бааля Сулама на Ари. Кто такой Ари? Что он сделал? Мы несколько дней назад уделили этому два дня. Мы видели, какое величие, какое значение было у Ари. И Бааля Сулам, то, что он написал, что он — это зарождение души Ари. И он делает то, что написал Ари, более доступным для нас. И тем более в передаче Рава этого материала у нас есть возможность взять все, что мы учили на уроках по Птихе, которые мы прошли, и войти во все детали, во все подробности и понять, как это работает между нами. Мы посмотрим, какой акцент ставил Рав, какое значение он придавал внутренней части, как он относился к этому не каким-то как геометрическим фигурам, а как к состояниям, движениям внутренним в нашем желании. У нас есть действительно уникальная возможность сейчас.
0: И очень важно то, что мы сейчас будем изучать сейчас, и то, что Бааля Сулам говорит. Почему обязали каббалисты каждого человека изучать науку каббала? Какое отношение это имеет к нам? Так это душа наша. И мы знаем, что мы находимся в состоянии, когда мы не ощущаем духовного. Поэтому тот, кто очень хочет знать, он начинает различать в том, в чем он находится, в тех состояниях, в которых он находится, начинает различать, где он находится, где он хочет быть и как туда прийти. А как прийти к этому, это как раз рассказывают нам каббалисты. Поэтому обратите внимание на то, как Рав относится ко всему, к каждому слову Бааля Сулама, и рассказывает, как надо относиться, то есть знать очень точно то, что говорит Бааля Сулам, потому что мы не знаем. Мы должны раскрыть эти состояния в духовном. Мы еще не вошли, и каждое новое состояние, которое называется, где мы еще не зашли туда, как мы изучаем это выше знания. Так все, во всем, в чем мы находимся, что мы изучаем на ступени, да, из 125 ступеней, которые обозначил нам Бааля Сулам, мы должны это все ощутить в нас, распознать все эти нюансы, детали, о которых говорит Бааля Сулам, и сравнивать с тем, что говорит Бааля Сулам, и то, что мы ощущаем. Это очень важно. Каждый раз. И в этом наше продвижение. А что еще сказал Рав? Что продвижение может быть только в окружении, где в любом месте, где бы мы ни находились, только объединение может настроить и направить нас на Творца. Если мы так настраиваемся, мы учимся, мы начинаем ощущать, мы начинаем получать и продвигаться именно в духовном, а не в нашем материальном состоянии, не с нашим умом, а именно в духовном. Поэтому урок, который мы сейчас посмотрим, где Рав нас этому учит, насколько это важно относиться правильным образом. Итак, давайте посмотрим.
1: Может, прежде чем мы посмотрим это, давайте послушаем, что говорит нам Рав. Четвертый отрывок. Рав говорит в продолжении того, что сказал сейчас Гади. Главное для нас — это постараться быть связанными как можно более возможно, чтобы уподобиться как можно больше высшим парцуфам, высшим келим. Мы ожидаем света, чтобы с помощью наших усилий приблизиться друг к другу, и чтобы он соединил нас, отменил границы, отменил эгоизм каждого и соединил нас в десятках, в сотни, в тысячи. И так мы будем наслаждаться светом, который соединяет нас, такие келим, в которых свет уже проявляется в кли, и тогда мы соединимся и с келим, и со светами. Давайте подготовим сердце, подготовим письменные принадлежности и углубимся в то, что нам объясняет Раф, а потом будет время для вопросов и ответов. Давайте вместе проживать этот материал.
0: Мы читаем учение 10 сфирот, первый том, первую часть. Первая страница. Напоминаем, что вопросы можно задавать в прямом эфире в КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире.
1: Мы постараемся изучать эту часть так, чтобы это было близко к начинающим, и чтобы те, кто уже продвигаются, могли тоже получить от этого наслаждение, увидеть в этом более глубокие вещи. Эта часть сама очень глубока, как мы изучаем, как вот от начала до конца. Сначала нужно изучить всю науку, а потом, когда возвращаемся к ее началу, мы видим, насколько она глубока именно в самых простых ее основах. Какая глубина есть в ней. Рабаш преподавал эту часть очень просто, не вдаваясь глубоко в материал. И сама эта часть, и внутреннее созерцание, потому что эти вещи связаны буквально с работой человека. Начало учебы требует знания определений абсолютно четко, как железные правила, что каждое слово, которое человек читает, чтобы он правильно его интерпретировал в его духовном значении, а не чтобы он линию видел как линию, а определение, что такое линия, ограничение, согласно чему. То есть свойство, в котором существует такое ограничение, называется кав, линия. Другое свойство. Там ограничение властвует иным образом. Это называется игуль, круг, или квадрат, или треугольник и так далее. Свойства, а не геометрические формы, несмотря на то, что мы их изображаем. Мы их изображаем, чтобы была эта форма, нет выбора, что прежде всего была форма, но за формой сразу следует видеть абстрактное совершенно состояние от времени, движения и места. Абстрактные категории. Время — это причина следствия, место — это желание, а движение — это изменение, когда желание меняется, и в соответствии с этим в нем происходят разные явления. И вот эти явления, они только в самом этом желании. Поэтому мы захотим также и от наших товарищей, которые сообщают нам вопросы и ответы, чтобы они показывали нам определение. Когда мы читаем какое-то слово, чтобы мы сразу видели и определение, и не бежать. Потому что в этой части, в первой и второй частях, в этих двух частях, человек, в сущности, он формирует свое правильное отношение к прочтению каббалистического материала во всех источниках. Итак, первая часть, учение 10 сферот, сокращение и линия. Первая часть проясняет сокращение. Первое сокращение, когда сократился свет бесконечности, чтобы создать создание и сотворить творение. То есть у нас есть сокращение, это первое действие, когда высший свет, он его произвел, чтобы создать создание, сотворить творение. Тут есть два действия, которые он сделал. Есть создание и есть творение, и оба они вышли благодаря первому сокращению. До сокращения бесконечность наполняла всю реальность. Причина творения — раскрыть имена и названия света бесконечности. Сокращение света бесконечности вокруг центральной точки произошло. Пространство, оставшееся после сокращения, было круглым. Поскольку свет бесконечности равномерный, нет в нем изменений, то и сокращение также было равномерным, и это внутреннее значение слова «круг». Тут есть много определений, верно? Поэтому давайте прежде всего почитаем эти определения, иначе мы не сможем продвигаться. Что такое игуль, круг? Что такое равномерный свет, может быть, кли?
0: Амут ламед гимель.
1: 32-я страница.
0: Мы переходим к 33-й странице, определение круга.
1: Нет, давайте сделаем так. Таблица вопросов и ответов, страница 31. Свет. Мы говорим о свете. Свет. То есть все получаемое в мирах, аспекте «ешь-ми-ешь» — нечто. Сущее из сущего, что включает все, кроме материала кли, все, кроме желания, на все, на что мы можем указать, это свет. Свет и кли. Желание получать, которое есть, называется кли, а нет ничего, кроме света и кли.
0: Ашва Юдгимель.
1: Равномерное. 13-й пункт. Если между четырьмя ступенями желания получать нет никакого ощутимого различия, говорят, что они находятся в равномерном состоянии. Как может быть, чтобы между четырьмя ступенями есть четыре ступени, но при этом нет между ними изменений, отличий, и они находятся в равномерном состоянии, тогда как это может быть четыре ступени? И если в них управляет свет, а не кли, который ощущает различия между ними, тогда говорят, что они находятся на одной ступени. Ну, скажем, есть у матери четыре сына, может быть, они отличаются по росту и по характеру, но получают одно и то же. Относительно света, который управляет ими, нет в них изменений, хотя между ними, конечно же, есть различия. Поэтому и это называется, что это четыре ступени, но они находятся одинаково, равномерно. Ну что еще вы думаете, что тут?
0: Ламет эй. 35-й.
1: Место — это желание и свет в нем. То есть желание может быть маленьким, желание — сила. Сила желания. И согласно этому мы говорим, есть много места или есть мало места, а не какое-то наше воображаемое место в разных там расстояниях. Средняя точка 39, центральная точка Пхинадалит, который есть в Эйнсоф, называется по причине ее единства со светом бесконечности. Она именно после распространения всех предшествующих ей ступеней приходит к желанию получать высший свет из себя, соединиться с ним еще до сокращения. И она называется центральной точкой, круглый круг. Если нет различия между верх-низ, между четырьмя стадиями прямого света, что значит верх-низ? Тогда это определяется как круглое. И четыре стадии, поэтому называется четырьмя кругами. Один в другом. Вот эти круги круглые, скажем, сферы такие, сферические. И невозможно различить между ними в параметрах верх и низ. Что такое верх и низ? Есть у нас это?
0: 32.
1: Это сверху вниз. 34. Верх-низ. Наиболее важное определяется как выше, а худшее как ниже. Что такое важное, что такое неважное или худшее? Нет проблем. То есть мы должны создать такой глоссарий, чтобы мы смогли отдалиться от разных форм и перейти к силам, к свойствам. Ладно, начнем читать, и в соответствии с этим мы перейдем дальше. Нужно помнить, говорит Бали Сулам, определение. Мы переходим к первой части. Нужно помнить, что вся наука Каббала основана на духовных категориях. Что значит духовные категории? Которые не занимают места и времени, нет в них исчезновений, изменений. То есть совершенно там нет тех категорий, которые есть в нашем мире. Нет чего-то, чтобы занимало место, то есть какие-то образы. Нет изменения в месте, потому что нет самого места, нет самого движения, нет времени. Когда я говорю прежде, потом, одно за другим, нет исчезновения, когда что-то исчезает или рождается и появляется, а прежде этого не было. Все, короче говоря, существует. И существует всегда. Не было начала и конца. Мы не можем сказать, что до этого не было, а потом оно появилось. Мы также не можем сказать, что сначала не было какого-то развития, а потом было одно развитие, а теперь другое. Как мы это описываем в этом мире. В духовном этих вещей нет. Все это существует только относительно нас, для того, чтобы мы смогли рассуждать об этом, но в духовном этого нет. Все определения, о которых мы говорим, то есть все изменения между объектами, эти изменения в духовном вообще не существуют. То есть нет исчезновения, и нет изменений места, времени, и не занимают никакого объема, нет такого. Как же мы можем представить себе что-то духовное? Мы не можем. Потому что у нас, если нет места, то как, где мы представим это духовное, если у него нет места?
0: וכל השינויים הנאמרים בחוכמה זאת
1: И все изменения, о которых говорится в этой науке, не означают, что первая стадия исчезает или приобретает другую форму, но упомянутые изменения — это лишь добавление формы. А первая форма не сдвигается со своего места. И это тоже относительно нижних. И не то, что это происходит действительно так в духовном. То, что на самом деле происходит в духовном, мы не знаем. Эта форма находится вне нас, и об этом мы не можем говорить. Все говорится только относительно килим творений. И вот это творение исследовало духовное, которое в нем проявляется в таких формах. И мы никогда не говорим о том, что происходит на самом деле. То есть духовный мир и то, что мы сейчас изучаем, насколько он это абстрагировано от всех наших определений, это то, что проявляется в человеке постигающем, а не то, что это есть оно само по себе так. Итак, лишь добавление формы есть там, и первая форма, она не исчезает, не сдвигается со своего места, ибо исчезновение, изменение — это свойственно материальному. То есть желания изменяются, и поэтому в них происходит изменение. И в этом вся трудность для начинающих, потому что они воспринимают эти вещи в материальных категориях, границы, времени, места, изменения. Но каббалисты использовали эти обозначения как обозначение высших корней. И поэтому начинающий обязан приложить усилия, чтобы толковать каждое слово в его духовном значении. Как? Мы не знаем, но у нас есть вот этот глоссарий, который мы должны изучить наизусть. Мы обязаны знать это значение слов наизусть и изучающий должен как следует изучить значение слов, потому что невозможно каждый раз возвращаться к этому. Мы должны знать наизусть значение слов, наизусть. Не то, как мне это кажется, потому что мне каждый раз будет казаться иначе. И я должен себя проверять каждый раз по этому глоссарию, пока я не начну в своей памяти, воспринимать это истинное определение, потому что истинное определение, которое я достигну, это будет только в конце пути, в конце духовного пути, в конце духовных ступеней. Я должен достичь корней этих явлений, тогда я буду знать правильное толкование вот это их определений. На странице 29, на таблице вопросов и ответов к толкованию слов внизу есть примечание. Он говорит так. Забыть значение слов в каком-либо понятии — это хуже. Ну, прочитай, я не очень вижу.
0: Забыл какое-то значение слова в каком-то понятии, хуже, чем вычеркнуть это слово из этого состояния, ведь чужое понимание смажет, исказит все понятие в целиком. Поэтому приучи себя с помощью таблицы вопросов и ответов, пока это не станет наизусть, чтобы это больше...
1: Еще раз.
0: Забыть значение какого-то слова хуже, чем вычеркнуть это слово из этого состояния, ведь чужеродное понятие смажет и исказит все понятие целиком. Поэтому приучи себя с помощью таблицы вопросов и ответов до тех пор, пока будешь отвечать на них наизусть, без усилий.
1: Что сказать вам? Понятно, что вся путаница, которая есть в определениях тела, душа, там вхождение тела в душу, что происходит с телом, его смерть или его рождение, возрождение мертвых, там кость луз, все эти вещи, которые люди придумали, всякие решения с круговоротами и так далее. Все, что говорится в Ной Каббала, это исходит только из одного, что они слышали что-то от каббалистов и не истолковали правильно слова. И связали духовные понятия, абсолютно абстрагированные от всего материального, вдруг начали связывать это с материальным, и вдруг тогда у тебя появляется духовная сила там в руках, в ногах, в теле, это тело стало святым, может быть, одежда стала святой, и какие-то особые действия ты совершаешь, своими движениями, и так далее, и так далее. То есть чистота языка, чистое, четкое определение — это ключ. Либо человек идет духовным путем, либо идет материальным путем. Пока не скатывается в хасидизм, затем путаницы, и затем совершенно идолопоклонство. Ну, вот это простое. Начинает видеть материальных объектов этого мира разные духовные объекты. Это называется идолопоклонством. Настолько, что вы видите, духовное абстрактно, совершенно не относящееся к нам, к нашему определению, к нашему воображению, восприятию, вообще не касается нас. И в нашем мире мы не можем найти чего-либо, через что мы могли бы связаться с духовным, а только через точку в сердце, если мы к ней придет высший свет, если мы сможем отделить эту точку от нашего эгоизма, тогда от нее, от этой самой точки начнет развиваться духовный сосуд, духовная кли. Что это такое, мы пока не знаем. А до этого мы все в материальном, физическом и совершенно неправильном представлении. Вы посмотрите, что сделало человечество во всем своем духовном, в кавычках, развитии, какие искажения были сделаны в науке Каббала. Поэтому мы должны обратным путем сейчас двигаться, чтобы очистить себя от всех этих фантазий, которые желание получать неизбежно изображает себе, когда слышит какие-то духовные понятия. Понятно. Я уже не говорю о простых вещах, когда там в Торе написано о каких-то там крылатых ангелах начинают себе представлять или еще какие-то объекты и образы. Я уже не говорю о таких грубых и примитивных ошибках, как для неразвитых детей. Я говорю об отрыве от определений восприятия реальности, которое есть у нас в этом мире. Время, движение, место. Время, движение, место. Мы сейчас слышали много определения, подход, отношения. Давайте оставим, давайте поможем друг другу навести порядок в этом, чтобы у нас не было путаницы, чтобы мы не думали, что там какие-то крылатые существа, они там действительно с крыльями. Возьмем 6 минут в десятках. Так вот, обсудим то, что мы слышали. Может быть, у нас появятся какие-то вопросы, и потом начнем слушать вопросы товарищей. Пожалуйста, семинар 6 минут.
0: Но в первую очередь отношение к учебе. Надо помнить, что духовное оторвано от всякой материи, формы, и постижение во всей полноте — это только в конце исправления, когда достигаем последней ступени, а до этого это только процесс. И очень важно знать значение слов, как вот в том отрывке, что мы читали, где Бальсулам пишет, что неправильное понимание одного слова хуже, чем ее упустить, и тогда теряется вообще весь смысл.
1: Наука Каббала говорит о таких понятиях, которые не существуют в нашем восприятии реальности, физическом, это с одной стороны, затрудняет и объяснение, но есть у нас лексикон, есть глоссарий духовных понятий, и это выражается в разных языках науки Каббала. Есть язык ветвей, и учащийся должен помнить это и брать это из памяти, а не из какого-то своего ощущения. Это то, что я вывел для себя, нужно найти время в течение дня, чтобы немного повторить эти вещи и запоминать их.
0: Рав нас направляет, готовит нас в правильном отношении к учебе, изучению науки Каббала, учению десяти сферот, то есть надо так вот заложить вот эти вот понятия, чтобы они как следует легли на сердце, на разум, чтобы мы знали, что каждое слово, которое произносится с правильным внутренним отношением, восприятие духовного мира.
1: Рав предложил записывать эту терминологию. Я помню, я в начале пути, на протяжении многих уроков, мы создавали разные вот эти словари, чтобы эти определения четко вошли. И при каждой возможности Рав говорил, что тело не нуждается ни в каком исправлении, мы не говорим о теле, тело — это только оболочка, а мы должны изменить только наше отношение к ближнему. Это самое важное, что мы должны, в чем мы должны помочь друг другу, понять, реализовать, как Рабаш в своих текстах говорит об общем, и говорит, общее — это закон, закон духовного мира, и постараться прийти к этому ощущению, и согласно этому и продвигаться.
0: Изменение во внутреннем отношении к другим и вообще к привлечению света, возвращающим к источнику, и помнить, что мы это делаем, чтобы приблизиться к Творцу. И тогда свет придет.
1: Через точку в сердце, если мы привлечем к ней свет, мы можем поднять ее над нашим эгоизмом, и с этой точки начнет развиваться духовное кли. Это то, на что мы направляем, как Гади сказал, что мы хотим это

0: общее стремление сосредоточить, чтобы это было направлено на то, чтобы Высший Свет подействовал на нас и поднял нас на эти духовные ступени.
1: Урок весьма особый. Я немного это и понял. Главным образом понял, что я не понял. Мне кажется, надо переслушать еще раза три в течение дня. Вещи такие важные. Постараемся еще раз.
0: Да, еще важное определение, что вся наука Каббала не говорит о месте, движении, вообще категории этого мира. Описывает только духовный мир. Итай написал быть тесно, следовать за каббалистами в слиянии с ними в их восприятии, а не в нашем, поэтому стоит эти определения запоминать и повторять, чтобы их запомнить. И каждый раз мы слышим, потому что каждый раз мы это слышим по-другому.
2: Кен хаверим.
1: Да, хаверим. Но так после всего того, что мы слышали, после того, как то, что духовное, наша внутренняя сторона, которую мы должны раскрыть, то, может быть, есть вопросы у товарищей. Что вы выяснили в десятке? Вообще, есть ли вопросы? То, что вы хотите выяснить? Эйтан, вчера как бы спрашивал, позавчера, был вопрос, что такое подъем миров. Вещь очень интересная. Сегодня читали статью, что у ангелов нет подъема миров, что это свойство отдачи, которое так вот выстроено сверху вниз, для того, чтобы был вот этот подъем миров. Нам надо спуститься в Египет, приобрести вот эти свойства, с которыми мы не можем приблизиться к духовному. Как раз через противоположность мы идем. И тогда есть необходимость, как Моше сказал. Вы были в Египте, вы заходили в Египет, вы взяли на себя желание, что именно о нем требуется просить у Творца. Каждый раз просьба, что «я не могу». Мы не можем это. Вместе это гораздо более сильное желание. И тогда мы просим, и тогда Эйтан, что такое подъемы миров? То есть миры, как они созданы, они не могут подняться, потому что там действует только отдающий келем. Так вот, как уже мы поднимаемся, нам нужно поднимать наше желание вверх, родиться где? В Высшем, чтобы мы могли ощутить Высшего, развивать наши ощущения в первую очередь, а потом уже Высший нас рожает, и мы уже развиваемся сами, посредством чего? Посредством ман, который мы поднимаем, мы раскрываем желания, потребности, которые в нас. И из этих недостатков мы и живем, и тогда миры поднимаются. И что значит это для нас каждый раз? Что Рав говорит, что мы раскрываем новый мир. Каждый раз раскрываем новый мир. Я бы предложил посмотреть пятый клип Рава, там, где он рассказывает, как мы должны изучать учение десяти сферот.
0: Учение десяти сферот — это книга, она очень особая. Мы видим... Сколько работы вложил в это Бали Сулам, мысли, усилия. Очевидно, в этой книге заложена очень особая сила, чтобы помочь тому, кто будет изучать правильно, чтобы поднимать его из одного мира в другой. И все зависит от того, насколько мы хотим с помощью нашей учебы не набраться какой-то мудрости, знаний, насколько мы хотим с помощью этой учебы прийти к нашему внутреннему раскрытию, чтобы сердце раскрылось, чтобы мы смогли почувствовать то, что Бааль ха-Сулам хочет нам показать, раскрыть Высший мир. На семинаре, который был после видео, которое мы видели, один из товарищей в фокус-группе сказал, что он... Это особый урок, и я главным образом понял, что ничего не понял. И это меня возвращает к тому, что мы сейчас слышали от Рава. Он сказал в клипе, совершенно там нет тех понятий, которые есть в нашем мире, нет чего-то, что занимало бы место, нет изменений в месте, потому что нет самого места, и нет движения, нет времени, когда я говорю сначала, потом, одно за другим, нет исчезновения, когда что-то исчезает или появляется того, что не было. Все существует и существует всегда, и не было начала, и нет конца. Мы не можем сказать, что до этого не было, а потом появилось. И, конечно, мы понимаем. Хорошо, что мы понимаем, что мы не понимаем. То есть мы видим, насколько духовное находится в отрыве от нашего мира. Это абсолютно другие килим. И нужно идти шаг за шагом за каббалистами, чтобы постепенно развить понимание этого.
1: Как раз в продолжении этого, то есть сначала и затем, Рав сказал, насколько глубокая наука в ее первоосновах. А мы начали читать с самого начала, выясняя первое сокращение, где сократился свет Творца для того, чтобы создать создание и сотворить творение. Какая связь между первым сокращением и с Ацилутом, Брия, созданием, творением, мир сокращения, Адам. Откуда тут взяли создание и творение? Что такое сначала, да и затем? Ну, ты хорошо спросил, Ави. Хорошо, красиво спросил. Какая связь между первым сокращением и тем, что есть создание и творение? Что Рав сказал из того, что мы слышали? Что до того, как произошло сокращение, все было единым образом. То есть не было более важного или менее важного, вверх, низ. Важно — это вверх, менее важно — это низ. Тогда что такое вверх-низ? Тогда, когда творение ощущает стыд и не хочет использовать свои свойства, которые противоположны Творцу, а сделать свои килим подобными Творцу, то тогда произошло сокращение. Не использовать эти качества, свойства. И тогда выходят миры. И как они выходят? Что из каждого желания творение хочет уподобиться Творцу и выясняет, насколько может уподобиться. И как Рав сказал, что есть вопрос, тема линии. Мы должны представить себе, что такое линия. И он объяснял это как стрелка. Каждый раз из разных состояний наших, если мы настраиваем себя на цели с 360 градусов, которые есть в окружности, если мы себя направляем, мы продвигаемся к еще одной точке, к еще одной точке. С помощью чего? С помощью окружения, которое мы усиливаем. Укрепили окружение, появилась цель. Можем как будто бы выбрать, потому что окружение так влияет на нас, так, чтобы мы выходим из всех желаний, всего вот этого, всей совокупности этого мира, как мы это ощущаем, и направлять себя на цель. Так происходит с Малхут бесконечностью, когда она хочет от себя. Мы это не ощущаем. У нее же весь свет, все есть. А она

0: спускается в кейф, получающий келим, потому что это свойство отдачи. Так? Можно давать. Не было бы сокращения на отдающий келим, только на получающий. И тогда начинается вся история, да, то, что ты спрашиваешь. Были созданы создания, сотворены творения. Это то, что мы изучали в введении в науку Каббала. Во введении мы это изучали. Первый вопрос, что мы с этим делаем? Как мы это постигнем? Выше места, то, что мы же чувствуем себя, что мы находимся в каком-то месте. Но что значит выше? Выше — это Творец хочет дать всем. А мы должны подняться над тем местом, где мы находимся, поэтому это высшее место. И Рав сказал, что это причина и следствие, что мы должны достичь нашей причины, а мы как следствие хотим прийти и стать подобными этой причине. И тогда мы будем совершать подъемы миров. То, о чем Эйтан спрашивал. Это очень важно. Когда возникнет возможность подъема миров, потом только разбиение. Было место клипот, но только после разбиения, после того, когда все смешалось и все включилось друг в друга, появилась возможность. То есть мы тогда изучаем, что есть две системы. Клипа и святости. Есть возможность выбирать каждый раз из клипы быть подобными святости. Да, клипу мы раскрываем, это в нашем желании. Но это вот так.
1: Yes, thank you, dear friends. If you have some advice on as if break oneself,
2: спасибо, друзья.
1: But it's so automatic, you know. We automatically hear when we.
2: Как не овеществлять понятие? Мы читаем слова, такие обычные названия. Как их не материализовывать? Как не впадать в эти материальные образы? Нужно помнить, какова цель учебы. Для чего я здесь? Мы слышали сейчас от Рава, что эти вещи, они не существуют в каком-то там пространстве. Прежде всего, непонятно, что если я вижу картину или вижу форму, то я уже сбился с правильного направления. Давайте почитаем то, что сказал Рав, чтобы это направило нас внутренне, и тогда это ответит нам на то, как не приземлять все эти вещи. Основная для нас тема — это насколько я объединен с товарищами, потому что так я уверен, так я наверняка удерживаю правильное намерение относительно учебы, относительно Творца, потому что Творец воздействует на меня через десятку. И чем больше я включаюсь в эту десятку, в этот формат, в эту модель, я более направлен на Творца.

0: פרנץ', לא שומעים.
1: אייקה, סליחה, היה בעיה.
0: כן, עכשיו שומעים.
2: פרנץ', נסלישנה?
1: בעל הסולם הוא...
3: דה, בלה פרבלמה טכנישטי.
2: בעל
3: הסולם. בעל הסולם פסל. אומרך, он писал непонимыми ритмами сберот введение. Так что же особенного в учении десяти сферот именно?
2: Стоит повторить вопрос, потому что тут нас не слышали в динамиках.
3: Вопрос слышали, слышали? Ну хорошо. Тогда нет смысла повторить, что особенного в том, что пишет Бааль Сулам о строении миров, и главным образом то, что он объясняет, это души. Потому что откуда знать строение миров? Скажем, у тебя попросим, или у меня. Ну-ка, опиши-ка строение миров. Да? Пропиши. Да, откуда?

0: Вы представляете себе, насколько человек должен пройти, на какой уровень он должен выйти, ощутить все эти миры в духовном, что это значит для того, чтобы такое прописать. И Ари описывает нам это. И тогда, нам что тогда надо делать? Нам надо захотеть прийти к этим свойствам отдачи. Мы даже не представляем себе, где мы, потому что в той мере, в мере добра, которую мы постигаем, в мере отдачи, которую мы постигаем, мы приходим к раскрытию того, насколько наше желание противоположно. И тогда у нас есть возможность обращаться. И Рав нам пишет в 14-м отрывке, да, то, что Хаим выбрал для нас из того, что Рав говорил. А нет, это из Рабаша. Рабаш так пишет. Он пишет так, 14-й отрывок, если можно поставить титры. Это в лайнапе ведущих. Мы будем читать. Человек должен сначала увидеть, есть ли у него силы прийти к тому, чтобы у него была возможность совершать действия и намерения доставлять наслаждение Творцу. И тогда, когда он уже приходит к осознанию, что у него нет в его возможностях собственными силами к этому прийти, тогда человек сосредотачивает всю Тору и заповеди свои, да, то, что он получает Тору, и то, что он исправляет себя на единственной точке. А это свет, в ней возвращает его к источнику. Чтобы это, в этом была вся его награда, что он хочет от Торы и заповедей. То есть награда за его усилия, чтобы это было, чтобы Творец дал бы ему такую силу, которая называется силу отдачи. И если мы будем этого просить, нет ничего другого. Вот это и есть потребность, которой у нас нет. В нас этого нет. Нет у нас желания отдачи. Так мы созданы, сотворены. Как к этому же прийти? А у нас есть десятки. У нас есть десятки, где мы можем развивать это желание к отдаче. И если будем работать над этим, то в десятках и будем работать сильно, не просто так, а чтобы это было важнее всего. Если будем так работать, то мы на самом деле придем по необходимости в отдаче и будем просить, и получим откуда? От света, то, что пишет нам Рабаш. Тогда мы почувствуем, что хотят нам сказать каббалисты. Но это те вещи, которые будут нас развивать. Это пишет нам Бальсулам, все эти вещи, которые он постиг. Только для этого.
1: Нью-Йорк 3.
0: Иногда мы учим, что надо просто стремиться к этой скрытой силе в ТЭС, даже не понимая, что он говорит, что тут надо знать смысл каждого слова наизусть.
2: Зор, еще перевод, пожалуйста.
0: Говорится, что мы должны стремиться к тому, что есть, за всеми этими смыслами, за всем этим и прийти к этому. Почему же Бальсулям говорит, что мы обязаны знать точно смысл слов наизусть?
2: Вопрос хороший. На самом деле это вроде непонятно, и так говорит наука Каббала все время. С одной стороны, мы должны осознать ограничения, знать, что все это говорится о внутреннем мире. С другой стороны, мы должны узнать определение, как он говорит здесь. Что Баласулам пишет, что забывчивость значения какого-то определения еще хуже, чем просто стереть это слово, потому что неправильное понимание ведет в заблуждение во всем. Поэтому приучи себя через вопросы и ответы, через определение к постоянному повторению. С одной стороны, нужно изучить это наизусть, с другой стороны, нам говорят, нельзя это все овеществлять, создавать какие-то формы в своем воображении. Мы должны работать с этим параллельно. Мы все время забываем, потому что мы совершаем внутреннюю работу, и все забываются. Все эти определения, все, что мы учили, мы учим, что каббалисты вообще молились о том, чтобы забыть. Как такое может быть? Но это так. Потому что на каждой ступени мы начинаем с нуля. Про Большим Това рассказывают, что он даже алфавит забывал. Именно так это работает. На каждой ступени мы производим всю работу, которую мы можем, чтобы постичь ее, чтобы объединиться, чтобы обрести ее и знать все внутренние значения, а потом все снова забывается и снова нужно учить. Но теперь уже на более высшей ступени. В этом вся наша работа. Все время мы учим, что две противоположности в одном носителе. И только каббалисты могут с этим справиться. Может быть, возьмем вопросы женщин.
3: Women Spain, Women Chile, Women Turkey Shalosh. Это мы тифхар.
4: Women Spain, я уже не могу.
5: Окей. Gracias, amigos.
2: Women Spain.
5: Escuché que debemos conectarnos con las formas, círculos, líneas, cuadrados. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos enfoques de aprendizaje, círculos y líneas?
0: Я слышала, что надо соединиться с этими формами. Круг, квадрат, треугольник. А в чем разница во всех этих формах? В этом-то все и дело, что мы учим. Мы не знаем, в чем определение. Круг, квадрат, треугольник. Но Бааль Сулам пишет, он же это все прошел. Поэтому нам и нужно знать наизусть все вот эти вот понятия. Но если мы этого не знаем наизусть, если забыли, да, как Хаим сказал, это правильно. Мы забываем и просим забывать то, как мы это понимаем, а не то, как это Бааль Сулам написал. Поэтому так и относится к этим определениям. Очень точно, и они не меняются, потому что это из конца исправления. Это не меняется. У нас это меняется все каждый раз. Мы каждый раз будем понимать по-другому. И мы знаем, что состояния переворачиваются. Из одного желания мы переходим в другое желание, которое вообще противоположное этому желанию. То, что было святостью на одной ступени, становится клипой на следующей ступени, потому что мы не исправили. И тогда вот эти вот определения очень важны нам, чтобы мы их изучили. А как будем изучать? Из каждого состояния, которое мы проходим, мы будем изучать, что такое круг, что такое квадрат, что такое треугольник. Я специально вот это обозначить, как вот, да, не то, как это Бааль Сулам определяет, что такое круг, что такое треугольник, что такое одна линия. Все эти вещи мы должны изучать из нашей просьбы. Тогда это ляжет. Куда это ляжет? На сердце, не в мозгу. В сердце, из желания. Тогда мы захотим это ощутить. Это очень важно. Вот эта вот потребность, чтобы у нас было в сердце, нет ничего важнее, потому что мы просим у Творца, чтобы он раскрылся в этом желании.
2: Большое спасибо. Написано здесь, ТАС учит через чувство. Вопрос, что такое чувство? ТАС учит через товарищей, через объединение между нами, чувство — это наше чувство между товарищами.
4: Women Turkey 3.
5: Tas çalışırken nasıl hayal gücümüzden arınıp doğru tanıma geleceğiz?
0: Как отставить в сторону все свои воображения, чтобы прийти к пониманию? Как правильно работать с ТЭС? Как правильно работать с ТЭС? Ну, это вопрос. Это вопрос. Повтори.
2: Как отложить в сторону все наши фантазии, чтобы прийти к правильному пониманию, когда мы работаем с ТЭС?
0: Как отставить в сторону наше воображение, чтобы прийти к правильному пониманию того, что мы изучаем в ТЭС? Как отставить в сторону? Ну, замечательно. Хаим же сказал, от того, что мы хотим объединиться. Что значит «хотим объединиться»? Почему у нас нет объединения? Потому что каждый находится в своем желании и не чувствует товарища, а хочет его ощущать, хочет заботиться о нем, а у него не получается. Но тогда мы получаем свет на те свойства, которые скрываются в нас. А это свойства, которые не дают нам соединиться. Тогда у нас появляется требование. И где мы будем выяснять это требование? Тоже в десятке, тоже в нашей работе. Когда мы работаем в десятке, то, что мы получили, свет, то, что мы изучаем, как ты спросила, как мы изучаем, что если у нас есть к этому желание, то мы его проверяем в группе, в исследовательской группе нашей, так можно сказать. И тогда между товарищами мы ощущаем то, как наши отношения как бы по-другому проявляются. Я не могу обратиться к Творцу вот так, правильно или неправильно. Он дает эту возможность проверить именно в десятках. И насколько мы будем это выяснять, насколько мы ощутим, что товарищ стал ближе, что я перестал его ненавидеть. И что даже если он ненавидит меня, потому что ненавидит, потому что мои такие свойства, которые ему не соответствуют, его продвижение, тогда мне надо меняться, мне надо просить исправления. И тогда то исправление, которое я получаю от света, я смогу улучшать наши отношения, связь нашу. К чему? Ради чего? Чтобы быть направленными на цель, ни на что другое, не то чтобы нам стало хорошо в десятке. У нас сейчас трапеза, мы сейчас выпили, и все классно, и мы чувствуем себя замечательно. Нет, мы должны быть все время направлены на цель. Ради этого мы собрались, для этого мы продвигаемся, и для этого мы учимся. И тогда вся учеба становится совсем другой. Не то, что я пойму. Я не могу понять. Я хочу приобрести свойства, в которых я пойму. Это называется высшее знание. Спасибо.
2: Спасибо. Я думаю, что вопрос по теме. Когда Бааль Сулам говорит, что нужно помнить значение каждого слова в этой науке, он относится специфически к ТЭС или вообще то, что мы учим науку Кабала, даже статьи Рабаша, там есть разные, тоже разная терминология, тоже это надо запоминать? Он пишет об этом в ТЭС. Пишет в начале учения десяти сферот. Давайте довольствоваться пока тем, чтобы запоминать то, что написано в учении десяти сферот, потом оттуда перейдем к остальному.
0: Я слышал, как вот Гади до этого сказал, так вот, и нет иной проверки, а проверку именно в десятке, насколько почувствуем, насколько товарищ стал ближе. Как вот исправление относительно товарищей позволяет человеку понимать правильно каббалистический язык, не материализуя это, не извращая?
2: Много лет назад Товарищ рассказал мне, что ему не удается понять ТЭС. Он не может ничего почувствовать, все ему кажется каким-то техническим. Он пошел к Раву, пожаловался на это. Он говорит, я не могу ничего понять. Рав сказал ему, иди на кухню, поработай с товарищами. Такой ответ, просто. Так и делают, потому что эти келим мы строим между нами. Это и есть вся наука, наука объединения. Все, что мы учим, это вещи, которые раскрываются в желаниях, в наших желаниях отдавать, получать, в отношениях между товарищами. И поэтому, если это не в работе между товарищами, то все остается сухим, теоретическим. И действительно, тот, кто хочет понять ТЭС, пусть работает с товарищами.
0: Да, и была вторая часть вопроса, как не материализовать то, что мы читаем. И Рав тоже, пример Рава, как вот он мне сказал, как нам надо изучать эти понятия, которые дает Бальсулям, определение. То прежде чем ты читаешь Бальсуляма, постарайся сам ответить на вопрос, который он ставит. И после того, как ты постарался, посмотри, как Бальсулям это определяет. И тогда ты поймешь, что ты определил неправильно. И это не дает тебе возможности материализовать, потому что ты получаешь определение от Бальсуляма, и ты видишь, насколько есть разница между тем, что ты произносишь, и то, что говорит Бальсулям. И тогда ты стараешься стремиться туда, к тому, что он говорит, потому что это твой высший, он высший. И тогда ты не можешь это материализовать, ты понимаешь, что в тебе этого нет, нечего тут материализовывать. И так ты проходишь состояние, получая свет.
2: Я слышал, как Рав сказал, я понял от него, что ошибка в значении определения духовного может вообще увести человека с пути. Почему так? Почему? В чем здесь вот эта тонкость и чувствительность? Мы не можем не путаться. Мы приходим из путаницы, из желания получать. И понятно, что мы все неправильно понимаем слова. Но у нас есть методика, согласно которой мы учимся. Мы не используем только книги, потому что мы бы никуда не пришли. И может быть, стали бы какими-то великими учащимися, но у нас есть группа, у нас есть учителя. Если мы входим в группу согласно тому, как нас учат учителя, мы привлекаем на себя свет, и он исправляет в нас все заблуждение в понимании, он исправляет нас весь внутренний мир. Поэтому не надо беспокоиться о неправильном понимании, заботиться о том, связан ли я с товарищами или нет, как я могу больше еще быть в этом. Это цель учебы, и важно об этом помнить.
0: Можно последний вопрос?
2: Может быть, стоит предоставить еще другим товарищам спросить.
6: Да, дякую, товариші. От питання. Гаді сказав, що нам треба піднімати кожен раз своє бажання до гори.
0: І так кожен Гаді сказав, що ми повинні піднімати кожен раз наше желання наверх. Тогда будут раскрываться новые света. Что значит поднимать наше желание наверх? Вот сейчас, в течение урока, в процессе дня.
4: Лалот лемала, כמו שאנחנו לומדים, זה יותר לכיוון השפעה.
2: Подниматься наверх, как мы учим, это в направлении отдачи. Все время на это настраивать, через объединение с товарищами к Творцу, не забывая цель — обрести свойство отдачи, подобие с Творцом, как через товарища. Это называется поднять наше желание наверх. выше того места, где я сейчас нахожусь.
7: Gracias, amigo. Por favor, ¿podrían entonces aclararme de dónde o en qué lugar coloco la frase existencia a partir de la ausencia o esta frase no es parte del sistema?
0: Как я могу сориентировать? Вот есть такое выражение «сущий из ничего» и вместе с фразой, что этого нет в системе. Сущий из ничего. Сущий из ничего — это что? То, что называется желанием получать. Сущее из ничего. Не было желания получать наслаждение. И Творец его сотворяет. То, что выходит из системы, это нечто совсем другое. Выходит из системы не желание, сущее из ничего, а вот из этого желания мы поднимаемся, выходит из системы то, что не направлено на цель. Это то, что выходит из системы. И откуда мы это знаем? Тоже из наших опытов. Заходить в систему, понять, о чем говорится, понять, что написано, понять, чему учит нас Рав. И тогда мы, из того, что мы как с этой стрелкой, как мы говорили, направляем себя на цель, приходим на урок. Это главный свет, который возвращает нас к источнику. Если мы не пришли с желанием к уроку, вообще ни о чем говорить. Мы должны говорить о желании, мы должны получать свет. Если есть желание, это будет действовать на нас так, что мы будем входить в систему, а не станем вне ее. Как Рав сказал? Но помните вот этот чертеж, что из наших желаний, нашего мира, мы постепенно поднимаемся к Максому, где там мы начинаем понимать духовно, о чем говорится. Там, за Максомом, уже душа человека будет учить его. То есть человек уже хочет быть в отдаче. И он получает отдачу правильным образом. И нам нужно перейти.
2: Да, мы должны закончить. Завтра тоже будут вопросы. Мы начали сегодня путь. И закончим это в полном исправлении. Пока что, дорогие друзья, в ближайшее воскресенье, 26 июля с 18:30 по Израилю состоится собрание товарищей, особенное собрание товарищей на тему «Любовь — это быть в желании товарища». Встреча будет происходить физически в нашем учебном зале, в системе Арвут. Приглашаются мужчины и женщины от 18 лет. А сейчас перейдем к Гиладу и Орону.
0: Да, дорогие хаверим, мы сейчас у нас появилась вечерняя трансляция. Орен и я, мы ждем вас, да, и большое сообщество наших студентов, учеников, которые изучают Рабаш в среду. Начинаем с 7 до 8.30, даже начинаем без 10.07. Есть некая такая подготовка к уроку, такое греющее сердце. Мы изучаем статьи Рабаша, и сегодня, в среду, как раз заходит 9 Ава. Поэтому мы посвящаем урок 9 Ава. Будем видеть много объяснений Рава, особые тексты, связанные с 9 Ава.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части мы будем изучать урок Рава от 15 июля 2002 года, который основан на статье Рабаша «Что такое простые сосуды в духовной работе?». Мы его можем найти в трудах Рабаша, второй том, страница 1125. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 33 минуты на это. Пожалуйста.
1: Мау келим эдьотот баавода.
2: Что такое простые келим в духовной работе?
1: Амидраш омер везе лешоно.
2: В Мидраше сказано, и тьма не скроет от тебя, и ночь, как день светит, а тьма, как свет. А нам, он говорит, при возжигании лампад. На что это похоже? На царя, у которого был возлюбленный. Сказал ему царь, «Знай, что я буду трапезничать у тебя. Так иди и приготовь для меня». Пошел возлюбленный его и подготовил простой посох, простой светильник и простой стол. А когда пришел царь, пришли с ним и слуги его, окружили его со всех сторон, золотой светильник пред ним. И когда возлюбленный его увидел это великолепие, устыдился он и спрятал все, что приготовил для него, ибо все это было простое. Сказал ему царь, «Разве я не говорил тебе, что буду трапезничать у тебя? Почему ты ничего для меня не приготовил?» Сказал ему возлюбленный его, «Увидел я все это великолепие, появившееся вместе с тобой, и стало мне стыдно. Поэтому я спрятал все, что приготовил тебе, ведь это были простые вещи». Сказал ему царь, «Я клянусь, что уберу все предметы, которые я принес, и ради твоей любви буду пользоваться только твоими предметами». Келим. И сказал он Израилю, «Приготовьте мне светильник и свечи». Конец цитаты. Следует понимать эту аллегорию, которую приводит Мидраш, что это ответ на то, что повелел Творец о светильниках и свечах. Ведь у него есть все. Как написано, и тьма не скроет от тебя. Поэтому вопрос в том, зачем ему светильник и свечи? И ответ, что хотя у Творца есть все, в любом случае, ему нужны келим нижнего, и он называет келим нижнего простыми келим. Поэтому нам следует понять, что представляют собой простые келим, ведь Творец желает именно эти келим. Известно, что желание называется кли. Следует объяснить это так, что его желание было насладить свои творения. И это называется кли Творца, то есть желание отдавать. Желание Творца отдавать породило желание получать благо и наслаждение. Все то, чего Творец хочет, чтобы творения наслаждались. Это называется келем нижнего. Это значит, что желание получать называется простым, а не святостью. Тогда как желание отдавать называется клей святости. Как сказали наши мудрецы о стихе, «Святы будьте, сможешь, как я». Поэтому написано, «Ибо свят я, и святость моя выше вашей святости». И спрашивается, кому придет в голову сказать, что человек так же свят, как и Творец? Ведь для этого нужно привести свидетельство, что так написано. Но ведь это не так. Может ли быть такое? Но слова «сможешь, как я» означает «пользоваться, как я», только желанием отдавать. Поэтому можно сказать также, что народ Израиля будет использовать только желание отдавать, а желание получать не использовать вообще. В этом смысл сказанного «сможешь, как я», но моя святость выше вашей святости. И вы не можете оставаться только с желанием отдавать, а вам нужно пользоваться и получающими келим. Но необходимо этому кли дать намерение ради отдачи. Согласно сказанному, следует объяснить, что келим Творца являются отдающие келим, и нет там свойства получения вообще, а все его желание — только отдавать. Но чтобы не было хлеба стыда, было сделано сокращение и скрытие, чтобы свет светил только тогда, когда там есть исправление, чтобы намерение было ради отдачи. Тогда Творец светит там своим светом. И из сказанного поймем эту аллегорию, когда царь сказал, что хочет пообедать у возлюбленного своего, и сказал ему «пойди и приготовь для меня», то есть чтобы сделал работу по получению ради отдачи. И он пошел и приготовил. А потом, когда свет пришел в качестве желания отдавать нижним, а человек получающий, хотя и с намерением ради отдачи, но кли, с которым он работает, это желание получать, а не отдавать. Поэтому ему стало стыдно, что он использовал простые келим, хотя у него было намерение, но действие было получение. Поэтому человек стыдится и не хочет заниматься тем, чтобы получать ради отдачи. Он хочет работать только в отдающих келим, которые являются царскими келим. А всю работу, которую он делал для того, чтобы построить намерение на отдачу, эти келим он скрыл, так как теперь ему стыдно пользоваться простыми келим. Причина этого в том, что теперь он удостоился увидеть величие и важность царя. Поэтому он хочет работать только потому, что он велик и правит всем. Это значит, что величие царя привело к тому, что нет для него ничего важнее, чем служить великому царю. И в этом смысл слов. «А когда пришел царь, пришли с ним и слуги его». И когда возлюбленный увидел все это великолепие, он устыдился. Получается, что из-за величия и важности царя ему было стыдно пользоваться простыми келим, как сказано выше, что они являются получающими келим. И в этом смысл слов царь сказал ему, «Разве я не говорил тебе, что буду трапезничать у тебя?» Следует понять, что это означает, что Творец обедает у человека. Однако надо понимать в общем и целом, что значит, что человек должен делать все ради Творца, то есть для того, чтобы приносить удовольствие своему Создателю. Наши мудрецы сказали, что мы должны верить в вознаграждении и наказании. Как написано, «И надежен работодатель твой, что оплатит тебе труды твои». Это значит, что поскольку Творцу нужно, чтобы кто-то исполнил Тору и заповеди, а они исполняют Тору и заповеди, чтобы угодить ему, взамен Творец платит вознаграждение. И это можно понять из отношений между человеком и его товарищем, когда товарищ нуждается, чтобы другой дал ему. Поскольку у товарища есть хисарон, поэтому возможна отдача. И когда товарищ дарит ему подарок, и получающий подарок наслаждается им, то получающий подарок этим платит ему сполна. Но как мы можем сказать это о Творце? Неужели он имеет хисарон, и нижние могут ему что-то дать? Если так, то что значит, что народ Израиля дает работу, а в обмен он дает за работу вознаграждение? Кроме того, мы должны понять то, что сказали мудрецы. Израиль дает пропитание Отцу Своему на небесах. Какое питание они дают Ему, от которого Он питается? Известно то, что доставляет человеку радость, это и питает его, неся ему удовольствие, удовлетворение в жизни. Человек может зарабатывать много денег и иметь достаточно еды и питья, но если он не испытывает удовлетворения от жизни, считается, что ему нечем питаться, нечем жить. То есть нет того, ради чего стоило бы жить, ради этого удовольствия, которое он получает. Поэтому есть люди, которые получают удовлетворение в своей жизни только от удовлетворения страстей. Это уже дает ему питание. То есть есть что-то, что питает его, чтобы ему стоило жить. То есть то, что он доставляет человеку удовлетворение, это дает ему смысл жизни. Поэтому в мире есть люди, которые богаты и не имеют недостатка в деньгах. Но жизнь надоедает им, если у них нет от чего получить удовлетворение в жизни. Получается, что пропитание не обязательно означает еду и питье, а пропитание означает то, что питает человека, и от чего он получает удовлетворение в жизни. Согласно вышесказанному, нам следует объяснить слова мудрецов. Израиль дает пропитание Отцу Своему на небесах. То есть они дают Творцу место, чтобы его желание, которое заключалось в том, чтобы насладить свои создания, реализовалось. То есть это место, где Творец может доставлять творениям благо и наслаждение. И творения наслаждаются и говорят, что теперь мы чувствуем благо и наслаждение, которые были заложены в замысле Творца и которые Он хочет дать, а мы получаем благо и наслаждение. Другими словами, до того, как мы обрели отдающий келим, чтобы могли получать ради отдачи, не мог свет, несущий наслаждение его созданием, прийти к нижним, по причине того, что над келим, которые должны были получить высшее благо, пребывали сокращения и скрытия. Поэтому замысел Творца не мог быть реализован. Но когда народ Израиля исправляет себя отдающими келим, чтобы могли получать ради отдачи, становится возможным исполнить его желание. А это означает, что Творец наслаждается тем, что у его желания появляется место для раскрытия. Это называется «Израиль дает пропитание Отцу Своему на небесах». Поскольку удовольствие творений от получения блага и наслаждения — это питание Творца, то есть Творец наслаждается осуществлением своей цели и реализацией его желания насладить свои создания. Из сказанного поймем то, что спросили, что означает, что царь сказал, что он хочет пообедать у возлюбленного своего. В материальном мы можем сказать, что царь обедает у человека, который любит его. Но как такое можно сказать про Творца, что он обедает у творений? Ответ заключается в том, что поскольку творения наслаждаются благом и наслаждением, которое дает им Творец. То есть это и есть трапеза Творца. то есть его питание. Так как только от того, что творения получают от него все блага, это называется трапезой царя. И это его питание. В этом смысл фразы «Исраэль дают пропитание Отцу своему на небесах». А теперь поймем также смысл сказанного, что сказал ему царь: «Знай, что я буду трапезничать у тебя, так иди и приготовь для меня». Пошел возлюбленный его и подготовил простой посох. Объяснение «простой» означает «получающий келим». Он приготовил, исправил их, чтобы были с намерением ради отдачи. И это то, что написано: «Когда пришел царь и увидел все это великолепие, то есть удостоился постичь величие царя, ему стало стыдно пользоваться получающими келим, хотя они и были ради отдачи». Теперь выясним то, о чем спрашивает Мидраш. Разве не написано: «И тьма не скроет от тебя, и ночь как день светит, а тьма как свет»? В таком случае, почему он сказал Израилю: «Приготовьте для меня светильник и свечи»? И это он объясняет в притче. Надо понять вопрос, а потом, когда мы сможем понять ответ, который дается в притче. Просто в понимании трудно понять, в чем заключается вопрос, когда Творец сказал Израиль: «Приготовьте мне, твори, светильник и свечи». Может ли кто-нибудь подумать такое, что светильник и свечи предназначены для того, чтобы светить Творцу? В таком случае, в чем заключается вопрос, на который ответ дает притча?
0: И следует объяснить это тем, что было во время дарования Торы. Наши мудрецы сказали, когда Моше поднялся на небеса, ангелы-служители сказали Творцу: «Властелин мира, что делает среди нас рожденной женщиной?» Он ответил им: «Он пришел получить Тору». Они сказали ему: «Скрытое сокровище, ты хочешь дать ее смертному? Что такое человек, чтобы ты помнил о нем? Творец, Господин наш, как величественное имя Твое по всей земле, а Твое великолепие на небесах». Сказал Творец Моше: «Дай им ответ». Он сказал им: «Вы спускались в Египет, и есть злое начало среди вас, и сразу же согласились они с Творцом, как сказано: Творец, Владыка наш, как величественно имя Твое по всей земле». Но здесь не сказано: «А Твое великолепие на небесах». Тогда как перед этим сказано: «А Твое великолепие на небесах». Мы видим, что претензии ангелов касались низкой оценки народа Израиля, поскольку у них есть келим желания получать, называемого злым началом. Поэтому Тора относится к тем, кто не так материализован, а к ангелам, имеющим лишь отдающие келим. Как написано: «Ильяу, облетающий мир в четыре перелета», тогда как ангелы облетают его в шесть перелетов. И объясняет комментарий Сулам, что ангелы — это свойство выше хазе, то есть от хазе и выше, что достаточно им покрыто хасадим, поскольку у них есть только отдающие келим. Тогда как души исходят из Малхут, которая находится от хазе и ниже, что является местом раскрытых хасадим, поскольку там место строения Малхут, то есть собрание всех душ. И у них есть келим неи, то есть получающий келим. Поэтому душам необходим свет хухма, который дается только в получающий келим. И также сказал великий Ари, что только души, поднимающие ман, поднимают зон к Абе во имя для привлечения дополнительных мохин, так как душам нужен свет хохма, потому что у них есть получающий келим. Тогда как ангелам, являющимся свойством от хазе и выше, то есть отдающими келим, и нужны им только хасадим, поэтому, когда они поднимают ман к зейрампину и просят наполнения, которое является лишь хасадим, а у зейрампина всегда есть хасадим, поэтому они не вызывают никакого подъема зон, а только души, которым нужна хохма, они привлекают ее получающими келим. А этого нет у зейрампина в постоянном виде, поэтому души вызывают подъем миров, чтобы привлечь свет хохма. Поэтому, когда зон поднимается, все миры поднимаются вплоть до бесконечности. Согласно сказанному, следует объяснить претензию ангелов. Их претензия заключалась в том, что святая Тора, которая является именами Творца, представляющими собой внутреннюю часть Торы, облаченную в материальное облачение, все это является раскрытием Творца творения. А как можно давать такое великое дело людям, находящимся на такой низкой ступени? Ведь, конечно же, должно быть подобие свету Творца, чтобы они были способны его получить. А свет Творца — это высшее благо, нисходящее к нижним. И поэтому ангелы понимали так, что только они имеют связь со светом, который является свойством дающего, потому что у них тоже есть отдающие келим. А не у рожденных женщиной, где женщиной называется свойство нуква, что означает, что Исраэль родились в свойстве нуквы, означающей получающий келим. Ведь души исходят из Малхут, которая называется собранием Исраэля. Этим следует объяснить то, что спросили ангелы. Что делает среди нас рожденной женщиной? То есть, разве он не исходит из свойства Малхут, которое является получающим кли, противоположным по свойству Торе, которое является светом отдачи? И что ответил им Моше? Никакого злого начала нет у вас. Ангелы сразу же признались Творцу и сказали: «Творец наш Владыка, помести свое величие на земле». И ответ, который Моше дал ангелам: «Никакого злого начала нет в вас», требует объяснения. Разве ангелы не знали, что там говорится о соблюдении заповедей материально? Есть ли у ангелов тела, что они требовали, чтобы им дали, например, талит и цицит, чтобы прикрыть их тела и прочее, пока Моше не пришел и не сказал им, что Тора говорит о материальных вещах, и что Тора не может существовать, кроме как только у тех, кто имеет материальное тело. Конечно же, ангелы это понимали. Но они, несомненно, требовали, чтобы внутренняя часть Торы, то есть имена Творца, была дана им. И действительно, это очень трудно понять. То есть, если дают Тору Израилю, почему ее уже нельзя дать также и ангелам? Разве это материальная вещь, что если вы дадите ее одному, вы уже не можете дать другому? А тут получается, что ангелы увидели и поняли, что если Тора будет дана Израилю, значит, Тора может быть дана именно Израилю, а не им. То есть они не достойны получения внутренней Торы, а только Израиль. Иначе должны были дать им тоже. Иными словами, открытая Тора, безусловно, принадлежит только тем, кто имеет материальные тела. Но когда они услышали, что Моше поднялся получить Тору от Творца, они спросили, что делает среди нас рожденной женщины. Он сказал им, пришел получить Тору. Они вообще не знали о даровании Торы и были в недоумении. Они сказали Творцу, «Скрытое сокровище, ты хочешь отдать его смертному, а нас не известил, чтобы и мы получили скрытое сокровище». Ведь, наверное, они думали о внутренней части Торы, поскольку «внутреннее» означает то, что скрыто внутри. И это свойство скрытого сокровища. Поэтому они предъявили претензии, так как видели, что Тора, то есть внутренняя ее часть, должна принадлежать им, а не рожденному женщине. Другими словами, они привели правильные, по их мнению, доводы. То есть открытая Тора, безусловно, принадлежит только Израилю. Но почему внутреннюю Тору невозможно дать и им тоже? Из-за того, что они не знали об этом, то есть о даровании Торы, что показывает, что они не имеют к этому никакого отношения, то они правы. А что ответил им Моше? Никакого злого начала нет у вас. А так как у вас нет злого начала, то спустились в Египет. И следует понять ответ Моше, что если они требовали внутреннюю Тору, в чем заключается ответ, который дал им Моше? Ответ, как сказано выше, в том, что внутренняя Тора делится на два света, называемых светом Хасадим и светом Хохма. Свет Хасадим приходит в отдающий Келим, так как он исходит от прямого света. Как мы учили, что Хохма в конце своем, то есть после получения света Хохма, который является свойством цели творения, то есть желанием Творца насладить свои создания, ведь благо и наслаждение, которое Он хочет дать, должны иметь кого-то, кто получит это благо. А этого еще не было. Поэтому он создал, как сущее из ничего, это желание получать, называемое первой стадией Авиюта. То есть это первая стадия Бхина, которая вышла и раскрылась, как сущее из ничего, потому что не было никакого корня получения в реальности. Получается, что кли хохмая — это кли получения света цели творения. То есть для этого кли созданы небо и земля. Другими словами, вся цель сотворения миров заключалась в том, чтобы это кли получило благо и наслаждение. Получается, что без этого кли, называемого желанием получать, нет места творению миров. Но потом, то есть хохма в конце, получив свет, почувствовала, что она по свойствам противоположна дающим и захотела достичь подобия по форме. Поэтому она преодолела в себе желание получать и сказала «Я хочу отдавать». И это корень света Хасадим, который есть в мирах и который считается светом исправления творения. После этого Бина в конце увидела, что поскольку цель творения состоит в том, чтобы нижние получали, а не отдавали, она пошла на своего рода компромисс, чтобы получить Хасадим с небольшим количеством хохмы, то есть получить хохму как зерампин, называемый светом Хасадим со свечением хохмы. А потом мы учим, что в конце Зерампин увидел, что цель творения заключалась не в том, чтобы высшее изобилие, то есть свойство доброго и творящего добро, светило в Зерампине, а шире. Это называется сфера Малхут, которая является настоящим клей для получения высшего блага. Другими словами, кли Малхут — это кли, в котором может светить свет цели творения и которое Творец хочет дать творению. Однако мы можем понять ответ Моше, когда он сказал: «Не спускались в Египет, и нет у вас злого начала». Поэтому вы не можете получить внутреннюю Тору, то есть имена Творца, так как этот свет целетворения только для рожденного женщины, то есть только для тех, у кого есть желание получить, то есть Малхут, называемое свойством Никева, женщина, а не ангелы, у которых нет получающих Келим, и которые относятся к свойству от Хазе и выше, которые являются Келим Бины, отдающими Келим, а не получающими Келим.

0: которые являются чистыми келим, и там нет получающих келим, называемых простыми келим, а все они святы, и все чистые, и так далее, все же Творец выбрал именно нижних, у которых есть простые келим. Ибо только в этих келим можно получить Тору в качестве святых имен. А ангелы относятся к исправлению творения. Поэтому ангелы являются слугами души. Поэтому он сказал народу Израиля: «Приготовьте мне светильник». Перейдем к уроку от 15 июля 2002 года.
1: Мы прослушали статью из третьего тома «Шлаве Сулам». Что такое простые килим в духовной работе? То есть работа относится лишь к тому, с чем можно работать, над чем можно работать. И что это единственное, что существует, это желание получать. Какой вид желания получать имеет отношение к работе? Творец создал желание. Каким образом? Средством того, что удалился из него сам. Своим присутствием. Тогда осталось пустое место. И это желание для присутствия, ощущения Творца. Это первое кли. Конечно, в этом кли все еще нет никакой самостоятельности. Есть только недостаток присутствия Творца. Все просто. Творец — это вообще природа, а кли — это копия, проекция хиссарона этой природы. И что из всего этого? Пока все еще творения нет. Творение имеется в виду
2: Ацмаи.
1: Самостоятельная сила, которая действует.
2: Тохнита буре.
1: Вне программы Творца, планов Творца, вне желания Творца. Как бы против. Что это значит? Как бы вне. Относительно против Творца, противоположно ему. Как это желание, которое создано буквально из присутствия Творца, то есть буквально его копия, в котором нет, разумеется, никакой самостоятельности, совершенно не чувствует, не на йоту, что оно чем-то отделено, не чувствует даже своей индивидуальности. Как может быть, чтобы было создано какое-то полностью независимое свойство от Творца? То есть вопрос такой: если изначально есть какая-то сила, одно желание, как может быть, чтобы из него вышло что-то еще, что было бы совершенно отделено от него? Должна быть связь. И эта связь, из этой связи должно исходить управление, контроль, наблюдение, управление. Но нет. Если так, как же можно решить, что то, что выходит из Творца, когда-либо можно будет назвать творение.

0: если изначально его не существовало. Для этого Творец создал как бы состояние, в котором одновременно есть два данных. Два свойства. Есть его свойство и есть противоположное ему свойство одновременно. И тогда из сравнения между этими свойствами появляется творение. И это и называется творением. Результат отсутствия ощущения Творца и ощущения Творца и установленное из этой разницы отношение к присутствию Творца. Из всего этого выходит творение. Это творение называется экраном, масахом.
1: Кавана.
0: Намерение. Конечно, это творение рождается из хиссарона. Такой хиссарон должен быть особенным, не просто хиссарон. То есть это потребность от ощущения присутствия Творца к потребности ощущения Творца и к потребностям установить отношение к самому Творцу. Таким образом, у нас есть три элемента. Есть хиссарон и наслаждение, и то, что называется становлением отношений между ними. И вся эта ситуация называется свет, кли и экран между ними. И тогда, когда есть все эти три элемента вместе, тогда можно говорить о существовании творения. Если не хватает одного из них, то, конечно же, не может это быть такое творение, не может существовать в реальности. То есть все зависит от желания относительно присутствия Творца. Это две полярные вещи. И поэтому человек, если это некого рода подготовительное кли, я бы даже не назвал это еще кли, а тот, кто должен стать кли, тот, кто должен стать творением, если в нем начинает формироваться желание, причем правильное желание, к присутствию Творца, и он не может начать в своей работе определять свое намерение, в каком виде он готов и согласен с его присутствием. Поэтому состояние, с которого начинают, это постижение правильного желания. И поэтому Мидраш рассказывает о том, что Творец обратился к каждому из желаний, и ни одно из них не захотело согласиться принять силу исправления, и только особое желание, которое почувствовал себя противоположным Творцу, которое желает не сравнению, подоблению Творца, а только ощущению присутствия Творца. Такое желание называется «Исраэль после разбиения». Почему не народы мира? Народы мира — это желание, которое не чувствует относительно своего желания присутствия Творца, приводящего их к устремлению, к намерению. И отсюда мы видим, что есть большая работа, также и по обработке желаний, вплоть до того, чтобы привести их к правильным, истинным желаниям, которые будут называться клипот, желанием к святости, чтобы это были желания точно направлены на духовные понятия. И когда приходят к этим желаниям, тогда человек называется, что он прикасается к свойству Исраэля. В неисправленном виде, через Ахураим, но тем не менее приходит к свойству Исраэля. То есть кто такой Исраэль? Исраэль — это тот, кто чувствует себя как неисправленным, как противоположным Творцу. И он начинает понимать в своем положении по отношению к Творцу, что подобие по свойствам должно быть его целью. Тот, кто не чувствует себя неисправным и требующим исправления, он называется из народа гой. Ему не нужна Тора. Он говорит, для чего она нам нужна? То есть свет, возвращающий к источнику. И так и остается до тех пор, пока эта часть в творении, Исраэль, исправляет себя, получает Тору, исправляет себя, а затем становится светом для народов. А также и Исраэль, правильный Хисарон, распространяется на все остальные желания, поскольку раскрывается взаимовключение между ними. И тогда и эти желания, называемые народами, начинают желать этого средства исправления, которое называется Тором.

0: Есть вопросы? В чем смысл ангелов, которые есть между нами и Творцом?
1: Ангелы — это вспомогательные кели, с помощью которых желание приходит к тому, чтобы стать правильным желанием, получить силы, исправить себя, потребовать наполнения, наполнить себя. Потому что у самого желания нет никакой возможности совершить какое-то действие, кроме как только ощущать себя. Как мы говорим, что каждый наш орган чувств воспринимает, согласно подобию по форме, воспринимает то, что есть снаружи. Кроме этого установления состояния, желание на большее не способно. А ощущение того, что есть внутри желания, оно само и действует. Что значит
2: действовать?
1: Желание, которое доходит до конца ощущения, что и называется постижением, в каждом состоянии. То есть и того, что ощущает состояние, в котором находится, во всех его свойствах, само собой раскрывается в нем решимот следующего состояния, и он переходит в следующее состояние, и также следующее состояние он начинает ощущать, как оно проходит с ним, пока не приходит к установлению того, что почувствовала все это состояние, а затем, когда желание пришло к этому ощущению, снова проходит дальше. То есть само желание только ощущает, что с ним происходит. И в таком случае, что меняется тогда? Ему раскрывается решимот, и в контакте между решимо и светом, который находится снаружи, решимо пробуждает в желании какое-то явление, называемое ощущением. Что такое ощущение? Проявление из решимо и света внутри общего желания. А где здесь творение? Это пока еще не творение. Это всего лишь созданный Творцом материал, который вложил туда решимот, то есть ступени развития, состояние развития, а свет, который светит на эти состояния, развивает их. В нем пока еще нет ничего, о чем можно было сказать, что это творение. Этот материал — это ощущающий материал. Но это не называется творением, потому что все это находится под властью Творца. Этот материал даже не чувствует присутствие Творца, он чувствует только присутствие наслаждения против своих решимот. Решимот — это решимот от хисарона и наслаждения. Когда они реализуются, тогда ощущается наслаждение на основе этого хисарона. Вот и все. Творение, которое может здесь родиться, это отношение этого желания с решимот и светом, который действует на него, относительно не наслаждения, а источника наслаждения. И это тоже приходит свыше. Потому что и это отношение, с чего вдруг желание найдет его и изобретет его, и само разовьет его, как может быть такая новая вещь в мире? А это приходит из того, что вместе со светом раскрывается источник. Тогда как этому материалу, который развивается посредством решимот, дана возможность прежде всего установить, что он хочет развиваться только для того, чтобы почувствовать источник, почувствовать наполняющего его, а не наполнение. И также установить темп развития, то есть насколько он хочет больше почувствовать, времени нет. Время — это функция желания. Насколько больше хочет ощутить наполняющего его хозяина, это называется, что он ускоряет свое развитие. Он больше раскрывается хозяину. Раскрывается. Хозяин. Другими словами, здесь есть желание, на которое строится желание, и на него создается желание. Сначала первоначальное желание к наслаждениям. Второе желание — это уже к хозяину. А третье желание, допустим, уподобиться
2: хозяину.
1: Так только третье желание называется самостоятельным творением. А использование предыдущих природных желаний, то есть хисарона и наслаждения самих по себе и ощущения хозяина, когда эти вещи находятся в общем желании, использование их для того, чтобы установить соответствие хозяину, их использование называется ангелами. Средствами для достижения слияния. Есть ангелы, которые как будто действуют против слияния, а есть ангелы, которые действуют за слияние, потому что каждое состояние ощущается и задействуется только с помощью того, что есть две формы отношения к нему, иначе невозможно действовать. Поэтому эти силы не могут быть одна без другой, чтобы удерживать состояние под управлением. Поэтому есть как будто хорошие ангелы и плохие ангелы, одни против других, благодаря которым на основе обоих все время можно точно устанавливать продвижение к цели. Эти ангелы — это не что-то созданное вне желания получать и света, а использование желания получать и света в целенаправленной форме называется ангелами. То есть это временные, индивидуальные, случайные силы, которыми пользуются в том состоянии, чтобы продвигаться. Или в каждом состоянии, в котором находится творение, на него также действуют как частные силы в настоящее время, то, к чему, что к нему приходит, чтобы ощутить себя и продвигаться, они называются ангелами. То есть можно так сказать, внутреннее и внешнее, а окружение творения, как оно действует на него, называется ангелами. Да.
0: Вопрос такой из двух частей. Первое, если мы о духовном говорим, что по сути кли или желание получать, как мы изучаем, является изначальным или сырьем. Кли, по сути, это отраженный свет или намерение. То почему сейчас вопрос о стыде? Если он уже его исправил и пришло намерение, то какая разница? Для кли главное намерение, поэтому даже если стыдится, он пользует намерение отдавать, и тогда оно уже работает. То есть почему упоминается прежде всего, что творение как получающее килим, а потом отдающее килим, потом только можно прийти к слиянию?
1: Дай мне отрывок, о котором ты спрашиваешь, я не знаю.
0: Ну вот здесь на 99-й странице второй абзац.
1: 99-я страница, второй абзац. Согласно сказанному, следует объяснить, что?
0: Да, из этого поймем.
1: А, хорошо. И из этого поймем эту аллегорию, когда царь сказал, что он хочет обедать у возлюбленного своего, и сказал ему: «Пойди и приготовь для меня», то есть, чтобы сделал работу по получению ради отдачи. И он пошел и приготовил. А потом, когда свет пришел в качестве желания отдавать нижним, а человек получающий, хотя и с намерением ради отдачи, но кли, с которым он работает, это желание получать, а не отдавать. Поэтому ему стало стыдно, что он использовал простые кли. И хотя у него было намерение, но действие было получение. Да, ну.
0: Вопрос простой. Если мы говорим, что в духовном имеет только это значение, то...
1: Твой вопрос я понимаю, но ты не понимаешь ответа. Значит, ты не понял дальше, что он пишет. Проси о дальнейшем, там, где ты не понял, что он отвечает вопрос, то он сам задает. Он говорит тебе состояние, которое потом собирается объяснить. И ты тоже говоришь состояние, которому потом есть объяснение. Так спроси об объяснении.
0: Я не понял объяснение.
1: Не понял объяснение? Нужно тогда еще раз прочитать статью. Тут нет того, из чего нужно что-то объяснять. Здесь объяснено состояние, что действительно, если я получаю ради отдачи, он говорит, что как будто во мне остается стыд, да? Что мое первоначальное кли является получающим, но это кли никогда не исчезает. Тогда ради отдачи исправляет стыд или не исправляет? Да? Так в этом различие между килим, простыми килим и другими килим, более высокими. Нужно еще раз прочитать статью. Да.
0: Что это то, о чем мы...
1: Ты прочитай, спросишь на форуме или еще где-нибудь, да?
2: Сипук? Сипук за аргашата маациль.
1: Что такое удовлетворение? Это ощущение Создателя. После того...
2: Магия или матара?
1: Как человек приходит к цели.
0: Почему это отличается от одного человека к другому?
1: Я не знаю, что именно ты спрашиваешь. Кли, которое мы постигаем, то мы постигаем потребность Творца. Тот самый первый хисарон, из которого он нас создал. Та же потребность у коровы, которая хочет кормить теленка. Тот же хисарон мы постигаем. Слышишь? Это не мое желание получать ради отдачи. Это его желание дать мне. Это желание я постигаю. В нем я живу. И тогда, когда я наполняю это желание, тогда мое ощущение в том желании называется удовлетворением. Это вообще не мое, не мое желание. Это не ощущение себя. Я не ощущаю в этом свою самостоятельность. Я живу в нем, ощущаю его. Я исчезает. То есть возвращаемся к состоянию, что он сущий. А это из ничего исчезает. Не то, что ради отдачи, выше ради отдачи, где ощущение властвует в нем. Это называется, ибо в нем возрадуется сердце наше. Это совершенно иное кли, не клитворение.
0: Так как человек выясняет вопрос, то есть форму желания, которого он ожидает, потому что у каждого это по-разному.
1: Но это нет ответа. Почему различается? Каждый ощущает себя, даже после того, как включен во всех. Потому что точка каждого, его собственная точка, суща из ничего, и каждый находит в нем, в Творце, буквально в замысле творения. Каждый должен прийти к замыслу творения, насладить свои создания. Замысл творения находится в нем, это его мысль, не моя. Я должен снова включиться в эту мысль внутри него. Тогда каждый включается в эту мысль. Верно, все мы вместе, одно кли, но это личное, эта индивидуальность остается.
0: Да. Творец создал желание получать, затем удалился от него. Называем это кли. Мы изучали, что первое сокращение — это действие на кли. Воздействие света.
1: Когда мы говорим о действиях в духовном, мы как бы говорим, что кли сделал. Когда кли делает? Нет. Никогда действие не совершается кли. То, что мы говорим, что свет приходит, экран отталкивает, а затем думает, сколько получать или нет. Скажи мне, пожалуйста, если бы ты был исследователем, у тебя есть там этот биолог, который исследует какую-то клетку, как она работает. Ты вводишь туда какую-то кислоту, еще что-то, и клетка начинает себя как-то вести, или компьютер ведет себя. Как говорят, смотри, что он мне делает, я делаю ему так, он делает не так. Что значит делает не так? Просто ты не знаешь, как он должен вести себя. Может быть, у этого компьютера есть какая-то болезнь или что-то такое, тогда он ведет себя. Что значит он ведет себя? У него есть выбор. Если бы ты знал всю систему, ты сомневался бы, как он сейчас ведет себя по отношению к тебе. Ты бы знал это заранее. Зачем нужен специалист? Потому что специалист знает систему, знает, почему он так ведет себя. Специалист не знает характер компьютера. Он приходит к компьютеру, и он знает, что это система, и говорит, здесь должен такой вход, такая реакция, такой вход, такая реакция. Любая система — это черный ящик. Мне не важно, что происходит внутри, но я знаю входы-выходы. О, есть какая-то неисправность. Я ввожу что-то, ничего не выходит, выходит что-то, чего не должно быть. Нужно исправлять, да? Это называется болезнью, это называется неисправностью. То же самое у нас в каждом теле, биологическом, механическом, электрическом. Неважно. Если в точности знает, какова его внутренняя система, нет никакой проблемы знать, как оно поведет себя, входы и выходы. Вчера я ходил сдавать кровь, и тогда мне дали там 30 параметров. Говорят, о, это не в порядке, и это не в порядке. То есть, согласно выходу из системы, раскрывает, что система не в порядке. Но в самой системе есть какой-то свободный выбор, как вести себя. Тело выбирает, что сейчас оно будет себя вести так, а не иначе. Нет? Поэтому, когда мы говорим обо всех парцуфах, мирах, даже о душах, даже о душах, в которых как будто есть свобода выбора, это не свободный выбор в поведении. Потому что свет и кли, и то, что происходит между ними, здесь нет то, что называется премудрости. Заранее ясно, игра заранее подстроена. Но есть здесь установление параметра над ними. Вообще над ними, в ощущении Создателя. И ощущение Создателя — это тоже вещь, заранее заданная свыше.
0: Это
1: говорится только об отношении к происходящему. И это отношение тоже должно быть. Как бы это сказать? закономерно, заранее установлено. А где здесь есть вообще, что здесь произошло, что у меня может быть какой-то выбор? Это то, чего мы не знаем. Это называется выше знания. Если мы исследуем все наши действия и все, что воздействует на нас, нет, ты не найдешь никакого свободного параметра. И согласно логике его и не может быть, не может. Но этот свободный параметр — это то, что называется духовным параметром. Когда желание получать, которое находится в какой-то определенной ситуации, может установить, что хочет подняться над ней. И установление этого желания может быть действительно свободным. Не относительно Творца, а относительно творения. Это называется выше знания. Существует только в духовном мире. В этом мире не существует. То есть то, что ты через мгновение заплачешь или засмеешься, это результат того, что из тебя сделают. То, что ты побежишь к цели или не побежишь к цели, это тоже сделает тебя. Мы всего лишь находимся в подготовке к этой свободе выбора. Нас постепенно начинают учить, как может быть вообще такое в реальности. Но сейчас, конечно же, нет. Все подобны животным. До Максома, а выше Максома, та свободная мера, выше знания, которую душа может установить, это называется Исраэль, это называется мерой человека, уже не животного, это называется выше знания, это творение. И согласно твоему вопросу, это правильно, где здесь есть что-то? Действительно ничего нет.
2: Кен.
1: Да.
0: А как в таком состоянии можно управлять темпом?
1: Но каббалисты говорят нам обо всем этом. Они не скрывают от нас, что мы животные. Что такое животное? Не живое, нет выбора. Действует согласно тому, что на него возложено. Они говорят, что у нас есть свобода выбора в том, чтобы выбрать окружение. Но и этот выбор, он скрыт как бы от нас все-таки, да, но, конечно же, этот выбор является результатом всех условий, которые есть внутри нас и вокруг нас. И все же нам кажется, что мы осуществляем свободный выбор, и нужно этим пользоваться. Ты не можешь сейчас взять законы с более высокой ступени и сказать, нет выбора, нет ничего, я живу как животное, и тогда будь что будет. Будь что будет, тогда не дыши, не ешь ничего, если уж на то пошло. Ты можешь? Нет. Тогда нужно вести себя согласно тому выбору, который есть на каждой ступени. Прежде тебе ничего не говорили о выборе. Сейчас тебе говорят, что ты не находишься в выборе, и все же у тебя есть свобода выбора в окружении. В этом противоречии живи, живи. Это называется, если не я себе, то кто мне? И нет никого, кроме него.
2: Да.
1: Если нет никого, кроме него, уже нет выбора. Если не о себе, то кто мне? Есть выбор, есть что-то, что я делаю. Пользуйся обоими. Они не скрывают от тебя этого. Они готовят тебя к настоящему выбору, когда ты не знаешь, что это такое придет. Но не будь философом, чтобы сказать, теперь уже все совершенно хорошо, я знаю, что нет никого, кроме него, закончили. Ты пришел к этому, что значит, что ты знаешь? Ты не пришел, ты просто прочитал об этом. Это они находятся там, а не ты. Так человек должен вести себя согласно состоянию, в котором находится. Если не пользуется этим, значит, не пользуется келим. Это называется, его мудрость превышает его дела. Тогда он становится от этого тупым, глупым, потому что берет какой-то лозунг, который услышал, и выходит из реальности. Это не от мудрости такие вещи. Ладно, кто-то с этой стороны хотел что-то спросить. Нет, уже в порядке. После того, как я сказал, что нет выбора, все успокоились.
0: Поделимся впечатлениями от урока и что мы можем реализовать в десятке.
3: Рав говорил о выборе, и нет просто так выбора, как мы знаем, а мы в состоянии над Махсомом, работа выше знания, там это происходит. И не всякие там вещи в этом мире, то, что ты поплачешь через секунду или будешь смеяться, будешь бежать к цели или нет, это тоже сделает все из тебя. Мы находимся в подготовке к этому, к этой свободе выбора, и постепенно нас обучают, как это может быть вообще такое в реальности. Еще раз сказал, что все подобны животным до Махсома. Над Махсомом вот это высшее знание, это свободно, эта душа может определить, это называется мироподобие.
4: Это не мое желание получать ради отдачи. Это его желание давать. Это желание я постигаю, в нем я живу. И когда я исполняю это желание, тогда мое ощущение в этом желании называется удовлетворением. Мы получили такой подарок по жизни, что у нас есть ощущение потребности в присутствии Творца, и человек, который родился, ну, просто так, ну, чувствует просто наслаждение, но не дающего наслаждения. А нас пригласили начать исследовать вот этого хозяина всего мироздания. Роль такая, то есть кто не чувствует себя, что он испорчен и требует исправления, он называется простым народом, ему и Тора не нужна. Он говорит, да зачем? Зачем она нам?
3: Творец создал состояние, где находятся два параметра, два свойства, и противоположны друг другу, и поэтому в сравнении этих двух свойств выходит творение. Это называется творением, это результат того, что нет ощущения Творца, и это ощущается. Творение — это экран, это намерение. Мы должны быть в этой работе, чтобы мы построили вот это отношение к Творцу, этот экран. Сказано, что кли не производит действий. Насколько нам кажется, что мы действуем, что-то делаем, свет, он производит все действия, и у нас нет никакой свободы, как сказал Рав, что это выше знание, это что-то свободное, и душа может определить, что это называется свобода. Все наше стремление только устремиться через десятку в правильном направлении, прямо, и быть вместе с действием Творца.
4: Наш выбор соединиться, нет никого, кроме него, все. И тут помогать друг другу, захотеть отдачу. раннее получение.
3: У нас есть уникальная возможность дать каждому товарищу в десятке этот трамплин над Махсомом, вера выше знания, стремиться быть в этом состоянии ни в чем другом. И это результат вот этой черного ящика, как сказал Рав. И там свобода выбора, и там есть возможность ощущения Творца, подобия свойств с Творцом. Буквально реализовать цель жизни каждого товарища. Такая сила есть в нашей десятке.
4: Еще совершенно бессмертный, вечный урок с тех еще пор, когда Рав говорил и открывал все, все детали таким особым образом, что как его его учителя, такое новое в Торе, вещи, как относиться к этому, что делать. Надо только держаться всех этих вещей, мы начинаем постепенно ощущать, насколько нужно слушать и прислушиваться к тому, что Рав говорил, снова возвращаться к этому и видеть, сколько там материала, и над которым еще надо работать и работать. Потрясающе.
5: Златоща.
6: Шалом, хавери.
3: Здравствуйте, друзья. Мы не видим тут Гади. Но сначала споем песню.

0: Учение десяти сферот. Талмуд Эсра Сферот.
1: О, Шавуэ Мачнену.
2: Сейчас видно нас обоих. Здравствуйте, друзья. Мы начинаем сейчас путешествие. Мы приступаем к изучению учения десяти сферот, ТЭС, Талмуд десяти сферот. И самая, наверное, большая работа Бааля Сулама вместе с комментарием на книгу Зоар — это комментарий Бааля Сулама на Ари. Кто такой Ари? Что он сделал? Мы несколько дней назад уделили этому 2 дня. Мы видели, какое величие, какое значение было у Ари. И Бааля Сулам, то, что он написал, что он — это зарождение души Ари. И он делает то, что написал Ари, более доступным для нас. И тем более в передаче Рава этого материала у нас есть возможность взять все, что мы учили на уроках по Птихе, которые мы прошли, и войти во все детали, во все подробности и понять, как это работает между нами. Мы посмотрим, какой акцент ставил Рав, какое значение он придавал внутренней части, как он относился к этому не каким-то как геометрическим фигурам, а как к состояниям, движениям внутренним в нашем желании. У нас есть действительно уникальная возможность сейчас.
0: И очень важно то, что мы сейчас будем изучать сейчас, и то, что Бааля Сулам говорит. Почему обязали каббалисты каждого человека изучать науку Каббала? Какое отношение это имеет к нам? Так это душа наша. И мы знаем, что мы находимся в состоянии, когда мы не ощущаем духовного. Поэтому тот, кто очень хочет знать, он начинает различать в том, в чем он находится, в тех состояниях, в которых он находится, начинает различать, где он находится, где он хочет быть и как туда прийти. А как прийти к этому, это как раз рассказывают нам каббалисты. Поэтому обратите внимание на то, как Рав относится ко всему, к каждому слову Бааля Сулама, и рассказывает, как надо относиться, то есть знать очень точно то, что говорит Бааля Сулам, потому что мы не знаем. Мы должны раскрыть эти состояния в духовном. Мы еще не вошли, и каждое новое состояние

0: который называется «Где мы еще не зашли туда», как мы изучаем это выше знания, так все, во всем, в чем мы находимся, что мы изучаем на ступени, да, из 125 ступеней, которые обозначил нам Бааль Сулам, мы должны это все ощутить в нас, распознать все эти нюансы, детали, о которых говорит Бааль Сулам, и сравнивать с тем, что говорит Бааль Сулам, и то, что мы ощущаем. Это очень важно. Каждый раз. И в этом наше продвижение. А что еще сказал Рав? Что продвижение может быть только в окружении, где в любом месте, где бы мы ни находились, только объединение может настроить и направить нас на Творца. Если мы так настраиваемся, мы учимся, мы начинаем ощущать, мы начинаем получать и продвигаться именно в духовном, а не в нашем материальном состоянии, не с нашим умом, а именно в духовном. Поэтому урок, который мы сейчас посмотрим, где Рав нас этому учит, насколько это важно относиться правильным образом. Итак, давайте посмотрим.
1: Может, прежде чем мы посмотрим это, давайте послушаем, что говорит нам Рав. Четвертый отрывок. Рав говорит в продолжении того, что сказал сейчас Гади. Главное для нас — это постараться быть связанными как можно более возможно, чтобы уподобиться как можно больше высшим парцуфом, высшим келим. Мы ожидаем света, чтобы с помощью наших усилий приблизиться друг к другу, и чтобы Он соединил нас, отменил границы, отменил эгоизм каждого и соединил нас в десятках, в сотни, в тысячи. И так мы будем наслаждаться светом, который соединяет нас в такие келим, в которых свет уже проявляется в кли, и тогда мы соединимся и с келим, и со светами. Давайте подготовим сердце, подготовим письменные принадлежности и углубимся в то, что нам объясняет Рав, а потом будет время для вопросов и ответов. Давайте вместе проживать этот материал.
0: Мы читаем учение 10 сфирот, первый том, первую часть, первая страница. Напоминаем, что вопросы можно задавать в прямом эфире.

0: בואו, בואו, כנסו, כנסו. רגע, אבל תביאי לכיסא.
1: כיסא. לא מוריד.

0: Строим духовное общество. Приветствуем, дорогие товарищи и подруги.
1: Здравствуйте, дорогой Нив. Всем привет. Всем нашим товарищам, которые с нами по всему миру. И сегодня
0: у нас очень особый сюрприз. В нашей студии сидят наши стажеры, первые ласточки. Пожалуйста, покажите их, товарищи и подруги, которые приехали к нам на стаж здесь, в Нейбарух Петах-Тиква. Понятно, что это начало периода, и по мере того, как мы увидим здесь все больше и больше товарищей, которые приехали на стажировку. Вы хотите что-то сказать об этом, друзья? Да, пожалуйста. Вадимчик.
2: Да, что вот за question
3: little.
0: Что вас привело сюда?
2: Да, мы приехали сюда, чтобы почувствовать вообще, величие нашей организации, величие всех товарищей, насколько это наука Каббала, и каждый товарищ просто величайший в поколении, и прочувствовать это изнутри в ближайшие 2 недели, в каждом день.

0: Спросил, я не понимаю материал ТС, как понять? И тогда Рав сказал ему, приди, включись в своих товарищей, пойди на кухню, пойди с товарищами, которые проходят стажировку. Это практический пример из действия по объединению. Мы, по сути дела, это видим, это намерение для нас на этот урок.
1: Да, войдем в этот урок вместе, соединим все наши желания в единую молитву, в единое стремление. И вместе потечем с Рабашем, с Равом, углубимся в то, что мы слышали, в основном все, что мы слышали на утреннем уроке.
0: Да, мы изучали статью Рабаша, что значит простые келим в духовной работе, он находится в изучаемом материале. Эта статья выясняет нам место нашего выбора. И нет ничего более важного, когда мы можем, по сути дела, заниматься этим, выяснить, где во всей этой огромной системе, созданной Творцом, мы свободны, и что является нашей уникальностью желания, которое в нас, именно в нас, эти получающие келим, которые созданы, есть у нас в них свободный выбор, и из чего он состоит. И я думаю, что хорошее начало чтения статьи, мы выбрали всего лишь отрывок, потому что эта статья больше, чем на полчаса, но Рабаш всегда от сердца его объясняет. Мы выбрали лишь отрывок из него, а подготовит нас к этому отрывку первый клип Рава, который, по сути дела, выясняет нам желание, о котором говорит эта статья. Пожалуйста.
1: Работа принадлежит только к тому, в чем мы можем работать, в чем мы можем работать. Единственное существующее — это желание получать. Какое желание получать относится к этой работе? Какой вид? Творец сотворил желание. За счет чего? За счет того, что исторг себя из творения, из присутствия своего, оставил пустое место, и это является желание для присутствия Творца. Это первое кли, сосуд. Конечно же, пока в этом кли нет никакой степени независимости, а только лишь хисарон к присутствию Творца, желание к наполнению присутствия Творцом. Творец — это общая природа, и это кли, этот сосуд является его проекцией, хисарон от этой высшей природы. Что из этого проистекает, пока у нас нет самого творения? Творение имеется в виду. Та сила, независимая сила, которая действует вне плана Творца, вне желания Творца, противостоя ему, потому что что значит вне? Вне значит супротив, напротив, сопротивляюсь ему. Как это желание, которое сотворено буквально из присутствия Творца, как прямая проекция от него, не имеет никакой независимости, самостоятельности, не чувствует ни насколько себя как-то отделенным, пока не чувствует это на себе. И как может быть, что такое творение? Как могло быть сотворено какое-то отделенное Творца свойство, качество? Даже вопрос такой, если изначально есть какая-то сила, какое-то желание, как может быть, что есть еще какой

0: то отделенное от него желание, абсолютно ему от него отделенное. Должна быть некая связь. Из этой связи должно быть какой-то контроль, какая-то власть. Иначе как без этого можно для себя определить, что это будет когда-то называться творением, если изначально его не существовало? Ради этого Творец создает состояние, в котором одновременно выполняются два условия, два свойства. Его свойства и обратное ему свойство. Одновременно. И тогда для того, чтобы сравнить эти два качества, сравнять эти два качества, возникает творение, мироздание. Как из отсутствия присутствия Творца и его присутствия, ощущения Творца, два этих ощущения и определение из этих двух разных качеств у нас определяется творение. Это творение называется уже экраном, масах. И намерение. И это творение рождается из хисарона, из потребности, желания. Этот хисарон должен быть определенным, необычным. А хисарон как следствие ощущения присутствия Творца, к тому, чтобы ощутить Творца и определить свое отношение к самому Творцу. Третьих вещи. Хисарон и наслаждение, желание наполнения и определение собственного отношения к ним обоим. Вся эта ситуация называется Орвекли, то есть свет и кли, и экран между ними, масах. Когда у нас есть все эти три объекта, мы можем начать говорить о реальности, в которой находится творение. Если не достает одного из этих трех параметров, конечно, мы не можем уже говорить о понятии творения вообще. То есть все зависит от желания относительно присутствия Творца. Два этих полярных чувства. Да, действительно интересно, как Рав нам сказал, что все ведь находится в четырех стадиях прямого света, и это буквально матрица всей нашей реальности. Мы видим, как Творец создает основы всего мироздания. Мы видим, что и тут, несмотря на то, что Рав не дал этому какой-то заголовок, четыре стадии прямого света, так или иначе он об этом говорит через статью Рабаша, мы слышали, что, по сути, творение является экраном, масах. Экран, то есть намерение. Намерение — это очень необычное восприятие. По сути, мы говорим о творении не как желание наполниться и всего лишь, а его отношении, выстраивании взаимоотношений с Творцом. Там он действительно начинает приобретать понятие творения. Мы знаем это и также из того, что мы называем средняя линия, когда творение выстраивает себя снизу вверх. Тут, по сути, я думаю, что мы, также изучая Птиху, в день внук Каббала, этому Сефирота, Тес, мы это начинаем изучать все более и более системно, понимая, действительно, как выстраивается творение снизу вверх. И вот мы удостоились действительно изучения вот этой статьи Рабаша, то толкование, которое нам дает Рав. Мы можем все это связать воедино и изучение миров сверху вниз и нашу работу снизу вверх, как это все объединяется. Чем статью?
1: Ну, давайте перейдем к статье. Мы выбрали отрывок, который занимается очень таким живым, но практическим. И говорит здесь Рабаш, и следует объяснить это тем, что было во время дарования Торы. Наши мудрецы сказали, когда Моше поднялся на небеса, ангелы-служители сказали Творцу: «Властелин мира, что делает среди нас рожденный женщиной?» Он ответил им: «Он пришел получить Тору». Они сказали ему: «Скрытое сокровище, ты хочешь дать ее смертному? Что такое человек, чтобы ты помнил о нем, Творец, Господин наш, как величественное имя Твое по всей земле, а Твое великолепие на небесах?» Творец сказал Моше: «Дай им ответ». Сказал им Моше: «Вы спускались в Египет? Есть злое начало среди вас?» В чем здесь дело?
0: Ну, каким образом мы здесь, конечно, должны из этого образа понять взаимоотношения между Творцом и Творением, что является, по сути, инструментами для того, чтобы средствами для того, чтобы возникло правильное взаимоотношение, чтобы не вспомнить это чисто как историю.
1: И мы это как следует изучали сегодня.
0: Да, действительно, товарищи нам указали на самое важное, то есть как мы должны правильно воспринимать этот каббалистический язык. Это не язык Талмуда Десяти Сферот, это более повествовательно, но тут мы тоже говорим о взаимоотношениях.
1: Если мы все-таки говорили об отношении к тексту, мне очень понравилось, как объяснили товарищи, что вся наша учеба и правильное отношение к ней выражается именно через работу между нами, товарищи в десятке. И там, по сути дела, мы должны выяснять всю эту систему. Это напоминает нам намерение, с которым мы продолжаем читать статью.
0: Да, мы слышим про ангелов, слышим про Моше, который говорил, общался с ангелами и так далее. Но скоро будем говорить о свете хасадим, хохма. И как Нив нам объяснил, мы должны все это искать внутри нашей работы с товарищами. То есть, если товарищи рядом, я задаюсь вопросом, насколько я их чувствую, насколько я желаю быть в заботе о них, думая о них, насколько я направляю свое сердце в их направлении, насколько я желаю дать им, насколько я желаю соединиться с ними. И тогда все, что я слышу, Келим Каббала, получение Келим, отдачи. Я желаю это найти в своих отношениях к товарищам и подругам. То есть, что такое развитие этих Келим? Отдача — это развить свою заботу товарищам к нашему слиянию с Творцом, общему. Когда я нахожусь в обратных мне желаниях, я нахожусь дальше, грубее в своих Келим. И таким образом мы все время ищем эту точку соприкосновения между товарищами и тем языком, который мы с вами изучаем по тексту, по этим историям. Таким образом мы никогда не впадаем в эти, может быть, какие-то фантазии, которые нерелевантны, потому что пытаются передать нам текст. Сейчас мы не совсем на уроке Талмуда Десять Сферот, но и когда мы что-то чертим, сама геометрия, она является некой абстрактной формой для того, чтобы тоже указывать на взаимоотношения между Творцом и Творением, нами и товарищами. Это все описывает взаимоотношения Творения и Творца. В результате все делится на свет и кли, и экран, который между ними.
1: Ну, давайте посмотрим, как пишет нам Рабаши на эту реальность. Он пишет как ответ на этот вопрос, когда спросили, отдающий килим, как может быть, чтобы именно получающий килим творения получает внутреннюю суть Торы, когда у них нет к этому никакого отношения, когда вроде бы отдающие килим ангелы, они как бы относятся, потому что они в подобии свойств. Они в отдаче, и Тора в отдаче. Так кто же должен получить Тору? Отдающий килим или получающий? В этом вопрос и ответ. Как сказано выше, мы прошли несколько абзацев вперед и продолжаем. А ответ, как сказано выше, в том, что внутренняя Тора делится на два света, называемых светом Хасадим и светом Хохма. Свет Хасадим приходит в отдающий килим, так как он исходит от прямого света. Как мы учили, хохма в конце своем, то есть после получения света хохма, который является свойством цели творения, то есть желанием Творца насладить свои создания, ведь благо и наслаждение, которое он хочет дать, должны иметь кого-то, кто получит это благо. А этого еще не было. Поэтому он создал как сущее из ничего это желание получать, называемое первой стадией авиюта. То есть это первая стадия пхина, которая вышла и раскрылась как сущее из ничего, потому что не было никакого корня получения в реальности. Получается, что кли хохма — это кли получения света творения. То есть для этого кли созданы небо и земля. Другими словами, вся цель сотворения миров заключалась в том, чтобы это кли получило благо и наслаждение. Получается, что без этого кли, называемого желанием получать, нет места творению миров. Но потом, то есть хохма в конце, получив свет, почувствовала, что она по свойствам противоположна дающему и захотела достичь подобия по форме. Поэтому она преодолела в себе желание получать и сказала: «Я хочу отдавать».
0: Мы здесь приостановимся и добавим пару слов. Повторим, по сути, то, что мы слышали от Рабаша. И огромная мощь в этом, как Рабаш нас всегда приподнимает в своих статьях на такую высоту через все, что написано и в Торе, через все строение мироздания. И тут он нам напоминает, по сути, принцип построения четырех стадий прямого света для того, чтобы углубиться в ответ на этот вопрос. Ангелы задали вопрос, зачем нам нужны кили получения, зачем, как может быть такое, что Тора будет воспринято именно там. И Муше им сказал: «Вы были в Египте, у вас есть злое начало». И тогда Рабаш продолжает объяснять, что прежде всего, что такое Тора? Тора — это весь ор, Тора, слово ор, свет Творца, который воспринимается в творении как результат в двух формах, поскольку это единственный свет. Но творение по своим килим определяет для себя это свет Хасадим или свет Хохма. Свет Хасадим — творение, есть килим отдачи. и он находится в свете Хасадим. И когда мы говорим о Келим Каббала, получении, мы говорим свет Хохма. Теперь он нам напоминает, что когда была создана первая стадия, это было создано как сущее ничего, и там находится, оттуда начинается творение. И корень всего этого находится там, то есть сущее ничего. Не было такой стадии в реальности, и первая стадия — это желание получать, которое сотворено. Обратная стадия творению Творцу, отдача. В результате первая стадия ощущает, что есть дающий за всем благом, которое он дает. Дающий, стоящий за наслаждениями, начинает желать быть как он, желает уподобиться ему по форме, желает стать дающий. До этого момента более-менее мы дошли как раз.
1: Да, и тогда он говорит, это корень света Хасадим, то, что первая стадия говорит, я хочу отдавать, это корень света Хасадим, который есть в мирах, и который считается светом исправления творения. А после этого бина в конце увидела, то есть вторая стадия, что поскольку цель творения состоит в том, чтобы нижние получали, а не отдавали, она пошла на своего рода компромисс, чтобы получить хасадим с небольшим количеством хохмы. То есть получить хохму в качестве небольшого количества, зейранпин, называемый светом хасадим со свечением хохмы.
0: Итак, мы слышали, что первая стадия, в результате, в конце первой стадии, есть дающий, и благодаря этому она раскрывает себе вторую стадию. Вторую стадию — это уже желание отдавать. Она задается вопросом, как мне сейчас отдавать? Мне нечем отдавать. Без этого я не смогу получать. Я для этого должна получать. Если я не смогу получать, я не смогу отдавать. Единственный мой путь отдавать — это получать ради отдачи. Это уже порождает стадию зеранпин. Как третья стадия. Что у нас потом?
1: А потом мы учим, что в конце Зейранпин увидел, что цель творения заключалась не в том, чтобы высшее изобилие, то есть свойство доброго и творящего добро, светило в малом количестве Зейранпин, а всеобъемлющее. Это называется сфера Малхут, которая является настоящим кли для получения высшего блага. Другими словами, кли Малхут — это кли, в котором может светить свет цели творения, который Творец хочет дать творению.
0: И он скоро это свяжет с Моше. Ну, скажем еще пару слов о четырех стадиях прямого света. Что тут происходит, по сути, Зеранпин в результате? Он приходит к пониманию того, что несмотря на то, что он действует ради отдачи, но тут в третьей стадии получается некое действие, которое уже подобно Творцу. Сколько он действительно получает ради отдачи. Но это пока еще только лишь свечение хохма. То есть это свет хасадим в посветке хохма, свечение хохма. Творец желает отдать весь свет творения. Не только в Зеранпин, не только в малой стадии, а во всей полноте. И тут нам объясняет Раба, что есть дополнительное развитие, которое уже продвигает нас к полному развитию. Получаешь то, чтобы действительно что-то принять, нужно принять все. Тогда пробуждается в нем истинная кли для получения всего изобилия, кли Малхут, сосуд Малхут, и в нем будет получен весь свет цели творения.
1: Да, и сейчас ответ. Отсюда мы можем понять ответ Моше, когда он сказал: «Не спускались в Египет, и нет у вас злого начала». Поэтому вы не можете получить внутреннюю Тору, то есть имена Творца, так как этот свет цели творения только для рожденного женщины, то есть только для тех, у кого есть желание получить, то есть малхут, называемое свойством нуква, женщина, а не ангелы, у которых нет получающих килим, и которые относятся к свойству от хазы и выше, которые являются килим бины, отдающими килим, а не получающими килим.
0: То есть ответ на тот вопрос, который Моисей задал ангелам, есть ли у вас злое начало, это, по сути, то самое кли, тот самый сосуд, который должен быть для получения всего света, это действительно кли получения, это самый грубый килим. И этого нет у ангелов. Ангелы, по сути, являются отдачей, а самое большое кли — это как раз кли получения, который должен наполниться всем светом творения.
1: Мы очень хотим послушать ваши вопросы в системе Арвут. И здесь, в студии, и через чат системы Арвут. Давайте посмотрим клип номер 2 Арава, в котором он объясняет нам, насколько этот процесс, который мы изучали, 4 стадии прямого света, требует прежде всего выяснения в самом человеке. Где эти желания, отдачи, получения? Что это за экран между ними, и это в отношении Творца. И прежде всего нужно выяснить снизу эти килим. Давайте посмотрим клип номер 2, и тогда перейдем к вопросам-ответам. Пожалуйста. Человек — это своего рода подготовительное кли. То есть тот, кто должен был быть кли, должен был быть творением, если начинает в нем образовываться желание, правильное желание, то есть присутствие Творца, он без этого не может начать свою работу, установить свое намерение, в каком виде он готов и согласен с этим присутствием Творца. Поэтому состояние, из которого начинают, — это достижение правильного желания. И поэтому Мидраш рассказывает, что Творец обратился к каждому из желаний, и никто не хотел соглашаться с получением силы исправления. Только особое желание, которое почувствовало себя противоположным Творцу, что оно хочет не уподобление Творцу, а только ощущение присутствия Творца. Это желание называется «Исраэль после разбиения». А почему не народы мира? Народы мира — это желания, которые не чувствуют в противоположность своему желанию присутствие Творца, которое приводит их к стремлению, к намерению. Так мы видим отсюда, что есть большая работа. Также в обработке этих желаний настолько, чтобы привести их к правильным, настоящим желаниям, которые будут называться клипот, желаниями святости, чтобы уже желания были в точности направлены на духовные понятия. И когда мы приходим к этим желаниям, тогда человек называется, что он уже касается свойства Исраэль. Не в исправленном виде, в качестве Ахараим, все-таки приходит к тому, чтобы стать Исраэль. То есть, что представляет собой Исраэль? Это тот, кто чувствует себя неисправленным, что он обратен Творцу. и начинает понимать в противостоянии с Творцом, что подобие свойств должно стать его целью. Тот, кто не чувствует себя неисправленным и требующим исправления, он называется просто народом. Он, ему не нужна Тора. Он говорит, для чего нам она нужна.
2: Да?
1: То есть свет, возвращающий к источнику.
2: Как не шар?
1: И так и остается. Пока эта часть в творении Израиль не исправляет себя и получает Тору, исправляет себя, а затем уже становится светом для народа. Также из Израиля правильный хисарон распространяется ко всем остальным желаниям, поскольку раскрывается взаимовключение их. И тогда и те желания, которые называются народами, они начинают желать этого исправления, средства к исправлению, называемого Тора. Кто называется Израиль? Тот, кто чувствует себя неисправленным, обратным Творцу. Он начинает понимать в противостоянии с Творцом, что уподобление по свойствам должно стать его целью. Женщина Испании 5, пожалуйста.
3: Gracias, amigos. ¿Cuál es la diferencia entre anhelar sentir la presencia del Creador y establecer ya una relación con el Creador dentro del trabajo en la escena?
4: Спасибо, Хаверим. ¿Какая связь между устремлением к Творцу и выполнением, поддержанием связи в духовной работе?
5: Асав,
4: мы изучаем творение как созданное для того, чтобы быть подобным Творцу. Почувствовать Творца или почувствовать даже присутствие Творца — это то, что хочет наполняться. Рав прошел все эти этапы, по сути, условия для создания творения. Вначале есть просто желание, желающее наслаждаться, желание наполняться, желание получать, хочет быть полным и наполненным, удовлетворенным, все. Затем хочет наполниться присутствием Творца, уже не просто наполнение. Затем следующий этап хочет уподобиться Творцу, то есть выстроить такое отношение по отношению к Творцу и дающему. То, что я хочу быть как ты, так же, как и ты по отношению ко мне, в этом отличие.
1: Да, есть у нас здесь вопросы в системе Арвут. Вы приглашены задавать еще вопросы. Так, женщина Украины спрашивает, что значит приготовить светильник десятки? По сути дела, вы относитесь к тому, что пишет Рабаш. Приготовьте мне светильник. Он спрашивает, как может быть, что Творец, нуждается в том, чтобы ему подготовили светильник, ведь он находится в любом месте, и там есть свет. О чем же говорится? Еще раз говорится о тех же получающих келим, которые мы должны подготовить и именно их исправить на ради отдачи. Так как же мы это делаем в десятке? Мы это делаем в десятке с помощью того, что мы работаем над нашим объединением из намерения выстроить отдающий келим. Так в этом мы раскрываем все больше и больше желания, которые требуют исправления. И именно эти келим, говорит Творец, и вся статья этому посвящена, что именно неисправленные, разбитые келим получающие хочет Творец, потому что именно в них получаем свет целетворение.
4: Да. Поэтому, когда мы слышим такую фразу, должно что-то очень как бы, привлечь наше внимание. Нам нужно что-то практическое, что-то близкое. Мы должны создать кли, чтобы буквально осветить кли Творца. То есть место, где Творец, куда Творец может зайти.
1: У нас есть вопрос в студии, пожалуйста.
4: Вопрос. Нив прочел ответ, что человек чувствует себя испорченным, неисправным по отношению к Творцу и просит исправления. Вопрос, чтобы почувствовать неисправность в отношении Творца. В чем-то должно быть уже ощущение Творца, насколько я понимаю. То есть в чем-то чувствовать его, и тогда, соответственно, чувствовать другое состояние. Как прийти, если я еще не чувствую Творца, но понять, что я уже противоположен ему? Можно почувствовать Творца, не находясь в духовном?
1: Да, на самом деле вопрос. И для этого нам говорят очень простой принцип, правило, что от любви к творениям, к любви к Творцу. То есть самая практическая близость, которая представляется нам, какое отношение у нас по отношению к Творцу, это именно по отношению к нашим товарищам в десятке. И тогда у нас есть очень четкий показатель, насколько мы находимся в подобии по свойствам Творцу, если мы находимся в подобии по свойствам товарищам, то есть хотим быть с ними как одно целое. И именно в той же мере мы можем раскрыть нашу противоположность и наше сопротивление, и забывание на всех уровнях сопротивления. И именно на это мы можем просить исправления.
4: Получается, что есть у нас система в нашем мире. Вопрос прозвучал правильно. Где я возьму такое ощущение противоположности? Он себя разбил на мелкие части. И есть эти части в каждом товарище. Я стараюсь видеть их, приблизиться к ним, быть в поручительстве. Тогда только вижу, что какое-то отличие. Тогда вновь вижу, предлагаю попытки, и потом вижу противоположность. То есть через противоположность и молитву я уже прихожу на урок к свету. И вот тут методика становится практической и близкой к использованию. Мы рядом с товарищами, и мы можем начинать развивать ощущение противоположности и потребность уподобиться ему.
1: А, есть у нас дополнительное. Шахар, пожалуйста.
4: Чувствуется так, что достаточно только осознания зла, чтобы раскрыть Творца. А говорит, не говорится о необходимости в объединении. То есть, допустим, у человека есть ощущение Египта. Какая связь с тем, что как бы есть только сознание зла, а где потребность в объединении?
1: Это правильно, и часто этот вопрос встает в статьях Рабаша, потому что не во всех статьях он указывает это средство объединения разбитых келим. И здесь мы должны принять в расчет, что вся система, то есть не в каждой статье, как он сейчас нам описывает разбитие, разбивание миров и души, и частей души, и так далее. Он пишет здесь, по сути дела, о принципах, которые направляют нас в работе на всех ее этапах. И поэтому он говорит очень ясно, что он говорит. Что говорит Моше, были вы в Египте, есть у вас злое начало, так что такое ощущение Египта? Это ощущение того самого разбиения, этой общей души, которую мы как раз должны собрать. То есть сразу же в этой статье он говорит, что является исправлением, требуемым от человека, это именно исправление злого начала. И где это злое начало раскрывается, так в мере, насколько он хочет быть подобным Творцу, быть в отдаче и желает выразить выход свой из Египта, Египта, выход из Египта злого начала, и он как раз обращается к Творцу, и здесь не написано о любви к товарищам и так далее, но по сути дела об этом написано, потому что здесь говорится именно об этом исправлении разбиения.
4: Рядом с этой статьей есть другие статьи, групповые статьи Рабаша, где он очень подробно это все объясняет. Да, не в каждой статье есть все детали, но общая картина будет, конечно же, такая, что все проходит через систему, которая называется «товарищи».
1: Женщина Италии, пожалуйста.
5: Тода Нив, тода Асаф. Our goal is equality of form with the Creator. So the divine essence.
1: Цель подобия свойств с Творцом.
5: Beyond existence.
1: Это причина того, что сущность Творца остается в нас и остается кроме нашего существования. Цель уподобления по свойствам Творцу, и какой был конец вопроса?
4: Да, это то, что остается в нас, несмотря на то, что мы продвигаемся.
5: Without existence or beyond existence.
6: Лу тафасти та шеала.
7: Вал ани хшев ше
4: непонятен полностью вопрос.
1: Но я думаю, что в конечном счете духовная сущность Творца должна реализоваться в нас во всех абсолютно желаниях, то есть именно в получающих самих келим. Именно для этого были созданы эти келим, для того, чтобы они наполнились светом Творца. Верно, на первом этапе, уж, конечно же, на этапе, на котором мы находимся, на этапе подготовки, где мы оторваны от Творца, наша возможность почувствовать Творца, она только через то, что называется веру в мудрецов или через работу в десятках, когда мы благодаря этому приближаемся, и это пока еще недостаточно ощутимо, не облачается в келим. То, что называется в качестве пока что окружающего света, но исправление должно быть не только в келим отдачи и не только в получающих келим, но именно в самом каменном сердце, только в малхут де мал. Все должно быть исправлено согласно замыслу творения, и также будет исправлено. Это обязательно произойдет. Этот конечный результат будет. Понятно? Но все это происходит на самом деле по этапам развития души. Здесь был еще вопрос Женя. Из женщины Мак 167, что мы должны сделать, если наслаждение этого мира тянут нас вниз, и человек уходит от духовного желания? Как действовать в такой ситуации?
4: Ну, во-первых, да, верно все, Евгения. Правильно, что можно делать? Прежде всего, это мы. И мы все время... нас бросает в стороны, поднимаемся и падаем. И как бы можно было по-другому чувствовать, если бы не было точка обзора, точка наблюдения? Так вот как раз это как раз великое такое раскрытие. Опа, меня вновь утянуло в мир. Я забыл про товарищей, про Творца. И от этого небольшая боль. Верно? Замечательно. Именно об этом мы и говорим сейчас. И вот тогда отличие между тем, что я своим разумом и сердцем хотел бы быть в определенном месте с товарищами и Творцом в подобии с целью творения, а на самом деле занимаюсь, ну, не знаю, тем, что сегодня ем, или чем-то еще вдруг утерял всю важность и намерение. Но сейчас я чувствую это. Сейчас я могу сделать шаг. Прежде всего, нет никого, кроме Него. Прежде всего, я возвращаю это состояние к Творцу. Очень часто дает Рав нам пример. Мы как дети для того, чтобы Нужно оставить ребенка, чтобы он сам сдал. Ребенок сам сделал шаг, и тогда его нужно отпустить. Но что делать? Нужно стараться все время укреплять намерение, возвращаясь к товарищам и поддерживать ежедневные рамки, так чтобы эти отрывы были маленькими. И все. Распознал, опознал, понял. Все, можно возвращаться к товарищам. Помогите, укрепите намерение. И вот для этого вся наша методика и рабаш, как относиться к товарищам, чтобы дали мне сил, поднимали меня, какие я могу делать усилия. Тут и привычка тоже, и все рамки. И об этом речь. Понятно, что мы все время можем чувствовать себя, что нас утягивает. И вот тогда все это танго, скрытие, раскрытие, падение, подъемы, нет никого, кроме него, или если не я себе, то кто же мне? Как сделать еще шаг вперед, когда меня Творец то оставляет, то возобновляет связь? И вот это трение и есть построение творения. Или буквы работы, иногда он пишет в другом месте. Нам нужно восстанавливать эту связь с Творцом через подъем и падение.
1: Есть еще несколько вопросов. Хисус Франциско из Латин 4 спрашивает, какой практический процесс, чтобы воспринять Творца, чтобы это впечатление стало настоящим и решимот. Я думаю, что внутренний практический процесс именно идет в том, что я ценю, придаю важность своим товарищам в десятке и вообще всему нашему мировому клибной баруху. И почему? Потому что именно там мы можем получить силы, мы можем получить правильное воззрение, отношение. В конечном счете мы говорим об исправлении отношения, об обретении правильного хисарона, о построении молитвы. И это может произойти практически, и это происходит в таком процессе развития. Это не когда я один раз этого уже понял и держусь за это, и я не забываю. Нет. Как объяснил Асав, все время есть входы и выходы, входы и выходы. И этот процесс именно и развивает нас. Ольга из Италии спрашивает, в четвертой стадии желание, желание быть как Творец исходит из какого-то эгоистического желания к более высокому состоянию и преодолению стыда. Но как можно это превратить в настоящую любовь?
4: Кинадалет, четвертая стадия, еще не ощущает в своем начале стыд. Кинадалет — это завершение кли, завершение желания получать. То есть, с одной стороны, появляется кли, который требует наполниться абсолютно всем. Всем, что есть Творцу дать, и статусом Творца в том числе хочет всем управлять, поэтому называется царство Малхут. От слова «я буду править». Желает статус Творца, хочет быть как он, хочет получать. После этого пробуждается свойство стыда. Появляется ответ на четвертую стадию, которая хочет все получить, ощущается стыд. Что такое стыд? Отличие, бесконечная разница между моим свойством получания творения и свойством корня, шорош, Творца, свойства отдачи. И вот отношение, ощущение отличия и приводит к стыду. Теперь в чем вопрос?
1: А вопрос был, как этот стыд становится настоящей любовью, потому что это только эгоистический как бы выбор. Да?
4: Ну, во-первых, этот стыд — это не эгоистический стыд. Это стыд по-настоящему духовный. Мы хотим, чтобы любой стыд в нашем мире распознать как... То есть ощущение стыда получает копию в наш эгоистический мир, проекцию, точнее. Я не хочу, чтобы на меня смотрели как на вора, и чтобы меня как-то снизили мой социальный статус, поэтому я стыжусь получать. Мы говорим о свойстве как отдающего вместо получающего. И тогда как прийти к подобию по свойствам? Для этого есть вся система миров, а потом и миры, которые души, которые разбиваются, и поиск ощущения Творца, большое эгоистическое желание, в котором человек находится, ищет товарищей себе подобных, чтобы соединиться с ними. И весь этот процесс, и, по сути, все творение создано для того, чтобы исправить творение. Для этого созданы все миры и все такое.
1: Женщина Макс 142, пожалуйста.
8: Здравствуйте, дорогие подруги, дорогие учителя. Большое спасибо, в первую очередь, за такой замечательный урок, за такое замечательное объяснение. И у нас появился вопрос во время объяснения учителей к уроку. Вы сказали, что на этапе подготовки, где мы находимся, чтобы почувствовать Творца, исправление происходит не только в отдающих и получающих килим, но в самом сердце малку де малку. Вы могли объяснить, что значит исправить каменное сердце малку де малку? Что вы имели в виду?
1: Я не знаю, что именно вы имеете в виду, что мы сказали, но во время подготовки мы пока еще не можем по-настоящему сказать, что мы определяем килим малхут, и уже, конечно, не малхут де малхут, потому что малхут де малхут — это то, что исправляется только в конце всего исправления. То есть это что-то, когда есть принцип в исправлениях, что мы исправляем от легкого к более тяжелому, то есть от чистых желаний к более грубым и далеким от отдачи желаний. И поэтому, согласно нашим действиям, мы не можем сказать, что мы исправляем малхут, потому что мы не можем в точности определить, где они и что собой представляют, с одной стороны. А с другой стороны, все творение и вся реальность — это килим малхут, которые должны исправиться. И мы, с одной стороны, это можем сказать, а с другой стороны, не можем, потому что мы не совсем постигаем в точности килим малхут. А что мы действительно постигаем, это практически и в действии. Мы действительно постигаем то, что мы можем как раз работать в работе по нашему объединению, объединению частичек душ. И это раскрывает нам вот эти части, где именно разбиение, в чем исправление и в чем состоит наш выбор. И поэтому мы постепенно, с помощью раскрытия отдаления между нами, можем исправить это и раскрыть более грубые килим с каждым разом, пока мы в конце не приходим к этим килим малхут де малхут, и, может быть, это ответ Ирены из МАК 142 женщины, что исправление килим в конце малхут де малхут, которое исправляется особым светом Творца, но, как мы сказали, исправляют эти килим от легких к тяжелым, и это происходит десятки. Есть еще вопрос? О, да, пожалуйста.
4: Уже первый час мы здесь находимся как стажеры. Такое очень глубокое чувство, которое начинает проявляться, и связь между нами. Как с этим работать? И как привести это к центру своей десятки, каждой своей? Я бы сказал, что можно связать это шахар именно с тем, о чем мы говорили. Мы находимся здесь с товарищами, которые приехали с разных мест для того, чтобы вместе почувствовать взаимовключение относительно цели, побыть какое-то время вместе. Для этого мы и выясняем искры, который находится внутри меня и в товарищах. И я хочу, чтобы была связь между искрами, чтобы подняла всех нас. Мы хотим дать в эту связь как можно больше. Мы хотим быть в самом лучшем поддерживающем окружении, которое только может быть, чтобы выполнить работу. Чтобы мы могли сосредоточиться только на искре товарища, подруги, моей искре, и стараться только быть в заботе от сердца к сердцу, от искры к искру, стараться связать вместе все это. И тогда почувствуем, что наше устремление к Творцу, оно общее. Начинает приобретать форму, когда я иду к Творцу не с какой-то личной просьбой, я хочу, чтобы он исправил клик, который я разбил, чтобы исправил то, где он может раскрыться. И мы над этим работаем между нами. Если с таким желанием мы придем на урок к свету, ничего больше не нужно. Все будет открыто. Есть. Окружение, я думаю, самое лучшее, которое только может быть, для того, чтобы сосредоточиться только на работе. Я думаю, что и в этом процессе стажа мы стараемся выстроить это так, чтобы были самые разные действия, нюансы, возможности. Все есть возможности, чтобы включиться еще больше. В тот дух, который тут есть, в дух, в учениках Рава, и то, что мы впитали, то, что существует и передается дальше, находится между нами, нужно только научиться раскрывать, чтобы открываться, чтобы вошел в меня как можно больше. И чем больше через меня пройдет товарищ, тем лучше. Считаю, что да, это очень большая возможность. Не согласится наверняка какое-то особое ощущение в комнате. Да, чувствуется. Когда люди приезжают с желанием и хотят вложиться, то это желание на объединение поднимает всех. Всех абсолютно.
1: Итак, большое спасибо всем, всем товарищам и подругам, всем товарищам, которые с нами здесь в студии. Есть у нас два сообщения в завершение. Дорогие друзья, вы приглашены сегодня на особый урок на тему 9 ава, который будет транслироваться в системе Арвуд между 18.50. Ведут Гилад Шадмон и Орен Леви. К сожалению, это только на иврите, и в ближайшие воскресенье 26 июля между 18.30 и 19.30 произойдет особое собрание товарищей. Любовь — это находиться в желании товарищей. Это будет транслироваться по системе Арвуд. Приглашены все с 18 лет и старше. Завершим песней.

0: Келим Эдьотот Бавода.
1: Что такое простые келим в духовной работе?
0: Амидраш омер везе лешоно.
1: В Мидраше сказано, и тьма не скроет от тебя, и ночь, как день светит, а тьма, как свет. А нам, он говорит, при возжигании лампад. На что это похоже? На царя, у которого был возлюбленный. Сказал ему царь, «Знай, что я буду трапезничать у тебя. Так иди и приготовь для меня». Пошел возлюбленный его и подготовил простой посох, простой светильник и простой стол. А когда пришел царь, пришли с ним и слуги его, окружили его со всех сторон, золотой светильник пред ним. И когда возлюбленный его увидел это великолепие, устыдился он и спрятал все, что приготовил для него, ибо все это было простое. Сказал ему царь, «Разве я не говорил тебе, что буду трапезничать у тебя? Почему ты ничего для меня не приготовил?» Сказал ему возлюбленный его, «Увидел я все это великолепие, появившееся вместе с тобой, и стало мне стыдно. Поэтому я спрятал все, что приготовил тебе. Ведь это были простые вещи». Сказал ему царь, «Я клянусь, что уберу все предметы, которые я принес, и ради твоей любви буду пользоваться только твоими предметами». Келим. И сказал он Израилю, «Приготовьте мне светильник и свечи». Конец цитаты. Следует понимать эту аллегорию, которую приводит Мидраш, что это ответ на то, что повелел Творец о светильниках и свечах. Ведь у него есть все. Как написано, и тьма не скроет от тебя. Поэтому вопрос в том, зачем ему светильник и свечи? И ответ, что хотя у Творца есть все, в любом случае, ему нужны келим нижнего. И он называет келим нижнего простыми келим. Поэтому нам следует понять, что представляют собой простые келим. Ведь Творец желает именно эти келим. Известно, что желание называется кли. Следует объяснить это так, что его желание было насладить свои творения. И это называется кли Творца, то есть желание отдавать. Желание Творца отдавать породило желание получать благо и наслаждение. Все то, чего Творец хочет, чтобы творения наслаждались. Это называется келим нижнего. Это значит, что желание получать называется простым, а не святостью. Тогда как желание отдавать называется клей святости. Как сказали наши мудрецы о стихе, «Святы будьте, сможешь, как я». Поэтому написано, «Ибо свят я, и святость моя выше вашей святости». И спрашивается, кому придет в голову сказать, что человек так же свят, как и Творец? Ведь для этого нужно привести свидетельство, что так написано. Но ведь это не так. Может ли быть такое? Но слова «сможешь, как я» означает «пользоваться, как я», только желанием отдавать. Поэтому можно сказать также, что народ Израиля будет использовать только желание отдавать, а желание получать не использовать его вообще. В этом смысл сказанного «сможешь, как я»,

0: моя святость выше вашей святости. И вы не можете оставаться только с желанием отдавать, а вам нужно пользоваться и получающими келем. Но необходимо этому кли дать намерение ради отдачи. Согласно сказанному, следует объяснить, что келем Творца являются отдающие келем. И нет там свойства получения вообще, а все его желание — только отдавать. Но чтобы не было хлеба стыда, было сделано сокращение и скрытие, чтобы свет светил только тогда, когда там есть исправление, чтобы намерение было ради отдачи. Тогда Творец светит там своим светом. И из сказанного поймем эту аллегорию, когда царь сказал, что хочет пообедать у возлюбленного своего, и сказал ему: «Пойди и приготовь для меня», то есть чтобы сделал работу по получению ради отдачи. И он пошел и приготовил. А потом, когда свет пришел в качестве желания отдавать нижним, а человек получающий, хотя и с намерением ради отдачи, но кли, с которым он работает, это желание получать, а не отдавать. Поэтому ему стало стыдно, что он использовал простые кели, хотя у него было намерение, но действие было получение. Поэтому человек стыдится и не хочет заниматься тем, чтобы получать ради отдачи. Он хочет работать только в отдающих келим, которые являются царскими келим. А всю работу, которую он делал для того, чтобы построить намерение на отдачу, эти келим он скрыл, так как теперь ему стыдно пользоваться простыми келим. Причина этого в том, что теперь он удостоился увидеть величие и важность царя. Поэтому он хочет работать только потому, что он велик и правит всем. Это значит, что величие царя привело к тому, что нет для него ничего важнее, чем служить великому царю. И в этом смысл слов. «А когда пришел царь, пришли с ним и слуги его». И когда возлюбленный увидел все это великолепие, он устыдился. Получается, что из-за величия и важности царя ему было стыдно пользоваться простыми кели, как сказано выше, что они являются получающими кели. И в этом смысл слов. Царь сказал ему: «Разве я не говорил тебе, что буду трапезничать у тебя?» Следует понять, что это означает, что Творец обедает у человека. Однако надо понимать в общем и целом, что значит, что человек должен делать все ради Творца, то есть для того, чтобы приносить удовольствие своему Создателю. Наши мудрецы сказали, что мы должны верить в вознаграждении наказания. Как написано: «И надежен работодатель твой, что оплатит тебе труды твои». Это значит, что поскольку Творцу нужно, чтобы кто-то исполнил Тору и заповеди, а они исполняют Тору и заповеди, чтобы угодить ему, взамен Творец платит вознаграждение. И это можно понять из отношений между человеком и его товарищем, когда товарищ нуждается, чтобы другой дал ему. Поскольку у товарища есть хиссарон, поэтому возможна отдача. И когда товарищ дарит ему подарок, и получающий подарок наслаждается им, то получающий подарок этим платит ему сполна. Но как мы можем сказать это о Творце? Неужели он имеет хиссарон, и нижние могут ему что-то дать? Если так, то что значит, что народ Израиля дает работу, а в обмен он дает за работу вознаграждение? Кроме того, мы должны понять то, что сказали мудрецы. Исраэль дает пропитание Отцу своему на небесах. Какое питание они дают ему, от которого он питается? Известно то, что доставляет человеку радость, это и питает его, неся ему удовольствие, удовлетворение в жизни. Человек может зарабатывать много денег и иметь достаточно еды и питья, но если он не испытывает удовлетворения от жизни, считается, что ему нечем питаться, нечем жить. То есть нет того, ради чего стоило бы жить, ради этого удовольствия, которое он получает. Поэтому есть люди, которые получают удовлетворение в своей жизни только от удовлетворения страстей. Это уже дает ему питание. То есть есть что-то, что питает его, чтобы ему стоило жить. То есть то, что он доставляет человеку удовлетворение, это дает ему смысл жизни. Поэтому в мире есть люди, которые богаты и не имеют недостатка в деньгах. Но жизнь надоедает им, если у них нет от чего получить удовлетворение в жизни. Получается, что пропитание не обязательно означает еду и питье, а пропитание означает то, что питает человека, и от чего он получает удовлетворение в жизни. Согласно вышесказанному, нам следует объяснить слова мудрецов. Израиль дает пропитание Отцу своему на небесах. То есть они дают Творцу место, чтобы его желание, которое заключалось в том, чтобы насладить свои создания, реализовалось. То есть это место, где Творец может доставлять творениям благо и наслаждение. И творения наслаждаются и говорят, что теперь мы чувствуем благо и наслаждение, которые были заложены в замысле Творца и которые Он хочет дать, а мы получаем благо и наслаждение. Другими словами, до того, как мы обрели отдающий келим, чтобы могли получать ради отдачи, не мог свет, несущий наслаждение его созданием, прийти к нижним, по причине того, что над келим, которые должны были получить высшее благо, пребывали сокращения и скрытия. Поэтому замысел Творца не мог быть реализован. Но когда народ Израиля исправляет себя отдающими келим, чтобы могли получать ради отдачи, становится возможным исполнить его желание. А это означает, что Творец наслаждается тем, что у его желания появляется место для раскрытия. Это называется «Израиль дает пропитание Отцу своему на небесах». Поскольку удовольствие творений от получения блага и наслаждения — это питание Творца, то есть Творец наслаждается осуществлением своей цели и реализацией его желания насладить свои создания. Из сказанного поймем то, что спросили, что означает, что царь сказал, что он хочет пообедать у возлюбленного своего. В материальном мы можем сказать, что царь обедает у человека, который любит его. Но как такое можно сказать про Творца, что он обедает у творений? Ответ заключается в том, что поскольку творения наслаждаются благом и наслаждением, которое дает им Творец. То есть это и есть трапеза Творца, то есть его питание. Так как только от того, что творения получают от него все блага, это называется трапезой царя, и это его питание. В этом смысл фразы «Израиль дают пропитание Отцу своему на небесах». А теперь поймем также смысл сказанного, что сказал ему царь: «Знай, что я буду трапезничать у тебя, так иди и приготовь для меня». Пошел возлюбленный его и подготовил простой посох. Объяснение «простой» означает «получающий келим». Он приготовил, исправил их, чтобы были с намерением ради отдачи. И это то, что написано когда пришел царь и увидел все это великолепие, то есть удостоился постичь величие царя, ему стало стыдно пользоваться получающими келим, хотя они и были ради отдачи. Теперь выясним то, о чем спрашивает Мидраш. Разве не написано, и тьма не скроет от тебя, и ночь как день светит, а тьма как свет? В таком случае, почему он сказал Исраэлю, приготовьте для меня светильник и свечи? И это он объясняет в притче. Надо понять вопрос, а потом, когда мы сможем понять ответ, который дается в притче. Просто в понимании трудно понять, в чем заключается вопрос, когда Творец сказал Исраэль, «Приготовьте мне, Творец, светильник и свечи». Может ли кто-нибудь подумать такое, что светильник и свечи предназначены для того, чтобы светить Творцу? В таком случае, в чем заключается вопрос, на который ответ дает притча?
1: И следует объяснить это тем, что было во время дарования Торы. Наши мудрецы сказали, когда Моше поднялся на небеса, ангелы-служители сказали Творцу, «Властелин мира, что делает среди нас рожденной женщиной?» Он ответил им, он пришел получить Тору. Они сказали ему, «Скрытое сокровище, ты хочешь дать ее смертному? Что такое человек, чтобы ты помнил о нем? Творец, Господин наш, как величественное имя Твое по всей земле, а Твое великолепие на небесах». Сказал Творец Моше, дай им ответ. Он сказал им, вы спускались в Египет, и есть злое начало среди вас, и сразу же согласились они с Творцом, как сказано, Творец, Владыка наш, как величественно имя Твое по всей земле. Но здесь не сказано о Твое великолепие на небесах. Тогда как перед этим сказано о Твое великолепие на небесах. Мы видим, что претензии ангелов касались низкой оценки народа Израиля, поскольку у них есть келим желания получать, называемого злым началом. Поэтому Тора относится к тем, кто не так материализован, а к ангелам, имеющим лишь отдающие келим. Как написано, Ильяу, облетающий мир в 4 перелета, тогда как ангелы облетают его в 6 перелетов. И объясняет комментарий Сулам, что ангелы — это свойство выше хазе, то есть от хазе и выше, что достаточно им покрыто хасадим, поскольку у них есть только отдающие келим. Тогда как души исходят из малхут, которая находится от хазе и ниже, что является местом раскрытых хасадим, поскольку там место строения малхут, то есть собрание всех душ. И у них есть келим неи, то есть получающий келим. Поэтому душам необходим свет хухма, который дается только в получающий келим. И также сказал великий Ари, что только души, поднимающие ман, поднимают зон к Абе во имя для привлечения дополнительных мохин, так как душам нужен свет хохма, потому что у них есть получающий келим. Тогда как ангелам, являющимся свойством от хазе и выше, то есть отдающими келим, и нужны им только хасадим, поэтому, когда они поднимают ман к Зайрампину и просят наполнение, которое является лишь хасадим, а у Зайрампина всегда есть хасадим, поэтому они не вызывают никакого подъема зон. А только души, которым нужна хохма, они привлекают ее получающими келим. А этого нет у Зайрампина в постоянном виде, поэтому души вызывают подъем миров, чтобы привлечь свет хохма. Поэтому, когда зон поднимается, все миры поднимаются вплоть до бесконечности. Согласно сказанному, следует объяснить претензию ангелов. Их претензия заключалась в том, что святая Тора, которая является именами Творца, представляющими собой внутреннюю часть Торы, облаченную в материальное облачение, все это является раскрытием Творца творения. А как можно давать такое великое дело людям, находящимся на такой низкой ступени? Ведь, конечно же, должно быть подобие свету Творца, чтобы они были способны его получить. А свет Творца — это высшее благо, нисходящее к нижним. И поэтому ангелы понимали так, что только они имеют связь со светом, который является свойством дающего, потому что у них тоже есть отдающие келим, а не у рожденных женщиной, где женщиной называется свойство нуква, что означает, что Исраэль родились в свойстве нуквы, означающей получающий келим. Ведь души исходят из Малхут, которая называется собранием Исраэля. Этим следует объяснить то, что спросили ангелы. Что делает среди нас рожденной женщиной? То есть, разве он не исходит из свойства Малхут, которое является получающим кли, противоположным по свойству Торе, которое является светом отдачи? И что ответил им Моше? Никакого злого начала нет у вас. Ангелы сразу же признались Творцу и сказали: «Творец наш Владыка, помести свое величие на земле». И ответ, который Моше дал ангелам: «Никакого злого начала нет у вас», требует объяснения. Разве ангелы не знали, что там говорится о соблюдении заповедей материальных? Есть ли у ангелов тела, что они требовали, чтобы им дали, например, талит и цицит, чтобы прикрыть их тела и прочее, пока Моше не пришел и не сказал им, что Тора говорит о материальных вещах и что Тора не может существовать, кроме как только у тех, кто имеет материальное тело? Конечно же, ангелы это понимали. Но они, несомненно, требовали, чтобы внутренняя часть Торы, то есть имена Творца, была дана им. И действительно, это очень трудно понять. То есть, если дают Тору Израилю, почему ее уже нельзя дать также и ангелам? Разве это материальная вещь, что если вы дадите ее одному, вы уже не можете дать другому? А тут получается, что ангелы увидели и поняли, что если Тора будет дана Израилю, значит, Тора может быть дана именно Израилю, а не им. То есть они не достойны получения внутренней Торы, а только Израиль. Иначе должны были дать им тоже. Иными словами, открытая Тора, безусловно, принадлежит только тем, кто имеет материальные тела. Но когда они услышали, что Моше поднялся получить Тору от Творца, они спросили, что делает среди нас рожденной женщины. Он сказал им, пришел получить Тору. Они вообще не знали о даровании Торы и были в недоумении. Они сказали Творцу: «Скрытое сокровище, ты хочешь отдать его смертному, а нас не известил, чтобы и мы получили скрытое сокровище». Ведь, наверное, они думали о внутренней части Торы, поскольку внутреннее означает то, что скрыто внутри. И это свойство скрытого сокровища. Поэтому они предъявили претензии, так как видели, что Тора, то есть внутренняя ее часть, должна принадлежать им, а не рожденному женщиной. Другими словами, они привели правильные, по их мнению, доводы. То есть открытая Тора, безусловно, принадлежит только Израилю. Но почему внутреннюю Тору невозможно дать и им тоже? Из-за того, что они не знали об этом, то есть о даровании Торы, что показывает, что они не имеют к этому никакого отношения, то они правы. А что ответил им Моше? Никакого злого начала нет у вас. А так как у вас нет злого начала, то спустились в Египет. И следует понять ответ Моше, что если они требовали внутреннюю Тору, в чем заключается ответ, который дал им Моше? Ответ, как сказано выше, в том, что внутренняя Тора делится на два света, называемых светом Хасадим и светом Хохма. Свет Хасадим приходит в отдающий Келим, так как он исходит от прямого света. Как мы учили, что Хохма в конце своем, то есть после получения света Хохма, который является свойством цели творения, то есть желанием Творца насладить свои создания, ведь благо и наслаждение, которое он хочет дать, должно иметь кого-то, кто получит это благо. А этого еще не было. Поэтому он создал, как сущее из ничего, это желание получать, называемое первой стадией авиюта. То есть это первая стадия пхина, которая вышла и раскрылась, как сущее из ничего, потому что не было никакого корня получения в реальности. Получается, что кли хохмая — это кли получения света цели творения. То есть для этого кли созданы небо и земля. Другими словами, вся цель сотворения миров заключалась в том, чтобы это кли получило благо и наслаждение. Получается, что без этого кли, называемого желанием получать, нет места творению миров. Но потом, то есть хохма в конце, получив свет, почувствовала, что она по свойствам противоположна дающим и захотела достичь подобия по форме. Поэтому она преодолела в себе желание получать и сказала: «Я хочу отдавать». И это корень света Хасадим, который есть в мирах и который считается светом исправления творения. После этого Бина в конце увидела, что поскольку цель творения состоит в том, чтобы нижние получали, а не отдавали, она пошла на своего рода компромисс, чтобы получить Хасадим с небольшим количеством хохмы, то есть получить хохму как зерампин, называемый светом Хасадим со свечением хохмы. А потом мы учим, что в конце Зерампин увидел, что цель творения заключалась не в том, чтобы высшее изобилие, то есть свойство доброго и творящего добро, светило в Зерампине, а шире. Это называется сфера Малхут, которая является настоящим кли для получения высшего блага. Другими словами, кли Малхут — это кли, в котором может светить свет цели творения и которое Творец хочет дать творению. Однако мы можем понять ответ Моше, когда он сказал: «Не спускались в Египет, и нет у вас злого начала». Поэтому вы не можете получить внутреннюю Тору, то есть имена Творца, так как этот свет целетворения только для рожденного женщины, то есть только для тех, у кого есть желание получить, то есть Малхут, называемое свойством Никева, женщина, а не ангелы, у которых нет получающих Келим, и которые относятся к свойству Атхазе и выше, которые являются Келим Бины, отдающими Келим, а не получающими Келим. В этом смысл слов «не спускались в Египет», то есть, поскольку на Малхут было сокращение и скрытие, то необходимо сделать исправление на это кли. А пока нет исправления, считается, что клипа Египта властвует над желанием получать. А поскольку у вас нет желания получать, нельзя сказать, что вам нужно исправление ради отдачи. Ведь нет у вас келим для получения света, цели, творения. Из этого становится понятным ответ, что хотя у него есть ангелы наверху, которые являются чистыми келим, и там нет получающих келим, называемых простыми келим, а все они святы, и все чисты, и так далее, все же Творец выбрал именно нижних, у которых есть простые келим, ибо только в этих келим можно получить Тору в качестве святых имен. А ангелы относятся к исправлению творения. Поэтому ангелы являются слугами души. Поэтому он сказал народу Израиля: «Приготовьте мне светильник». Перейдем к уроку от 15 июля 2002 года.
0: Мы прослушали статью из третьего тома «Шлаве Сулам». Что такое простые килим в духовной работе? То есть работа относится лишь к тому, с чем можно работать, над чем можно работать. И что это единственное, что существует, это желание получать. Какой вид желания получать имеет отношение к работе? Творец создал желание. Каким образом? Средством того, что удалился из него сам. Своим присутствием. Тогда осталось пустое место. И это желание для присутствия, ощущения Творца. Это первое кли. Конечно, в этом кли все еще нет никакой самостоятельности. Есть только недостаток присутствия Творца. Все просто. Творец — это вообще природа, а кли — это копия, проекция хисарона этой природы. И что из всего этого? Пока все еще творения нет. Творение имеется в виду
2: Ацмаи.
0: Самостоятельная сила, которая действует.
2: Тохнита буре.
0: Вне программы Творца, планов Творца, вне желания Творца. Как бы против. Что это значит? Как бы вне. Относительно против Творца, противоположно ему. Как это желание, которое создано буквально из присутствия Творца, то есть буквально его копия, в котором нет, разумеется, никакой самостоятельности, совершенно не чувствует ни на йоту, что оно чем-то отделено. Не чувствую даже своей индивидуальности, как может быть, чтобы было создано какое-то полностью независимое свойство от Творца. То есть вопрос такой, если изначально есть какая-то сила, одно желание, как может быть, чтобы из него вышло что-то еще, что было бы совершенно отделено от него? Должна быть связь. И эта связь, из этой связи должно исходить управление, контроль, наблюдение, управление. Но нет. Если так, как же можно решить, что то, что выходит из Творца, когда-либо можно будет назвать творением, если изначально его не существовало? Для этого Творец создал как бы состояние, в котором одновременно есть два данных. Два свойства. Есть его свойство и есть противоположное ему свойство одновременно. И тогда из сравнения между этими свойствами появляется творение. И это и называется творением. Результат отсутствия ощущения Творца и ощущение Творца и установленное из этой разницы отношение к присутствию Творца. Из всего этого выходит творение. Это творение называется экраном, масахом.
2: Кавана.
0: Намерение. Конечно, это творение рождается из Хиссарон. Такой Хиссарон должен быть особенным, не просто Хиссарон. То есть это потребность от ощущения присутствия Творца к потребности ощущения Творца и к потребностям установить отношение к самому Творцу. Таким образом, у нас есть три элемента. Есть хиссарон и наслаждение, и то, что называется остановлением отношений между ними. И вся эта ситуация называется свет, кли и экран между ними. И тогда, когда есть все эти три элемента вместе, тогда можно говорить о существовании творения. Если не хватает одного из них, то, конечно же, не может это быть такое творение, не может существовать в реальности. То есть все зависит от желания относительно присутствия Творца. Это две полярные вещи. И поэтому человек, если это некого рода подготовительное кли, даже не назвал это еще кли, а тот, кто должен стать кли, тот, кто должен стать творением, если в нем начинает формироваться желание, причем правильное желание, к присутствию Творца, и он не может начать в своей работе определять свое намерение, в каком виде он готов и согласен с его присутствием. Поэтому состояние, с которого начинают, это постижение правильного желания. И поэтому Мидраш рассказывает о том, что Творец обратился к каждому из желаний, и ни одно из них не захотело согласиться принять силу исправления, и только особое желание, которое почувствовало себя противоположным Творцу, которое желает не сравнению, подоблению Творца, а только ощущению присутствия Творца. Такое желание называется «Исраэль после разбиения». Почему не народы мира? Народы мира — это желание, которое не чувствует относительно своего желания присутствия Творца, приводящего их
2: к
0: устремлению, к намерению. И отсюда мы видим, что есть большая работа также и по обработке желания, вплоть до того, чтобы привести их к правильным, истинным желаниям, которые будут называться клипот, желанием к святости, чтобы это были желания точно направлены на духовные понятия. И когда приходят к этим желаниям, тогда человек называется, что он прикасается к свойству Исраэль в неисправленном виде через Ахураим, но тем не менее приходит к свойству Исраэль. То есть кто такой Исраэль? Исраэль — это тот, кто чувствует себя как неисправленным, как противоположным Творцу. И он начинает понимать в своем положении по отношению к Творцу, что подобие по свойствам должно быть его целью. Тот, кто не чувствует себя неисправным и требующим исправления, он называется из народа гой. Ему не нужна Тора. Он говорит, для чего она нам нужна? То есть свет, возвращающий к источнику. И так и остается до тех пор, пока эта часть в творении, Исраэль, исправляет себя, получает Тору, исправляет себя, а затем становится светом для народов, а также и Исраэль, правильный Хисарон, распространяется на все остальные желания, поскольку раскрывается взаимовключение между ними. И тогда и эти желания, называемые народами, начинают желать это средство исправления, которое называется Тором.

0: Есть вопросы? В чем смысл ангелов, которые есть между нами и Творцом?
1: Ангелы — это вспомогательные кели, с помощью которых желание приходит к тому, чтобы стать правильным желанием, получить силы, исправить себя, потребовать наполнения, наполнить себя. Потому что у самого желания нет никакой возможности совершить какое-то действие, кроме как только ощущать себя. Как мы говорим, что каждый наш орган чувств воспринимает, согласно подобию по форме, воспринимает то, что есть снаружи. Кроме этого установления состояния, желание на большее не способно. А ощущение того, что есть внутри желания, оно само и действует. Что значит
2: действует?
1: Желание, которое доходит до конца ощущения, что и называется постижением, в каждом состоянии, вследствие того, что ощущает состояние, в котором находится, во всех его свойствах, само собой раскрывается в нем решимот следующего состояния, и он переходит в следующее состояние, и также следующее состояние он начинает ощущать, как оно проходит с ним, пока не приходит к установлению того, что почувствовало все это состояние, а затем, когда желание пришло к этому ощущению, снова проходит дальше. То есть само желание только ощущает, что с ним происходит. И в таком случае, что меняется тогда? Ему раскрывается решимот, и в контакте между решимо и светом, который находится снаружи, решимо пробуждает в желании какое-то явление, называемое ощущением. Что такое ощущение? Проявление из решимо и света внутри общего желания. А где здесь творение? Это пока еще не творение. Это всего лишь созданный Творцом материал, куда, который вложил туда решимот, то есть ступени развития, состояние развития, а свет, который светит на эти состояния, развивает их. В нем пока еще нет ничего, о чем можно было сказать, что это творение. Этот материал — это ощущающий материал. Но это не называется творением, потому что все это находится под властью Творца. Этот материал даже не чувствует присутствие Творца, он чувствует только присутствие наслаждения против своих решимот. Решимот — это решимот от хисарона и наслаждения. Когда они реализуются, тогда ощущается наслаждение на основе этого хисарона. Вот и все. Творение, которое может здесь родиться, это отношение этого желания с решимот и светом, который действует на него, относительно не наслаждения, а источника наслаждения. И это тоже приходит свыше. Потому что и это отношение, с чего вдруг желание найдет его и изобретет его, и само разовьет его, как может быть такая новая вещь в мире? А это приходит из того, что вместе со светом раскрывается источник. Тогда как этому материалу, который развивается посредством решимот, дана возможность прежде всего установить, что он хочет развиваться только для того, чтобы почувствовать источник, почувствовать наполняющего его, а не наполнение. И также установить темп развития, то есть насколько он хочет больше почувствовать, времени нет. Время — это функция желания. Насколько больше хочет ощутить наполняющего его хозяина, это называется, что он ускоряет свое развитие. Он больше раскрывается хозяину. Раскрывается. Хозяин. Другими словами, здесь есть желание, на которое строится желание, и на него создается желание. Сначала первоначальное желание к наслаждениям. Второе желание — это уже к хозяину. А третье желание, допустим, уподобиться
2: хозяину.
1: Так только третье желание называется самостоятельным творением. А использование предыдущих природных желаний, то есть хисарон и наслаждение самих по себе и ощущение хозяина, когда эти вещи находятся в общем желании, использование их для того, чтобы установить соответствие хозяину, их использование называется ангелами. Средствами для достижения слияния. Есть ангелы, которые как будто действуют против слияния, а есть ангелы, которые действуют за слияние, потому что каждое состояние ощущается и задействуется только с помощью того, что есть две формы отношения к нему, иначе невозможно действовать. Поэтому эти силы не могут быть одна без другой, чтобы удерживать состояние под управлением. Поэтому есть как будто хорошие ангелы и плохие ангелы, одни против других, благодаря которым на основе обоих все время можно точно устанавливать продвижение к цели. Эти ангелы — это не что-то, созданное вне желания получать и света, а использование желания получать и света в целенаправленной форме называется ангелами. То есть это временные, индивидуальные, случайные силы, которыми пользуются в том состоянии, чтобы продвигаться. Или в каждом состоянии, в котором находится творение, на него также действуют как частные силы в настоящее время, то, к чему, что к нему приходит, чтобы ощутить себя и продвигаться, они называются ангелами. То есть можно так сказать, внутреннее и внешнее а окружение творения, как оно действует на него, называется ангелами. Да.
0: Вопрос такой из двух частей. Первое, если мы о духовном говорим, что по сути кли или желание получать, как мы изучаем, является изначальным или сырьем. Кли, по сути, это отраженный свет или намерение. То почему сейчас вопрос о стыде? Если он уже его исправил и пришло намерение, то какая разница? Для кли главное намерение, поэтому даже если стыдится, он пользует намерение отдавать, и тогда оно уже работает. То есть почему упоминается прежде всего, что творение как получающее келим, а потом отдающее келим, потом только можно прийти к слиянию?
1: Дай мне отрывок, о котором ты спрашиваешь, я не знаю.
0: Ну вот здесь на 99-й странице второй абзац.
1: 99-я страница, второй абзац. Согласно сказанному, следует объяснить, что?
0: Да, из этого поймем.
1: А, хорошо. И из этого поймем эту аллегорию, когда царь сказал, что он хочет обедать у возлюбленного своего, и сказал ему: «Пойди и приготовь для меня», то есть, чтобы сделал работу по получению ради отдачи. И он пошел и приготовил. А потом, когда свет пришел в качестве желания отдавать нижним, а человек получающий, хотя и с намерением ради отдачи, но кли, с которым он работает, это желание получать, а не отдавать. Поэтому ему стало стыдно, что он использовал простые кли. И хотя у него было намерение, но действие было получение. Да, ну.
0: Вопрос простой. Если мы говорим, что в духовном имеет только это значение, то...
1: Твой вопрос я понимаю, но ты не понимаешь ответа. Значит, ты не понял дальше, что он пишет. Проси о дальнейшем, там, где ты не понял, что он отвечает вопрос-то, он сам задает. Он говорит тебе состояние, которое потом собирается объяснить. И ты тоже говоришь состояние, которому потом есть объяснение. Так спроси об объяснении.
0: Я не понял объяснение.
1: Не понял объяснение? Нужно тогда еще раз прочитать статью. Тут нет того, из чего нужно что-то объяснять. Здесь объяснено состояние, что действительно, если я получаю ради отдачи, он говорит, что как будто во мне остается стыд, да? Что мое первоначальное кли является получающим. Но это кли никогда не исчезает. Тогда ради отдачи исправляет стыд или не исправляет? Да? Так в этом различие между келим, простыми келим и другими келим, более высокими. Нужно еще раз прочитать статью. Да.
0: Что это то, о чем мы...
1: Ты прочитай, спросишь на форуме или еще где-нибудь, да?
2: Сипук? Сипук за аргашата маациль.
1: Что такое удовлетворение? Это ощущение Создателя. После того...
2: Магия или матара?
1: Как человек приходит к цели.
0: Почему это отличается от одного человека к другому?
1: Я не знаю, что именно ты спрашиваешь. Кли, которое мы постигаем, то мы постигаем потребность Творца. Тот самый первый хисарон, из которого он нас создал. Та же потребность у коровы, которая хочет кормить теленка. Тот же хисарон мы постигаем. Слышишь? Это не мое желание получать ради отдачи. Это его желание дать мне. Это желание я постигаю. В нем я живу. И тогда, когда я наполняю это желание, тогда мое ощущение в том желании называется удовлетворением. Это вообще не мое, не мое желание. Это не ощущение себя. Я не ощущаю в этом свою самостоятельность. Я живу в нем, ощущаю его. Я исчезает. То есть возвращаемся к состоянию, что он сущий. А это из ничего исчезает. Не то, что ради отдачи, выше ради отдачи, где ощущение властвует в нем. Это называется, ибо в нем возрадуется сердце наше. Это совершенно иное кли, не клитворение.
0: Так как человек выясняет вопрос, то есть форму желания, которого он ожидает, потому что у каждого это по-разному.
1: Но это нет ответа. Почему различается? Каждый ощущает себя, даже после того, как включен во всех. Потому что точка каждого, его собственная точка, суща из ничего, и каждый находит в нем, в Творце, буквально в замысле творения. Каждый должен прийти к замыслу творения, насладить свои создания. Замысл творения находится в нем, это его мысль, не моя. Я должен снова включиться в эту мысль внутри него. Тогда каждый включается в эту мысль. Верно, все мы вместе, одно кли. Но это личное, эта индивидуальность остается.
0: Да. Творец создал желание получать, а затем удалился от него. Называем это кли. Мы изучали, что первое сокращение — это действие на кли. Воздействие света.
1: Когда мы говорим о действиях

0: быть у этого компьютера есть какая-то болезнь или что-то такое, тогда он ведет себя. Что значит он ведет себя? У него есть выбор. Если бы ты знал всю систему, ты сомневался бы, как он сейчас ведет себя по отношению к тебе. Ты бы знал это заранее. Зачем нужен специалист? Потому что специалист знает систему, знает, почему он так ведет себя. Специалист не знает характер компьютера. Он приходит к компьютеру, и он знает, что это система, и говорит, здесь должен такой вход, такая реакция, такой вход, такая реакция. Любая система — это черный ящик. Мне не важно, что происходит внутри, но я знаю входы, выходы, входы, выходы. О, есть какая-то неисправность. Я ввожу что-то, ничего не выходит, выходит что-то, чего не должно быть. Нужно исправлять, да? Это называется болезнью, это называется неисправностью. То же самое у нас в каждом теле, биологическом, механическом, электрическом. Неважно. Если в точности знает, какова его внутренняя система, нет никакой проблемы знать, как оно поведет себя, входы и выходы. Вчера я ходил сдавать кровь, и тогда мне дали там 30 параметров. Говорят, о, это не в порядке, и это не в порядке. То есть, согласно выходу из системы, раскрывает, что система не в порядке. Но в самой системе есть какой-то свободный выбор, как вести себя. Тело выбирает, что сейчас оно будет себя вести так, а не иначе. Нет? Поэтому, когда мы говорим обо всех парцуфах, мирах, даже о душах, даже о душах, в которых как будто есть свобода выбора, это не свободный выбор в поведении. Потому что свет и кли, и то, что происходит между ними, здесь нет то, что называется премудрости. Заранее ясно, игра заранее подстроена. Но есть здесь установление параметра над ними, вообще над ними, в ощущении Создателя. И ощущение Создателя — это тоже вещь, заранее заданная свыше.
1: Это
0: говорится только об отношении к происходящему. И это отношение тоже должно быть, как бы это сказать, закономерно. Заранее установлено. А где здесь есть вообще, что здесь произошло, что у меня может быть какой-то выбор? Это то, чего мы не знаем. Это называется выше знания. Если мы исследуем все наши действия и все, что воздействует на нас, нет, ты не найдешь никакого свободного параметра. И согласно логике его и не может быть, не может. Но этот свободный параметр — это то, что называется духовным параметром. Когда желание получать, которое находится в какой-то определенной ситуации, может установить, что хочет подняться над ней. И установление этого желания может быть действительно свободным. Не относительно Творца, а относительно творения. Это называется выше знания. Существует только в духовном мире. В этом мире не существует. То есть то, что ты через мгновение заплачешь или засмеешься, это результат того, что из тебя сделают. То, что ты побежишь к цели или не побежишь к цели, это тоже сделает тебя. Мы всего лишь находимся в подготовке к этой свободе выбора. Нас постепенно начинают учить, как может быть вообще такое в реальности. Но сейчас, конечно же, нет. Все подобны животным. До Максома, а выше Максома, та свободная мера, выше знания, которую душа может установить. Это называется Исраэль.

0: Это называется мерой человека, уже не животного. Это называется высшее знание, это творение. И согласно твоему вопросу, это правильно. Где здесь есть что-то? Действительно ничего нет. Да.
1: А как в таком состоянии можно управлять темпом?
0: Но каббалисты говорят нам обо всем этом. Они не скрывают от нас, что мы животные. Что такое животное? Неживое, нет выбора. Действует согласно тому, что на него возложено. Они говорят, что у нас есть свобода выбора в том, чтобы выбрать окружение. Но и этот выбор, он скрыт как бы от нас все-таки, да, но, конечно же, этот выбор является результатом всех условий, которые есть внутри нас и вокруг нас. И все же нам кажется, что мы осуществляем свободный выбор, и нужно этим пользоваться. Ты не можешь сейчас взять законы с более высокой ступени и сказать, нет выбора, нет ничего, я живу как животное. И тогда будь что будет. Будь что будет, тогда не дыши, не ешь ничего, если уж на то пошло. Ты можешь? Нет. Тогда нужно вести себя согласно тому выбору, который есть на каждой ступени. Прежде тебе ничего не говорили о выборе. Сейчас тебе говорят, что ты не находишься в выборе, и все же у тебя есть свобода выбора в окружении. В этом противоречии живи, живи. Это называется, если не я себе, то кто мне, и нет никого, кроме него.
2: Да.
0: Если нет никого, кроме него, уже нет выбора. Если не я себе, то кто мне? Есть выбор, есть что-то, что я делаю. Пользуйся обоими. Они не скрывают от тебя этого. Они готовят тебя к настоящему выбору. Когда ты не знаешь, что это такое, придет. Но не будь философом, чтобы сказать, теперь уже все совершенно хорошо, я знаю, что нет никого, кроме него, закончили. Ты пришел к этому, что значит, что ты знаешь? Ты не пришел, ты просто прочитал об этом. Это они находятся там, а не ты. Так человек должен вести себя согласно состоянию, в котором находится. Если не пользуется этим, значит, не пользуется келим. Это называется, его мудрость превышает его дела. Тогда он становится от этого тупым, глупым, потому что берет какой-то лозунг, который услышал, и выходит из реальности. Это не от мудрости такие вещи. Ладно, кто-то с этой стороны хотел что-то спросить. Нет, уже в порядке. После того, как я сказал, что нет выбора, все успокоились.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы можем реализовать в десятке.
3: טוב, הרב בעיקר לקראת סוף השיעור רחיב בנושא הבחירה.
4: Рав говорил о выборе.
3: אין ככה סתם, כמו שאנחנו כבר...
4: И нет просто так выбора, как мы знаем. А мы в состоянии над Махсомом, работа выше знания. Там это происходит.
3: ולא כל מיני דברים בעולם הזה.
4: И не всякие там вещи в этом мире, то, что ты поплачешь через секунду или будешь смеяться, будешь бежать к цели или нет, это тоже сделает все из тебя. Мы находимся в подготовке к этому, к этой свободе выбора, и постепенно нас обучают, как это может быть вообще такое в реальности. Еще раз сказал, что все подобны животным до Махсома. Над Махсомом вот это высшее знание, это свободно, эта душа может определить, это называется мироподобие.
5: Это не мое желание получать ради отдачи. Это его желание давать.
2: Это желание я постигаю, в нем я живу. И когда я исполняю это желание, тогда мое ощущение в этом желании называется удовлетворением. Мы получили такой подарок по жизни, что у нас есть ощущение потребности в присутствии Творца, и человек, который родился, ну, просто так, ну, чувствует просто наслаждение, но не дающего наслаждения. А нас пригласили начать исследовать вот этого хозяина всего мироздания. Роль такая, то есть кто не чувствует себя, что он испорчен и требует исправления, он называется простым народом, ему и Тора не нужна. Он говорит, да зачем? Зачем она нам?
4: Творец создал состояние, где находятся два параметра, два свойства и противоположны друг другу, и поэтому в сравнении этих двух свойств выходит творение. Это называется творением, это результат того, что нет ощущения Творца, и это ощущается. Творение — это экран, это намерение. Мы должны быть в этой работе, чтобы мы построили вот это отношение к Творцу, этот экран. Сказано, что кли не производит действий. Насколько нам кажется, что мы действуем, что-то делаем, свет, он производит все действия, и у нас нет никакой свободы, как сказал Рав, что это высшее знание, это что-то свободное, и душа может определить, что это называется свобода. Все наше стремление только устремиться через десятку в правильном направлении, прямо, и быть вместе с действием Творца.
2: Наш выбор соединиться, нет никого, кроме него, все. И тут помогать друг другу, захотеть отдачу, а не получение.
4: У нас есть уникальная возможность дать каждому товарищу в десятке этот трамплин над Махсомом, вера выше знания, стремиться быть в этом состоянии ни в чем другом. И это результат вот этой черного ящика, как сказал Рав. И там свобода выбора, и там есть возможность ощущения Творца, подобия свойств с Творцом. Буквально реализовать цель жизни каждого товарища. Такая сила есть в нашей десятке.
2: Еще совершенно бессмертный вечный урок с тех еще пор, когда Рав говорил и открывал все, все детали таким особым образом, что как его его учителя, такое новое в Торе, вещи, как относиться к этому, что делать. Надо только держаться всех этих вещей, и мы начинаем постепенно ощущать, насколько нужно слушать и прислушиваться к тому, что Рав говорил, снова возвращаться к этому и видеть, сколько там материала, и над которым еще надо работать и работать. Потрясающе.
5: Златоща.
4: Здравствуйте, друзья. Мы не видим тут Гади. Но сначала споем песню.

0: Учение десяти сферот. Талмуд Эсра Сферот.
1: О, Шавуэм Эчнену.
2: Сейчас видно нас обоих. Здравствуйте, друзья. Мы начинаем сейчас путешествие. Мы приступаем к изучению учения десяти сферот, ТЭС, Талмуд десяти сферот. И самая, наверное, большая работа Бааля Сулама вместе с комментарием на книгу Зоар. Это комментарий Бааля Сулама на Ари. Кто такой Ари? Что он сделал? Мы несколько дней назад уделили этому два дня. Мы видели, какое величие, какое значение было у Ари. И Бааля Сулам, то, что он написал, что он — это зарождение души Ари. И он делает то, что написал Ари, более доступным для нас. И тем более в передаче Рава этого материала у нас есть возможность взять все, что мы учили на уроках по Птихе, которые мы прошли, и войти во все детали, во все подробности и понять, как это работает между нами. Мы посмотрим, какой акцент ставил Рав, какое значение он придавал внутренней части, как он относился к этому не каким-то как геометрическим фигурам, а как к состояниям, движениям внутренним в нашем желании. У нас есть действительно уникальная возможность сейчас.
0: И очень важно то, что мы сейчас будем изучать сейчас, и то, что Бааля Сулам говорит. Почему обязали каббалисты каждого человека изучать науку каббала? Какое отношение это имеет к нам? Так это душа наша. И мы знаем, что мы находимся в состоянии, когда мы не ощущаем духовного. Поэтому тот, кто очень хочет знать, он начинает различать в том, в чем он находится, в тех состояниях, в которых он находится, начинает различать, где он находится, где он хочет быть и как туда прийти. А как прийти к этому, это как раз рассказывают нам каббалисты. Поэтому обратите внимание на то, как Рав относится ко всему, к каждому слову Бааля Сулама, и рассказывает, как надо относиться, то есть знать очень точно то, что говорит Бааля Сулам, потому что мы не знаем. Мы должны раскрыть эти состояния в духовном. Мы еще не вошли, и каждое новое состояние, которое называется, где мы еще не зашли туда, как мы изучаем это выше знания. Так все, во всем, в чем мы находимся, что мы изучаем на ступени, да, из 125 ступеней, которые обозначил нам Бааля Сулам, мы должны это все ощутить в нас, распознать все эти нюансы, детали, о которых говорит Бааля Сулам, и сравнивать с тем, что говорит Бааля Сулам, и то, что мы ощущаем. Это очень важно. Каждый раз. И в этом наше продвижение. А что еще сказал Рав? Что продвижение может быть только в окружении, где в любом месте, где бы мы ни находились, только объединение может настроить и направить нас на Творца. Если мы так настраиваемся, мы учимся, мы начинаем ощущать, мы начинаем получать и продвигаться именно в духовном, а не в нашем материальном состоянии, не с нашим умом, а именно в духовном. Поэтому урок, который мы сейчас посмотрим, где Рав нас этому учит, насколько это важно относиться правильным образом. Итак, давайте посмотрим.
2: Может, прежде чем мы посмотрим это, давайте послушаем, что говорит нам Рав. Четвертый отрывок. Рав говорит в продолжении того, что сказал сейчас Гади. Главное для нас — это постараться быть связанными как можно более возможно, чтобы уподобиться как можно больше высшим парцуфам, высшим килим. Мы ожидаем света, чтобы с помощью наших усилий приблизиться друг к другу, и чтобы Он соединил нас, отменил границы, отменил эгоизм каждого и соединил нас в десятках, в сотни, в тысячи. И так мы будем наслаждаться светом, который соединяет нас в такие келим, в которых свет уже проявляется в кли, и тогда мы соединимся и с келим, и со светами. Давайте подготовим сердце, подготовим письменные принадлежности и углубимся в то, что нам объясняет Раф, а потом будет время для вопросов и ответов. Давайте вместе проживать этот материал.
0: Мы читаем учение 10 сфирот, первый том, первую часть. Первая страница. Напоминаем, что вопросы можно задавать в прямом эфире в КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире.
2: Мы постараемся изучать эту часть так, чтобы это было близко к начинающим, и чтобы те, кто уже продвигаются, могли тоже получить от этого наслаждение, увидеть в этом более глубокие вещи. Эта часть сама очень глубока, как мы изучаем, как вот это начало до конца. Сначала нужно изучить всю науку, а потом, когда возвращаемся к ее началу, мы видим, насколько она глубока именно в самых простых ее основах. Какая глубина есть в ней. Рабаш преподавал эту часть очень просто, не вдаваясь глубоко в материал. И сама эта часть, и внутреннее созерцание, потому что эти вещи связаны буквально с работой человека. Начало учебы требует знания определений абсолютно четко, как железные правила, что каждое слово, которое человек читает, чтобы он правильно его интерпретировал в его духовном значении, а не чтобы он линию видел как линию, а определение, что такое линия, ограничение, согласно чему. То есть свойство, в котором существует такое ограничение, называется кав, линия. Другое свойство. Там ограничение властвует иным образом. Это называется игуль, круг, или квадрат, или треугольник, и так далее. Свойство, а не геометрические формы, несмотря на то, что мы их изображаем. Мы их изображаем, чтобы была эта форма, нет выбора, что прежде всего была форма, но за формой сразу следует видеть абстрактное совершенно состояние от времени, движения и места. Абстрактные категории. Время — это причина следствия, место — это желание, а движение — это изменение, когда желание меняется, и в соответствии с этим в нем происходят разные явления. И вот эти явления, они только в самом этом желании. Поэтому мы захотим также и от наших товарищей, которые сообщают нам вопросы и ответы, чтобы они показывали нам определение. Когда мы читаем какое-то слово, чтобы мы сразу видели и определение, и не бежать. Потому что в этой части, в первой и второй частях, в этих двух частях, человек, в сущности, он формирует свое правильное отношение к прочтению каббалистического материала во всех источниках. Итак, первая часть, учение 10 сферот, сокращение и линия. Первая часть проясняет сокращение. Первое сокращение, когда сократился свет бесконечности, чтобы создать создание и сотворить творение. То есть у нас есть сокращение, это первое действие, когда высший свет, он его произвел, чтобы создание, сотворить творение. Тут есть два действия, которые он сделал. Есть создание и есть творение, и оба они вышли благодаря первому сокращению. До сокращения бесконечность наполняла всю реальность. Причина творения — раскрыть имена и названия света бесконечности. Сокращение света бесконечности вокруг центральной точки произошло. Пространство, оставшееся после сокращения, было круглым. Поскольку свет бесконечности равномерный, нет в нем изменений, то и сокращение также было равномерным, и это внутреннее значение слова «круг». Тут есть много определений, верно? Поэтому давайте прежде всего почитаем эти определения, иначе мы не сможем продвигаться. Что такое игуль, круг? Что такое равномерный свет, может быть, кли?
1: Амут ламед гимель.
2: 32-я страница.
0: Мы переходим к 33-й странице, определение круга.
2: Нет, давайте сделаем так. Таблица вопросов и ответов, страница 31. Свет. Мы говорим о свете. Свет, то есть все получаемое в мирах, аспекте «ешь, ми ешь», «нечто». Сущее из сущего, что включает все, кроме материала кли, все, кроме желания, на все, на что мы можем указать, это свет. Свет и кли. Желание получать, которое есть, называется кли, а нет ничего, кроме света и кли.
1: Ашва Юдгимель.
2: Равномерное. 13-й пункт. Если между четырьмя ступенями желания получать нет никакого ощутимого различия, говорят, что они находятся в равномерном состоянии. Как может быть, чтобы между четырьмя ступенями есть четыре ступени, но при этом нет между ними изменений, отличий, и они находятся в равномерном состоянии. Тогда как это может быть четыре ступени? И если в них управляет свет, а не кли, который ощущает различия между ними, тогда говорят, что они находятся на одной ступени. Ну, скажем, есть у матери четыре сына, может быть, они отличаются по росту и по характеру, но получают одно и то же. Относительно света, который управляет ими, нет в них изменений, хотя между ними, конечно же, есть различия. Поэтому и это называется, что это четыре ступени, но они находятся одинаково, равномерно. Ну что еще вы думаете, что тут?
1: Ламет эй. 35-й.
2: Место — это желание и свет в нем. То есть желание может быть маленьким, желание — сила. Сила желания. И согласно этому мы говорим, есть много места или есть мало места, а не какое-то наше воображаемое место в разных там расстояниях. Средняя точка 39, центральная точка Тхинадалит, который есть в Эйнсов, называется по причине ее единства со светом бесконечности. Она именно после распространения всех предшествующих ей ступеней приходит к желанию получать высший свет из себя, соединиться с ним еще до сокращения. И она называется центральной точкой, круглый круг. Если нет различия между верх-низ, между четырьмя стадиями прямого света, что значит верх-низ? Тогда это определяется как круглое. И четыре стадии, поэтому называется четырьмя кругами. Один в другом. Вот эти круги круглые, скажем, сферы такие, сферические. И невозможно различить между ними в параметрах верх и низ. Что такое верх и низ? Есть у нас это?
0: 32.
2: Это сверху вниз. 34. Ага. Верх-низ. Наиболее важное определяется как выше, а худшее как ниже. Что такое важное, что такое неважное или худшее? Нет проблем. То есть мы должны создать такой глоссарий, чтобы мы смогли отдалиться от разных форм и перейти к силам, к свойствам. Ладно, начнем читать, и в соответствии с этим мы перейдем дальше. Нужно помнить, говорит Бааль ха-Сулам, определение. Мы переходим к первой части. Нужно помнить, что вся наука Каббала основана на духовных категориях. Что значит духовные категории? Которые не занимают места и времени, нет в них исчезновений, изменений. То есть совершенно там нет тех категорий, которые есть в нашем мире. Нет чего-то, чтобы занимало место, то есть какие-то образы. Нет изменения в месте, потому что нет самого места, нет самого движения, нет времени. Когда я говорю прежде, потом, одно за другим, нет исчезновения, когда что-то исчезает или рождается и появляется, а прежде этого не было. Все, короче говоря, существует. И существует всегда. Не было начала и конца. Мы не можем сказать, что до этого не было, а потом оно появилось. Мы также не можем сказать, что сначала не было какого-то развития, а потом было одно развитие, а теперь другое. Как мы это описываем в этом мире? В духовном этих вещей нет. Все это существует только относительно нас, для того, чтобы мы смогли рассуждать об этом, но в духовном этого нет. Все определения, о которых мы говорим, то есть все изменения между объектами, эти изменения в духовном вообще не существуют. То есть нет исчезновения, и нет изменений места, времени, и не занимают никакого объема, нет такого. Как же мы можем представить себе что-то духовное? Мы не можем. Потому что у нас, если нет места, то как, где мы представим это духовное, если у него нет места?
0: וכל השינויים הנאמרים בחוכמה זאת
2: И все изменения, о которых говорится в этой науке, не означают, что первая стадия исчезает или приобретает другую форму, но упомянутые изменения — это лишь добавление формы. А первая форма не сдвигается со своего места. И это тоже относительно нижних. И не то, что это происходит действительно так в духовном. То, что на самом деле происходит в духовном, мы не знаем. Эта форма находится вне нас, и об этом мы не можем говорить. Все говорится только относительно килим творений. И вот это творение исследовало духовное, которое в нем проявляется в таких формах. И мы никогда не говорим о том, что происходит на самом деле. То есть духовный мир и то, что мы сейчас изучаем, насколько он это абстрагировано от всех наших определений, это то, что проявляется в человеке постигающем, а не то, что это есть оно само по себе так. Итак, лишь добавление формы есть там, и первая форма, она не исчезает, не сдвигается со своего места, ибо исчезновение, изменение — это свойственно материальному. То есть желания изменяются, и поэтому в них происходят изменения. И в этом вся трудность для начинающих, потому что они воспринимают эти вещи в материальных категориях, границы времени, места, изменения. Но каббалисты использовали эти обозначения как обозначение высших корней. И поэтому начинающий обязан приложить усилия, чтобы толковать каждое слово в его духовном значении. Как? Мы не знаем, но у нас есть вот этот глоссарий, который мы должны изучить наизусть. Мы обязаны знать это значение слов наизусть, и изучающий должен как следует изучить значение слов, потому что невозможно каждый раз возвращаться к этому. Мы должны знать наизусть значение слов, наизусть. Не то, как мне это кажется, потому что мне каждый раз будет казаться иначе. И я должен себя проверять каждый раз по этому глоссарию, пока я не начну в памяти воспринимать это истинное определение, потому что истинное определение, которое я достигну, это будет только в конце пути, в конце духовного пути, в конце духовных ступеней. Я должен достичь корней этих явлений, тогда я буду знать правильное толкование вот это их определений. На странице 29, на таблице вопросов и ответов к толкованию слов внизу есть примечание. Он говорит так. Забыть значение слов в каком-либо понятии — это хуже. Ну, прочитай, я не очень вижу.
0: Забыл какое-то значение слова в каком-то понятии, хуже, чем вычеркнуть это слово из этого состояния. Ведь чужое понимание смажет и исказит все понятие в целиком. Поэтому приучи себя с помощью таблицы вопросов и ответов, пока это не станет наизусть, чтобы это больше...
2: Еще раз.
0: Забыть значение какого-то слова хуже, чем вычеркнуть это слово из этого состояния, ведь чужеродное понятие смажет и исказит все понятие целиком. Поэтому приучи себя с помощью таблицы вопросов и ответов до тех пор, пока будешь отвечать на них наизусть, без усилий.
2: Что сказать вам? Понятно, что вся путаница, которая есть в линиях тела, душа, там вхождение тела в душу, что происходит с телом, его смерть или его рождение, возрождение мертвых, там кость луз, все эти вещи, которые люди придумали, всякие решения с круговоротами и так далее. Все, что говорится в Ной Каббала, это исходит только из одного, что они слышали что-то от каббалистов и не истолковали правильно слова. И связали духовные понятия, абсолютно абстрагированные от всего материального, вдруг начали связывать это с материальным, и вдруг тогда у тебя появляется духовная сила там в руках, ногах, теле, это тело стало святым, может быть, одежда стала святой, какие-то особые действия ты совершаешь, своими движениями, и так далее, и так далее. То есть чистота языка, чистое, четкое определение — это ключ. Либо человек идет духовным путем, либо идет материальным путем. Пока не скатывается в хасидизм, затем путаницы, и затем совершенно идолопоклонство. Ну, вот это простое. Начинает видеть материальных объектов этого мира разные духовные объекты. Это называется идолопоклонством. Настолько, что вы видите, духовное абстрактно, совершенно не относящееся к нам, к нашему определению, к нашему воображению, восприятию. Вообще не касается нас. И в нашем мире мы не можем найти чего-либо, через что мы могли бы связаться с духовным, а только через точку в сердце, если мы к ней придет высший свет. Если мы сможем отделить эту точку от нашего эгоизма, тогда от нее, от этой самой точки, начнет развиваться духовный сосуд, духовная кли. Что это такое, мы пока не знаем. А до этого мы все в материальном, физическом и совершенно неправильном представлении. Вы посмотрите, что сделало человечество во всем своем духовном, в кавычках, развитии, какие искажения были сделаны в науке Каббала. Поэтому мы должны обратным путем сейчас двигаться, чтобы очистить себя от всех этих фантазий, которые желание получать неизбежно изображает себе, когда слышит какие-то духовные понятия. Понятно. Я уже не говорю о простых вещах, когда там в Торе написано о каких-то там крылатых ангелах начинают себе представлять или еще какие-то объекты и образы. Я уже не говорю о таких грубых и примитивных ошибках, как для неразвитых детей. Я говорю об отрыве от определений, восприятия реальности, которые есть у нас в этом мире. Время, движение, место. Время, движение, место. Мы сейчас слышали много. Определение, подход, отношения. Давайте оставим, давайте поможем друг другу навести порядок в этом, чтобы у нас не было путаницы, чтобы мы не думали, что там какие-то крылатые существа, они там действительно с крыльями. Возьмем 6 минут в десятках. Так вот, обсудим то, что мы слышали. Может быть, у нас появятся какие-то вопросы, и потом начнем слушать вопросы товарищей. Пожалуйста, семинар 6 минут.
0: Но в первую очередь отношение к учебе. Надо помнить, что духовное оторвано от всякой материи, формы, и постижение во всей полноте. Это только в конце исправления, когда достигаем последней ступени, а до этого это только процесс. И очень важно знать значение слов, как вот в том отрывке, что мы читали, где Бальсулам пишет, что неправильное понимание одного слова хуже, чем ее упустить, и тогда теряется вообще весь смысл.
2: Наука Каббала говорит о таких понятиях, которые не существуют в нашем восприятии реальности, физическом, это с одной стороны, затрудняет и объяснение. Но есть у нас лексикон, есть глоссарий духовных понятий. И это выражается в разных языках науки Каббала. Есть язык ветвей. И учащийся должен помнить это и брать это из памяти, а не из какого-то своего ощущения. Это то, что я вывел для себя. Нужно найти время в течение дня, чтобы немного повторить эти вещи и запоминать их.
0: Рав нас направляет, готовит нас к правильном отношении к учебе, изучению науки Каббала, учению десяти сферот, то есть надо так вот заложить вот эти вот понятия, чтобы они как следует легли на сердце, на разум, чтобы мы знали, что каждое слово, которое произносится с правильным внутренним отношением, восприятие духовного мира.
2: Рав предложил записывать эту терминологию. Я помню, я в начале пути на протяжении многих уроков мы создавали разные вот эти словари, чтобы эти определения четко вошли. И при каждой возможности Рав говорил, что тело не нуждается ни в каком исправлении, мы не говорим о теле, тело — это только оболочка, а мы должны изменить только наше отношение к ближнему. Это самое важное, что мы должны, в чем мы должны помочь друг другу, понять, реализовать, как Рабаш в своих текстах говорит об общем и говорит, общее — это закон, закон духовного мира, и постараться прийти к этому ощущению, согласно этому, и продвигаться.
0: Изменение во внутреннем отношении к другим и вообще к привлечению.

0: света, возвращающим к источнику, и помнить, что мы это делаем, чтобы приблизиться к Творцу, и тогда свет придет.
1: Через точку в сердце, если мы привлечем к ней свет, мы можем поднять ее над нашим эгоизмом, и с этой точки начнет развиваться духовная кли. Это то, на что мы направляем, как Гади сказал, что мы хотим это общее стремление сосредоточить, чтобы это было направлено на то, чтобы Высший Свет подействовал на нас и поднял нас на эти духовные ступени.
0: Урок весьма особый. Я немного-то и понял. Главным образом понял, что я не понял. Мне кажется, надо переслушать еще раза три в течение дня. Вещи такие важные. Постараемся еще раз.
1: Да, еще важное определение, что вся наука Каббала не говорит о месте, движении, вообще категории этого мира, описывает только духовный мир. Итай написал быть тесно, следовать за каббалистами в слиянии с ними, в их восприятии, а не в нашем, поэтому стоит эти определения запоминать и повторять, чтобы их запомнить. И каждый раз мы слышим, потому что каждый раз мы это слышим по-другому.
2: Кен хаверим.
0: Да, хаверим. Но так после всего того, что мы слышали, после того, как то, что духовное, наша внутренняя сторона, которую мы должны раскрыть, то, может быть, есть вопросы у товарищей. Что вы выяснили в десятке? Вообще, есть ли вопросы? То, что вы хотите выяснить? Эйтан, вчера как бы спрашивал, позавчера, был вопрос, что такое подъем миров. Вещь очень интересная. Сегодня читали статью, что у ангелов нет подъема миров, что это свойство отдачи, которое так вот выстроено сверху вниз, для того, чтобы был вот этот подъем миров. Нам надо спуститься в Египет, приобрести вот эти свойства, с которыми мы не можем приблизиться к духовному. Как раз через противоположность мы идем. И тогда есть необходимость, как Моше сказал. Вы были в Египте, вы заходили в Египет, вы взяли на себя желание, что именно о нем требуется просить у Творца. Каждый раз просьба, что я не могу, мы не можем это. Вместе это гораздо более сильное желание, и тогда мы просим, и тогда Эйтан, что такое подъемы миров? То есть миры, как они созданы, они не могут подняться, потому что там действует только отдающий келим. Так вот, как уже мы поднимаемся, нам нужно поднимать наше желание вверх, родиться где? В Высшем, чтобы мы могли ощутить Высшего, развивать наши ощущения в первую очередь, а потом уже Высший нас рожает, и мы уже развиваемся сами, посредством чего? Посредством ман, который мы поднимаем, мы раскрываем желания, потребности, которые в нас. И из этих недостатков мы и живем, и тогда миры поднимаются. И что значит это для нас каждый раз? Что Рав говорит, что мы раскрываем новый мир каждый раз, раскрываем новый мир. Я бы предложил посмотреть пятый клип Рава, там, где он рассказывает, как мы должны изучать учение десяти сферот.
1: Учение десяти сферот — это книга, она очень особая. Мы видим Сколько работы вложил в это Бали Сулам? Мысли, усилия. Очевидно, в этой книге заложена очень особая сила, чтобы помочь тому, кто будет изучать правильно, чтобы поднимать его из одного мира в другой. И все зависит от того, насколько мы хотим с помощью нашей учебы не набраться какой-то мудрости, знаний, а насколько мы хотим с помощью этой учебы прийти к нашему внутреннему раскрытию, чтобы сердце раскрылось, чтобы мы смогли почувствовать то, что Бали Сулам хочет нам показать, раскрыть Высший мир. На семинаре, который был после видео, которое мы видели, один из товарищей в фокус-группе сказал, что он... Это особый урок, и я главным образом понял, что ничего не понял. И это меня возвращает к тому, что мы сейчас слышали от Рава. Он сказал в клипе, совершенно там нет тех понятий, которые есть в нашем мире, нет чего-то, что занимало бы место, нет изменений в месте, потому что нет самого места, и нет движения, нет времени. Когда я говорю сначала, потом, одно за другим, нет исчезновения, когда что-то исчезает или появляется того, что не было. Все существует и существует всегда. И не было начала, и нет конца. Мы не можем сказать, что до этого не было, а потом появилось. И, конечно, мы понимаем. Хорошо, что мы понимаем, что мы не понимаем. То есть мы видим, насколько духовное находится в отрыве от нашего мира. Это абсолютно другие килим. И нужно идти шаг за шагом за каббалистами, чтобы постепенно развить понимание этого.
0: Как раз в продолжении этого, то есть сначала и затем, я сказал, насколько глубокая наука в ее первоосновах. А мы начали читать с самого начала, выясняя первое сокращение, где сократился свет Творца для того, чтобы создать создание и сотворить творение. Какая связь между первым сокращением и с Ацилутом, Брия, созданием, творением, мир сокращения, Адам, откуда тут взялись создание и творение? Что такое сначала и затем? Ну, ты хорошо спросил, Ави. Хорошо, красиво спросил. Какая связь между первым сокращением и тем, что есть создание и творение? Что Рав сказал из того, что мы слышали? Что до того, как произошло сокращение, все было единым образом. То есть не было более важного или менее важного, вверх, вниз. Важно — это вверх, менее важно — это низ. Тогда что такое вверх-вниз? Тогда, когда творение ощущает стыд и не хочет использовать свои свойства, которые противоположны Творцу, а сделать свои килим подобными Творцу, то тогда произошло сокращение. Не использовать эти качества, свойства. И тогда выходят миры. И как они выходят? Что из каждого желания творение хочет уподобиться Творцу и выясняет, насколько может уподобиться. И как Рав сказал, что есть вопрос, тема линии. мы должны представить себе, что такое линия. И он объяснял это как стрелка. Каждый раз из разных состояний наших, если мы настраиваем себя на цели с 360 градусов, которые есть в окружности, если мы себя направляем, мы продвигаемся к еще одной точке, с помощью

0: где каждый мир, который создается, раскрывает, насколько он не может работать с этими желаниями, и тогда вход света и выход его из кли, собственно, и делает кли способным к функционированию. А что значит его функционирование? Уподобится. И тогда возникает новое состояние из того, что есть, как можно еще уподобиться, еще уподобиться. А потом свойство отдачи, то, что мы читали сегодня в статье, спускается в кель, в получающий келим, потому что это свойство отдачи. Так? Можно давать. Не было бы сокращения на отдающий келим, только на получающий. И тогда начинается вся история, да, то, что ты спрашиваешь. Были созданы создания, сотворены творения. Это то, что мы изучали в введении в науку Каббала. Во введении мы это изучали. Теперь вопрос, что мы с этим делаем? Как мы это постигнем? Выше места, то, что мы же чувствуем себя, что мы находимся в каком-то месте. Но что значит выше? Выше — это Творец хочет дать всем. А мы должны подняться над тем местом, где мы находимся, поэтому это высшее место. И Рав сказал, что это причина и следствие, что мы должны достичь нашей причины, а мы как следствие хотим прийти и стать подобными этой причине, и тогда мы будем совершать подъемы миров. То, о чем Эйтан спрашивал, это очень важно. Когда возникнет возможность подъема миров, потом только разбиение. Было место клипот, но только после разбиения, после того, когда все смешалось и все включилось друг в друга, появилась возможность. То есть мы тогда изучаем, что есть две системы: клипа и святости. Есть возможность выбирать каждый раз из клипы быть подобными святости. Да, клипу мы раскрываем, это в нашем желании. Но это вот так.
1: Yes, thank you, dear friends. If you have some advice on as if break oneself,
2: спасибо, друзья.
1: But it's so automatic, you know. We automatically hear when we.
2: Как не овеществлять понятие? Мы читаем слова, такие обычные названия. Как их не материализовывать? Как не впадать в эти материальные образы? Нужно помнить, какова цель учебы. Для чего я здесь? Мы слышали сейчас от Рава, что эти вещи, они не существуют в каком-то там пространстве. Прежде всего, непонятно, что если я вижу картину или вижу форму, то я уже сбился с правильного направления. Давайте почитаем то, что сказал Рав, чтобы это направило нас внутренне, и тогда это ответит нам на то, как не приземлять все эти вещи. Основная для нас тема — это насколько я объединен с товарищами, потому что так я уверен, так я наверняка удерживаю правильное намерение относительно учебы, относительно Творца, потому что Творец воздействует на меня через десятку. И чем больше я включаюсь в эту десятку, в этот формат, в эту модель, я более направлен на Творца.
3: French.

0: Потому что тут нас не слышали в динамиках.
1: А, шамат? Окей.
2: Вы вопрос слышали? Слышали? Ну, хорошо. Тогда нет смысла повторить, что особенного в том, что пишет Бааль Сулам о строении миров, и главным образом то, что он объясняет, это души. Потому что откуда знать строение миров? Скажем, у тебя попросим, или у меня. Ну-ка, опиши-ка строение миров. Да, опиши. Да, откуда? Вы представляете себе, насколько человек должен пройти, на какой уровень он должен выйти, ощутить все эти миры в духовном, что это значит для того, чтобы такое прописать. И Ари описывает нам это. И тогда, нам что тогда надо делать? Нам надо захотеть прийти к этим свойствам отдачи. Мы даже не представляем себе, где мы, потому что в той мере, в мере добра, который мы постигаем, в мере отдачи, которую мы постигаем, мы приходим к раскрытию того, насколько наше желание противоположно. И тогда у нас есть возможность обращаться. И Рав нам пишет в 14-м отрывке, да, то, что Хаим выбрал для нас из того, что Рав говорил. А нет, это из Рабаша. Рабаш так пишет. Он пишет так, 14-й отрывок, если можно поставить титры. Это в лайнапе ведущих. Мы будем читать. Человек должен сначала увидеть, есть ли у него силы прийти к тому, чтобы у него была возможность совершать действия и намерения доставлять наслаждение Творцу. И тогда, когда он уже приходит к осознанию, что у него нет в его возможностях собственными силами к этому прийти, тогда человек сосредотачивает всю Тору и заповеди свои, да, то, что он получает Тору, и то, что он исправляет себя, на единственной точке. А это свет, в ней возвращает его к источнику. Чтобы это, в этом была вся его награда, что он хочет от Торы и заповедей. То есть награда за его усилия, чтобы это было, чтобы Творец дал бы ему такую силу, которая называется силу отдачи. И если мы будем этого просить, нет ничего другого. Вот это и есть потребность, которой у нас нет. В нас этого нет. Нет у нас желания отдачи. Так мы созданы, сотворены. Как к этому же прийти? А у нас есть десятки. У нас есть десятки, где мы можем развивать это желание к отдаче. И если будем работать над этим, то в десятках и будем работать сильно, не просто так, а чтобы это было важнее всего. Если будем так работать, то мы на самом деле придем по необходимости в отдаче и будем просить, и получим откуда? От света, то, что пишет нам Рабаш. Тогда мы почувствуем, что хотят нам сказать каббалисты. Но это те вещи, которые будут нас развивать. Это пишет нам Бааль Сулам, все эти вещи, которые он постиг. Только для этого.
0: Нью-Йорк 3.
2: Иногда мы учим, что надо просто стремиться к этой скрытой силе в ТЭС, даже не понимая, что он говорит, что тут надо знать смысл каждого слова наизусть.
0: Зор, еще перевод, пожалуйста.
2: Говорится, что мы должны стремиться к тому, что есть, за всеми этими смыслами, за всем этим и прийти к этому. Почему же Бааль Сулам говорит, что мы обязаны знать точно смысл слов наизусть?
0: Вопрос хороший. На самом деле это вроде непонятно, и так говорит наука Каббала все время. С одной стороны, мы должны осознать ограничения, знать, что все это говорится о внутреннем мире. С другой стороны, мы должны узнать определение, как он говорит здесь. Что Баласулам пишет, что забывчивость значения какого-то определения еще хуже, чем просто стереть это слово, потому что неправильное понимание ведет в заблуждение во всем. Поэтому приучи себя через вопросы и ответы, через определение к постоянному повторению. С одной стороны, нужно изучить это наизусть, с другой стороны, нам говорят, нельзя это все овеществлять, создавать какие-то формы в своем воображении. Мы должны работать с этим параллельно. Мы все время забываем, потому что мы совершаем внутреннюю работу, и все забываются. Все эти определения, все, что мы учили, мы учим, что каббалисты вообще молились о том, чтобы забыть. Как такое может быть? Но это так. Потому что на каждой ступени мы начинаем с нуля. Про Большим Това рассказывают, что он даже алфавит забывал. Именно так это работает. На каждой ступени мы производим всю работу, которую мы можем, чтобы постичь ее, чтобы объединиться, чтобы обрести ее и знать все внутренние значения, а потом все снова забывается и снова нужно учить. Но теперь уже на более высшей ступени. В этом вся наша работа. Все время мы учим, что две противоположности в одном носителе. И только каббалисты могут с этим справиться. Может быть, возьмем вопросы женщин.
1: Women Spain, Women Chile, Women Turkish Alosh. Это мы тифхар.
3: Women Spain, я уже не могу.
4: Окей. Gracias, amigos.
0: Women Spain.
4: Escuché que debemos conectarnos con las formas, círculos, líneas, cuadrados. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos enfoques de aprendizaje, círculos y líneas?
2: Я слышала, что надо соединиться с этими формами. Круг, квадрат, треугольник. А в чем разница во всех этих формах? В этом-то все и дело, что мы учим. Мы не знаем, в чем определение. Круг, квадрат, треугольник. Но Большой Лам пишет, он же это все прошел. Поэтому нам и нужно знать наизусть все вот эти вот понятия. Но если мы этого не знаем наизусть, если забыли, да, как Хаим сказал, это правильно. Мы забываем и просим забывать то, как мы это понимаем, а не то, как это Бальсулам написал. Поэтому так и относится к этим определениям. Очень точно, и они не меняются, потому что это из конца исправления. Это не меняется. У нас это меняется все каждый раз. Мы каждый раз будем понимать по-другому. И мы знаем, что состояния переворачиваются. Из одного желания мы переходим в другое желание, которое вообще противоположное этому желанию. То, что было святостью на одной ступени, становится клипой на следующей ступени, потому что мы не исправили. И тогда вот эти вот определения очень важны нам, чтобы мы их изучили. А как будем изучать? Из каждого состояния, которое мы проходим, мы будем изучать, что такое круг, что такое квадрат, что такое треугольник. Я специально вот это обозначить, как вот, да, не то, как это Бальсулам определяет, что такое круг, что такое треугольник, что такое одна линия. Все эти вещи мы должны изучать из нашей просьбы. Тогда это ляжет. Куда это ляжет? На сердце, не в мозгу. В сердце, из желания. Тогда мы захотим это ощутить. Это очень важно. Вот эта вот потребность, чтобы у нас было в сердце, нет ничего важнее, потому что мы просим у Творца, чтобы он раскрылся в этом желании.
0: Большое спасибо. Написано здесь. Таз учит через чувство. Вопрос, что такое чувство? Таз учит через товарищей, через объединение между нами. Чувство — это наше чувство между товарищами.
3: Women Turkey 3.
4: Tas çalışırken nasıl hayal gücümüzden aranıp doğru tanıma geleceğiz?
2: Как отставить в сторону все свои воображения, чтобы прийти к пониманию? Как правильно работать с ТЭС? Как правильно работать с ТЭС? Ну, это вопрос. Это вопрос. Повтори.
0: Как отложить в сторону все наши фантазии, чтобы прийти к правильному пониманию, когда мы работаем с ТЭС?
2: Как отставить в сторону наше воображение, чтобы прийти к правильному пониманию того, что мы изучаем в ТЭС? Как отставить в сторону? Ну, замечательно. Хаим же сказал, от того, что мы хотим объединиться. Что значит «хотим объединиться»? Почему у нас нет объединения? Потому что каждый находится в своем желании и не чувствует товарища, а хочет его ощущать, хочет заботиться о нем, а у него не получается. Но тогда мы получаем свет на те свойства, которые скрываются в нас. А это свойства, которые не дают нам соединиться. Тогда у нас появляется требование. И где мы будем выяснять это требование? Тоже в десятке, тоже в нашей работе. Когда мы работаем в десятке, то, что мы получили, свет, то, что мы изучаем, как ты спросила, как мы изучаем, что если у нас есть к этому желание, то мы его проверяем в группе, в исследовательской группе нашей, так можно сказать. И тогда между товарищами мы ощущаем то, как наши отношения как бы по-другому проявляются. Я не могу обратиться к Творцу вот так, правильно или неправильно. Он дает эту возможность проверить именно в десятках. И насколько мы будем это выяснять, насколько мы ощутим, что товарищ стал ближе, что я перестал его ненавидеть. И что даже если он ненавидит меня, потому что ненавидит, потому что мои такие свойства, которые ему не соответствуют, его продвижение, тогда мне надо меняться, мне надо просить исправления. И тогда то исправление, которое я получаю от света, я смогу улучшать наши отношения, связь нашу. К чему? Ради чего? Чтобы быть направленными на цель, ни на что другое, не то чтобы нам стало хорошо в десятке. У нас сейчас трапеза, мы сейчас выпили, и все классно, и мы чувствуем себя замечательно. Нет, мы должны быть все время направлены на цель. Ради этого мы собрались, для этого мы продвигаемся, и для этого мы учимся. И тогда вся учеба становится совсем другой. Не то, что я пойму. Я не могу понять. Я хочу приобрести свойства, в которых я пойму. Это называется высшее знание. Спасибо.
0: Спасибо. Я думаю, что вопрос по теме. Когда Бааль Сулам говорит, что нужно помнить значение каждого слова в этой науке, он относится специфически к ТЭС или вообще то, что мы учим науку Каббала, даже статьи Рабаша, там есть разные, тоже разная терминология. Тоже это надо запоминать? Он пишет об этом в ТЭС. Пишет в начале учения десяти сферот. Давайте довольствоваться пока тем, чтобы запоминать то, что написано в учении десяти сферот, потом оттуда перейдем к остальному.
2: Я слышал, как вот Гади до этого сказал, так вот, и нет иной проверки, а проверку именно в десятке, насколько почувствуем, насколько товарищ стал ближе. Как вот исправление относительно товарищей позволяет человеку понимать правильно каббалистический язык, не материализуя это, не извращая?
0: Много лет назад товарищ рассказал мне, что ему не удается понять ТЭС. Он не может ничего почувствовать, все ему кажется каким-то техническим. Он пошел к Раву, пожаловался на этом, говорит, я не могу ничего понять. Рав сказал ему, иди на кухню, поработай с товарищами. Такой ответ, просто. Так и делают, потому что эти килимы мы строим между нами. Это и есть вся наука, наука объединения. Все, что мы учим, это вещи, которые раскрываются в желаниях, в наших желаниях отдавать, получать, в отношениях между товарищами. И поэтому, если это не в работе между товарищами, то все остается сухим, теоретическим. И действительно, тот, кто хочет понять ТЭС, пусть работает с товарищами.
2: Да, и была вторая часть вопроса, как не материализовать то, что мы читаем. И Рав тоже, пример Рава, как вот он мне сказал, как нам надо изучать эти понятия, которые дает Бальсулям, определение, то прежде чем ты читаешь Бальсуляма, постарайся сам ответить на вопрос, который он ставит. И после того, как ты постарался, посмотри, как Бальсулям это определяет. И тогда ты поймешь, что ты определил неправильно. И это не дает тебе возможности материализовать, потому что ты получаешь определение от Бальсуляма, и ты видишь, насколько есть разница между тем, что ты произносишь, и то, что говорит Бальсулям. И тогда ты стараешься стремиться туда, к тому, что он говорит, потому что это твой высший, он высший. И тогда ты не можешь это материализовать, ты понимаешь, что в тебе этого нет, нечего тут материализовывать. И так ты проходишь состояние, получая свет.
0: Я слышал, как Рав сказал, я понял от него, что ошибка в значении определения духовного может вообще увести человека с пути. Почему так? Почему? В чем здесь вот эта тонкость и чувствительность? Мы не можем не путаться. Мы приходим из путаницы, из желания получать. И понятно, что мы все неправильно понимаем слова. Но у нас есть методика, согласно которой мы учимся. Мы не используем только книги, потому что мы бы никуда не пришли. И, может быть, стали бы какими-то великими учащимися, но у нас есть группа, у нас есть учителя. Если мы входим в группу согласно тому, как нас учат учителя, мы привлекаем на себя свет, и он исправляет в нас все заблуждения в понимании, он исправляет нас весь внутренний мир. Поэтому не надо беспокоиться о неправильном понимании, заботиться о том, связан ли я с товарищами или нет, как я могу больше еще быть в этом. Это цель учебы, и важно об этом помнить.
2: Можно последний вопрос?
0: Может быть, стоит предоставить еще другим товарищам спросить.
5: Да, дякую, товарищи. От питання. Гаді сказав, що нам треба піднімати кожен раз своє бажання до гори.
2: І так кожен раз. Гаді сказав, що ми повинні піднімати кожен раз наше желання наверх. тогда будут раскрываться новые света. Что значит поднимать наше желание наверх? Вот сейчас, в течение урока и в процессе дня.
0: Подниматься наверх, как мы учим, этого направления отдачи. Все время на это настраивать через объединение с товарищами к Творцу, не забывая цель. Цель — обрести свойство отдачи, подобие с Творцом, как через товарища. Это называется поднять наше желание наверх, выше того места, где я сейчас нахожусь.
6: Gracias, amigo. Por favor, ¿podrían entonces aclararme de dónde o en qué lugar coloco la frase existencia a partir de la ausencia o esta frase no es parte del sistema?
2: Как я могу сориентировать? Вот есть такое выражение «сущий из ничего» и вместе с фразой, что этого нет в системе. Сущее из ничего. Сущее из ничего — это то, что называется желанием получать. Сущее из ничего. Не было желания получать наслаждение. И Творец его сотворяет. То, что выходит из системы, — это нечто совсем другое. Выходит из системы не желание, сущее из ничего, а вот из этого желания мы поднимаемся, выходит из системы то, что не направлено на цель. Это то, что выходит из системы. И откуда мы это знаем? Тоже из наших опытов. Заходить в систему, понять, о чем говорится, понять, что написано, понять, чему учит нас Рав. И тогда мы из того, что мы как с этой стрелкой, как мы говорили, направляем себя на цель, приходим на урок. Это главный свет, который возвращает нас к источнику. Если мы не пришли с желанием к уроку, вообще ни о чем говорить. Мы должны говорить о желании, мы должны получать свет. Если есть желание, это будет действовать на нас так, что мы будем входить в систему, а не станем вне ее. Как Рав сказал? Но помните вот этот чертеж, что из наших желаний, нашего мира, мы постепенно поднимаемся к Максому, где там мы начинаем понимать духовно, о чем говорится. Там, за Максомом, уже душа человека будет учить его. То есть человек уже хочет быть в отдаче. И он получает отдачу правильным образом. И нам нужно перейти.
0: Да, мы должны закончить. Завтра тоже будут вопросы. Мы начали сегодня путь. И закончим это в полном исправлении. Пока что, дорогие друзья, в ближайшее воскресенье, 26 июля с 18:30 по Израилю состоится собрание товарищей, особенное собрание товарищей на тему «Любовь — это быть в желании товарища». Встреча будет происходить физически в нашем учебном зале, в системе Арвут. Приглашаются мужчины и женщины от 18 лет. А сейчас перейдем к Гиладу и Орону.
2: Да, дорогие хаверим, мы сейчас у нас появилась вечерняя трансляция. Орен и я, мы ждем вас, да? И большое сообщество наших студентов, учеников, которые изучают Рабаш в среду, начинаем с 7 до 8:30, даже начинаем без 10:07. Есть некая такая подготовка к уроку, такое греющее сердце. Мы изучаем статьи Рабаша, и сегодня, в среду, как раз заходит 9 ава. Поэтому мы посвящаем урок 9 Ава. Будем видеть много объяснений Рава, особые тексты, связанные с 9 Ава.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части мы будем изучать урок Рава от 15 июля 2002 года, который основан на статье Рабаша «Что такое простые сосуды в духовной работе?». Мы его можем найти в трудах Рабаша, второй том, страница 1125. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 33 минуты на это. Пожалуйста.
1: Мау келим эдьотот мавода.
2: Что такое простые келим в духовной работе?
1: Амидраш омер везе лешоно.
2: В Мидраше сказано: и тьма не скроет от тебя, и ночь, как день светит, а тьма, как свет. А нам, он говорит, при возжигании лампад. На что это похоже? На царя, у которого был возлюбленный. Сказал ему царь: «Знай, что я буду трапезничать у тебя, так иди и приготовь для меня». Пошел возлюбленный его и подготовил простой посох, простой светильник и простой стол. А когда пришел царь, пришли с ним и слуги его, окружили его со всех сторон, золотой светильник пред ним. И когда возлюбленный его увидел это великолепие, устыдился он и спрятал все, что приготовил для него, ибо все это было простое. Сказал ему царь: «Разве я не говорил тебе, что буду трапезничать у тебя? Почему ты ничего для меня не приготовил?» Сказал ему возлюбленный его: «Увидел я все это великолепие, появившееся вместе с тобой, и стало мне стыдно. Поэтому я спрятал все, что приготовил тебе. Ведь это были простые вещи». Сказал ему царь: «Я клянусь, что уберу все предметы, которые я принес, и ради твоей любви буду пользоваться только твоими предметами». Келим. И сказал он Израилю: «Приготовьте мне светильник и свечи». Конец цитаты. Следует понимать эту аллегорию, которую приводит Мидраш, что это ответ на то, что повелел Творец о светильниках и свечах. Ведь у него есть все. Как написано, и тьма не скроет от тебя. Поэтому вопрос в том, зачем ему светильник и свечи? И ответ, что хотя у Творца есть все, в любом случае, ему нужны келим нижнего. И он называет келим нижнего простыми келим. Поэтому нам следует понять, что представляют собой простые келим. Ведь Творец желает именно эти келим. Известно, что желание называется кли. Следует объяснить это так, что его желание было насладить свои творения. И это называется кли Творца, то есть желание отдавать. Желание Творца отдавать породило желание получать благо и наслаждение. Все то, чего Творец хочет, чтобы творения наслаждались. Это называется келем нижнего. Это значит, что желание получать называется простым, а не святостью. Тогда как желание отдавать называется клей святости. Как сказали наши мудрецы о стихе, «Святы будьте, сможешь, как я». Поэтому написано: «Ибо свят я, и святость моя выше вашей святости». И спрашивается, кому придет в голову сказать, что человек так же свят, как и Творец? Ведь для этого нужно привести свидетельство, что так написано. Но ведь это не так. Может ли быть такое? Но слова «сможешь, как я» означает пользоваться, как я, только желанием отдавать. Поэтому можно сказать также, что народ Израиля будет использовать только желание отдавать, а желание получать — не использовать его вообще. В этом смысл сказанного «сможешь, как я», но моя святость выше вашей святости. И вы не можете оставаться только с желанием отдавать, а вам нужно пользоваться и получающими килим. Но необходимо этому кли дать намерение ради отдачи. Согласно сказанному, следует объяснить, что килим Творца являются отдающие килим, и нет там свойства получения вообще, а все его желание — только отдавать. Но чтобы не было хлеба стыда, было сделано сокращение и скрытие, чтобы свет светил только тогда, когда там есть исправление, чтобы намерение было ради отдачи. Тогда Творец светит там своим светом. И из сказанного поймем эту аллегорию, когда царь сказал, что хочет пообедать у возлюбленного своего, и сказал ему: «Пойди и приготовь для меня». То есть, чтобы сделал работу по получению ради отдачи. И он пошел и приготовил. А потом, когда свет пришел в качестве желания отдавать нижним, а человек получающий, хотя и с намерением ради отдачи, но кли, с которым он работает, это желание получать, а не отдавать. Поэтому ему стало стыдно, что он использовал простые килим, хотя у него было намерение, но действие было получение. Поэтому человек стыдится и не хочет заниматься тем, чтобы получать ради отдачи. Он хочет работать только в отдающих килим, которые являются царскими килим. А всю работу, которую он делал для того, чтобы построить намерение на отдачу, эти килим он скрыл, так как теперь ему стыдно пользоваться простыми килим. Причина этого в том, что теперь он удостоился увидеть величие и важность царя. Поэтому он хочет работать только потому, что он велик и правит всем. Это значит, что величие царя привело к тому, что нет для него ничего важнее, чем служить великому царю. И в этом смысл слов. А когда пришел царь, пришли с ним и слуги его. И когда возлюбленный увидел все это великолепие, он устыдился. Получается, что из-за величия и важности царя ему было стыдно пользоваться простыми килим, как сказано выше, что они являются получающими килим. И в этом смысл слов. Царь сказал ему: «Разве я не говорил тебе, что буду трапезничать у тебя?» Следует понять, что это означает, что Творец обедает у человека. Однако надо понимать в общем и целом, что значит, что человек должен делать все ради Творца, то есть для того, чтобы приносить удовольствие своему Создателю. Наши мудрецы сказали, что мы должны верить в вознаграждении и наказании, как написано: «И надежен работодатель твой, что оплатит тебе труды твои». Это значит, что поскольку Творцу нужно, чтобы кто-то исполнил Тору и заповеди, а они исполняют Тору и заповеди, чтобы угодить ему, взамен Творец платит вознаграждение. И это можно понять из отношений между человеком и его товарищем, когда товарищ нуждается, чтобы другой дал ему. Поскольку у товарища есть хиссарон, поэтому возможна отдача. И когда товарищ дарит ему подарок, и получающий подарок наслаждается им, то получающий подарок этим платит ему сполна. Но как мы можем сказать это о Творце? Неужели он имеет хиссарон, и нижние могут ему что-то дать? Если так, то что значит, что народ Израиля дает работу, а в обмен он дает за работу вознаграждение? Кроме того, мы должны понять то, что сказали мудрецы. Израиль дает пропитание Отцу своему на небесах. Какое питание они дают ему, от которого он питается? Известно то, что доставляет человеку радость, это и питает его, неся ему удовольствие, удовлетворение в жизни. Человек может зарабатывать много денег и иметь достаточно еды и питья, но если он не испытывает удовлетворения от жизни, считается, что ему нечем питаться, нечем жить. То есть нет того, ради чего стоило бы жить, ради этого удовольствия, которое он получает. Поэтому есть люди, которые получают удовлетворение в своей жизни только от удовлетворения страстей. Это уже дает ему питание. То есть есть что-то, что питает его, чтобы ему стоило жить. То есть то, что он доставляет человеку удовлетворение, это дает ему смысл жизни. Поэтому в мире есть люди, которые богаты и не имеют недостатка в деньгах. Но жизнь надоедает им, если у них нет от чего получить удовлетворение в жизни. Получается, что пропитание не обязательно означает еду и питье, а пропитание означает то, что питает человека и от чего он получает удовлетворение в жизни. Согласно вышесказанному, нам следует объяснить слова мудрецов. Израиль дает пропитание Отцу своему на небесах. То есть они дают Творцу место, чтобы его желание, которое заключалось в том, чтобы насладить свои создания, реализовалось. То есть это место, где Творец может доставлять творениям благо и наслаждение. И творения наслаждаются. И говорят, что теперь мы чувствуем благо и наслаждение, которые были заложены в замысле Творца, и которые Он хочет дать, а мы получаем благо и наслаждение. Другими словами, до того, как мы обрели отдающий келим, чтобы могли получать ради отдачи, не мог свет, несущий наслаждение его созданием, прийти к нижним, по причине того, что над келим, которые должны были получить высшее благо, пребывали сокращения и скрытия. Поэтому замысел Творца не мог быть реализован. Но когда народ Израиля исправляет себя отдающими келим, чтобы могли получать ради отдачи, становится возможным исполнить его желание. А это означает, что Творец наслаждается тем, что у его желания появляется место для раскрытия. Это называется «Израиль дает пропитание Отцу своему на небесах». Поскольку удовольствие творений от получения блага и наслаждения — это питание Творца, то есть Творец наслаждается осуществлением своей цели и реализацией его желания насладить свои создания. Из сказанного поймем то, что спросили, что означает, что царь сказал, что он хочет пообедать у возлюбленного своего. В материальном мы можем сказать, что царь обедает у человека, который любит его. Но как такое можно сказать про Творца, что он обедает у творений? Ответ заключается в том, что поскольку творения наслаждаются благом и наслаждением, которое дает им Творец. То есть это и есть трапеза Творца. то есть его питание. Так как только от того, что творения получают от него все блага, это называется трапезой царя. И это его питание. В этом смысл фразы «Исраэль дают пропитание Отцу своему на небесах». А теперь поймем также смысл сказанного, что сказал ему царь: «Знай, что я буду трапезничать у тебя, так иди и приготовь для меня». Пошел возлюбленный его и подготовил простой посох. Объяснение «простой» означает «получающий келим». Он приготовил, исправил их, чтобы были с намерением ради отдачи. И это то, что написано: «Когда пришел царь и увидел все это великолепие», то есть удостоился постичь величие царя, ему стало стыдно пользоваться получающими келим, хотя они и были ради отдачи. Теперь выясним то, о чем спрашивает Мидраш. Разве не написано: «И тьма не скроет от тебя, и ночь как день светит, а тьма как свет»? В таком случае, почему он сказал Израилю: «Приготовьте для меня светильник и свечи»? И это он объясняет в притче. Надо понять вопрос, а потом, когда мы сможем понять ответ, который дается в притче. Просто в понимании трудно понять, в чем заключается вопрос, когда Творец сказал Израиль: «Приготовьте мне, твори, светильник и свечи». Может ли кто-нибудь подумать такое, что светильник и свечи предназначены для того, чтобы светить Творцу? В таком случае, в чем заключается вопрос, на который ответ дает притча?
0: И следует объяснить это тем, что было во время дарования Торы. Наши мудрецы сказали, когда Моше поднялся на небеса, ангелы-служители сказали Творцу: «Властелин мира, что делает среди нас рожденной женщиной?» Он ответил им: «Он пришел получить Тору». Они сказали ему: «Скрытое сокровище. Ты хочешь дать ее смертному? Что такое человек, чтобы ты помнил о нем? Творец, Господин наш, как величественное имя Твое по всей земле, а Твое великолепие на небесах». Сказал Творец Моше: «Дай им ответ». Он сказал им: «Вы спускались в Египет, и есть злое начало среди вас, и сразу же согласились они с Творцом, как сказано: Творец, Владыка наш, как величественно имя Твое по всей земле». Но здесь не сказано: «А Твое великолепие на небесах». Тогда как перед этим сказано: «А Твое великолепие на небесах». Мы видим, что претензии ангелов касались низкой оценки народа Израиля, поскольку у них есть келим желания получать, называемого злым началом. Поэтому Тора относится к тем, кто не так материализован, а к ангелам, имеющим лишь отдающие келим. Как написано: «Ильяу, облетающий мир в четыре перелета», тогда как ангелы облетают его в шесть перелетов. И объясняет комментарий Сулам, что ангелы — это свойство выше хазе, то есть от хазе и выше, что достаточно им покрыто хасадим, поскольку у них есть только отдающие келим. Тогда как души исходят из Малхут, которая находится от хазе и ниже, что является местом раскрытых хасадим, поскольку там место строения Малхут, то есть собрание всех душ, и у них есть келим неи, то есть получающий келим. Поэтому душам необходим свет хохма, который дается только в получающий келим. И также сказал великий Ари, что только души, поднимающие ман, поднимают зон к Абе во имя для привлечения дополнительных мохин, так как душам нужен свет хохма, потому что у них есть получение.

Шикелем. Тогда как ангелам, являющимся свойством от Хазе и выше, то есть отдающими келим, и нужны им только Хасадим, поэтому, когда они поднимают ман к Зейрампину и просят наполнение, которое является лишь Хасадим, а у Зейрампина всегда есть Хасадим, поэтому они не вызывают никакого подъема зон. А только души, которым нужна хохма, они привлекают ее получающими келим. А этого нет у Зейрампина в постоянном виде, поэтому души вызывают подъем миров, чтобы привлечь свет хохма. Поэтому, когда зон поднимается, все миры поднимаются вплоть до бесконечности. Согласно сказанному, следует объяснить претензию ангелов. Их претензия заключалась в том, что святая Тора, которая является именами Творца, представляющими собой внутреннюю часть Торы, облаченную в материальное облачение, все это является раскрытием Творца творения. А как можно давать такое великое дело людям, находящимся на такой низкой ступени? Ведь, конечно же, должно быть подобие свету Творца, чтобы они были способны его получить. А свет Творца — это высшее благо, нисходящее к нижним. И поэтому ангелы понимали так, что только они имеют связь со светом, который является свойством дающего, потому что у них тоже есть отдающие келим. А не у рожденных женщиной, где женщиной называется свойство нуква, что означает, что Исраэль родились в свойстве нуквы, означающей получающий келим. Ведь души исходят из Малхут, которая называется собранием Исраэля. Этим следует объяснить то, что спросили ангелы. Что делает среди нас рожденной женщиной? То есть, разве он не исходит из свойства Малхут, которое является получающим кли, противоположным по свойству Торе, которое является светом отдачи? И что ответил им Моше? Никакого злого начала нет у вас. Ангелы сразу же признались Творцу и сказали: «Творец наш Владыка, помести свое величие на земле». И ответ, который Моше дал ангелам: «Никакого злого начала нет в вас», требует объяснения. Разве ангелы не знали, что там говорится о соблюдении заповедей материальных? Есть ли у ангелов тела, что они требовали, чтобы им дали, например, талит и цицит, чтобы прикрыть их тела и прочее, пока Моше не пришел и не сказал им, что Тора говорит о материальных вещах, и что Тора не может существовать, кроме как только у тех, кто имеет материальное тело? Конечно же, ангелы это понимали. Но они, несомненно, требовали, чтобы внутренняя часть Торы, то есть имена Творца, была дана им. И действительно, это очень трудно понять. То есть, если дают Тору Израилю, почему ее уже нельзя дать также и ангелам? Разве это материальная вещь, что если вы дадите ее одному, вы уже не можете дать другому? А тут получается, что ангелы увидели и поняли, что если Тора будет дана Израилю, значит, Тора может быть дана именно Израилю, а не им. То есть они не достойны получения внутренней Торы, а только Израиль. Иначе должны были дать им тоже. Иными словами, открытая Тора, безусловно, принадлежит только тем, кто имеет материальные тела. Но когда они услышали, что Моше поднялся получить Тору от Творца, они спросили, что делает среди нас рожденной женщины. Он сказал им, пришел получить Тору. Они вообще не знали о даровании Торы и были в недоумении.
Они сказали Творцу: «Скрытое сокровище, ты хочешь отдать его смертному, а нас не известил, чтобы и мы получили скрытое сокровище». Ведь, наверное, они думали о внутренней части Торы, поскольку внутреннее означает то, что скрыто внутри. И это свойство скрытого сокровища. Поэтому они предъявили претензии, так как видели, что Тора, то есть внутренняя ее часть, должна принадлежать им, а не рожденному женщиной. Другими словами, они привели правильные, по их мнению, доводы. То есть открытая Тора, безусловно, принадлежит только Израилю. Но почему внутреннюю Тору невозможно дать и им тоже? Из-за того, что они не знали об этом, то есть о даровании Торы, что показывает, что они не имеют к этому никакого отношения, то они правы. А что ответил им Моше? Никакого злого начала нет у вас. А так как у вас нет злого начала, то спустились в Египет. И следует понять ответ Моше, что если они требовали внутреннюю Тору, в чем заключается ответ, который дал им Моше? Ответ, как сказано выше, в том, что внутренняя Тора делится на два света, называемых светом Хасадим и светом Хохма. Свет Хасадим приходит в отдающий Келим, так как он исходит от прямого света, как мы учили, что Хохма в конце своем, то есть после получения света Хохма, который является свойством цели творения, то есть желанием Творца насладить свои создания, ведь благо и наслаждение, которое Он хочет дать, должно иметь кого-то, кто получит это благо. А этого еще не было. Поэтому Он создал как сущее из ничего это желание получать, называемое первой стадией Авиюта, то есть это первая стадия Бхина, которая вышла и раскрылась как сущее из ничего, потому что не было никакого корня получения в реальности. Получается, что кли Хохмая — это кли получения света цели творения. То есть для этого кли созданы небо и земля. Другими словами, вся цель сотворения миров заключалась в том, чтобы это кли получило благо и наслаждение. Получается, что без этого кли, называемого желанием получать, нет места творению миров. Но потом, то есть Хохма в конце, получив свет, почувствовала, что она по свойствам противоположна дающему, и захотела достичь подобия по форме. Поэтому она преодолела в себе желание получать и сказала: «Я хочу отдавать». И это корень света Хасадим, который есть в мирах, и который считается светом исправления творения. После этого Бина в конце увидела, что поскольку цель творения состоит в том, чтобы нижние получали, а не отдавали, она пошла на своего рода компромисс, чтобы получить Хасадим с небольшим количеством хохмы, то есть получить хохму как зерампин, называемый светом Хасадим со свечением хохмы. А потом мы учим, что в конце Зерампин увидел, что цель творения заключалась не в том, чтобы высшее изобилие, то есть свойство доброго и творящего добро, светило в Зерампине, а шире. Это называется сфера Малхут, которая является настоящим кли для получения высшего блага. Другими словами, кли Малхут — это кли, в котором может светить свет цели творения и которое Творец хочет дать творению. Однако мы можем понять ответ Моше, когда он сказал: «Не спускались в Египет, и нет у вас злого начала». Поэтому вы не можете получить внутреннюю Тору, то есть имена Творца,
Так как этот свет, целью

0: Это кли. А пока нет исправления, считается, что клипа Египта властвует над желанием получать. А поскольку у вас нет желания получать, нельзя сказать, что вам нужно исправление ради отдачи. Ведь нет у вас келим для получения света, цели творения. Из этого становится понятным ответ, что хотя у него есть ангелы наверху, которые являются чистыми келим, и там нет получающих келим, называемых простыми келим, а все они святы и все чисты и так далее, все же Творец выбрал именно нижних, у которых есть простые келим. Ибо только в этих келим можно получить Тору в качестве святых имен. А ангелы относятся к исправлению творения. Поэтому ангелы являются слугами души. Поэтому он сказал народу Израиля: «Приготовьте мне светильник». Перейдем к уроку от 15 июля 2002 года.
1: Мы прослушали статью из третьего тома «Шлаве Сулам». Что такое простые килим в духовной работе? То есть работа относится лишь к тому, с чем можно работать, над чем можно работать. И что это единственное, что существует, это желание получать. Какой вид желания получать имеет отношение к работе? Творец создал желание. Каким образом? Средством того, что удалился из него сам. Своим присутствием. Тогда осталось пустое место. И это желание для присутствия, ощущения Творца. Это первое кли. Конечно, в этом кли все еще нет никакой самостоятельности. Есть только недостаток присутствия Творца. Все просто. Творец — это вообще природа, а кли — это копия, проекция хисарона этой природы. И что из всего этого? Пока все еще творения нет. Творение имеется в виду
2: Ацмаи.
1: Самостоятельная сила, которая действует.
2: Тохнита буре.
1: Вне программы Творца, планов Творца, вне желания Творца. Как бы против. Что это значит? Как бы вне. Относительно против Творца, противоположно ему. Как это желание, которое создано буквально из присутствия Творца, то есть буквально его копия, в котором нет, разумеется, никакой самостоятельности, совершенно не чувствует ни на йоту, что оно чем-то отделено. Не чувствую даже своей индивидуальности. Как может быть, чтобы было создано какое-то полностью независимое свойство от Творца? То есть вопрос такой: если изначально есть какая-то сила, одно желание, как может быть, чтобы из него вышло что-то еще, что было бы совершенно отделено от него?

0: Хаяв ли от кешер?
1: Должна быть связь.
0: В кешер азе.
1: И эта связь, из этой связи должно исходить управление, контроль, наблюдение, управление. Но нет. Если так, как же можно решить, что то, что выходит из Творца, когда-либо можно будет назвать творением? Если изначально его не существовало. Для этого Творец создал как бы состояние, в котором одновременно есть два данных. Два свойства. Есть его свойство и есть противоположное ему свойство одновременно. И тогда из сравнения между этими свойствами появляется творение. И это и называется творением. Результат отсутствия ощущения Творца и ощущение Творца и установленное из этой разницы отношение к присутствию Творца. Из всего этого выходит творение. Это творение называется экраном, масахом.
0: Кавана.
1: Намерение. Конечно, это творение рождается из хисарон. Такой хисарон должен быть особенным, не просто хисарон. То есть это потребность от ощущения присутствия Творца к потребности ощущения Творца и к потребностям установить отношение к самому Творцу. Таким образом, у нас есть три элемента. Есть хиссарон и наслаждение, и то, что называется остановлением отношений между ними. И вся эта ситуация называется свет, кли и экран между ними. И тогда, когда есть все эти три элемента вместе, тогда можно говорить о существовании творения. Если не хватает одного из них, то, конечно же, не может это быть такое творение, не может существовать в реальности. То есть все зависит от желания относительно присутствия Творца. Это две полярные вещи. И поэтому человек, если это некого рода подготовительное кли, я бы даже не назвал это еще кли, а тот, кто должен стать кли, тот, кто должен стать творением, если в нем начинает формироваться желание, причем правильное желание, к присутствию Творца, и он не может начать в своей работе определять свое намерение, в каком виде он готов и согласен с его присутствием. Поэтому состояние, с которого начинают, это постижение правильного желания. И поэтому Мидраш рассказывает о том, что Творец обратился к каждому из желаний, и ни одно из них не захотело согласиться принять силу исправления, и только особое желание, которое почувствовал себя противоположным Творцу, которое желает не сравнению, подоблению Творца, а только ощущению присутствия Творца. Такое желание называется «Исраэль после разбиения». Почему не народы мира? Народы мира — это желание, которые не чувствуют относительно своего желания присутствия Творца, приводящего их
0: к
1: устремлению, к намерению. И отсюда мы видим, что есть большая работа также и по обработке желаний, вплоть до того, чтобы привести их к правильным, истинным желаниям, которые будут называться клипот, желаниям к святости, чтобы это были желания точно направлены на духовные понятия. И когда приходят к этим желаниям, тогда человек называется, что он прикасается к свойству Исраэль. В неисправленном виде, через Ахураим, но тем не менее приходит к свойству Исраэль. То есть кто такой Исраэль? Исраэль — это тот, кто чувствует себя как неисправленным, как противоположным Творцу. И он начинает понимать в своем положении по отношению к Творцу, что подобие по свойствам должно быть его целью. Тот, кто не чувствует себя неисправным и требующим исправления, он называется из народа гой. Ему не нужна Тора. Он говорит, для чего она нам нужна? То есть свет, возвращающий к источнику. И так и остается до тех пор, пока эта часть в творении, Исраэль, исправляет себя, получает Тору, исправляет себя, а затем становится светом для народов. А также и Исраэль, правильный Хисарон, распространяется на все остальные желания, поскольку раскрывается взаимовключение между ними. И тогда и эти желания, называемые народами, начинают желать это средство исправления, которое называется Тором.

0: Есть вопросы?
1: Кен.
0: В чем смысл ангелов, которые есть между нами и Творцом?
2: Ангелы — это вспомогательные келим, с помощью которых желание приходит к тому, чтобы стать правильным желанием, получить силы, исправить себя, потребовать наполнения, наполнить себя. Потому что у самого желания нет никакой возможности совершить какое-то действие, кроме как только ощущать себя. Как мы говорим, что каждый наш орган чувств воспринимает, согласно подобию по форме, воспринимает то, что есть снаружи. Кроме этого установления состояния, желание на большее не способно. А ощущение того, что есть внутри желания, оно само и действует. Что значит
1: действует?
2: Желание, которое доходит до конца ощущения, что и называется постижением, в каждом состоянии. То есть и того, что ощущает состояние, в котором находится, во всех его свойствах, само собой раскрывается в нем решимот следующего состояния, и он переходит в следующее состояние, и также следующее состояние он начинает ощущать, как оно проходит с ним, пока не приходит к установлению того, что почувствовала все это состояние, а затем, когда желание пришло к этому ощущению, снова проходит дальше. То есть само желание только ощущает, что с ним происходит. И в таком случае, что меняется тогда? Ему раскрывается решимот, и в контакте между решимо и светом, который находится снаружи, решимо пробуждает в желании какое-то явление, называемое ощущением. Что такое ощущение? Проявление из решимо и света внутри общего желания. А где здесь творение? Это пока еще не творение. Это всего лишь созданный Творцом материал, куда, который вложил туда решимот, то есть ступени развития, состояние развития, а свет, который светит на эти состояния, развивает их. В нем пока еще нет ничего, о чем можно было сказать, что это творение. Этот материал — это ощущающий материал. Но это не называется творением, потому что все это находится под властью Творца. Этот материал даже не чувствует присутствия Творца, он чувствует только присутствие наслаждения против своих решимот. Решимот — это решимот от хисарона и наслаждения. Когда они реализуются, тогда ощущается наслаждение на основе этого хисарона. Вот и все. Творение, которое может здесь родиться, это отношение этого желания с решимот и светом, который действует на него. Относительно не наслаждения, а источника наслаждения. И это тоже приходит свыше. Потому что и это отношение, с чего вдруг желание найдет его и изобретет его, и само разовьет его, как может быть такая новая вещь в мире? А это приходит из того, что вместе со светом раскрывается источник. Тогда как этому материалу, который развивается посредством решимот, дана возможность прежде всего установить, что он хочет развиваться только для того, чтобы почувствовать источник, почувствовать наполняющего его, а не наполнение. И также установить темп развития, то есть насколько он хочет больше почувствовать, времени нет. Время — это функция желания. Насколько больше хочет ощутить наполняющего его хозяина, это называется, что он ускоряет свое развитие. Он больше раскрывается хозяину. Раскрывается. Хозяин. Другими словами, здесь есть желание, на которое строится желание, и на него создается желание. Сначала первоначальное желание к наслаждениям. Второе желание — это уже к хозяину. А третье желание, допустим, уподобиться
3: хозяину.
2: Так только третье желание называется самостоятельным творением. А использование предыдущих природных желаний, то есть хисароны, наслаждение самих по себе и ощущение хозяина, когда эти вещи находятся в общем желании, использование их для того, чтобы установить соответствие хозяину, их использование называется ангелами. Средствами для достижения слияния. Есть ангелы, которые как будто действуют против слияния, а есть ангелы, которые действуют за слияние, потому что каждое состояние ощущается и задействуется только с помощью того, что есть две формы отношения к нему, иначе невозможно действовать. Поэтому эти силы не могут быть одна без другой, чтобы удерживать состояние под управлением. Поэтому есть как будто хорошие ангелы и плохие ангелы, одни против других, благодаря которым на основе обоих все время можно точно устанавливать продвижение к цели. Эти ангелы — это не что-то созданное вне желания получать и света, а использование желания получать и света в целенаправленной форме называется ангелами. То есть это временные, индивидуальные, случайные силы, которыми пользуются в том состоянии, чтобы продвигаться. Или в каждом состоянии, в котором находится творение, на него также действует как частные силы в настоящее время, то, к чему, что к нему приходит, чтобы ощутить себя и продвигаться, они называются ангелами. То есть можно так сказать, внутреннее и внешнее, а окружение творения, как оно действует на него, называется ангелами. Да.
0: Вопрос такой из двух частей. Первое, если мы о духовном говорим, что по сути кли или желание получать, как мы изучаем, является изначальным или сырьем. Кли, по сути, это отраженный свет или намерение. То почему сейчас вопрос о стыде? Если он уже его исправил и пришло намерение, то какая разница? Для кли главное намерение, поэтому даже если стыдится, он пользует намерение отдавать, и тогда оно уже работает. То есть почему упоминается прежде всего, что творение как получающее килим, а потом отдающее килим, потом только можно прийти к слиянию?
2: Дай мне отрывок, о котором ты спрашиваешь, я не знаю.
0: Ну вот здесь на 99-й странице второй абзац.
2: 99-я страница, второй абзац. Согласно сказанному, следует объяснить, что?
0: Да, из этого поймем.
2: А, хорошо. И из этого поймем эту аллегорию, когда царь сказал, что он хочет обедать у возлюбленного своего, и сказал ему: «Пойди и приготовь для меня», то есть, чтобы сделал работу по получению ради отдачи. И он пошел и приготовил. А потом, когда свет пришел в качестве желания отдавать нижним, а человек получающий, хотя и с намерением ради отдачи, но кли, с которым он работает, это желание получать, а не отдавать. Поэтому ему стало стыдно, что он использовал простые кли. И хотя у него было намерение, но действие было получение. Да, ну.
0: Вопрос простой. Если мы говорим, что в духовном имеет только это значение, то...
2: Твой вопрос я понимаю, но ты не понимаешь ответа. Значит, ты не понял дальше, что он пишет. Проси о дальнейшем, там, где ты не понял, что он отвечает вопрос-то, он сам задает. Он говорит тебе состояние, которое потом собирается объяснить. И ты тоже говоришь состояние, которому потом есть объяснение. Так спроси об объяснении.
0: Я не понял объяснение.
2: Не понял объяснение? Нужно тогда еще раз прочитать статью. Тут нет того, из чего нужно что-то объяснять. Здесь объяснено состояние, что действительно, если я получаю ради отдачи, он говорит, что как будто во мне остается стыд, да? Что мое первоначальное кли является получающим, но это кли никогда не исчезает. Тогда ради отдачи исправляет стыд или не исправляет? Да? Так в этом различие между килим, простыми килим и другими килим, более высокими. Нужно еще раз прочитать статью. Да.
0: Что это то, о чем мы...
2: Ты прочитай, спросишь на форуме или еще где-нибудь, да?
3: Сипук? Сипук за аргашата маациль.
2: Что такое удовлетворение? Это ощущение Создателя. После того...
3: Магия ли матара?
2: Как человек приходит к цели.
0: Почему это отличается от одного человека к другому?
2: Я не знаю, что именно ты спрашиваешь. Кли, которое мы постигаем, то мы постигаем потребность Творца, тот самый первый хисарон, из которого он нас создал. Та же потребность у коровы, которая хочет кормить теленка. Тот же хисарон мы постигаем. Слышишь? Это не мое желание получать ради отдачи. Это его желание дать мне. Это желание я постигаю. В нем я живу. И тогда, когда я наполняю это желание, тогда мое ощущение в том желании называется удовлетворением. Это вообще не мое, не мое желание. Это не ощущение себя. Я не ощущаю в этом свою самостоятельность. Я живу в нем, ощущаю его. Я исчезаю. То есть возвращаемся к состоянию, что он сущий. А это из ничего исчезает. Не то, что ради отдачи, выше ради отдачи, где ощущение властвует в нем. Это называется «Ибо в нем возрадуется сердце наше». Это совершенно иное кли, не клитворение.
0: Так как человек выясняет вопрос, то есть форму желания, которого он ожидает, потому что у каждого это по-разному.
2: Ну, на это нет ответа. Почему различается? Каждый ощущает себя даже после того, как включен во всех. Потому что точка каждого, его собственная точка, сущая из ничего, и каждый находит в нем, в Творце, буквально в замысле творения. Каждый должен прийти к замыслу творения, насладить свои создания. Замысел творения находится в нем, это его мысль, не моя. Я должен снова включиться в эту мысль внутри него. Тогда каждый включается в эту мысль. Верно, все мы вместе, одно кли. Но это личное, эта индивидуальность остается.
0: Да. Творец создал желание получать, а затем удалился от него. Называем это кли. Мы изучали, что первое сокращение — это действие на кли. Воздействие света.
2: Когда мы говорим о действиях в духовном, мы как бы говорим, что кли сделал. Когда кли делает? Нет. Никогда действие не совершается кли. То, что мы говорим, что свет приходит, экран отталкивает, а затем думает, сколько получать или нет. Скажи мне, пожалуйста, если бы ты был исследователем, у тебя есть там этот биолог, который исследует какую-то клетку, как она работает. Ты вводишь туда какую-то кислоту, еще что-то, и клетка начинает себя как-то вести, или компьютер ведет себя. Говорят, смотри, что он мне делает, я делаю ему так, он делает не так. Что значит делает не так? Просто ты не знаешь, как он должен вести себя. Может быть, у этого компьютера есть какая-то болезнь или что-то такое, тогда он ведет себя. Что значит он ведет себя? У него есть выбор. Если бы ты знал всю систему, ты сомневался бы, как он сейчас ведет себя по отношению к тебе. Ты бы знал это заранее. Зачем нужен специалист? Потому что специалист знает систему, знает, почему. Почему так ведет себя? Специалист не знает характер компьютера. Он приходит к компьютеру, и он знает, что это система, и говорит, здесь должен такой вход, такая реакция, такой вход, такая реакция. Любая система — это черный ящик. Мне не важно, что происходит внутри, но я знаю входы, выходы, входы, выходы. О, есть какая-то неисправность. Я ввожу что-то, ничего не выходит, выходит что-то, чего не должно быть. Нужно исправлять, да? Это называется болезнью, это называется неисправностью. То же самое у нас в каждом теле, биологическом, механическом, электрическом. Неважно. Если в точности знает, какова его внутренняя система, нет никакой проблемы знать, как оно поведет себя, входа и выхода. Вчера я ходил сдавать кровь, и тогда мне дали там 30 параметров. Говорят, о, это не в порядке, и это не в порядке. То есть, согласно выходу из системы, раскрывает, что система не в порядке, но в самой системе есть какой-то свободный выбор, как вести себя. Тело выбирает, что сейчас оно будет себя вести так, а не иначе, нет? Поэтому, когда мы говорим обо всех парцуфах, мирах, даже о душах, в которых как будто есть свобода выбора, это не свободный выбор в поведении. Потому что свет и кли, и то, что происходит между ними, здесь нет то, что называется премудрости. Заранее ясно, игра заранее подстроена. Но есть здесь установление параметра над ними. Вообще над ними, в ощущении Создателя. И ощущение Создателя — это тоже вещь, заранее заданная свыше. Это говорится только об отношении к происходящему. И это отношение тоже должно быть. Как бы это сказать? закономерно, заранее установлено. А где здесь есть вообще, что здесь произошло, что у меня может быть какой-то выбор? Это то, чего мы не знаем. Это называется выше знания. Если мы исследуем все наши действия и все, что воздействует на нас, нет, ты не найдешь никакого свободного параметра. И согласно логике его и не может быть, не может. Но этот свободный параметр — это то, что называется духовным параметром. Когда желание получать, которое находится в какой-то определенной ситуации, может установить, что хочет подняться над ней. И установление этого желания может быть действительно свободным. Не относительно Творца, а относительно творения. Это называется выше знания. Существует только в духовном мире, в этом мире не существует. То есть то, что ты через мгновение заплачешь или засмеешься, это результат того, что из тебя сделают. То, что ты побежишь к цели или не побежишь к цели, это тоже сделает тебя. Мы всего лишь находимся в подготовке к этой свободе выбора. Нас постепенно начинают учить, как может быть вообще такое в реальности. Но сейчас, конечно же, нет. Все подобны животным. До Максома, а выше Максома, та свободная мера, выше знания, которую душа может установить, это называется Исраэль, это называется мерой человека, уже не животного, это называется выше знания, это творение. И согласно твоему вопросу, это правильно. Где здесь есть что-то? Действительно ничего нет. Да.
0: А как в таком состоянии можно управлять темпом?
2: Но каббалисты говорят нам обо всем этом. Они не скрывают от нас, что мы животные. Что такое животное? Не живое, нет выбора. Действует согласно тому, что на него возложено. Они говорят, что у нас есть свобода выбора в том, чтобы выбрать окружение. Но и этот выбор, он скрыт как бы от нас все-таки, да, но, конечно же, этот выбор является результатом всех условий, которые есть внутри нас и вокруг нас. И все же нам кажется, что мы осуществляем свободный выбор, и нужно этим пользоваться. Ты не можешь сейчас взять законы с более высокой ступени и сказать, нет выбора, нет ничего, я живу как животное. И тогда будь что будет. Будь что будет, тогда не дыши, не ешь ничего, если уж на то пошло. Ты можешь? Нет. Тогда нужно вести себя согласно тому выбору, который есть на каждой ступени. Прежде тебе ничего не говорили о выборе. Сейчас тебе говорят, что ты не находишься в выборе, и все же у тебя есть свобода выбора в окружении. В этом противоречии живи, живи. Это называется «если не я себе, то кто мне?» и нет никого, кроме него.
4: Да.
2: Если нет никого, кроме него, уже нет выбора. Если не о себе, то кто мне? Есть выбор, есть что-то, что я делаю. Пользуйся обоими. Они не скрывают от тебя этого. Они готовят тебя к настоящему выбору. Когда ты не знаешь, что это такое, придет. Но не будь философом, чтобы сказать, теперь уже все совершенно хорошо, я знаю, что нет никого, кроме него, закончили. Ты пришел к этому, что значит, что ты знаешь? Ты не пришел, ты просто прочитал об этом. Это они находятся там, а не ты. Так человек должен вести себя согласно состоянию, в котором находится. Если не пользуется этим, значит, не пользуется келим. Это называется, его мудрость превышает его дела. Тогда он становится от этого тупым, глупым, потому что берет какой-то лозунг, который услышал, и выходит из реальности. Это не от мудрости такие вещи. Ладно, кто-то с этой стороны хотел что-то спросить. Нет, уже в порядке. После того, как я сказал, что нет выбора, все успокоились.
0: Поделимся впечатлениями от урока и что мы можем реализовать в десятке.
4: Рав говорил о выборе, и нет просто так выбора, как мы знаем, а мы в состоянии над Махсомом, работа выше знания, там это происходит. И не всякие там вещи в этом мире, то, что ты поплачешь через секунду или будешь смеяться, будешь бежать к цели или нет, это тоже сделает все из тебя. Мы находимся в подготовке к этому, к этой свободе выбора, и постепенно нас обучают, как это может быть вообще такое в реальности. Еще раз сказал, что все подобны животным до Махсома. Над Махсомом вот это высшее знание, это свободно, эта душа может определить, это называется мироподобие.
5: Это не мое желание получать ради отдачи. Это его желание давать. Это желание я постигаю, в нем я живу. И когда я исполняю это желание, тогда мое ощущение в этом желании называется удовлетворением. Мы получили такой подарок по жизни, что у нас есть ощущение потребности в присутствии Творца. И человек, который родился, ну, просто так, ну, чувствует просто наслаждение. Но не дающего наслаждения. А нас пригласили начать исследовать вот этого хозяина всего мироздания. Роль такая, то есть кто не чувствует себя, что он испорчен и требует исправления, он называется простым народом, ему и Тора не нужна. Он говорит, да зачем? Зачем она нам?
4: Творец создал состояние, где находятся два параметра, два свойства, и противоположны друг другу, и поэтому в сравнении этих двух свойств выходит творение. Это называется творением, это результат того, что нет ощущения Творца, и это ощущается. Творение — это экран, это намерение. Мы должны быть в этой работе, чтобы мы построили вот это отношение к Творцу, этот экран. Сказано, что кли не производит действий. Насколько нам кажется, что мы действуем, что-то делаем, свет, он производит все действия, и у нас нет никакой свободы, как сказал Рав. Что-то высшее знание — это что-то свободное, и душа может определить, что это называется свобода. Все наше стремление только устремиться через десятку в правильном направлении, прямо, и быть вместе с действием Творца.
5: Наш выбор соединиться, нет никого кроме него, все. И тут помогать друг другу, захотеть отдачу. раннее получение.
6: Мамаш миухедет.
4: У нас есть уникальная возможность дать каждому товарищу в десятке этот трамплин над Махсомом, вера выше знания, стремиться быть в этом состоянии ни в чем другом. И это результат вот этой черного ящика, как сказал Рав. И там свобода выбора, и там есть возможность ощущения Творца, подобия свойств с Творцом. Буквально реализовать цель жизни каждого товарища. Такая сила есть в нашей десятке.
5: Еще совершенно бессмертный, вечный урок с тех еще пор, когда Рав говорил и открывал все, все детали таким особым образом, что как его его учителя, такое новое в Торе, вещи, как относиться к этому, что делать. Надо только держаться всех этих вещей, и мы начинаем постепенно ощущать, насколько нужно слушать и прислушиваться к тому, что Рав говорил, снова возвращаться к этому и видеть, сколько там материала, и над которым еще надо работать и работать. Потрясающе.
7: Затащим.
4: Здравствуйте, друзья. Мы не видим тут Гади. А, но сначала споем песню.
8: Леагид, Леагид, Бабо.

0: Учение десяти сферот. Талмуд Эсра Сферот.
1: Сейчас видно нас обоих. Здравствуйте, друзья. Мы начинаем сейчас путешествие. Мы приступаем к изучению учения десяти сферот, ТЭС, Талмуд десяти сферот. И самая, наверное, большая работа Бааля Сулама вместе с комментарием на книгу Зоар. Это комментарий Бааля Сулама на Ари. Кто такой Ари? Что он сделал? Мы несколько дней назад уделили этому два дня. Мы видели, какое величие, какое значение было у Ари. И Бааля Сулам, то, что он написал, что он — это зарождение души Ари. И он делает то, что написал Ари, более доступным для нас, и тем более в передаче Рава этого материала у нас есть возможность взять все, что мы учили на уроках по Птихе, которые мы прошли, и войти во все детали, во все подробности и понять, как это работает между нами. Мы посмотрим, какой акцент ставил Рав, какое значение он придавал внутренней части, как он относился к этому не каким-то как геометрическим фигурам, а как к состояниям, движениям внутренним в нашем желании. У нас есть действительно уникальная возможность сейчас.
0: И очень важно то, что мы сейчас будем изучать сейчас, и то, что Бааля Сулам говорит. Почему обязали каббалисты каждого человека изучать науку каббала? Какое отношение это имеет к нам? Так это душа наша. И мы знаем, что мы находимся в состоянии, когда мы не ощущаем духовного. Поэтому тот, кто очень хочет знать, он начинает различать в том, в чем он находится, в тех состояниях, в которых он находится, начинает различать, где он находится, где он хочет быть и как туда прийти. А как прийти к этому, это как раз рассказывают нам каббалисты. Поэтому обратите внимание на то, как Рав относится ко всему, к каждому слову Бааля Сулама, и рассказывает, как надо относиться, то есть знать очень точно то, что говорит Бааля Сулам, потому что мы не знаем. Мы должны раскрыть эти состояния в духовном. Мы еще не вошли, и каждое новое состояние, которое называется, где мы еще не зашли туда, как мы изучаем это выше знания. Так все, во всем, в чем мы находимся, что мы изучаем на ступени, да, из 125 ступеней, которые обозначил нам Бааля Сулам, мы должны это все ощутить в нас, распознать все эти нюансы, детали, о которых говорит Бааля Сулам, и сравнивать с тем, что говорит Бааля Сулам, и то, что мы ощущаем. Это очень важно. Каждый раз. И в этом наше продвижение. А что еще сказал Рав? Что продвижение может быть только в окружении, где в любом месте, где бы мы ни находились, только объединение может настроить и направить нас на Творца. Если мы так настраиваемся, мы учимся, мы начинаем ощущать, мы начинаем получать и продвигаться именно в духовном, а не в нашем материальном состоянии, не с нашим умом, а именно в духовном. Поэтому урок, который мы сейчас посмотрим, где Рав нас этому учит, насколько это важно относиться правильным образом. Итак, давайте посмотрим.
1: Может, прежде чем мы посмотрим это, давайте послушаем, что говорит нам Рав. Четвертый отрывок. Рав говорит в продолжении того, что сказал сейчас Гади. Главное для нас — это постараться быть связанными как можно более возможно, чтобы уподобиться как можно больше высшим парцуфам, высшим келим. Мы ожидаем света, чтобы с помощью наших усилий приблизиться друг к другу, и чтобы он соединил нас, отменил границы, отменил эгоизм каждого и соединил нас в десятках, в сотни, в тысячи. И так мы будем наслаждаться светом, который соединяет нас, такие келим, в которых свет уже проявляется в кли, и тогда мы соединимся и с келим, и со светами. Давайте подготовим сердце, подготовим письменные принадлежности и углубимся в то, что нам объясняет Раф, а потом будет время для вопросов и ответов. Давайте вместе проживать этот материал.
0: Мы читаем учение 10 сфирот, первый том, первую часть. Первая страница. Напоминаем, что вопросы можно задавать в прямом эфире в КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире.
1: Мы постараемся изучать эту часть так, чтобы это было близко к начинающим, и чтобы те, кто уже продвигаются, могли тоже получить от этого наслаждение, увидеть в этом более глубокие вещи. Эта часть сама очень глубока, как мы изучаем, как вот от начала до конца. Сначала нужно изучить всю науку, а потом, когда возвращаемся к ее началу, мы видим, насколько она глубока именно в самых простых ее основах. Какая глубина есть в ней. Рабаш преподавал эту часть очень просто, не вдаваясь глубоко в материал. И сама эта часть, и внутреннее созерцание, потому что эти вещи связаны буквально с работой человека. Начало учебы требует знания определений абсолютно четко, как железные правила, что каждое слово, которое человек читает, чтобы он правильно его интерпретировал в его духовном значении, а не чтобы он линию видел как линию, а определение, что такое линия, ограничение, согласно чему. То есть свойство, в котором существует такое ограничение, называется кав, линия. Другое свойство. Там ограничение властвует иным образом. Это называется игуль, круг, или квадрат, или треугольник и так далее. Свойства, а не геометрические формы, несмотря на то, что мы их изображаем. Мы их изображаем, чтобы была эта форма, нет выбора, что прежде всего была форма, но за формой сразу следует видеть абстрактное совершенно состояние от времени, движения и места. Абстрактные категории. Время — это причина следствия, место — это желание, а движение — это изменение, когда желание меняется, и в соответствии с этим в нем происходят разные явления. И вот эти явления, они только в самом этом желании. Поэтому мы захотим также и от наших товарищей, которые сообщают нам вопросы и ответы, чтобы они показывали нам определение. Когда мы читаем какое-то слово, чтобы мы сразу видели и определение, и не бежать. Потому что в этой части, в первой и второй частях, в этих двух частях, человек, в сущности, он формирует свое правильное отношение к прочтению каббалистического материала во всех источниках. Итак, первая часть, учение 10 сферот, сокращение и линия. Первая часть проясняет сокращение. Первое сокращение, когда сократился свет бесконечности, чтобы создать создание и сотворить творение. То есть у нас есть сокращение, это первое действие, когда высший свет, он его произвел, чтобы создать создание, сотворить творение. Тут есть два действия, которые он сделал. Есть создание и есть творение, и оба они вышли благодаря первому сокращению. До сокращения бесконечность наполняла всю реальность. Причина творения — раскрыть имена и названия света бесконечности. Сокращение света бесконечности вокруг центральной точки произошло. Пространство, оставшееся после сокращения, было круглым. Поскольку свет бесконечности равномерный, нет в нем изменений, то и сокращение также было равномерным, и это внутреннее значение слова «круг». Тут есть много определений, верно? Поэтому давайте прежде всего почитаем эти определения, иначе мы не сможем продвигаться. Что такое игуль, круг? Что такое равномерный свет, может быть, кли?
0: Амут ламед гимель.
1: 32-я страница.
0: Мы переходим к 33-й странице, определение круг.
1: Нет, давайте сделаем так. Таблица вопросов и ответов, страница 31. Свет. Мы говорим о свете. Свет. То есть все получаемое в мирах, аспекте «ешь-ми-ешь» — нечто. Сущее из сущего, что включает все, кроме материала кли, все, кроме желания, на все, на что мы можем указать, это свет. Свет и кли. Желание получать, которое есть, называется кли, а нет ничего, кроме света и кли.
0: Ашва.

0: матери четыре сына, может быть, они отличаются по росту и по характеру, но получают одно и то же. Относительно света, который управляет ими, нет в них изменений, хотя между ними, конечно же, есть различия. Поэтому и это называется, что это четыре ступени, но они находятся одинаково, равномерно. Ну что еще вы думаете, что тут?
1: Ламет эй. 35.
0: Место — это желание и свет в нем. То есть желание может быть маленьким, желание — сила. Сила желания. И согласно этому мы говорим, есть много места или есть мало места, а не какое-то наше воображаемое место в разных там расстояниях. Средняя точка, 39, центральная точка, Пхинадалит, который есть в Эйнсоф, называется по причине ее единства со светом бесконечности. Она именно после распространения всех предшествующих ей ступеней приходит к желанию получать высший свет из себя, соединиться с ним еще до сокращения. И она называется центральной точкой, круглый круг. Если нет различия между верх, низ, между четырьмя стадиями прямого света, что значит верх-низ? Тогда это определяется как круглое, и четыре стадии, поэтому называются четырьмя кругами, один в другом. Вот эти круги круглые, скажем, сферы такие, сферические, и невозможно различить между ними в параметрах верх и низ. Что такое верх и низ? Есть у нас это?
1: 32.
0: Это сверху вниз. 34. Верх-низ. Наиболее важное определяется как выше, а худшее как ниже. Что такое важное, что такое неважное или худшее? Нет проблем. То есть мы должны создать такой глоссарий, чтобы мы смогли отдалиться от разных форм и перейти к силам, к свойствам. Ладно, начнем читать, и в соответствии с этим мы перейдем дальше. Нужно помнить, говорит Бали Сулам, определение. Мы переходим к первой части. Нужно помнить, что вся наука Каббала основана на духовных категориях. Что значит духовные категории? Которые не занимают места и времени, нет в них исчезновений, изменений. То есть совершенно там нет тех категорий, которые есть в нашем мире. Нет чего-то, чтобы занимало место, то есть какие-то образы. Нет изменения в месте, потому что нет самого места, нет самого движения, нет времени. Когда я говорю прежде, потом, одно за другим, нет исчезновения, когда что-то исчезает или рождается и появляется, а прежде этого не было. Все, короче говоря, существует. И существует всегда. Не было начала и конца. Мы не можем сказать, что до этого не было, а потом оно появилось. Мы также не можем сказать, что сначала не было какого-то развития, а потом было одно развитие, а теперь другое, как мы это описываем в этом мире. В духовном этих вещей нет.

0: Все это существует только относительно нас, для того, чтобы мы смогли рассуждать об этом, но в духовном этого нет. Все определения, о которых мы говорим, то есть все изменения между объектами, эти изменения в духовном вообще не существуют. То есть нет исчезновения, и нет изменений места, времени, и не занимают никакого объема, нет такого. Как же мы можем представить себе что-то духовное? Мы не можем. Потому что у нас, если нет места, то как, где мы представим это духовное, если у него нет места? И все изменения, о которых говорится в этой науке, не означают, что первая стадия исчезает или приобретает другую форму, но упомянутые изменения — это лишь добавление формы. А первая форма не сдвигается со своего места, и это тоже относительно нижних. И не то, что это происходит действительно так в духовном, то, что на самом деле происходит в духовном, мы не знаем. Эта форма находится вне нас, и об этом мы не можем говорить. Все говорится только относительно килим творений. И вот это творение исследовало духовное, которое в нем проявляется в таких формах. И мы никогда не говорим о том, что происходит на самом деле. То есть духовный мир и то, что мы сейчас изучаем, насколько он это абстрагировано от всех наших определений, это то, что проявляется в человеке постигающем, а не то, что это есть оно само по себе так. Итак, лишь добавление формы есть там, и первая форма, она не исчезает, не сдвигается со своего места, ибо исчезновение, изменение — это свойственно материальному. То есть желания изменяются, и поэтому в них происходит изменение. И в этом вся трудность для начинающих, потому что они воспринимают эти вещи в материальных категориях, границы времени, места, изменения. Но каббалисты использовали эти обозначения как обозначение высших корней. И поэтому начинающий обязан приложить усилия, чтобы толковать каждое слово в его духовном значении. Как? Мы не знаем, но у нас есть вот этот глоссарий, который мы должны изучить наизусть. Мы обязаны знать это значение слов наизусть, и изучающий должен как следует изучить значение слов, потому что невозможно каждый раз возвращаться к этому. Мы должны знать наизусть значение слов, наизусть. Не то, как мне это кажется, потому что мне каждый раз будет казаться иначе. И я должен себя проверять каждый раз по этому глоссарию, пока я не начну в памяти воспринимать это истинное определение, потому что истинное определение, которое я достигну, это будет только в конце пути, в конце духовного пути, в конце духовных ступеней. Я должен достичь корней этих явлений, тогда я буду знать правильное толкование вот это их определений. На странице 29, на таблице вопросов и ответов к толкованию слов внизу есть примечание. Он говорит так. Забыть значение слов в каком-либо понятии — это хуже. Ну, прочитай, я не очень вижу.
1: забыл какое-то значение слова в каком-то понятии, хуже, чем вычеркнуть это слово из этого состояния. Ведь чужое понимание смажет, исказит все понятие в целиком. Поэтому приучи себя с помощью таблицы вопросов и ответов, пока это не станет наизусть, чтобы это больше...
0: Еще раз.
1: Забыть значение какого-то слова хуже, чем вычеркнуть это слово из этого состояния. Ведь чужеродное понятие смажет и исказит все понятие целиком. Поэтому приучи себя с помощью таблицы вопросов и ответов до тех пор, пока будешь отвечать на них наизусть, без усилий.
0: Что сказать вам? Понятно, что вся путаница, которая есть в определениях тела, душа, там вхождение тела в душу, что происходит с телом, его смерть или его рождение, возрождение мертвых, там кость луз, все эти вещи, которые люди придумали, всякие решения с круговоротами и так далее. Все, что говорится в Ной Каббала, это исходит только из одного, что они слышали что-то от каббалистов и не истолковали правильно слова. И связали духовные понятия, абсолютно абстрагированные от всего материального, вдруг начали связывать это с материальным, и вдруг тогда у тебя появляется духовная сила там в руках, в ногах, в теле, это тело стало святым, может быть, одежда стала святой, какие-то особые действия ты совершаешь, своими движениями, и так далее, и так далее. То есть чистота языка, чистое, четкое определение — это ключ. Либо человек идет духовным путем, либо идет материальным путем, пока не скатывается в хасидизм, затем путаницы, и затем совершенно идолопоклонство. Вот это простое. Начинает видеть материальных объектов этого мира разные духовные объекты. Это называется идолопоклонством. Настолько, что вы видите, духовное абстрактно, совершенно не относящееся к нам, к нашему определению, к нашему воображению, восприятию, вообще не касается нас. И в нашем мире мы не можем найти чего-либо, через что мы могли бы связаться с духовным, а только через точку в сердце, если мы к ней придет высший свет, если мы сможем отделить эту точку от нашего эгоизма, тогда от нее, от этой самой точки начнет развиваться духовный сосуд, духовная кли. Что это такое, мы пока не знаем. А до этого мы все в материальном, физическом и совершенно неправильном представлении. Вы посмотрите, что сделало человечество во всем своем духовном, в кавычках, развитии, какие искажения были сделаны в науке Каббала. Поэтому мы должны обратным путем сейчас двигаться, чтобы очистить себя от всех этих фантазий, которые желание получать неизбежно изображает себе, когда слышит какие-то духовные понятия. Понятно. Я уже не говорю о простых вещах, когда там в Торе написано о каких-то там крылатых ангелах начинают себе представлять или еще какие-то объекты и образы. Я уже не говорю о таких грубых и примитивных ошибках, как для неразвитых детей. Я говорю об отрыве от определений, восприятия реальности, которые есть у нас в этом мире. Время, движение, место. Время, движение, место. Мы сейчас слышали много определения, подход, отношения. Давайте оставим, давайте поможем друг другу навести порядок в этом, чтобы у нас не было путаницы, чтобы мы не думали, что там какие-то крылатые существа, они там действительно с крыльями. Возьмем 6 минут в десятках. Так вот, обсудим то, что мы слышали. Может быть, у нас появятся какие-то вопросы, и потом начнем слушать вопросы товарищей. Пожалуйста, семинар 6 минут.
1: Но в первую очередь отношение к учебе. Надо помнить, что духовное оторвано от всякой материи, формы, и постижение во всей полноте — это только в конце исправления, когда достигаем последней ступени, а до этого это только процесс. И очень важно знать значение слов, как вот в том отрывке, что мы читали, где Бальсулам пишет, что неправильное понимание одного слова хуже, чем ее упустить, и тогда теряется вообще весь смысл.
0: Наука Каббала говорит о таких понятиях, которые не существуют в нашем восприятии реальности. В физическом это с одной стороны затрудняет и объяснение, но есть у нас лексикон, есть глоссарий духовных понятий и это выражается в разных языках науки Каббала. Есть язык ветвей, и учащийся должен помнить это и брать это из памяти, а не из какого-то своего ощущения. Это то, что я вывел для себя, нужно найти время в течение дня, чтобы немного повторить эти вещи и запоминать их.
1: Рав нас направляет, готовит нас к, в правильном отношении к учебе, изучению науки Каббала, учению 10 сферот, то есть надо так вот заложить вот эти вот понятия, чтобы они как следует легли на сердце, на разум, чтобы мы знали, что каждое слово, которое произносится, с правильным внутренним отношением, восприятие духовного мира.
0: Рав предложил записывать эту терминологию. Я помню, я в начале пути, на протяжении многих уроков, мы создавали разные вот эти словари, чтобы эти определения четко вошли. И при каждой возможности Рав говорил, что тело не нуждается ни в каком исправлении, мы не говорим о теле, тело — это только оболочка, а мы можем, должны изменить только наше отношение к ближнему. Это самое важное, что мы должны, в чем мы должны помочь друг другу, понять, реализовать, как Рабаш в своих текстах говорит об общем, и говорит, общее — это закон, закон духовного мира, и постараться прийти к этому ощущению, согласно этому, и продвигаться.
1: Изменение во внутреннем отношении к другим и вообще к привлечению света, возвращающему к источнику, и помнить, что мы это делаем, чтобы приблизиться к Творцу, И тогда свет придет.
0: Через точку в сердце, если мы привлечем к ней свет, мы можем поднять ее над нашим эгоизмом, и с этой точки начнет развиваться духовная кли. Это то, на что мы направляем, как Гади сказал, что мы хотим это общее стремление сосредоточить, чтобы это было направлено на то, чтобы высший свет подействовал на нас и поднял нас на эти духовные ступени.
1: Урок весьма особый. Я немного-то и понял. Главным образом понял, что я не понял. Мне кажется, надо переслушать еще раза три в течение дня. Вещи такие важные. Постараемся еще раз.
0: Да, еще важное определение, что вся наука Каббала не говорит о месте, движении, вообще категории этого мира, описывает только духовный мир. Итай написал быть тесно, следовать за каббалистами в слиянии с ними, в их восприятии, а не в нашем, поэтому стоит эти определения запоминать и повторять, чтобы их запомнить. И каждый раз мы слышим, потому что каждый раз мы это слышим по-другому.
2: Кен хаверим.
1: Да, хаверим. Но так после всего того, что мы слышали, после того, как то, что духовное, наша внутренняя сторона, которую мы должны раскрыть, то, может быть, есть вопросы у товарищей. Что вы выяснили в десятке? Вообще, есть ли вопросы? То, что вы хотите выяснить? Эйтан, вчера как бы спрашивал, позавчера, был вопрос, что такое подъем миров. Вещь очень интересная. Сегодня читали статью, что у ангелов нет подъема миров, что это свойство отдачи, которое так вот выстроено сверху вниз, для того, чтобы был вот этот подъем миров. Нам надо спуститься в Египет, приобрести вот эти свойства, с которыми мы не можем приблизиться к духовному. Как раз через противоположность мы идем. И тогда есть необходимость, как Моше сказал. Вы были в Египте, вы заходили в Египет, вы взяли на себя желание, что именно о нем требуется просить у Творца. Каждый раз просьба, что «я не могу». Мы не можем это. Вместе это гораздо более сильное желание. И тогда мы просим, и тогда Эйтан, что такое подъемы миров? То есть миры, как они созданы, они не могут подняться, потому что там действует только отдающий келем. Так вот, как уже мы поднимем?
3: Если бы не каббалисты, которые раскрыли нам все, что постигли в высшем мире, мы бы не знали его и ничего бы о нем не знали. И только благодаря тому, что они его раскрывают, духовный мир, у нас есть все это знание. И из тех каббалистов особых, которые занимались раскрытием науки Каббала для нас, мы можем особенно отметить Раби Шимона, который написал книгу Зоар, и Ари, и Бааля Асулама. Раби Шимон жил 2000 лет назад, и оставил нам книгу Зоар, которая, по сути, все эти годы была скрыта, раскрывшись только сейчас. Ее использовали только отдельные каббалисты во всей веренице каббалистов по сегодняшний день, в каждом из поколений. Ари жил в 15 веке и раскрыл нам систему всех миров. То, что по сути и заранее было написано до этого, но раскрыл это детально, научным образом, через силы, келим, парцуфы, миры, ступени, море материала, примерно 20 томов, откуда мы изучаем все действия этой большой системы, внутри которой мы находимся, и она руководит нами во всем, на всех уровнях, на всех срезах, которые мы даже не понимаем, не знаем этого, не чувствуем, но это вводит в действие всю реальность, чтобы подвести ее к цели, к окончательному исправлению, гмар тикун, единство с Творцом. Творец сотворил единое желание, разбил его на множество частей, и благодаря тому, что мы будем собирать эти все части самостоятельно, мы познаем, как устроена реальность и как она функционирует, и тогда мы поймем и познаем его, замысел его творения, причину, процесс и цель. И мы, по сути, должны как бы собрать только части этого конструктора, но ведь эти части — это не просто механические отдельные части, это части особого характера между желаниями, воздействиями, любовью и ненавистью, особые взаимосвязи между всеми частями творения на уровнях неживого, растительного и животного и человеческого. И когда мы восполняем всю эту мозаику, мы действительно уже не только понимаем, что задумал Творец, а благодаря тому, что мы над этим работаем, мы проходим все эти состояния. Первое состояние, когда мы не согласны с тем единством, которое он нам заготовил.

Потом мы обязаны принять, несмотря на наши ощущения и на наше разумение, все те порядки, которые нам устроил выше своего знания, выше своих разумений и выше своих чувств, и выше своего несогласия в противостоянии, начиная изучать, для чего же все-таки он это сделал, почему я обязан вывернуть себя, каждый раз выворачивать себя наоборот. Каждое мгновение, в каждом чувстве, в каждом состоянии, совершенно не по своей логике, против всего существующего. Как мне дают делать нечто совершенно обратное моему пониманию, я не согласен, я не желаю. И тем не менее, как результат, в конце концов, после долгих лет, я понимаю, прихожу к тому, что если я этого не сделаю именно так, я не продвинусь. Как и все человечество продвигается именно таким образом, постоянно, только за счет ударов, понимая, что так больше жить нельзя. Так же и я, человек, в своем духовном развитии. Я упор... упираюсь, я не согласен, я понимаю, другие, может, не понимают, кто-то там со своим опытом, откуда он, я знаю, пока это все не ломается во мне. Творец — это

Все устроил, исходя из того, чтобы мы научились, обучились его разуму во тьме, из тьмы. Он преднамеренно изначально разбил килим, которые находились в совершенстве, разбил, имеется в виду, что он привел их к обратному состоянию, обратному свойству относительно того, что он сделал вначале, он сделал это подобными ему, когда все килим были в совершенстве, в гармонии, подобными ему, и разбил их, придал им обратные свойства. И сейчас мы должны составить себя заново и привести себя из этой разбитой эгоистической формы, несовершенной формы, в состояние совершенства. Работа очень и очень трудная, потому что нам нужно здесь работать из состояния, в котором мы не видим пользы. Потому что если бы мы видели пользу для себя, мы бы к этому продвигались эгоистически. Если бы мы понимали логику, мы бы продвигались в согласии, у нас бы было достаточно сил и энергии, поддержки нашего разума, нашего организма для продвижения. Но здесь это продвижение, оно не соответствует нашему разуму, нашей логике и нашим чувствам. Поэтому у нас занимает много лет, пока мы не научимся на нашем же горьком опыте, что мы не продвигаемся. И нам не поможет ничего, кроме того, что мы поломаем себя. То есть, поломаем разбитость, пожелав составить себя, собрать, объединить себя над нашим глупым разумом в соответствии с высшим разумом Творца, обратным нашему. И проблема основная, она в объединении между нами. Мы способны объединиться между нами, если мы приходим к какому-то пониманию, к какому-то ощущению того, что это приятно, что мы с этого что-то выигрываем. То есть, если какие-то невзгоды там нас к этому принуждают прийти к этому объединению, или будущее, выигрыш, который я вижу перед собой в будущем, тогда, конечно же, нам выгодно объединиться, давайте объединимся. Но если я не вижу того, что я избегаю зла и прихожу к добру, как же идти к этому единству? Что принудит меня к нему? Тут наступает наш выбор. Если я буду ждать, пока моя жизнь подстегнет меня из безвыходности, когда я буду вынужден объединиться с остальными, это значит, что я продвигаюсь путем страданий. И так человечество и продвигается. И все эти беды, которые сейчас раскрываются, в конце концов принудят людей понять, что мы находимся в глобальном мире, что мы находимся в интегральной связи, что мы находимся в единой системе, как единый человек, с единым сердцем. У нас нет выхода, мы
все находимся под всеобщим взаимодействием, воздействием. Мы обязаны объединиться. Мы просто без этого жизнь прекратится. И как же мы можем продвинуться к единству, прежде чем ощутим на себе такие удары? Потому что, как мы видим сейчас, со дня на день, это ведь еще, возможно, и усилится. Как привести себя к тому, чтобы понять, что все человечество — это единая система, когда мы обязаны быть объединены, когда в этом единстве мы действительно выигрываем и по-крупному, не просто какое-то гарантированное доброе будущее в нашем мире в течение этих 70 лет, которые мы проживаем, мы и наши дети, а то, что мы достигаем нового существования, измерения. Как мы можем принудить себя к этому? И здесь каббалисты пытаются нам объяснить, что это стоит сделать, что за счет этого единства мы постигаем высшего, божественное, вечную жизнь. Здесь, в нашем мире, здесь и сейчас, как только я объединяюсь с Кли, ближнего, когда ближний не является чуждым мне, а именно там внутри этого ближнего находится Кли моей души. Ни в ком из нас персонально нет души. Все мы, как сказано, как написано, как животные созданы они. Душа человека находится в других, окружающих его. Человек создал, Творец создал желание получать. Допустим, вот он я, желание получать. Все, что вокруг меня, кроме меня, это моя душа. И здесь то, что я чувствую себя, это мое животное. Поэтому вся моя будущая духовная жизнь зависит от того, насколько я приобрету все это кли, находящееся вовне меня, для того, чтобы объединиться с ним. Это означает приобретение души. Если бы не это, я бы оставался в своем животном, когда здесь есть еще одна дополнительная точка, то, что называется точка в сердце. И это точка, которая подталкивает меня к объединению с тем, что находится вне меня. Почему именно так устроил Творец? Для того, чтобы мы достигли свойства отдачи, которое, по сути, благодаря тому, что я объединяюсь со своей душой, я приобретаю кли, силу отдачи, желание отдавать. И тогда я становлюсь во всем этом огромном кли, подобным ему. И тогда мы становимся как одно целое. Мы изучаем по науке Каббала. Мы говорили про Ари, что это был великий каббалист, который раскрыл нам десятки
Писаний, книг. Он объясняет нам о разбиении этой души на части. И насколько все эти части были разбиты, насколько они смешались между собой, насколько в них существуют различные части, более важные, менее важные, более грубые по своему желанию, или же тонкие, когда есть всегда одно и противостоящее ему. Насколько это желание меньше, настолько легче его исправить, но как только его исправляют, что можно посредством него совершить, выиграть, в то время как тяжелое желание трудно исправить, но если его исправляют, тогда выигрывают по-крупному. В него может облачиться большой свет. Творец поставил перед нами условия. Если вы желаете раскрыть меня, почувствовать свою жизнь в ином высшем измерении духовном, пожалуйста, вы можете это сделать. В том желании, которое я сотворил, кроме этого желания нет ничего. Желание. Кроме него нет ничего. Это желание делится надвое, на ту часть, в которой я чувствую свое животное состояние, наш мир, этот мир, и там, где я ощущаю свою душу, и в ней я ощущаю высший мир. Две части. Либо это, либо это. И наука Каббала называется наукой раскрытия Творца. Кто такой Творец? Желание отдавать. То есть, то самое желание, которое есть здесь, если я его приобретаю, как чуждое желание, тогда я приобретаю его в форме отдачи. Отдавать ему, объединить этого ближнего. Хотя потом я раскрываю, что это даже и не ближний, это буквально моя душа. Он превращается, это желание, которое до этого я ненавидел, и ненавидел остальных. Я их использовал, я смотрел на них как на нечто, которое жаль, что существует. Как только я начинаю присовокуплять к себе это желание вовне меня находящееся, я раскрываю для себя, что это, по сути, основное и единственное, что у меня существует. А прежде я просто находился во лжи. И тогда я раскрываю в этом отношении к этому желанию других чуждого мне, я там начинаю раскрывать Творца. То есть Творец раскрывается в желании иных, которые я начинаю приобретать себе и присоединять к себе как собственное желание. Поэтому есть различные такие правила, которые мы зачастую слышим в Ноги Каббала. «И возлюби ближнего, как самого себя». «Из любви к ближнему придешь к любви к Творцу». В народе в своем Творец находится. Бетохами анухи йошевет. Внутри народа своего там нахожусь я. То есть Творец раскрывается внутри этого кли, на которое я прежде смотрел как чуждое, вне меня находящееся, со всеми моими отношениями к нему, когда я не чувствовал в нем никакой необходимости, и как только я начинаю за счет каких-то средств приближать это кли к себе и видеть в нем,
вижу в нем, что оно относится ко мне. Это работа очень и очень неприятная, которая изначально нам такой кажется, очень трудная или же даже невозможная. И по правде говоря, это верно. Нет ничего более ненавистного нам, чем относиться по-доброму к ближнему, любить его. Но здесь есть две вещи, которые, если мы их упорядочим, с легкостью мы просто приобретем это кли, эту нашу душу. Первое условие — это то, что мы устраиваем себе окружение, общество. Окружение, которое будет постоянно воздействовать на нас и будет принуждать нас понять, что ближний важен, что без того, чтобы достичь объединения с ближним, я проигрываю полностью. Тебе стоит этого приобрести, купить, там находится все. Я видел рекламу про группу, и там мне рассказывают, что человек выигрывает море всего. Творец раскрывается за группой. Там ты раскрываешь следующий свой мир. Будущее. Все твои проблемы, все твои невзгоды, все уничтожится, как если ты объединишься с ними. Они тебе дадут такие силы, такие качества, такие свойства, благодаря которым ты избавишься от всех своих бед. Различные такие вот вещи. Если окружение начнет рекламировать мне как хорошее агентство по рекламе, у меня не останется выхода. Я буду находиться под их воздействием и захочу вещи совершенно обратные моей природе и пожелаю их. Общество может принудить меня к самому неестественному, антиприродному. Так я устроен. Это не в моих руках. Это полностью зависит от окружения. Но относительно окружения у нас есть свободный выбор. Войти под это воздействие группы или же нет. И не один раз, а каждый день мне нужно еще немного, еще немного, еще глубже принудить себя войти под их окружение. Открыть свои уши и послушать, что они говорят. Открыть глаза и посмотреть, что они там варят, что делают. Я обязан раскрыть себя, подставить себя под их влияние. То есть, я потом от них получаю промывку мозгов, и все, что они говорят, я уже это делаю автоматически, безвыходно. Мой выбор в том, чтобы пожелать услышать их, войти под влияние этого правильного общества. Это ежедневная работа, поэтому пишет нам Бааль Сулам, что выбирающий доброе окружение каждый день удостаивается успеха.

0: Во всех исправлениях, которые мы изучаем, когда мы поднимаемся для того, чтобы приобрести духовный мир, эти все исправления делятся надвое. Первое исправление называется Хафец Хесед. Когда после этой подготовки, которую мы здесь делаем, мы достигаем первого исправления. Это называется Хафец Хесед. Это первое. То, что я поднимаюсь выше над своим эгоизмом, все больше и больше и больше. Так, вот эгоизм растет, а я выше него, и выше него, и еще выше него. Пока мое эго не вырастет во всех уровнях, измерениях, открывается во всем, что вам не находится. Все это огромное кли раскрывается, как чуждое, и я построил себя относительно этого кли таким образом, что я нахожусь в Хафец Хеседе, когда я не ненавижу их, не отношусь к ними, исходя из своего эго. Я нейтрален. Это значит, что я приобрел свойство бины. От Малхут я поднялся к бине. А после я начинаю также использовать это желание получать в свойстве отдачи. То есть я беру все эти желания от легкого к более тяжелому, еще и еще, слой за слоем, и начинаю наполнять это маленькое желание. Еще больше, еще больше и еще больше, пока не наполняю его полностью. Это чуждое мне желание. Это исправление номер два. Когда я использую желание, здесь я ими не пользовался, я только поднимался над ними, здесь же я начинаю пользоваться ими. Это означает, что я люблю их, начинаю любить их. To love, любить. И тем самым я достигаю гумара тикун, окончательного исправления. То есть, все наши исправления, вся наша работа, все это производится с этим внешним кли, который находится вовне нас, в ближних. Там мы раскрываем духовный мир. Здесь? Upper World, высший мир. Здесь же мы раскрываем Творца.
1: Это коль.
0: Все. Наше желание, там, где мы сейчас раскрываем себя в качестве существующих в нашей жизни, оно отменяется. Главное становится для нас в течение нашей жизни почувствовать это внешнее кли. Поэтому единство является самым главным. Поэтому объясняют нам в даровании Торы, в статье дарования Торы, что израильтяне стояли вокруг горы Синай, и было там такое условие поставлено: если вы хотите получить Тору, вы должны пожелать объединиться между собой, как единый человек с единым сердцем. И не то, что вы тут же сейчас объединитесь, это ведь невозможно. Человек, который раскрыл для себя такой огромный эгоизм, как Египет, всего этого фараона, который он раскрыл сейчас внутри себя, он не может тут же объединиться с другими. Но если он желает, если он понимает, что нет выхода, если он видит, что только за счет этого он приобретает высший свой мир, духовную жизнь, жизнь вечную, Творца, выходит из рамок этого мира, поднимается на совершенно иной уровень, совершенно иное измерение. Если он готов к этому, тогда он получит Тору. Что значит Тору получит? Написано: создал я злое начало. Отношение ненависти ко всему этому внешнему клизе, ко всем. И сотворил я приправу исправляющего. То есть, если ты хочешь объединить их все вместе, если у тебя есть такое стремление в тебе, тогда я тебе дам эту силу, которая будет действовать на тебя, называющаяся Ормакив, окружающий свет, и он будет воздействовать на тебя, и ты захочешь, сможешь объединиться. В этом вся Тора. Это все, что у нас есть от Творца. И расчет он только в простой линии. Либо вы хотите объединиться, и тогда я вам помогаю светом, который объединит вас вновь в единую душу, опять-таки, как было в... как это было когда-то до греха, когда вы объединитесь вновь, и вы будете опять в абсолютной связи, абсолютно идиллии, как в начале. Либо я вам дам такие удары, когда вы все равно в результате пожелаете этого. Выбор у вас в руках. Поэтому у нас сейчас перед нами возможность за счет построения окружения выстроить условия, в которых нам будет очень легко раскрыть общую душу и почувствовать в ней высший свет, высшую жизнь. Если мы желаем этого сделать и притягиваем свет за счет учебы, это становится очень легким. Мы об этом уже говорили тоже в прошлый раз на предыдущем уроке, что это понятие психологической проблемы и только. И то, что раскрылась книга Зор, это по сути огромнейшее спасение, поскольку это книга написана группой каббалистов, которые были объединены между собой в совершенном виде, создали между собой матрицу всего этого огромного кли, в окончательном собранном состоянии раскрыли весь этот великий свет, наполняющий это кли, называющийся Зор, сияние буквально. Это название этого кли, этого света. Поэтому то объединение, которое они совершили, назвали тем же понятием Зор, сияние. Потому что если человек пожелает, он способен получить из этого труда, из этого писания свет. Не то чтобы свет находился там, а он находится Если мы пожелаем его притянуть через книгу, книга сама по себе, если мы посмотрим, смотримся в слова, в буквы, или будем слышать, заниматься этим, неважно на каком языке, книга превратится как в компьютерную клавиатуру, когда каждый раз, когда я буду смотреть, проходить, проживать свое желание, переходить от знака к знаку, букве к букве, я будто буду нажимать на эти клавиши, на входы в систему. И тогда эта система

0: Будем читать. Скажи, пожалуйста, главу.
1: Мы читаем о любви товарищей, любовь товарищей в 90-й странице брошюры со съезда. Все те товарищи, которые не любят друг друга.
0: Вы посмотрите, с чего начинается Зоар. Он говорит, все эти товарищи, которые не любят друг друга. Зоар относится к ним нормальным образом. К нам. Он нас знает, короче.
1: Уходит из мира прежде своего времени.
0: То есть, прежде чем они постигают духовный мир, они выходят из этого, не успевая достичь духовного.
1: Все товарищи во времена Рашби, была между ними любовь, дружба, и истина находится в ней. А кроме того, в его поколении были тайны Торы в раскрытии. Говорил он, все те товарищи, кто не любит друг друга, приводят себя к тому, что не продвигаются прямым путем. А кроме того, еще и создают брешь в Торе, ибо Тора, любовь, дружба и истина находятся в ней.
0: Есть множество людей, которые ошибаются, они не знают, что такое Тора. Они считают, что это некие истории, или же есть в этом какие-то руководства, как следует вести себя в нашем мире, так или иначе, делать какие-то обычаи, традиции. Действия, ограничения в человеческой жизни, не понимая, что вся Тора только для того, чтобы исправить отношения между нами. Как сказано, создал я злое начало, то есть ненависть между людьми, и создал средства для исправления, только для этого. Для того, чтобы объединились. Поэтому те, кто думает, что в Торе, которую мы получили, есть еще что-то дополнительное, просто глубоко заблуждается. Это то, что говорит нам Зоар. Когда он заканчивает всю свою жизнь в нашем мире без того, чтобы достичь хоть что-нибудь от духовного. Да?
1: Авраам любил Ицхака. Ицхак Авраама. И находились они в тесных объятиях друг друга. Яков, оба были сплочены в нем в любви и дружбе.
0: Он говорит не о людях, он говорит о свойствах, находящихся в нас, которые таким образом называются. Это линии, левая, правая, средняя, хефец, хесаддин и рахамим, как мы изучаем, когда все эти свойства находятся внутри каждого из нас. И мы за счет всех этих свойств, объединив их все вместе правильным образом, продвигаемся к духовному
1: и привносили свой дух друг в друга. Товарищи должны быть как они и не создавать брешь в них. Ведь если будет им недоставать любви, образуют они изъян в своих высших ценностях в Аврааме, Ицхаке и Яакове, олицетворяющих Хагат. Следующую статью.
0: То есть, мы должны понять, что мы находимся, каждый состоит из разных качеств, и все должны восполнить друг друга, объединиться друг с другом, и тогда только этим общим образом во взаимных уступках мы придем к единству. Поэтому Зоар, который написан, исходя из этого состояния, в котором были объединены ученики Рашби, способен доставить нам такую силу, да?
1: Мы переходим к статье, которая называется «Товарищи враждующие и любящие». 65.

0: пункт. Вот как хорошо и как приятно.
1: Как написано, вот как хорошо и приятно сидеть с товарищами вместе.
0: Это и есть товарищи в час, когда сидят вместе. Они не отделяются один от другого.
1: Как это происходит в группе Раби Шимона, там они находились в таком единстве.
0: Сначала они кажутся людьми, враждующими между собой.
1: То есть вначале, когда они до своего объединения, они раскрывают ненависть между собой. И чем больше продвигаются к единству, все больше раскрывают, что их природа обратна совершенно. Единство. Мы зачастую видим это в группах. Возникает какая-то группа, которая все замечательно, люди учатся вместе, объединяются, работают там, может быть, центр свой активизируют где-то. Вдруг начинается бардак. Все это знают уже, да?
2: Эго,
1: каждый тянет в свою сторону. Почему же это происходит? Это огромное исправление. Для того, чтобы почувствовали, насколько ненавидят друг друга. Чтобы было над чем, на чем объединяться. Это будет горой Синай. Синай, Сина. Буквально ненависть. Поэтому люди начинают понимать, что Творец играет с нами. Он ставит нам эту подножку. Он пробуждает эту ненависть между нами для того, чтобы мы попросили у Него света, возвращающего к источнику. Когда мы вместе, несмотря на то, что ненавидим друг друга, давайте объединимся в молитве, чтобы исправил нас, сотворяющий мир на небесах, сотворит этот мир между нами, сказано. Если бы мы таким образом обратились к нему, он бы сделал совершенно все. Но для этого нужно наступить на свой эгоизм, закрыв глаза и просто попросить этого восполнения свыше. Когда обращаются к нему именно те люди, которые ненавидят друг друга, с просьбой о том, чтобы объединил их вместе выше этой ненависти, это та молитва, которая раскрывает небеса. Вам стоит это запомнить. Потому что это причина того, почему в каждой группе пробуждаются проблемы. Это не проблемы, это зов Творца. Придите ко мне, попросите высшей силы, той, которая единственная может вас объединить на всех этих ваших маленьких расчетах животных. Сидящий в небесах Ицхак посмеется, то есть сидящий в небесах посмеется. Желает, чтобы мы приблизились, чтобы мы поняли его уровень, поднялись на него, чтобы поняли, что это за вечное состояние. Но мы находимся в нашем этом болоте наших мелких эгоистических расчетов и не желаем обратиться к нему. И на этом заканчивается для нас вся история нашего духовного продвижения в нашей жизни. 99% падают на этом моменте. И буквально только выше разума следуя. Не глядя на то, что ненавидим друг друга, несмотря на то, что у каждого есть тысячи причин, и он прав, и он понимает, что именно так это надо делать, все это не стоит совершенно ничего. Он обязан, если он желает духовного продвижения, верить выше всего в единство с остальными. А все остальное не засчитывать, не оценивать.
2: И
1: смеяться над этим, как просто какая-то подставная игра Творца, который нас просто специально направляет друг на друга, сбивает с толку и специально нас к этому подводит, раздражает нас, пробуждает нас быть один против другого. Мы должны понять эту игру, познать ее. Он специально устраивает между нами эту ненависть, потому что написано: «Создал я злое начало». Он ведь не скрывает этого. Он говорит: «Все, что зло в тебе или в других, когда тебе кажется, что это зло, это все делаю я, чтобы ты пожелал этого исправления, а не идти с этим злом и продолжать, как глупый мальчик, которого сбивает с толку, он загорается, и тогда идет глупец, продолжая то, что в нем возбудили». Тут действительно должны стать товарищи и сказать: «Мы не хотим следовать этой игре. Мы против его. Это называется: и победили меня сыновья мои. Творец желает, чтобы мы его победили, чтобы мы не соглашались, чтобы мы не следовали этому, а продвигались реально, требуя от него исправления. Ты создал нам злое начало, ты нам дай исправление. Нет радости и нет большего удовлетворения, если мы таким образом обращаемся к нему. Это называется: и победили меня сыновья мои». И сколько, насколько он делает в нас все это разбиение, создает всю эту ненависть, пробуждая все эти столкновения. Вы посмотрите, что происходит со всеми народами, вы посмотрите, что происходит со всем миром, во всей этой игре. G20, биржи падают, вдруг какой-то ураган, вдруг что-то там, дым, этот делает что-то, этот тот, как какие-то игры. И действительно, нет разума ни у кого для того, чтобы понять, что все это игра свыше, что мы должны попросить об единстве. У нас есть еще время? 40 минут.
0: А что у нас еще?
1: Мы еще не закончили.
0: Пожалуйста, так прочитай еще раз.
1: Сначала? Да. Пункт Самых Гей, 65-й. Вот как хорошо и как приятно, это и есть товарищи, в час, когда сидят вместе, они не отделяются один от другого. Сначала они кажутся людьми, враждующими между собой, желающими убить друг друга.
0: Вы посмотрите, насколько хотят убить друг друга. Именно так. Мне рассказывают о каких-то группах: этот хочет так, я хочу иначе. Детский сад. А здесь речь идет об учениках Раби Шимона, которые: «Дай ему нож, да он...» Ненависть дикая абсолютно раскрывается.
1: А затем снова возвращаются к братской любви. Творец говорит о них: вот как хорошо и как приятно сидеть братьям и также вместе. Слово «также» приводится, чтобы включить вместе с ними Шхину.
0: Раскрытие Творца. Творец с ними находится.
1: Но мало того, еще и сам Творец внимателен к их речам. И есть у него наслаждение, и он радуется за них. и сказано об этом, тогда говорили друг с другом, боящиеся Господа, Творца, и внимал Творец, и выслушивал, и написана была памятная книга пред ними.
0: Когда каждый был записан в раскрытии, книга — это раскрытие, в раскрытии духовного мира навечно. Может быть, еще, или перейдем к вопросам? Еще. Вперед. У тебя 42-я страница. Молитва, общая молитва принимается в совершенстве.
1: У нас страница 514. Молитва многих воспринимается в совершенстве и без условий. Опять страница 111.
0: Пункт
1: 514. Статья в Зоре называется «Молитва многих принимается полностью и безусловно». Пункт 514. Все молитвы мира, то есть молитвы многих, это молитвы. А молитва одного предстанет пред Святым Царем только при большом усилии. Ибо прежде чем молитва войдет, украсившись на своем месте, наблюдает за ней Творец и вглядывается в нее, рассматривая прегрешения и заслуги этого человека. Но не делает он этого в отношении молитвы многих. Ибо скольких молитв, сколько их молитв исходит не от праведников, и все они предстают перед Творцом, и Он не следит за их прегрешениями.
0: Молитва многих — это не значит, что многие просят, чтобы было хорошо. Молитва многих — это когда я прошу за многих, за других. И если так просит каждый, за всех, за многих, тогда, как сказано, молящийся за товарища удостаивается первым. В чем здесь, что это за такая, что это за игра? Молиться за ближнего, тогда удостаиваешься первым. Так я буду молиться за ближнего. Главное, что я удостоюсь первым. Не поможет. Это не будет называться молитвой. Это опять единство противоположностей. Если я действительно ставлю желание товарища выше, чем свое собственное, это значит, что я молюсь ради его желания, которое мне важнее. Тогда я удостоюсь первым, потому что все свята, которыми я хочу наполнить его, пройдут через меня. Поэтому тем, что я начинаю относиться ко всем, как к моему собственному кли, и хочу наполнить их, тогда через меня проходит весь бесконечный свет к остальным. Это называется молитва многих. А если человек думает, занимается сам, думает о себе, должно быть очень большое усилие, пока он в конечном счете все равно не разобьется и не начнет объединяться с другими. Потому что мы были одним единым кли. Малхут бесконечности. 10 сферот, помноженные на 10 сферот. Так? Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Од, Есод и Малхут. И в каждой из них тоже по 10. Они разбились, связь между ними разбилась во всех возможных разрезах, ракурсах и связях. Там, где произошло разбиение, только там дано нам произвести исправление. Кроме этого нет ничего. Мы не можем просто так прийти куда-то и сказать: «Я хочу здесь что-то сделать». Это глупость. Ты должен обнаружить, распознать место изъяна, и туда ты должен привести свет, возвращающий к источнику, который называется свет Торы, и исправить это место. Там, где произошло разбиение, есть излом, трещина. Ты должен ее заполнить. Вот и все. А не придумывать там различные изъяны или другие вещи, которые тебе, по твоему разумению, кажутся требующими исправления. Поэтому мы должны прежде всего подходить к этому наиболее коротким путем, к связи между нами. Это самое неприятное. Но понять, что именно там произошло разбиение. Поэтому мы должны немедленно потребовать от света, чтобы раскрыл нам, показал нам, где связь или ее отсутствие. Чтобы мне не было дела ни до чего, кроме того, чтобы это увидеть. Как бы мне не было это неприятно. Как бы мне не хотелось всех любых других вещей, кроме этой. Для этого мне нужна группа, которая обязала бы меня к этому. Чтобы я захотел увидеть то, что по своей природе я увидеть никогда не захочу. Чтобы они дали мне важность исправление, именно этого исправления, не чего-то другого. Только группа может сделать это со мной. Я никогда в жизни не захочу этого. Исправить свое отношение к ближнему. Я всегда буду считать себя правым. Мы в последнее время начали работать над такой компьютерной программой. Я надеюсь, что нам удастся ее создать. С помощью этой программы мы будем связаны друг с другом. Сможем упражняться с помощью этой программы. Это будет симулятором неисправленного кли и исправленного кли на тех или иных уровнях. И каждый сможет видеть, где он находится, в исправлении и в изъянах, в его отношении к группе, к ближнему, к Творцу, с помощью своей работы в этой программе. Это поможет нам, это будет постоянно подбадривать нас и подталкивать нас к большей связи друг с другом, понимая при этом, чего стоит каждый из нас. Потому что мы занимаемся так много, так много учимся, мы так много распространяем, но нам не хватает распознания разбитого места и именно его исправления. И очень жаль, что бросаются такие огромные силы. Я вижу людей, которые годами находятся практически на одном месте. Но если человек сам для себя решает, что с этого дня и далее он будет проверять свой успех только по мере объединения с другими, нужно понимать, что такое объединение. Но если ему будет недоставать только этого, Кроме этого, не нужно ничего. И это уже правильное, судьбоносное решение. И с этого момента и далее он будет продвигаться в своей жизни ускоренным путем, а не в свое время. Давайте все-таки спросим что-нибудь. Пожалуйста.
3: Mark from
4: Quincy. Hi, Rob. When I'm here with this group of people, with one intention, I feel a specific energy. Also, if I go to a football stadium to watch a soccer game with a bunch, thousands of people, also I feel the specific energy. So it seems to me the energy is not a function of my intention. Is the function of uniting. Am I wrong?
1: Мне кажется, что я чувствую единство, когда я нахожусь в такой группе, и также, когда я нахожусь в спортивной группе, как на стадионе. Поэтому мне кажется, что единство — это не функция намерения. Не является функцией намерения, а функцией... того, где я нахожусь, так ли это?
0: Единство между нами. Это...

0: Аборе бара рацион ликабель.
1: Творец создал желание получать.
0: Рацион ликабель азе у...
1: Это желание
0: колель битухо...
1: включает в себя
0: рамот.
1: Различные... включая в себя уровни неживого растительного, животного и говорящего, включая в себя линии правую, левую и среднюю, включая в себя связи через парсу в цимцум бет, включая в себя также свойства хасадим, хохма, где все кетеры связаны между собой, все хохма связаны между собой, бина, все бины связаны между собой, через различные системы, точно так же, как у нас в нашем теле. Нервная система находится во всем теле. Лимфосистема находится, кровеносная система находится во всем теле. И на любом уровне, в любом состоянии, на уровне каждой клетки, и если исчезает жизненная сила, все эти системы рушатся. Это похоже на то, чем являемся мы сами. Между нами очень много частей и форм желания получать. Но то, что наполняет нас между нами, то, что является жизненной силой для нас, это высший свет, Творец. Когда свет уходит, и нет света между нами, мы почувствовали, что мы разбиты, не связаны друг с другом. Каждый сам по себе. Это называется разбитое кли. Какая разница между разбитым и целым? Творец не соединяет нас. Он не наполняет пространство между нами, через которое мы соединяемся друг с другом. Будто есть суп, в супе плавают, ну, сухарики или что-нибудь в этом роде. Суп сам по себе — это тот... это и есть Творец, который связывает нас, и в нем мы все пребываем. Поэтому, когда он ушел во время разбиения, когда ушел в высший свет, остались келим, как говорит Бааль Сулам, мы находимся как орехи в мешке. Так, трёмся друг от друга, но не соединяемся. Но если мы хотим соединиться, мы обязаны позвать его вернуться. Силу отдачи и любви. Чтобы соединили нас, и снова мы были бы в одной системе, в гармонии, в высшей жизни. Но он придет только при том условии, что мы захотим этого. И как мы учили молиться молитвой многих, чтобы мы вместе все хотели быть в связи друг с другом. Все мы хотим быть связаны любовью. Мы хотим, чтобы к нам пришла сила любви и отдачи и властвовала бы над нами. Тогда это произойдет. Пожалуйста.
2: We have Ravian from Sydney in Australia.
1: Вопрос из интернета.
2: Asking, what is that connection? How do we know when our intention toward that connection is correct?
3: Фавиан из Австралии спрашивает, как нам знать, что наше намерение по поводу этой связи верное?
1: Мы не знаем. Более того, мы никогда не просим правильно. Если я не исправлен, как я могу попросить правильно? Я всегда буду лгать. Но высшая система, то, что называется система миров, она устроена таким образом, что она понимает мою ложь и правильно ее понимает, интерпретирует. Она делает поправку на мою просьбу. Несмотря на то, что я плачу как младенец, так неискренне, это воспринимается и этим занимаются. Поэтому главное, если мы вместе со всеми товарищами придем к требованию, к общему требованию, тогда это будет принято. Точно так же, как происходит в нашей жизни. От младенца к старшим. Да?
4: Hello, I'm Emma. This is my first congress. My mother brought me here, and I just have a question about something I did not understand from the reading. It may be a small point, but on page 90 in section 65, where it says that those who feared the Lord spoke to one another. What does feared mean? What does it mean by those who feared the Lord?
3: Вопрос по поводу трепета перед Творцом. Там написано, на 90 странице до этого, по поводу тех, которые трепещут перед Творцом. Что имеется в виду трепет перед Творцом?
1: Это высокая ступень Хафец Хесед, исправление трепетом.
0: Если пахот,
1: я боюсь,
0: харада,
1: трепещу. Смогу ли я прийти к отдаче Творцу? Я нахожусь в беспокойстве за это. Смогу ли я действительно? Это значит исправление из трепета, настоящий страх. И? Вопросов больше нет? Да.
5: Hello, Rob. My name is
3: Здравствуйте, Рав.
5: Part of the virtual group from St. Louis, and I live in New York, so I'm adopted by Yosef and Bene Baruch in New York. My question to you is this. I want to know how to pray, and you were saying that we should pray for our friends, and that we should put our desires aside, and when we pray, we should pray for our friends' desires.
3: Меня зовут Джимми, я из группы Сент-Луис, сейчас я нахожусь в Нью-Йорке. Я хотел бы знать о молитве. Вы сказали, что молиться нужно о товарищах, нужно оставить себя в сторону и молиться о товарищах. Я бы хотел узнать, как молиться о товарищах.
1: Это не искусственная вещь. Мне не нужно сейчас определять по часам с 6 до 7 вечера молиться. Кто-нибудь читал книгу про барона Мюнхгаузена? Это такая приключенческая книга для детей. Там был такой герой этой истории. У него в дневнике было написано: в понедельник в 9 утра я совершаю подвиг. Понимаешь? Он так изначально говорил, так я поступлю. Так и ты говоришь, я сейчас буду молиться. Что такое молиться? Молиться — это значит беспокоиться, заботиться об исправлении. А если я сейчас не озабочен этим, не беспокойся об этом, то что это за молитва? На самом деле, молитва — это результат огромной работы, совместной с товарищами работы, с книгами, с самим собой, прийти к настоящему беспокойству в сердце, чтобы захотеть исправления разбиения. Только исправление разбиения, только за это, только это считается молитвой. А то что, ты будешь просить о чем-то другом?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части мы будем изучать урок Рава от 15 июля 2002 года, который основан на статье Рабаша «Что такое простые сосуды в духовной работе?». Мы его можем найти в трудах Рабаша, второй том, страница 1125. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 33 минуты на это. Пожалуйста.
1: Мау келим эдьотот бавода.
2: Что такое простые келим в духовной работе? Мидраша сказано. И тьма не скроет от тебя, и ночь, как день светит, а тьма, как свет. А нам, он говорит, при возжигании лампад. На что это похоже? На царя, у которого был возлюбленный. Сказал ему царь, «Знай, что я буду трапезничать у тебя. Так иди и приготовь для меня». Пошел возлюбленный его и подготовил простой посох, простой светильник и простой стол. А когда пришел царь, пришли с ним и слуги его, окружили его со всех сторон, золотой светильник пред ним. И когда возлюбленный его увидел это великолепие, устыдился он и спрятал все, что приготовил для него, ибо все это было простое. Сказал ему царь, «Разве я не говорил тебе, что буду трапезничать у тебя? Почему ты ничего для меня не приготовил?» Сказал ему возлюбленный его, «Увидел я все это великолепие, появившееся вместе с тобой, и стало мне стыдно. Поэтому я спрятал все, что приготовил тебе, ведь это были простые вещи». Сказал ему царь, «Я клянусь, что уберу все предметы, которые я принес, и ради твоей любви буду пользоваться только твоими предметами, келим». И сказал он Исраэлю, «Приготовьте мне светильник и свечи». Конец цитаты. Следует понимать эту аллегорию, которую приводит Мидраш, что это ответ на то, что повелел Творец о светильниках и свечах. Ведь у него есть все. Как написано, и тьма не скроет от тебя. Поэтому вопрос в том, зачем ему светильник и свечи? И ответ, что хотя у Творца есть все, в любом случае, ему нужны келим нижнего, и он называет келим нижнего простыми келим. Поэтому нам следует понять, что представляют собой простые келим, ведь Творец желает именно эти келим. Известно, что желание называется кли. Следует объяснить это так, что его желание было насладить свои творения. И это называется кли Творца, то есть желание отдавать. Желание Творца отдавать породило желание получать благо и наслаждение. Все то, чего Творец хочет, чтобы творения наслаждались. Это называется келем нижнего. Это значит, что желание получать называется простым, а не святостью. Тогда как желание отдавать называется клей святости. Как сказали наши мудрецы о стихе, «Святы будьте, сможешь, как я». Поэтому написано, «Ибо свят я, и святость моя выше вашей святости». И спрашивается, кому придет в голову сказать, что человек так же свят, как и Творец? Ведь для этого нужно привести свидетельство, что так написано. Но ведь это не так. Может ли быть такое? Но слова «сможешь, как я» означает «пользоваться, как я», только желанием отдавать. Поэтому можно сказать также, что народ Израиля будет использовать только желание отдавать, а желание получать не использовать его вообще. В этом смысл сказанного «сможешь, как я», но моя святость выше вашей святости. И вы не можете оставаться только с желанием отдавать, а вам нужно пользоваться и получающими келим. Но необходимо этому кли дать намерение ради отдачи. Согласно сказанному, следует объяснить, что келим Творца являются отдающие келим. И нет там свойства получения вообще, а все его желание — только отдавать. Но чтобы не было хлеба стыда, было сделано сокращение и скрытие, чтобы свет светил только тогда, когда там есть исправление, чтобы намерение было ради отдачи. Тогда Творец светит там своим светом. И из сказанного поймем эту аллегорию, когда царь сказал, что хочет пообедать у возлюбленного своего, и сказал ему «пойди и приготовь для меня», то есть чтобы сделал работу по получению ради отдачи. И он пошел и приготовил. А потом, когда свет пришел в качестве желания отдавать нижним, а человек получающий, хотя и с намерением ради отдачи, но кли, с которым он работает, это желание получать, а не отдавать. Поэтому ему стало стыдно, что он использовал простые келим, хотя у него было намерение, но действие было получение. Поэтому человек стыдится и не хочет заниматься тем, чтобы получать ради отдачи. Он хочет работать только в отдающих келим, которые являются царскими келим. А всю работу, которую он делал для того, чтобы построить намерение на отдачу, эти келим он скрыл, так как теперь ему стыдно пользоваться простыми келим. Причина этого в том, что теперь он удостоился увидеть величие и важность царя. Поэтому он хочет работать только потому, что он велик и правит всем. Это значит, что величие царя привело к тому, что нет для него ничего важнее, чем служить великому царю. И в этом смысл слов. А когда пришел царь, пришли с ним и слуги его. И когда возлюбленный увидел все это великолепие, он устыдился. Получается, что из-за величия и важности царя ему было стыдно пользоваться простыми келим, как сказано выше, что они являются получающими келим. И в этом смысл слов царь сказал ему, «Разве я не говорил тебе, что буду трапезничать у тебя?» Следует понять, что это означает, что Творец обедает у человека. Однако надо понимать в общем и целом, что значит, что человек должен делать все ради Творца, то есть для того, чтобы приносить удовольствие своему Создателю. Наши мудрецы сказали, что мы должны верить в вознаграждении и наказании. Как написано, «И надежен работодатель твой, что оплатит тебе труды твои». Это значит, что поскольку Творцу нужно, чтобы кто-то исполнил Тору и заповеди, а они исполняют Тору и заповеди, чтобы угодить ему, взамен Творец платит вознаграждение. И это можно понять из отношений между человеком и его товарищем, когда товарищ нуждается, чтобы другой дал ему. Поскольку у товарища есть хиссарон, поэтому возможна отдача. И когда товарищ дарит ему подарок, и получающий подарок наслаждается им, то получающий подарок этим платит ему сполна. Но как мы можем сказать это о Творце? Неужели он имеет хиссарон, и нижние могут ему что-то дать? Если так, то что значит, что народ Израиля дает работу, а в обмен он дает за работу вознаграждение? Кроме того, мы должны понять то, что сказали мудрецы. Израиль дает пропитание Отцу Своему на небесах. Какое питание они дают Ему, от которого Он питается? Известно то, что доставляет человеку радость, это и питает его, неся ему удовольствие, удовлетворение в жизни. Человек может зарабатывать много денег и иметь достаточно еды и питья, но если он не испытывает удовлетворения от жизни, считается, что ему нечем питаться, нечем жить. То есть нет того, ради чего стоило бы жить, ради этого удовольствия, которое он получает. Поэтому есть люди, которые получают удовлетворение в своей жизни только от удовлетворения страстей. Это уже дает ему питание. То есть есть что-то, что питает его, чтобы ему стоило жить. То есть то, что он доставляет человеку удовлетворение, это дает ему смысл жизни. Поэтому в мире есть люди, которые богаты и не имеют недостатка в деньгах. Но жизнь надоедает им, если у них нет от чего получить удовлетворение в жизни. Получается, что пропитание не обязательно означает еду и питье, а пропитание означает то, что питает человека, и от чего он получает удовлетворение в жизни. Согласно вышесказанному, нам следует объяснить слова мудрецов. Израиль дает пропитание Отцу Своему на небесах. То есть они дают Творцу место, чтобы его желание, которое заключалось в том, чтобы насладить свои создания, реализовалось. То есть это место, где Творец может доставлять творениям благо и наслаждение. И творения наслаждаются и говорят, что теперь мы чувствуем благо и наслаждение, которые были заложены в замысле Творца и которые Он хочет дать, а мы получаем благо и наслаждение. Другими словами, до того, как мы обрели отдающий келим, чтобы могли получать ради отдачи, не мог свет, несущий наслаждение его созданием, прийти к нижним, по причине того, что над келим, которые должны были получить высшее благо, пребывали сокращения и скрытия. Поэтому замысел Творца не мог быть реализован. Но когда народ Израиля исправляет себя отдающими келим, чтобы могли получать ради отдачи, становится возможным исполнить его желание. А это означает, что Творец наслаждается тем, что у его желания появляется место для раскрытия. Это называется «Израиль дает пропитание Отцу Своему на небесах». Поскольку удовольствие творений от получения блага и наслаждения — это питание Творца, то есть Творец наслаждается осуществлением своей цели и реализацией его желания насладить свои создания. Из сказанного поймем то, что спросили, что означает, что царь сказал, что он хочет пообедать у возлюбленного своего. В материальном мы можем сказать, что царь обедает у человека, который любит его. Но как такое можно сказать про Творца, что он обедает у творений? Ответ заключается в том, что поскольку творения наслаждаются благом и наслаждением, которое дает им Творец. То есть это и есть трапеза Творца. то есть его питание. Так как только от того, что творение получает от него все блага, это называется трапезой царя. И это его питание. В этом смысл фразы «Исраэль дают пропитание Отцу своему на небесах». А теперь поймем также смысл сказанного, что сказал ему царь: «Знай, что я буду трапезничать у тебя, так иди и приготовь для меня». Пошел возлюбленный его и подготовил простой посох. Объяснение «простой» означает «получающий келим». Он приготовил, исправил их, чтобы были с намерением ради отдачи. И это то, что написано: «Когда пришел царь и увидел все это великолепие, то есть удостоился постичь величие царя, ему стало стыдно пользоваться получающими келим, хотя они и были ради отдачи». Теперь выясним то, о чем спрашивает Мидраш. Разве не написано: «И тьма не скроет от тебя, и ночь как день светит, а тьма как свет»? В таком случае, почему он сказал Израилю: «Приготовьте для меня светильник и свечи»? И это он объясняет в притче. Надо понять вопрос, а потом, когда мы сможем понять ответ, который дается в притче. Просто в понимании трудно понять, в чем заключается вопрос, когда Творец сказал Израиль: «Приготовьте мне, твори, светильник и свечи». Может ли кто-нибудь подумать такое, что светильник и свечи предназначены для того, чтобы светить Творцу? В таком случае, в чем заключается вопрос, на который ответ дает притча?
0: И следует объяснить это тем, что было во время дарования Торы. Наши мудрецы сказали, когда Моше поднялся на небеса, ангелы-служители сказали Творцу: «Властелин мира, что делает среди нас рожденной женщиной?» Он ответил им: «Он пришел получить Тору». Они сказали ему: «Скрытое сокровище, ты хочешь дать ее смертному? Что такое человек, чтобы ты помнил о нем? Творец, Господин наш, как величественное имя Твое по всей земле, а Твое великолепие на небесах». Сказал Творец Моше: «Дай им ответ». Он сказал им: «Вы спускались в Египет, и есть злое начало среди вас, и сразу же согласились они с Творцом, как сказано: Творец, Владыка наш, как величественно имя Твое по всей земле». Но здесь не сказано: «Твое великолепие на небесах». Тогда как перед этим сказано: «Твое великолепие на небесах». Мы видим, что претензии ангелов касались низкой оценки народа Израиля, поскольку у них есть келим желания получать, называемого злым началом. Поэтому Тора относится к тем, кто не так материализован, а к ангелам, имеющим лишь отдающие келим. Как написано: «Ильяу, облетающий мир в 4 перелета», тогда как ангелы облетают его в 6 перелетов. И объясняет комментарий Сулам, что ангелы — это свойство выше хазе, то есть от хазе и выше, что достаточно им покрытых хасадим, поскольку у них есть только отдающие келим. Тогда как души исходят из Малхут, которая находится от хазе и ниже, что является местом раскрытых хасадим, поскольку там место строения Малхут, то есть собрание всех душ. И у них есть келим неи, то есть получающий келим. Поэтому душам необходим свет хохма, который дается только в получающий келим. И также сказал великий Ари, что только души, поднимающие ман, поднимают зон к Абе во имя для привлечения дополнительных мохин, так как душам нужен свет хохма, потому что у них есть получающий келим. Тогда как ангелам, являющимся свойством от хазе и выше, то есть отдающими келим, и нужны им только хасадим, поэтому, когда они поднимают ман к Зайрампину и просят наполнения, которое является лишь хасадим, а у Зайрампина всегда есть хасадим, поэтому они не вызывают никакого подъема зон, а только души, которым нужна хохма, они привлекают ее получающими келим. А этого нет у Зайрампина в постоянном виде, поэтому души вызывают подъем миров, чтобы привлечь свет хохма. Поэтому, когда зон поднимается, все миры поднимаются вплоть до бесконечности. Согласно сказанному, следует объяснить претензию ангелов. Их претензия заключалась в том, что святая Тора, которая является именами Творца, представляющими собой внутреннюю часть Торы, облаченную в материальное облачение, все это является раскрытием Творца творения. А как можно давать такое великое дело людям, находящимся на такой низкой ступени? Ведь, конечно же, должно быть подобие свету Творца, чтобы они были способны его получить. А свет Творца — это высшее благо, нисходящее к нижним. И поэтому ангелы понимали так, что только они имеют связь со светом, который является свойством дающего, потому что у них тоже есть отдающие келим, а не у рожденных женщиной, где женщиной называется свойство нуква, что означает, что Исраэль родились в свойстве нуквы, означающей «получающий келим». Ведь души исходят из Малхут, которая называется собранием Исраэля. Этим следует объяснить то, что спросили ангелы. Что делает среди нас рожденной женщиной? То есть, разве он не исходит из свойства Малхут, которое является получающим кли, противоположным по свойству Торе, которое является светом отдачи? И что ответил им Моше? «Никакого злого начала нет у вас». Ангелы сразу же признались Творцу и сказали, «Творец наш Владыка, помести свое величие на земле». И ответ, который Моше дал ангелам, «Никакого злого начала нет у вас», требует объяснения. Разве ангелы не знали, что там говорится о соблюдении заповедей материальных? Есть ли у ангелов тела, что они требовали, чтобы им дали, например, талит и цицит, чтобы прикрыть их тела и прочее, пока Моше не пришел и не сказал им, что Тора говорит о материальных вещах и что Тора не может существовать, кроме как только у тех, кто имеет материальное тело? Конечно же, ангелы это понимали. Но они, несомненно, требовали, чтобы внутренняя часть Торы, то есть имена Творца, была дана им. И действительно, это очень трудно понять. То есть, если дают Тору Израилю, почему ее уже нельзя дать также и ангелам? Разве это материальная вещь, что если вы дадите ее одному, вы уже не можете дать другому? А тут получается, что ангелы увидели и поняли, что если Тора будет дана Израилю, значит, Тора может быть дана именно Израилю, а не им. То есть они не достойны получения внутренней Торы, а только Израиль. Иначе должны были дать им тоже. Иными словами, открытая Тора, безусловно, принадлежит только тем, кто имеет материальные тела. Но когда они услышали, что Моше поднялся получить Тору от Творца, они спросили, что делает среди нас рожденной женщины. Он сказал им, пришел получить Тору. Они вообще не знали о даровании Торы и были в недоумении. Они сказали Творцу, «Скрытое сокровище, ты хочешь отдать его смертному, а нас не известил, чтобы и мы получили скрытое сокровище». Ведь, наверное, они думали о внутренней части Торы, поскольку «внутреннее» означает то, что скрыто внутри. И это свойство скрытого сокровища. Поэтому они предъявили претензии, так как видели, что Тора, то есть внутренняя ее часть, должна принадлежать им, а не рожденному женщине. Другими словами, они привели правильные, по их мнению, доводы. То есть открытая Тора, безусловно, принадлежит только Израилю. Но почему внутреннюю Тору невозможно дать и им тоже? Из-за того, что они не знали об этом, то есть о даровании Торы, что показывает, что они не имеют к этому никакого отношения, то они правы. А что ответил им Моше? Никакого злого начала нет у вас. А так как у вас нет злого начала, то спустились в Египет. И следует понять ответ Моше, что если они требовали внутреннюю Тору, в чем заключается ответ, который дал им Моше? Ответ, как сказано выше, в том, что внутренняя Тора делится на два света, называемых светом Хасадим и светом Хохма. Свет Хасадим приходит в отдающий Келим, так как он исходит от прямого света. Как мы учили, что Хохма в конце своем, то есть после получения света Хохма, который является свойством цели творения, то есть желанием Творца насладить свои создания, ведь благо и наслаждение, которое он хочет дать, должно иметь кого-то, кто получит это благо. А этого еще не было. Поэтому он создал, как сущее из ничего, это желание получать, называемое первой стадией авиюта. То есть это первая стадия пхина, которая вышла и раскрылась, как сущее из ничего, потому что не было никакого корня получения в реальности. Получается, что кли хохмая — это кли получения света цели творения. То есть для этого кли созданы небо и земля. Другими словами, вся цель сотворения миров заключалась в том, чтобы это кли получило благо и наслаждение. Получается, что без этого кли, называемого желанием получать, нет места творению миров. Но потом, то есть хохма в конце, получив свет, почувствовала, что она по свойствам противоположна дающим и захотела достичь подобия по форме. Поэтому она преодолела в себе желание получать и сказала «Я хочу отдавать». И это корень света Хасадим, который есть в мирах и который считается светом исправления творения. После этого Бина в конце увидела, что поскольку цель творения состоит в том, чтобы нижние получали, а не отдавали, она пошла на своего рода компромисс, чтобы получить Хасадим с небольшим количеством хохмы, то есть получить хохму как зерампин, называемый светом Хасадим со свечением хохмы. А потом мы учим, что в конце Зерампин увидел, что цель творения заключалась не в том, чтобы высшее изобилие, то есть свойство доброго и творящего добро, светило в Зерампине, а шире. Это называется сфера Малхут, которая является настоящим клей для получения высшего блага. Другими словами, кли Малхут — это кли, в котором может светить свет цели творения и которое Творец хочет дать творению. Однако мы можем понять ответ Моше, когда он сказал: «Не спускались в Египет, и нет у вас злого начала». Поэтому вы не можете получить внутреннюю Тору, то есть имена Творца, так как этот свет целетворения только для рожденного женщины, то есть только для тех, у кого есть желание получить, то есть Малхут, называемое свойством Никева, женщина, а не ангелы, у которых нет получающих Келим, и которые относятся к свойству от Хазе и выше, которые являются Келим Бины, отдающими Келим, а не получающими Келим. В этом смысл слов «не спускались в Египет», то есть поскольку на Малхут было сокращение и скрытие, то необходимо сделать исправление на это кли. А пока нет исправления, считается, что клипа Египта властвует над желанием получать. А поскольку у вас нет желания получать, нельзя сказать, что вам нужно исправление ради отдачи. Ведь нет у вас келим для получения света, цели творения. Из этого становится понятным ответ, что хотя у него есть ангелы наверху, которые являются чистыми келим, и там нет получающих келим, называемых простыми келим, а все они святы и все чисты и так далее, все же Творец выбрал именно нижних, у которых есть простые келим, ибо только в этих келим можно получить Тору в качестве святых имен. А ангелы относятся к исправлению творения. Поэтому ангелы являются слугами души. Поэтому он сказал народу Израиля: «Приготовьте мне светильник». Перейдем к уроку от 15 июля 2002 года.
2: Мы прослушали статью из третьего тома «Шлаве Сулам». Что такое простые килим в духовной работе? То есть работа относится лишь к тому, с чем можно работать, над чем можно работать. И что это единственное, что существует, это желание получать. Какой вид желания получать имеет отношение к работе? Творец создал желание. Каким образом? Посредством того, что удалился из него сам. Своим присутствием. Тогда осталось пустое место. И это желание для присутствия, ощущения Творца. Это первое кли. Конечно, в этом кли все еще нет никакой самостоятельности. Есть только недостаток присутствия Творца. Все просто. Творец

0: как бы вне, относительно против Творца, противоположный ему. Как это желание, которое создано буквально из присутствия Творца, то есть буквально его копия, в котором нет, разумеется, никакой самостоятельности, совершенно не чувствует ни на йоту, что оно чем-то отделено, не чувствует даже своей индивидуальности. Как может быть, чтобы было создано какое-то полностью независимое свойство от Творца? То есть вопрос такой: если изначально есть какая-то сила, одно желание, как может быть, чтобы из него вышло что-то еще, что было бы совершенно отделено от него? Должна быть связь. И эта связь, из этой связи должно исходить управление, контроль, наблюдение, управление. Но нет. Если так, как же можно решить, что то, что выходит из Творца, когда-либо можно будет назвать творением, если изначально его не существовало? Для этого Творец создал как бы состояние, в котором одновременно есть два данных. Два свойства. Есть его свойство и есть противоположное ему свойство одновременно. И тогда из сравнения между этими свойствами появляется творение. И это и называется творением. Результат отсутствие ощущения Творца и ощущение Творца и установленное из этой разницы отношение к присутствию Творца. Из всего этого выходит творение. Это творение называется экраном, масахом.
1: Кавана.
0: Намерение. Конечно, это творение рождается из хиссарон. Такой хиссарон должен быть особенным, не просто хиссарон. То есть это потребность от ощущения присутствия Творца к потребности ощущения Творца и к потребностям установить отношение к самому Творцу. Таким образом, у нас есть три элемента. Есть хиссарон и наслаждение, и то, что называется становлением отношений между ними. И вся эта ситуация называется свет, кли и экран между ними. И тогда, когда есть все эти три элемента вместе, тогда можно говорить о существовании творения. Если не хватает одного из них, то, конечно же, не может это быть такое творение, не может существовать в реальности. То есть все зависит от желания относительно присутствия Творца. Это две полярные вещи. И поэтому человек, если это некого рода подготовительное кли, я бы даже не назвал это еще кли, а тот, кто должен стать кли, тот, кто должен стать творением, если в нем начинает формироваться желание, причем правильное желание.

к присутствию Творца. И он не может начать в своей работе определять свое намерение, в каком виде он готов и согласен с его присутствием. Поэтому состояние, с которого начинают, это постижение правильного желания. И поэтому Мидраш рассказывает о том, что Творец обратился к каждому из желаний, и ни одно из них не захотело согласиться принять силу исправления, и только особое желание, которое почувствовало себя противоположным Творцу, которое желает не сравнению, подоблению Творца, а только ощущению присутствия Творца. Такое желание называется «Исраэль после разбиения». Почему не народы мира? Народы мира — это желание, которое не чувствует относительно своего желания присутствия Творца, приводящего их к устремлению, к намерению. И отсюда мы видим, что есть большая работа также и по обработке желаний, вплоть до того, чтобы привести их к правильным, истинным желаниям, которые будут называться клипот, желанием к святости, чтобы это были желания точно направлены на духовные понятия. И когда приходят к этим желаниям, тогда человек называется, что он прикасается к свойству Исраэль. Не в исправленном виде, через Ахураим, но тем не менее приходит к свойству Исраэль. То есть кто такой Исраэль? Исраэль — это тот, кто чувствует себя как неисправленным, как противоположным Творцу. И он начинает понимать в своем положении по отношению к Творцу, что подобие по свойствам должно быть его целью. Тот, кто не чувствует себя неисправным и требующим исправления, он называется из народа гой. Ему не нужна Тора. Он говорит, для чего она нам нужна? То есть свет, возвращающий к источнику. И так и остается до тех пор, пока эта часть в творении, Исраэль, исправляет себя, получает Тору, исправляет себя, а затем становится светом для народов. А также и Исраэль, правильный Хисарон, распространяется на все остальные желания, поскольку раскрывается взаимовключение между ними. И тогда и эти желания, называемые народами, начинают желать это средство исправления, которое называется Тором.

0: Есть вопросы? В чем смысл ангелов, которые есть между нами и Творцом?
1: Ангелы — это вспомогательные келим, с помощью которых желание приходит к тому, чтобы стать правильным желанием, получить силы, исправить себя, потребовать наполнения, наполнить себя. Потому что у самого желания нет никакой возможности совершить какое-то действие, кроме как только ощущать себя. Как мы говорим, что каждый наш орган чувств воспринимает, согласно подобию по форме, воспринимает то, что есть снаружи. Кроме этого установления состояния, желание на большее не способно. А ощущение того, что есть внутри желания, оно само и действует. Что значит
2: действует?
1: Желание, которое доходит до конца ощущения, что и называется постижением, в каждом состоянии, после того, что ощущает состояние, в котором находится, во всех его свойствах, само собой раскрывается в нем решимот следующего состояния, и он переходит в следующее состояние, и также следующее состояние он начинает ощущать, как оно проходит с ним, пока не приходит к установлению того, что почувствовало все это состояние. А затем, когда желание пришло к этому ощущению, снова проходит дальше. То есть само желание только ощущает, что с ним происходит. И в таком случае, что меняется тогда? Ему раскрывается решимот, и в контакте между решимо и светом, который находится снаружи, решимо пробуждает в желании какое-то явление, называемое ощущением. Что такое ощущение? Проявление из решимо и света внутри общего желания. А где здесь творение? Это пока еще не творение. Это всего лишь созданный Творцом материал, куда, который вложил туда решимот, то есть ступени развития, состояния развития, а свет, который светит на эти состояния, развивает их. В нем пока еще нет ничего, о чем можно было сказать, что это творение. Этот материал — это ощущающий материал. Но это не называется творением, потому что все это находится под властью Творца. Этот материал даже не чувствует присутствия Творца, он чувствует только присутствие наслаждения против своих решимот. Решимот — это решимот от хисарона и наслаждения. Когда они реализуются, тогда ощущается наслаждение на основе этого хисарона. Вот и все. Творение, которое может здесь родиться, это отношение этого желания с решимот и светом, который действует на него. Относительно не наслаждения, а источника наслаждения. И это тоже приходит свыше. Потому что и это отношение, с чего вдруг желание найдет его и изобретет его, и само разовьет его, как может быть такая новая вещь в мире? А это приходит из того, что вместе со светом раскрывается источник. Тогда как этому материалу, который развивается посредством решимот, дана возможность прежде всего установить, что он хочет развиваться только для того, чтобы почувствовать источник, почувствовать наполняющего его, а не наполнение. И также установить темп развития, то есть насколько он хочет больше почувствовать, времени нет. Время — это функция желания. Насколько больше хочет ощутить наполняющего его хозяина, это называется, что он ускоряет свое развитие. Он больше раскрывается хозяину. Раскрывается. Хозяин. Другими словами, здесь есть желание, на которое строится желание, и на него создается желание. Сначала первоначальное желание к наслаждениям. Второе желание — это уже к хозяину. А третье желание, допустим, уподобиться
2: хозяину.
1: Так только третье желание называется самостоятельным творением. А использование предыдущих природных желаний, то есть хисарона и наслаждения самих по себе и ощущения хозяина, когда эти вещи находятся в общем желании, использование их для того, чтобы установить соответствие хозяину, их использование называется ангелами. Средствами для достижения слияния. Есть ангелы, которые как будто действуют против слияния, а есть ангелы, которые действуют за слияние, потому что каждое состояние ощущается и задействуется только с помощью того, что есть две формы отношения к нему, иначе невозможно действовать. Поэтому эти силы не могут быть одна без другой, чтобы удерживать состояние под управлением. Поэтому есть как будто хорошие ангелы и плохие ангелы, одни против других, благодаря которым на основе обоих все время можно точно устанавливать продвижение к цели. Эти ангелы — это не что-то созданное вне желания получать и света, а использование желания получать и света в целенаправленной форме называется ангелами. То есть это временные, индивидуальные, случайные силы, которыми пользуются в том состоянии, чтобы продвигаться. Или в каждом состоянии, в котором находится творение, на него также действует как частные силы в настоящее время, то, к чему, что к нему приходит, чтобы ощутить себя и продвигаться, они называются ангелами. То есть можно так сказать, внутреннее, внешнее, а окружение творения, как оно действует на него, называется ангелами. Да.
0: Вопрос такой из двух частей. Первое, если мы о духовном говорим, что по сути кли или желание получать, как мы изучаем, является изначальным или сырьем. Кли, по сути, это отраженный свет или намерение. То почему сейчас вопрос о стыде? Если он уже его исправил и пришло намерение, то какая разница? Для кли главное намерение, поэтому даже если стыдится, он пользует намерение отдавать, и тогда оно уже работает. То есть почему упоминается прежде всего, что творение как получающее килим, а потом отдающее килим, потом только можно прийти к слиянию?
1: Дай мне отрывок, о котором ты спрашиваешь, я не знаю.
0: Ну вот здесь на 99-й странице второй абзац.
1: 99-я страница, второй абзац. Согласно сказанному, следует объяснить, что...
0: Да, из этого поймем.
1: А, хорошо. И из этого поймем эту аллегорию, когда царь сказал, что он хочет обедать у возлюбленного своего, и сказал ему: «Пойди и приготовь для меня», то есть, чтобы сделал работу по получению ради отдачи. И он пошел и приготовил. А потом, когда свет пришел в качестве желания отдавать нижним, а человек получающий, хотя и с намерением ради отдачи, но кли, с которым он работает, это желание получать, а не отдавать. Поэтому ему стало стыдно, что он использовал простые кли. И хотя у него было намерение, но действие было получение. Да, ну.
0: Вопрос простой. Если мы говорим, что в духовном имеет только это значение, то...
1: Твой вопрос я понимаю, но ты не понимаешь ответа. Значит, ты не понял дальше, что он пишет. Проси о дальнейшем, там, где ты не понял, что он отвечает вопрос-то, он сам задает. Он говорит тебе состояние, которое потом собирается объяснить. И ты тоже говоришь состояние, которому потом есть объяснение. Так спроси об объяснении.
0: Я не понял объяснение.
1: Не понял объяснение? Нужно тогда еще раз прочитать статью. Тут нет того, из чего нужно что-то объяснять. Здесь объяснено состояние, что действительно, если я получаю ради отдачи, он говорит, что как будто во мне остается стыд, да? Что мое первоначальное кли является получающим, но это кли никогда не исчезает. Тогда ради отдачи исправляет стыд или не исправляет? Да? Так в этом различие между килим, простыми килим и другими килим, более высокими. Нужно еще раз прочитать статью. Да.
0: Что это то, о чем мы...
1: Ты прочитай, спросишь на форуме или еще где-нибудь, да?
2: Сипук? Сипук за аргашата маациль.
1: Что такое удовлетворение? Это ощущение Создателя. После того...
2: Магия или матара?
1: Как человек приходит к цели.
0: Почему это отличается от одного человека к другому?
1: Я не знаю, что именно ты спрашиваешь. Кли, которое мы постигаем, то мы постигаем потребность Творца, тот самый первый хисарон, из которого он нас создал. Та же потребность у коровы, которая хочет кормить теленка. Тот же хисарон мы постигаем. Слышишь? Это не мое желание получать ради отдачи. Это его желание дать мне. Это желание я постигаю. В нем я живу. И тогда, когда я наполняю это желание, тогда мое ощущение в том желании называется удовлетворением. Это вообще не мое, не мое желание. Это не ощущение себя. Я не ощущаю в этом свою самостоятельность. Я живу в нем, ощущаю его. Я исчезаю. То есть возвращаемся к состоянию, что он сущий. А это из ничего исчезает. Не то, что ради отдачи, выше ради отдачи, где ощущение властвует в нем. Это называется, ибо в нем возрадуется сердце наше. Это совершенно иное кли, не клитворение.
0: Так как человек выясняет вопрос, то есть форму желания, которого он ожидает, потому что у каждого это по-разному.
1: Но это нет ответа. Почему различается? Каждый ощущает себя, даже после того, как включен во всех. Потому что точка каждого, его собственная точка, суща из ничего, и каждый находит в нем, в Творце, буквально в замысле творения. Каждый должен прийти к замыслу творения, насладить свои создания. Замысл творения находится в нем, это его мысль, не моя. Я должен снова включиться в эту мысль внутри него. Тогда каждый включается в эту мысль. Верно, все мы вместе, одно кли. Но это личное, эта индивидуальность остается.
0: Да. Творец создал желание получать, а затем удалился от него. Называем это кли. Мы изучали, что первое сокращение — это действие на кли. Воздействие света.
1: Когда мы говорим о действиях в духовном, мы как бы говорим, что кли сделал. Когда кли делает? Нет. Никогда действие не совершается кли. То, что мы говорим, что свет приходит, и экран отталкивает, а затем думает, сколько получать или нет. Скажи мне, пожалуйста, если бы ты был исследователем, у тебя есть там этот биолог, который исследует какую-то клетку, как она работает. Ты вводишь туда какую-то кислоту, еще что-то, еще, и клетка начинает себя как-то вести или компьютер ведет себя. Говорят, смотри, что он мне делает. Я делаю ему так, он делает не так. Что значит делает не так? Просто ты не знаешь, как он должен вести себя. Может быть, у этого компьютера есть какая-то болезнь или что-то такое, тогда он ведет себя. Что значит он ведет себя? У него есть выбор. Если бы ты знал всю систему, ты сомневался бы, как он сейчас ведет себя по отношению к тебе. Ты бы знал это заранее. Зачем нужен специалист? Потому что специалист знает систему, знает, почему он так ведет себя. Специалист не знает характер компьютера. Он приходит к компьютеру, и он знает, что это система, и говорит, здесь должен такой вход, такая реакция, такой вход, такая реакция. Любая система — это черный ящик. Мне не важно, что происходит внутри, но я знаю входы, выходы, входы, выходы. О, есть какая-то неисправность. Я ввожу что-то, ничего не выходит, выходит что-то, чего не должно быть. Нужно исправлять, да? Это называется болезнью, это называется неисправностью. То же самое у нас в каждом теле, биологическом, механическом, электрическом. Неважно. Если в точности знает, какова его внутренняя система, нет никакой проблемы знать, как оно поведет себя, входы и выходы. Вчера я ходил сдавать кровь, и тогда мне дали там 30 параметров. Говорят, о, это не в порядке, и это не в порядке. То есть, согласно выходу из системы, раскрывает, что система не в порядке. Но в самой системе есть какой-то свободный выбор, как вести себя. Тело выбирает, что сейчас оно будет себя вести так, а не иначе. Нет? Поэтому, когда мы говорим обо всех парцуфах, мирах, даже о душах, даже о душах, в которых как будто есть свобода выбора, это не свободный выбор в поведении. Потому что свет и кли, и то, что происходит между ними, здесь нет то, что называется премудрости. Заранее ясно, игра заранее подстроена. Но есть здесь установление параметра над ними. Вообще над ними, в ощущении Создателя. И ощущение Создателя — это тоже вещь, заранее заданная свыше. Это говорится только об отношении к происходящему. И это отношение тоже должно быть, как бы это сказать, закономерно, заранее установлено. А где здесь есть вообще, что здесь произошло, что у меня может быть какой-то выбор? Это то, чего мы не знаем. Это называется выше знания. Если мы исследуем все наши действия и все, что воздействует на нас, нет, ты не найдешь никакого свободного параметра. И согласно логике его и не может быть, не может. Но этот свободный параметр — это то, что называется духовным параметром. Когда желание получать, которое находится в какой-то определенной ситуации, может установить, что хочет подняться над ней. И установление этого желания может быть действительно свободным. Не относительно Творца, а относительно творения. Это называется выше знания. Существует только в духовном мире, в этом мире не существует. То есть то, что ты через мгновение заплачешь или засмеешься, это результат того, что из тебя сделают. То, что ты побежишь к цели или не побежишь к цели, это тоже сделает тебя. Мы всего лишь находимся в подготовке к этой свободе выбора. Нас постепенно начинают учить, как может быть вообще такое в реальности. Но сейчас, конечно же, нет. Все подобны животным. До Максома, а выше Максома, та свободная мера, выше знания, которую душа может установить, это называется Исраэль, это называется мерой человека, уже не животного, это называется выше знания, это творение. И согласно твоему вопросу, это правильно, где здесь есть что-то? Действительно ничего нет.
2: Кен.
1: Да.
0: Как в таком состоянии можно управлять темпом?
1: Но каббалисты говорят нам обо всем этом. Они не скрывают от нас, что мы животные. Что такое животное? Неживое, нет выбора. Действует согласно тому, что на него возложено. Они говорят, что у нас есть свобода выбора в том, чтобы выбрать окружение. Но и этот выбор... Он скрыт как бы от нас все-таки, да, но, конечно же, этот выбор является результатом всех условий, которые есть внутри нас и вокруг нас. И все же нам кажется, что мы осуществляем свободный выбор, и нужно этим пользоваться. Ты не можешь сейчас взять законы с более высокой ступени и сказать, нет выбора, нет ничего, я живу как животное. И тогда будь что будет. Будь что будет, тогда не дыши, не ешь ничего, если уж на то пошло. Ты можешь? Нет. Тогда нужно вести себя согласно тому выбору, который есть на каждой ступени. Прежде тебе ничего не говорили о выборе. Сейчас тебе говорят, что ты не находишься в выборе, и все же у тебя есть свобода выбора в окружении. В этом противоречии живи, живи. Это называется «если не я себе, то кто мне?» и нет никого, кроме него.
2: Да.
1: Если нет никого, кроме него, уже нет выбора. Если не я себе, то кто мне? Есть выбор, есть что-то, что я делаю. Пользуйся обоими. Они не скрывают от тебя этого. Они готовят тебя к настоящему выбору. Когда ты не знаешь, что это такое, придет. Но не будь философом, чтобы сказать, теперь уже все совершенно хорошо, я знаю, что нет никого, кроме него, закончили. Ты пришел к этому, что значит, что ты знаешь? Ты не пришел, ты просто прочитал об этом. Это они находятся там, а не ты. Так человек должен вести себя согласно состоянию, в котором находится. Если не пользуется этим, значит, не пользуется келим. Это называется, его мудрость превышает его дела. Тогда он становится от этого тупым, глупым, потому что берет какой-то лозунг, который услышал, и выходит из реальности. Это не от мудрости такие вещи. Ладно, кто-то с этой стороны хотел что-то спросить. Нет, уже в порядке. После того, как я сказал, что нет выбора, все успокоились.
0: Поделимся впечатлениями от урока и что мы можем реализовать в десятке.
3: טוב, רב, בעיקר לקראת סוף השיעור, רכיב בנושא הבחירה.
4: רב, говорил о выборе.
3: אין ככה סתם, כמו שאנחנו כבר...
4: И нет просто так выбора, как мы знаем. А мы в состоянии над Махсомом, работа выше знания. Там это происходит.
3: ולא כל מיני דברים בעולם הזה.
4: И не всякие там вещи в этом мире, то, что ты поплачешь через секунду или будешь смеяться, будешь бежать к цели или нет, это тоже сделает все из тебя. Мы находимся в подготовке к этому, к этой свободе выбора, и постепенно нас обучают, как это может быть вообще такое. В реальности. Еще раз сказал, что все подобны животным до Махсома. Над Махсомом вот это высшее знание, это свободно, эта душа может определить, это называется мироподобие.
5: Это не мое желание получать ради отдачи. Это его желание давать. Это желание я постигаю, в нем я живу. И когда я исполняю это желание, тогда мое ощущение в этом желании называется удовлетворением. Мы получили такой подарок по жизни, что у нас есть ощущение потребности в присутствии Творца. И человек, который родился, ну, просто так, ну, чувствует просто наслаждение, но не дающего наслаждения. А нас пригласили начать исследовать вот этого хозяина всего мироздания. Роль такая, то есть кто не чувствует себя, что он испорчен и требует исправления, он называется простым народом, ему и Тора не нужна. Он говорит, да зачем? Зачем она нам?
4: Творец создал состояние, где находятся два параметра, два свойства, и противоположны друг другу, и поэтому в сравнении этих двух свойств выходит творение. Это называется творением, это результат того, что нет ощущения Творца, и это ощущается... Творение — это экран, это намерение. Мы должны быть в этой работе, чтобы мы построили вот это отношение к Творцу, этот экран. Сказано, что кли не производит действий. Насколько нам кажется, что мы действуем, что-то делаем, свет, он производит все действия, и у нас нет никакой свободы, как сказал Рав, что это высшее знание, это что-то свободное, и душа может определить, что это называется свобода. Все наше стремление только устремиться через десятку в правильном направлении, прямо, и быть вместе с действием Творца.
5: Наш выбор соединиться, нет никого, кроме него, все. И тут помогать друг другу, захотеть отдачу. раннее получение.
4: У нас есть уникальная возможность дать каждому товарищу в десятке этот трамплин над Махсомом, вера выше знания, стремиться быть в этом состоянии ни в чем другом. И это результат вот этой черного ящика, как сказал Рав. И там свобода выбора, и там есть возможность ощущения Творца, подобия свойств с Творцом. Буквально реализовать цель жизни каждого товарища. Такая сила есть в нашей десятке.
5: Еще совершенно бессмертный, вечный урок с тех еще пор, когда Рав говорил и открывал все, все детали таким особым образом, что как его его учителя, такое новое в Торе, вещи, как относиться к этому, что делать. Надо только держаться всех этих вещей, мы начинаем постепенно ощущать, насколько нужно слушать и прислушиваться к тому, что Рав говорил, снова возвращаться к этому и видеть, сколько там материала, и над которым еще надо работать и работать. Потрясающе.
6: Златоще.
4: Здравствуйте, друзья. Мы не видим тут Гади. Но сначала споем песню.

0: Учение десяти сферот. Талмуд Эсра Сферот.
1: О, Шавуэмачнену.
2: Сейчас видно нас обоих. Здравствуйте, друзья. Мы начинаем сейчас путешествие. Мы приступаем к изучению учения десяти сферот, ТЭС, Талмуд десяти сферот. И самая, наверное, большая работа Бааля Сулама вместе с комментарием на книгу Зоар. Это комментарий Бааля Сулама на Ари. Кто такой Ари? Что он сделал? Мы несколько дней назад уделили этому 2 дня. Мы видели, какое величие, какое значение было у Ари. И Бааля Сулам, то, что он написал, что он — это зарождение души Ари. И он делает то, что написал Ари, более доступным для нас, и тем более в передаче Рава этого материала у нас есть возможность взять все, что мы учили на уроках по Птихе, которые мы прошли, и войти во все детали, во все подробности и понять, как это работает между нами. Мы посмотрим, какой акцент ставил Рав, какое значение придавал внутренней части, как он относился к этому не каким-то как геометрическим фигурам, а как к состояниям, движениям внутренним в нашем желании. У нас есть действительно уникальная возможность сейчас.
0: И очень важно то, что мы сейчас будем изучать сейчас, и то, что Бааля Сулам говорит. Почему обязали каббалисты каждого человека изучать науку каббала? Какое отношение это имеет к нам? Так это душа наша. И мы знаем, что мы находимся в состоянии, когда мы не ощущаем духовного. Поэтому тот, кто очень хочет знать, он начинает различать в том, в чем он находится, в тех состояниях, в которых он находится, начинает различать, где он находится, где он хочет быть и как туда прийти. А как прийти к этому, это как раз рассказывают нам каббалисты. Поэтому обратите внимание на то, как Рав относится ко всему, к каждому слову Бааля Сулама, и рассказывает, как надо относиться, то есть знать очень точно то, что говорит Бааля Сулам, потому что мы не знаем. Мы должны раскрыть эти состояния в духовном. Мы еще не вошли, и каждое новое состояние, которое называется, где мы еще не зашли туда, как мы изучаем это выше знания. Так все, во всем, в чем мы находимся, что мы изучаем на ступени, да, из 125 ступеней, которые обозначил нам Бааля Сулам, мы должны это все ощутить в нас, распознать все эти нюансы, детали, о которых говорит Бааля Сулам, и сравнивать с тем, что говорит Бааля Сулам, и то, что мы ощущаем. Это очень важно. Каждый раз. И в этом наше продвижение. А что еще сказал Рав? Что продвижение может быть только в окружении, где в любом месте, где бы мы ни находились, только объединение может настроить и направить нас на Творца. Если мы так настраиваемся, мы учимся, мы начинаем ощущать, мы начинаем получать и продвигаться именно в духовном, а не в нашем материальном состоянии, не с нашим умом, а именно в духовном. Поэтому урок, который мы сейчас посмотрим, где Рав нас этому учит, насколько это важно относиться правильным образом. И так давайте посмотрим.
2: Может, прежде чем мы посмотрим это, давайте послушаем, что говорит нам Рав. 4-й отрывок. Рав говорит в продолжении того, что сказал сейчас Гади. Главное для нас — это постараться быть связанными как можно более возможно, чтобы уподобиться как можно больше высшим парцуфам, высшим килим. Мы ожидаем света, чтобы с помощью наших усилий приблизиться друг к другу, и чтобы Он соединил нас, отменил границы, отменил эгоизм каждого и соединил нас в десятках, в сотни, в тысячи. И так мы будем наслаждаться светом, который соединяет нас, такие келим, в которых свет уже проявляется в кли, и тогда мы соединимся и с келим, и со светами. Давайте подготовим сердце, подготовим письменные принадлежности и углубимся в то, что нам объясняет Раф, а потом будет время для вопросов и ответов. Давайте вместе проживать этот материал.
0: Мы читаем учение 10 сфирот, первый том, первую часть, первая страница. Напоминаем, что вопросы можно задавать в прямом эфире в КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире.
2: Мы постараемся изучать эту часть так, чтобы это было близко к начинающим, и чтобы те, кто уже продвигаются, могли тоже получить от этого наслаждение, увидеть в этом более глубокие вещи. Эта часть сама очень глубока, как мы изучаем, как вот от начала до конца. Сначала нужно изучить всю науку, а потом, когда возвращаемся к ее началу, мы видим, насколько она глубока именно в самых простых ее основах. Какая глубина есть в ней. Рабаш преподавал эту часть очень просто, не вдаваясь глубоко в материал. И сама эта часть, и внутреннее созерцание, потому что эти вещи связаны буквально с работой человека. Начало учебы требует знания определений, абсолютно четко, как железные правила, что каждое слово, которое человек читает, чтобы он правильно его интерпретировал в его духовном значении, а не чтобы он линию видел как линию, а определение, что такое линия, ограничение, согласно чему. То есть свойство, в котором существует такое ограничение, называется кав, линия, другое свойство. Там ограничение властвует иным образом, это называется игуль, круг, или квадрат, или треугольник и так далее. Свойства, а не геометрические формы, несмотря на то, что мы их изображаем. Мы их изображаем, чтобы была эта форма, нет выбора, чтобы прежде всего была форма, но за формой сразу следует видеть абстрактное совершенно состояние от времени, движения и места. Абстрактные категории. Время — это причина следствия, место — это желание, а движение — это изменение, когда желание меняется, и в соответствии с этим в нем происходят разные явления. И вот эти явления, они только в самом этом желании. Поэтому мы захотим также и от наших товарищей, которые сообщают нам вопросы и ответы, чтобы они показывали нам определение. Когда мы читаем какое-то слово, чтобы мы сразу видели и определение, и не бежать. Потому что в этой части, в первой и второй частях, в этих двух частях, человек, в сущности, он формирует свое правильное отношение к прочтению каббалистического материала во всех источниках. Итак, первая часть учения 10 сфирот — сокращение и линия. Первая часть проясняет сокращение. Первое сокращение, когда сократился свет бесконечности, чтобы создать создание и сотворить творение. То есть у нас есть сокращение, это первое действие, когда высший свет, он его произвел, чтобы создание, сотворить творение. Тут есть два действия, которые он сделал. Есть создание и есть творение, и оба они вышли благодаря первому сокращению. До сокращения бесконечность наполняла всю реальность. Причина творения — раскрыть имена и названия света бесконечности. Сокращение света бесконечности вокруг центральной точки произошло. Пространство, оставшееся после сокращения, было круглым. Поскольку свет бесконечности равномерный, нет в нем изменений, то и сокращение также было равномерным, и это внутреннее значение слова «круг». Тут есть много определений, верно? Поэтому давайте прежде всего почитаем эти определения, иначе мы не сможем продвигаться. Что такое игуль, круг? Что такое равномерный свет, может быть, кли?
3: Амут ламед гимель.
2: 32-я страница.
0: Мы переходим к 33-й странице, определение круга.
2: Нет, давайте сделаем так. Таблица вопросов и ответов, страница 31. Свет. Мы говорим о свете. Свет, то есть все получаемое в мирах, аспекте «ешь-ми-ешь», нечто, сущее из сущего, что включает все, кроме материала кли, все, кроме желания, на все, на что мы можем указать, это свет. Свет и кли. Желание получать, которое есть, называется кли, а нет ничего, кроме света и кли.
0: Ашва, Юдгимель.
2: Равномерное. 13-й пункт. Если между четырьмя ступенями желания получать нет никакого ощутимого различия, говорят, что они находятся в равномерном состоянии. Как может быть, чтобы между четырьмя ступенями есть четыре ступени, но при этом нет между ними изменений, отличий, и они находятся в равномерном состоянии, тогда как это может быть четыре ступени? И если в них управляет свет, а не кли, который ощущает различия между ними, тогда говорят, что они находятся на одной ступени. Ну, скажем, есть у матери четыре сына, может быть, они отличаются по росту и по характеру, но получают одно и то же. Относительно света, который управляет ими, нет в них изменений, хотя между ними, конечно же, есть различия. Поэтому и это называется, что это четыре ступени, но они находятся одинаково, равномерно. Ну что еще вы думаете, что тут?
0: Ламет эй. 35-й.
2: Место — это желание и свет в нем. То есть желание может быть маленьким, желание — сила. Сила желания. И согласно этому мы говорим, есть много места или есть мало места, а не какое-то наше воображаемое место в разных там расстояниях. Средняя точка 39, центральная точка Тхинадалит, который есть в Эйнсоф, называется по причине ее единства со светом бесконечности. Она именно после распространения всех предшествующих ей ступеней приходит к желанию получать высший свет из себя, соединиться с ним еще до сокращения. И она называется центральной точкой, круглый круг. Если нет различия между верх-низ, между четырьмя стадиями прямого света, что значит верх-низ? Тогда это определяется как круглое. И четыре стадии, поэтому называются четырьмя кругами. Один в другом. Вот эти круги круглые, скажем, сферы такие, сферические. И невозможно различить между ними в параметрах верх и низ. Что такое верх и низ? Есть у нас это?
0: 32.
2: Это сверху вниз. 34. Верх-низ. Наиболее важное определяется как выше, а худшее как ниже. Что такое важное, что такое неважное или худшее,

места и времени, нет в них исчезновений, изменений. То есть совершенно там нет тех категорий, которые есть в нашем мире. Нет чего-то, чтобы занимало место, то есть какие-то образы. Нет изменения в месте, потому что нет самого места, нет самого движения, нет времени. Когда я говорю прежде, потом, одно за другим, нет исчезновения, когда что-то исчезает или рождается и появляется, а прежде этого не было. Все, короче говоря, существует. И существует всегда. Не было начала и конца. Мы не можем сказать, что до этого не было, а потом оно появилось. Мы также не можем сказать, что сначала не было какого-то развития, а потом было одно развитие, а теперь другое. Как мы это описываем в этом мире. В духовном этих вещей нет. Все это существует только относительно нас. Для того, чтобы мы смогли рассуждать об этом, но в духовном этого нет. Все определения, о которых мы говорим, то есть все изменения между объектами, эти изменения в духовном вообще не существуют. То есть нет исчезновения, и нет изменений места, времени, и не занимают никакого объема, нет такого. Как же мы можем представить себе что-то духовное? Мы не можем. Потому что у нас, если нет места, то как, где мы представим это духовное, если у него нет места? И все изменения, о которых говорится в этой науке, не означают, что первая стадия исчезает или приобретает другую форму, но упомянутые изменения — это лишь добавление формы. А первая форма не сдвигается со своего места, и это тоже относительно нижних. Не то, что это происходит действительно так в духовном, то, что на самом деле происходит в духовном, мы не знаем. Эта форма находится вне нас, и об этом мы не можем говорить. Все говорится только относительно килим творений. И вот это творение исследовало духовное, которое в нем проявляется в таких формах. И мы никогда не говорим о том, что происходит на самом деле. То есть духовный мир и то, что мы сейчас изучаем, насколько он... Это абстрагировано от всех наших определений. Это то, что проявляется в человеке постигающем, а не то, что это есть оно само по себе так. Итак, лишь добавление формы есть там, и первая форма, она не исчезает, не сдвигается со своего места, ибо исчезновение, изменение — это свойственно материальному. То есть желания изменяются, и поэтому в них происходит изменение. И в этом вся трудность для начинающих, потому что они воспринимают эти вещи в материальных категориях, границы времени, места, изменения. Но каббалисты использовали эти обозначения как обозначение высших корней. И поэтому начинающий обязан приложить усилия, чтобы толковать каждое слово в его духовном значении. Как? Мы не знаем, но у нас есть вот этот глоссарий, который мы должны изучить наизусть. Мы обязаны знать это значение слов наизусть, и изучающий должен как следует изучить значение слов, потому что невозможно каждый раз возвращаться к этому. Мы должны знать наизусть значение слов, наизусть. Не только

0: мне это кажется, потому что мне каждый раз будет казаться иначе. И я должен себя проверять каждый раз по этому глоссарию, пока я не начну в своей памяти, воспринимать это истинное определение, потому что истинное определение, которое я достигну, это будет только в конце пути, в конце духовного пути, в конце духовных ступеней. Я должен достичь корней этих явлений, тогда я буду знать правильное толкование вот это их определений. На странице 29, на таблице вопросов, ответов, к толкованию слов внизу есть примечание. Он говорит так. Забыть значение слов в каком-либо понятии — это хуже. Ну, прочитай, я не очень вижу.
1: Забыл какое-то значение слова в каком-то понятии. Хуже, чем вычеркнуть это слово из этого состояния. Ведь чужое понимание смажет и исказит все понятие в целиком. Поэтому приучи себя с помощью таблицы вопросов и ответов, пока это не станет наизусть, чтобы это больше...
0: Еще раз.
1: Забыть значение какого-то слова хуже, чем вычеркнуть это слово из этого состояния. Ведь чужеродное понятие смажет и исказит все понятие целиком. Поэтому приучи себя с помощью таблицы вопросов и ответов до тех пор, пока будешь отвечать на них наизусть, без усилий.
0: Что сказать вам? Понятно, что вся путаница, которая есть в определениях тела, душа, там вхождение тела в душу, что происходит с телом, его смерть или его рождение, возрождение мертвых, там кость луз, все эти вещи, которые люди придумали, всякие решения с круговоротами и так далее. Все, что говорится в Ной Каббала, это исходит только из одного, что они слышали что-то от каббалистов и не истолковали правильно слова. И связали духовные понятия, абсолютно абстрагированные от всего материального, вдруг начали связывать это с материальным. И вдруг тогда у тебя появляется духовная сила там в руках, в ногах, в теле. Это тело стало святым. Может быть, одежда стала святой, какие-то особые действия ты совершаешь своими движениями, и так далее, и так далее. То есть чистота языка, чистое, четкое определение — это ключ. Либо человек идет духовным путем, либо идет материальным путем. Пока не скатывается в хасидизм, затем путаницы, и затем совершенно идолопоклонство. Ну, вот это простое. Начинает видеть материальных объектов этого мира разные духовные объекты. Это называется идолопоклонство. Настолько, что вы видите, духовное абстрактно, совершенно не относящееся к нам, к нашему определению, к нашему воображению, восприятию, вообще не касается нас. И в нашем мире мы не можем найти чего-либо, через что мы могли бы связаться с духовным, а только через точку в сердце, если мы к ней придет высший свет, если мы сможем отделить эту точку от нашего эгоизма, тогда от нее, от этой самой точки начнет развиваться духовный сосуд, духовная кли. Что это такое, мы пока не знаем. А до этого мы все в материальном, физическом и совершенно неправильном представлении. Вы посмотрите, что сделало человечество во всем своем духовном, в кавычках, развитии, какие искажения были сделаны в науке Каббала. Поэтому мы должны обратным путем сейчас двигаться, чтобы очистить себя от всех этих фантазий, которые желание получать неизбежно изображает себе, когда слышит какие-то духовные понятия. Понятно. Я уже не говорю о простых вещах, когда там в Торе написано о каких-то там крылатых ангелах начинают себе представлять или еще какие-то объекты и образы. Я уже не говорю о таких грубых и примитивных ошибках, как для неразвитых детей. Я говорю об отрыве от определения восприятия реальности, которое есть у нас в этом мире. Время, движение, место. Время, движение, место. Мы сейчас слышали много определения, подход, отношения. Давайте оставим, давайте поможем друг другу навести порядок в этом, чтобы у нас не было путаницы, чтобы мы не думали, что там какие-то крылатые существа, они там действительно с крыльями. Возьмем 6 минут в десятках. Так вот, обсудим то, что мы слышали. Может быть, у нас появятся какие-то вопросы, и потом начнем слушать вопросы товарищей. Пожалуйста, семинар 6 минут.
1: Но в первую очередь отношение к учебе. Надо помнить, что духовное оторвано от всякой материи, формы, и постижение во всей полноте — это только в конце исправления, когда достигаем последней ступени, а до этого это только процесс. И очень важно знать значение слов, как вот в том отрывке, что мы читали, где Бальсулам пишет, что неправильное понимание одного слова хуже, чем ее упустить. И тогда теряется вообще весь смысл.
0: Наука Каббала говорит о таких понятиях, которые не существуют в нашем восприятии реальности, физическом, это с одной стороны, затрудняет и объяснение, но есть у нас лексикон, есть глоссарий духовных понятий, и это выражается в разных языках науки Каббала. Есть язык ветвей, и учащийся должен помнить это и брать это из памяти, а не из какого-то своего ощущения. Это то, что я вывел для себя. Нужно найти время в течение дня, чтобы немного повторить эти вещи и запоминать их.
1: Рав нас направляет, готовит нас в правильном отношении к учебе, изучению науки Каббала, учению 10 сферот, то есть надо так вот заложить вот эти вот понятия, чтобы они как следует легли на сердце, на разум, чтобы мы знали, что каждое слово, которое произносится с правильным внутренним отношением, восприятие духовного мира.
0: Рав предложил записывать эту терминологию. Я помню, я в начале пути, на протяжении многих уроков, мы создавали разные вот эти словари, чтобы эти определения четко вошли. И при каждой возможности Рав говорил, что тело не нуждается ни в ком исправлении, мы не говорим о теле, тело — это только оболочка, а мы можем, должны изменить только наше отношение к ближнему. Это самое важное, что мы должны, в чем мы должны помочь друг другу, понять, реализовать, как Рабаш в своих текстах говорит об общем, и говорит, общее — это закон, закон духовного мира, и постараться прийти к этому ощущению, согласно этому, и продвигаться.
1: Изменение во внутреннем отношении к другим и вообще к привлечению света, возвращающим к источнику, и помнить, что мы это делаем, чтобы приблизиться к Творцу, и тогда свет придет.
0: Через точку в сердце, если мы привлечем к ней свет, мы можем поднять ее над нашим эгоизмом, и с этой точки начнет развиваться духовное кли. Это то, на что мы направляем, как Гади сказал, что мы хотим это общее стремление сосредоточить, чтобы это было направлено на то, чтобы Высший Свет подействовал на нас и поднял нас на эти духовные ступени.
1: Урок весьма особый. Я немногое-то и понял. Главным образом понял, что я не понял. Мне кажется, надо переслушать еще раза три в течение дня. Вещи такие важные. Постараемся еще раз.
0: Да, еще важное определение, что вся наука Каббала не говорит о месте, движении, вообще категории этого мира, описывает только духовный мир. Итай написал быть тесно, следовать за каббалистами в слиянии с ними, в их восприятии, а не в нашем, поэтому стоит эти определения запоминать и повторять, чтобы их запомнить, и каждый раз мы слышим, потому что каждый раз мы это слышим по-другому.
2: Кен хаверим.
1: Да, хаверим. Ну так, после всего того, что мы слышали, после того, как то, что духовное, наша внутренняя сторона, которую мы должны раскрыть, то, может быть, есть вопросы у товарищей. Что вы выяснили в десятке? Вообще, есть ли вопросы? То, что вы хотите выяснить? Эйтан, вчера как бы спрашивал, позавчера, был вопрос, что такое подъем миров. Вещь очень интересная. Сегодня читали статью, что у ангелов нет подъема миров, что это свойство отдачи, которое так вот выстроено сверху вниз, для того, чтобы был вот этот подъем миров. Нам надо спуститься в Египет, приобрести вот эти свойства, с которыми мы не можем приблизиться к духовному. Как раз через противоположность мы идем. И тогда есть необходимость, как Моше сказал. Вы были в Египте, вы заходили в Египет, вы взяли на себя желание, что именно о нем требуется просить у Творца. Каждый раз просьба, что «я не могу». Мы не можем это. Вместе это гораздо более сильное желание. И тогда мы просим, и тогда Эйтан, что такое подъемы миров? То есть миры, как они созданы, они не могут подняться, потому что там действует только отдающий келем. Так вот, как уже мы поднимаемся, нам нужно поднимать наши желания вверх, родиться где? В Высшем, чтобы мы могли ощутить Высшего, развивать наши ощущения в первую очередь, а потом уже Высший нас рожает, и мы уже развиваемся сами, посредством чего? Посредством ман, который мы поднимаем, мы раскрываем желания, потребности, которые в нас. И из этих недостатков мы и живем, и тогда миры поднимаются. И что значит это для нас каждый раз? Что Рав говорит, что мы раскрываем новый мир. Каждый раз раскрываем новый мир. Я бы предложил посмотреть пятый клип Рава, там, где он рассказывает, как мы должны изучать учение десяти сферот.
0: Учение десяти сферот — эта книга, она очень особая. Мы видим... Сколько работы вложил это Бали Сулам, мысли, усилия. Очевидно, в этой книге заложена очень особая сила, чтобы помочь тому, кто будет изучать правильно, чтобы поднимать его из одного мира в другой. И все зависит от того, насколько мы хотим с помощью нашей учебы не набраться какой-то мудрости, знаний, а насколько мы хотим с помощью этой учебы прийти к нашему внутреннему раскрытию, чтобы сердце раскрылось, чтобы мы смогли почувствовать то, что Бали Сулам хочет нам показать, раскрыть Высший мир. На семинаре, который был после видео, которое мы видели, один из товарищей в фокус-группе сказал, что он... Это особый урок, и я главным образом понял, что ничего не понял. И это меня возвращает к тому, что мы сейчас слышали от Рава. Он сказал в клипе, совершенно там нет тех понятий, которые есть в нашем мире, нет чего-то, что занимало бы место. Нет изменений в месте, потому что нет самого места. И нет движения, нет времени. Когда я говорю «сначала», «потом», «одно за другим», нет исчезновения, когда что-то исчезает или появляется того, что не было. Все существует и существует всегда. И не было начала, и нет конца. Мы не можем сказать, что до этого не было, а потом появилось. И, конечно, мы понимаем. Хорошо, что мы понимаем, что мы не понимаем. То есть мы видим, насколько духовное находится в отрыве от нашего мира. Это абсолютно другие килим. И нужно идти шаг за шагом за каббалистами, чтобы постепенно развить понимание этого.
1: Как раз в продолжении этого, то есть сначала и затем, я сказал, насколько глубокая наука в ее первоосновах. А мы начали читать с самого начала, выясняя первое сокращение, где сократился свет Творца для того, чтобы создать создание и сотворить творение. Какая связь между первым сокращением и с Ацилутом, Брия, созданием, творением, мир сокращения, Адам. Откуда тут взяли создание и творение? Что такое сначала, да и затем? Ну, ты хорошо спросил, Ави. Хорошо, красиво спросил. Какая связь между первым сокращением и тем, что есть создание и творение? Что Рав сказал из того, что мы слышали? что до того, как произошло сокращение, все было единым образом. То есть не было более важного или менее важного, вверх-низ. Важно — это вверх, менее важно — это низ. Тогда что такое вверх-низ? Тогда, когда творение ощущает стыд и не хочет использовать свои свойства, которые противоположны Творцу, а сделать свои келим подобными Творцу, то тогда произошло сокращение. Не использовать эти качества, свойства. И тогда выходят миры. Как они выходят? Что из каждого желания творение хочет уподобиться Творцу и выясняет, насколько может уподобиться. Ишкак Рав сказал, что есть вопрос, тема линии. Мы должны представить себе, что такое линия. И он объяснял это как стрелка. Каждый раз из разных состояний наших, если мы настраиваем себя на цели с 360 градусов, которые есть в окружности, если мы себя направляем, мы продвигаемся к еще одной точке, к еще одной точке. С помощью чего? С помощью окружения, которое мы усиливаем. Укрепили окружение, появилась цель. Можем как будто бы выбрать, потому что окружение так влияет на нас, так, чтобы мы выходим из всех желаний, всего вот этого, всей совокупности этого мира, как мы это ощущаем, и направлять себя на цель. Так происходит с Малхут бесконечностью, когда она хочет от себя. Мы это не ощущаем. У нее же весь свет, все есть. А она делает сокращение вот, в желании украситься, украситься, не использовать то, что она имеет, но сотворить миры, и как это создается, где каждый мир, который создается, раскрывает, насколько он не может работать с этими желаниями, и тогда вход света и выход его из кли, собственно, и делает кли способным к функционированию. А что значит его функционирование? Уподобиться. И тогда возникает новое состояние из того, что есть, как можно еще уподобиться. Еще уподобятся. А потом свойство отдачи, то, что мы читали сегодня в статье, спускается в Киев, получающий келим, потому что это свойство отдачи. Так? Можно давать. Не было бы сокращения на отдающий келим, только на получающий. И тогда начинается вся история, да, то, что ты спрашиваешь. Были созданы создания, сотворены творения. Это то, что мы изучали в введении в науку Каббала. Во введении мы это изучали. Теперь вопрос, что мы с этим делаем? Как мы это постигнем? Выше места, то, что мы же чувствуем себя, что мы находимся в каком-то месте. Но что значит выше? Выше — это Творец хочет дать всем. А мы должны подняться над тем местом, где мы находимся, поэтому это высшее место. И Рав сказал, что это причина и следствие, что мы должны достичь нашей причины, а мы как следствие хотим прийти и стать подобными этой причине. И тогда мы будем совершать подъемы миров. То, о чем Эйтан спрашивал. Это очень важно. Когда возникнет возможность подъема миров, потом только разбиение. Было место клипот, но только после разбиения, после того, когда все смешалось и все включилось друг в друга, появилась возможность. То есть мы тогда изучаем, что есть две системы. Клипа и святости есть. Возможность выбирать каждый раз из клипы быть подобными святости. Да, клипу мы раскрываем, это в нашем желании. Но это вот так.
2: Yes, thank you, dear friends. If you have some advice on as if break oneself,
0: спасибо, друзья.
2: But it's so automatic, you know. We automatically hear when we.
0: Как не овеществлять понятие? Мы читаем слова, такие обычные названия. Как их не материализовывать? Как не впадать в эти материальные образы?
3: Цехлискома матараши лалимуд.
0: Нужно помнить, какова цель учебы. Для чего я здесь? Мы слышали сейчас от Рава, что эти вещи, они не существуют в каком-то там пространстве. Прежде всего, мне понятно, что если я вижу картину или вижу форму, то я уже сбился с правильного направления. Давайте почитаем то, что сказал Рав, чтобы это направило нас внутренне, и тогда это ответит нам на то, как не приземлять все эти вещи. Основная для нас тема — это насколько я объединен с товарищами, потому что так я уверен, так я наверняка удерживаю правильное намерение относительно учебы, относительно Творца, потому что Творец воздействует на меня через десятку. И чем больше я включаюсь в эту десятку, в этот формат, в эту модель, я более направлен на Творца.
3: French.

0: פרנץ', לא שומעים.
1: אייקי, סליחה, היה בעיה.
0: כן, עכשיו שומעים.
2: פרנץ', נסלישנה?
1: בעל הסולם הוא...
3: דה, בלה פרבלמה טכנישתי.
2: בעל
3: הסולם פסל או מירח, он писал непонимыми ритмами сберот введение. Так что же особенного в учении 10 сферот именно?
2: Стоит повторить вопрос, потому что тут нас не слышали в динамиках.
3: Вопрос слышали? Слышали? Ну хорошо. Тогда нет смысла повторить, что особенного в том, что пишет Бааль Сулам о строении миров, и главным образом то, что он объясняет, это души. Потому что откуда знать строение миров? Скажем, у тебя попросим, или у меня. Ну-ка, опиши-ка строение миров. Да, пропиши. Да, откуда? Вы представляете себе, насколько человек должен пройти, на какой уровень он должен выйти, ощутить все эти миры в духовном, что это значит для того, чтобы такое прописать. И Ари описывает нам это. И тогда нам что тогда надо делать? Нам надо захотеть прийти к этим свойствам отдачи. Мы даже не представляем себе, где мы, потому что в той мере, в мере добра, которую мы постигаем, в мере отдачи, которую мы постигаем, мы приходим к раскрытию того, насколько наше желание противоположно. И тогда у нас есть возможность обращаться. И Рав нам пишет в 14-м отрывке, да, то, что Хаим выбрал для нас из того, что Рав говорил. А нет, это из Рабаша. Рабаш так пишет. Он пишет так, 14-й отрывок, если можно поставить титры. Это в лайнапе ведущих. Мы будем читать. Человек должен сначала увидеть, есть ли у него силы прийти к тому, чтобы у него была возможность совершать действия и намерения доставлять наслаждение Творцу. И тогда, когда он уже приходит к осознанию, что у него нет в его возможностях собственными силами к этому прийти, тогда человек сосредотачивает всю Тору и заповеди свои, да, то, что он получает Тору, и то, что он исправляет себя на единственной точке. А это свет в ней возвращает его к источнику. Чтобы это, в этом была вся его награда, что он хочет от Торы и заповедей. То есть награда за его усилия, чтобы это было, чтобы Творец дал бы ему такую силу, которая называется силу отдачи. И если мы будем этого просить, нет ничего другого. Вот это и есть потребность, которой у нас нет. В нас этого нет. Нет у нас желания отдачи. Так мы созданы, сотворены. Как к этому же прийти? У нас есть десятки. У нас есть десятки, где мы можем развивать это желание к отдаче. И если будем работать над этим, то в десятках и будем работать сильно, не просто так, а чтобы это было важнее всего. Если будем так работать, то мы на самом деле придем по необходимости в отдаче и будем просить, и получим. Откуда? От света, то, что пишет нам Рабаш. Тогда мы почувствуем, что хотят нам сказать каббалисты. Но это те вещи, которые будут нас развивать. Это пишет нам Бааль Сулам, все эти вещи, которые он постиг. Только для этого.
2: Нью-Йорк 3.
3: Иногда мы учим, что надо просто стремиться к этой скрытой силе в ТЭС, даже не понимая, что он говорит, что тут надо знать смысл каждого слова наизусть.
2: Зор, еще перевод, пожалуйста.
3: говорится, что мы должны стремиться к тому, что есть, за всеми этими смыслами, за всем этим и прийти к этому. Почему же Бааль Сулам говорит, что мы обязаны знать точно смысл слов наизусть?
2: Вопрос хороший. На самом деле это вроде непонятно, и так говорит наука Каббала все время. С одной стороны, мы должны осознать ограничения, знать, что все это говорится о внутреннем мире. С другой стороны, мы должны узнать определение, как он говорит здесь. Что
0: Бааль
2: Сулам пишет, что забывчивость значения какого-то определения еще хуже, чем просто стереть это слово, потому что неправильное понимание ведет в заблуждение во всем. Поэтому приучи себя через вопросы и ответы, через определение к постоянному повторению. С одной стороны, нужно изучить это наизусть, с другой стороны, нам говорят, нельзя это все овеществлять, создавать какие-то формы в своем воображении. Мы должны работать с этим параллельно. Мы все время забываем, потому что мы совершаем внутреннюю работу, и все забываются. Все эти определения, все, что мы учили, мы учим, что каббалисты вообще молились о том, чтобы забыть. Как такое может быть? Но это так. Потому что на каждой ступени мы начинаем с нуля. Про Большим Това рассказывают, что он даже алфавит забывал. Именно так это работает. На каждой ступени мы производим всю работу, которую мы можем, чтобы постичь ее, чтобы объединиться, чтобы обрести ее и знать все внутренние значения, а потом все снова забывается и снова нужно учить. Но теперь уже на более высшей ступени. В этом вся наша работа. Все время мы учим, что две противоположности в одном носителе. И только каббалисты могут с этим справиться. Может быть, возьмем вопросы женщин.
4: Women Spain, Women Chile, Women Turkish Shalosh. Это мы тифхар.
0: Women Spain, Евгений
4: Манипчик.
5: Gracias, amigos.
2: Women Spain.
5: Escuché que debemos conectarnos con las formas círculos, líneas, cuadrados. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos enfoques de aprendizaje, círculos y líneas?
3: Я слышала, что надо соединиться с этими формами. Круг, квадрат, треугольник. А в чем разница во всех этих формах? В этом-то все и дело, что мы учим. Мы не знаем, в чем определение. Круг, квадрат, треугольник. Но Бааль Сулам пишет, он же это все прошел. Поэтому нам и нужно знать наизусть все вот эти вот понятия. Но если мы этого не знаем наизусть, если забыли, да, как Хаим сказал, это правильно. Мы забываем и просим забывать то, как мы это понимаем, а не то, как это Бааль Сулам написал. Поэтому так и относятся к этим определениям. Очень точно, и они не меняются.

0: меняется, потому что это из конца исправления. Это не меняется. У нас это меняется все каждый раз. Мы каждый раз будем понимать по-другому. И мы знаем, что состояния переворачиваются. Из одного желания мы переходим в другое желание, которое вообще противоположное этому желанию. То, что было святостью на одной ступени, становится клипой на следующей ступени, потому что мы не исправили. И тогда вот эти вот определения очень важны нам, чтобы мы их изучили. А как будем изучать? Из каждого состояния, которое мы проходим, мы будем изучать, что такое круг, что такое квадрат, что такое треугольник. Я специально вот это обозначить, как вот... Да, не то, как это Бальсулям определяет, что такое круг, что такое треугольник, что такое одна линия. Все эти вещи мы должны изучать из нашей просьбы. Тогда это ляжет. Куда это ляжет? На сердце, не в мозгу. В сердце, из желания. Тогда мы захотим это ощутить. Это очень важно. Вот эта вот потребность, чтобы у нас было в сердце, нет ничего важнее, потому что мы просим у Творца, чтобы он раскрылся в этом желании.
1: Большое спасибо. Написано здесь, ТАС учит через чувство. Вопрос, что такое чувство? ТАС учит через товарищей, через объединение между нами. Чувство — это наше чувство между товарищами.
2: TAS çalışırken nasıl hayal gücümüzden arınıp doğru tanıma geleceğiz?
0: Как отставить в сторону все свои воображения, чтобы прийти к пониманию? Как правильно работать с TAS? Как правильно работать с ТЭС? Ну, это вопрос. Это вопрос. Повтори.
1: Как отложить в сторону все наши фантазии, чтобы прийти к правильному пониманию, когда мы работаем с ТЭС?
0: Как отставить в сторону наше воображение, чтобы прийти к правильному пониманию того, что мы изучаем в ТЭС? Как отставить в сторону? Ну, замечательно. Хаим же сказал, от того, что мы хотим объединиться. Что значит «хотим объединиться»? Почему у нас нет объединения? Потому что каждый находится в своем желании и не чувствует товарища, а хочет его ощущать, хочет заботиться о нем, а у него не получается. Но тогда мы получаем свет на те свойства, которые скрываются в нас. А это свойства, которые не дают нам соединиться. Тогда у нас появляется требование. И где мы будем выяснять это требование? Тоже в десятке, тоже в нашей работе. Когда мы работаем в десятке, то, что мы получили, свет, то, что мы изучаем, как ты спросила, как мы изучаем, что если у нас есть к этому желание, то мы его проверяем в группе, в исследовательской группе нашей, так можно сказать. И тогда между товарищами мы ощущаем то, как наши отношения как бы по-другому проявляются. Я не могу обратиться к Творцу вот так, правильно или неправильно. Он дает эту возможность проверить именно в десятках. И насколько мы будем это выяснять, насколько мы ощутим, что товарищ стал ближе, что я перестал его ненавидеть. И что даже если он ненавидит меня, потому что ненавидит, потому что мои такие свойства, которые ему не соответствуют, его продвижение, тогда мне надо меняться, мне надо просить изменения, исправления. И тогда то исправление, которое я получаю от света, я смогу улучшать наши отношения, связь нашу. К чему? Ради чего? чтобы быть направленными на цель, ни на что другое, не то чтобы нам стало хорошо в десятке. У нас сейчас трапеза, мы сейчас выпили, и все классно, и мы чувствуем себя замечательно. Нет, мы должны быть все время направлены на цель. Ради этого мы собрались, для этого мы продвигаемся, и для этого мы учимся. И тогда вся учеба становится совсем другой. Не то, что я пойму. Я не могу понять. Я хочу приобрести свойства, в которых я пойму. Это называется высшее знание. Спасибо.
1: Спасибо. Я думаю, что вопрос по теме. Когда Бааль Сулам говорит, что нужно помнить значение каждого слова в этой науке, он относится специфически к ТЭС или вообще то, что мы учим науку Кабала, даже статьи Рабаша, там есть разные, тоже разная терминология. Тоже это надо запоминать? Он пишет об этом в ТЭС. Пишет в начале учения десяти сферот. Давайте довольствоваться пока тем, чтобы запоминать то, что написано в учении десяти сферот, потом оттуда перейдем к остальному.
0: Я слышал, как вот Гади до этого сказал, так вот, и нет иной проверки, а проверку именно в десятке, насколько почувствуем, насколько товарищ стал ближе. Как вот исправление относительно товарищей позволяет человеку понимать правильно каббалистический язык, не материализуя это, не извращая?
1: Много лет назад товарищ рассказал мне, что ему не удается понять ТЭС. Он не может ничего почувствовать, все ему кажется каким-то техническим. Он пошел к Раву, пожаловался на этом, говорит, я не могу ничего понять. Рав сказал ему: иди на кухню, поработай с товарищами. Такой ответ, просто. Так и делают, потому что эти келим мы строим между нами. Это и есть вся наука, наука объединения. Все, что мы учим, это вещи, которые раскрываются в желаниях, в наших желаниях отдавать, получать, в отношениях между товарищами. И поэтому, если это не в работе между товарищами, то все остается сухим, теоретическим. И действительно, тот, кто хочет понять ТЭС, пусть работает с товарищами.
0: Да, и была вторая часть вопроса, как не материализовать то, что мы читаем. И Рав тоже, пример Рава, как вот он мне сказал, как нам надо изучать эти понятия, которые дает Бааль Сулам, определение, то прежде чем ты читаешь Бааль Сулама, постарайся сам ответить на вопрос, который он ставит. И после того, как ты постарался, посмотри, как Бааль Сулам это определяет. И тогда ты поймешь, что ты определил неправильно. И это не дает тебе возможности материализовать, потому что ты получаешь определение от Бааль Сулама, и ты видишь, насколько есть разница между тем, что ты произносишь, и то, что говорит Бааль Сулам. И тогда ты стараешься стремиться туда, к тому, что он говорит, потому что это твой высший, он высший. И тогда ты не можешь это материализовать, ты понимаешь, что в тебе этого нет, нечего тут материализовывать. И так ты проходишь состояние, не получая свет.
1: Я слышал, как Рав сказал, я понял от него, что ошибка в значении определения духовного может вообще увести человека с пути. Почему так? Почему? В чем здесь вот эта тонкость и чувствительность? Мы не можем не путаться. Мы приходим из путаницы, из желания получать. И понятно, что мы все неправильно понимаем слова. Но у нас есть методика, согласно которой мы учимся. Мы не используем только книги, потому что мы бы никуда не пришли. И, может быть, стали бы какими-то великими учащимися, но у нас есть группа, у нас есть учителя. Если мы входим в группу согласно тому, как нас учат учителя, мы привлекаем на себя свет, и он исправляет в нас все заблуждения в понимании, он исправляет нас весь внутренний мир. Поэтому не надо беспокоиться о неправильном понимании, заботиться о том, связан ли я с товарищами или нет, как я могу больше еще быть в этом. Это цель учебы, и важно об этом помнить.
0: Можно последний вопрос?
1: Может быть, стоит предоставить еще другим товарищам спросить.
3: Да, дякую, товарищи. От питання. Гаді сказав, що нам треба піднімати кожен раз своє бажання до гори.
0: И так кожен Гаді сказав, що ми должны піднімати кожен раз наше желание наверх. Тогда будут раскрываться новые света. Что значит поднимать наше желание наверх? Вот сейчас, в течение урока, в процессе дня.
4: Лалот лемала, כמו שאנחנו לומדים, זה יותר לכיוון השפעה.
1: Подниматься наверх, как мы учим, это в направлении отдачи. Все время на это настраивать через объединение с товарищами к Творцу, не забывая цель — обрести свойство отдачи, подобие с Творцом, как через товарища. Это называется поднять наше желание наверх, выше того места, где я сейчас нахожусь.
5: Por favor, ¿podrían entonces aclararme de dónde o en qué lugar coloco la frase existencia a partir de la ausencia o esta frase no es parte del sistema?
0: Как я могу сориентировать? Вот есть такое выражение «сущий из ничего» и вместе с фразой, что этого нет в системе. Сущее из ничего. Сущее из ничего — это то, что называется желанием получать. Сущее из ничего. Не было желания получать наслаждение. И Творец его сотворяет. То, что выходит из системы, — это нечто совсем другое. Выходит из системы не желание, сущее из ничего, а вот из этого желания мы поднимаемся, выходит из системы то, что не направлено на цель. Это то, что выходит из системы. И откуда мы это знаем? Тоже из наших опытов. Заходить в систему, понять, о чем говорится, понять, что написано, понять, чему учит нас Рав. И тогда мы из того, что мы как с этой стрелкой, как мы говорили, направляем себя на цель, приходим на урок. Это главный свет, который возвращает нас к источнику. Если мы не пришли с желанием к уроку, вообще ни о чем говорить. Мы должны говорить о желании, мы должны получать свет. Если есть желание, это будет действовать на нас так, что мы будем входить в систему, а не станем вне ее. Как Рав сказал? Но помните вот этот чертеж, что из наших желаний, нашего мира, мы постепенно поднимаемся к Максому, где там мы начинаем понимать духовно, о чем говорится. Там, за Максомом, уже душа человека будет учить его. То есть человек уже хочет быть в отдаче. И он получает отдачу правильным образом. И нам нужно перейти.
1: Да, мы должны закончить. Завтра тоже будут вопросы. Мы начали сегодня путь. И закончим мы это в полном исправлении. Пока что, дорогие друзья, в ближайшее воскресенье, 26 июля с 18:30 по Израилю, состоится собрание товарищей, особенное собрание товарищей на тему «Любовь —

0: это быть в желании товарища. Встреча будет происходить физически в нашем учебном зале, в системе Арвут. Приглашаются мужчины и женщины от 18 лет. А сейчас перейдем к Гиладу и Орону.
1: Да, дорогие хавери, мы сейчас у нас появилась вечерняя трансляция. Орен и я, мы ждем вас, да? И большое сообщество наших студентов, учеников, которые изучают Рабаш в среду, начинаем с 7 до 8.30, даже начинаем без 10.07. Есть некая такая подготовка к уроку, такое греющее сердце. Мы изучаем статьи Рабаша, и сегодня, в среду, как раз заходит 9 ава. Поэтому мы посвящаем урок 9 ава. Будем видеть много объяснений Рава, особые тексты, связанные с 9 авом.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. В первой части мы будем изучать урок Рава от 15 июля 2002 года, который основан на статье Рабаша «Что такое простые сосуды в духовной работе?». Мы его можем найти в трудах Рабаша, второй том, страница 1125. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 33 минуты на это. Пожалуйста.
1: Мау келим эдьотот баавода.
2: Что такое простые келим в духовной работе?
1: Амидраш омер везе лешоно.
2: В Мидраше сказано, и тьма не скроет от тебя, и ночь, как день светит, а тьма, как свет. А нам, он говорит, при возжигании лампад. На что это похоже? На царя, у которого был возлюбленный. Сказал ему царь, «Знай, что я буду трапезничать у тебя. Так иди и приготовь для меня». Пошел возлюбленный его и подготовил простой посох, простой светильник и простой стол. А когда пришел царь, пришли с ним и слуги его, окружили его со всех сторон, золотой светильник пред ним. И когда возлюбленный его увидел это великолепие, устыдился он и спрятал все, что приготовил для него, ибо все это было простое. Сказал ему царь, «Разве я не говорил тебе, что буду трапезничать у тебя? Почему ты ничего для меня не приготовил?» Сказал ему возлюбленный его, «Увидел я все это великолепие, появившееся вместе с тобой, и стало мне стыдно. Поэтому я спрятал все, что приготовил тебе, ведь это были простые вещи». Сказал ему царь, «Я клянусь, что уберу все предметы, которые я принес, и ради твоей любви буду пользоваться только твоими предметами». Келим. И сказал он Израилю, приготовьте мне светильник и свечи. Конец цитаты. Следует понимать эту аллегорию, которую приводит Мидраш, что это ответ на то, что повелел Творец о светильниках и свечах. Ведь у него есть все. Как написано, и тьма не скроет от тебя. Поэтому вопрос в том, зачем ему светильник и свечи? И ответ, что хотя у Творца есть все,

чего Творец хочет, чтобы творения наслаждались. Это называется келим нижнего. Это значит, что желание получать называется простым, а не святостью. Тогда как желание отдавать называется клей святости. Как сказали наши мудрецы о стихе, «Святы будьте, сможешь, как я». Поэтому написано, «Ибо свят я, и святость моя выше вашей святости». И спрашивается, кому придет в голову сказать, что человек так же свят, как и Творец? Ведь для этого нужно привести свидетельство, что так написано. Но ведь это не так. Может ли быть такое? Но слова «сможешь, как я» означает «пользоваться, как я», только желанием отдавать. Поэтому можно сказать также, что народ Израиля будет использовать только желание отдавать, а желание получать не использовать вообще. В этом смысл сказанного «сможешь, как я», но моя святость выше вашей святости. И вы не можете оставаться только с желанием отдавать, а вам нужно пользоваться и получающими келим. Но необходимо этому кли дать намерение ради отдачи. Согласно сказанному, следует объяснить, что келим Творца являются отдающие келим. И нет там свойства получения вообще, а все его желание — только отдавать. Но чтобы не было хлеба стыда, было сделано сокращение и скрытие, чтобы свет светил только тогда, когда там есть исправление, чтобы намерение было ради отдачи. Тогда Творец светит там своим светом. И из сказанного поймем эту аллегорию, когда царь сказал, что хочет пообедать у возлюбленного своего, и сказал ему «пойди и приготовь для меня», то есть чтобы сделал работу по получению ради отдачи. И он пошел и приготовил. А потом, когда свет пришел в качестве желания отдавать нижним, а человек получающий, хотя и с намерением ради отдачи, но кли, с которым он работает, это желание получать, а не отдавать. Поэтому ему стало стыдно, что он использовал простые келим, хотя у него было намерение, но действие было получение. Поэтому человек стыдится и не хочет заниматься тем, чтобы получать ради отдачи. Он хочет работать только в отдающих келим, которые являются царскими келим. А всю работу, которую он делал для того, чтобы построить намерение на отдачу, эти келим он скрыл, так как теперь ему стыдно пользоваться простыми келим. Причина этого в том, что теперь он удостоился увидеть величие и важность царя. Поэтому он хочет работать только потому, что он велик и правит всем. Это значит, что величие царя привело к тому, что нет для него ничего важнее, чем служить великому царю. И в этом смысл слов. «А когда пришел царь, пришли с ним и слуги его». И когда возлюбленный увидел все это великолепие, он устыдился. Получается, что из-за величия и важности царя ему было стыдно пользоваться простыми келим, как сказано выше, что они являются получающими келим. И в этом смысл слов царь сказал ему, «Разве я не говорил тебе, что буду трапезничать у тебя?» Следует понять, что это означает, что Творец уобедает у человека. Однако надо понимать в общем и целом, что значит, что человек должен делать все ради Творца, то есть для того, чтобы приносить удовольствие своему Создателю. Наши мудрецы сказали, что мы должны

0: должны верить в вознаграждение и наказание. Как написано, «И надежен работодатель твой, что оплатит тебе труды твои». Это значит, что поскольку Творцу нужно, чтобы кто-то исполнил Тору и заповеди, а они исполняют Тору и заповеди, чтобы угодить ему, взамен Творец платит вознаграждение. И это можно понять из отношений между человеком и его товарищем, когда товарищ нуждается, чтобы другой дал ему. Поскольку у товарища есть хисарон, поэтому возможна отдача. И когда товарищ дарит ему подарок, и получающий подарок наслаждается им, то получающий подарок этим платит ему сполна. Но как мы можем сказать это о Творце? Неужели он имеет хисарон, и нижние могут ему что-то дать? Если так, то что значит, что народ Израиля дает работу, а в обмен он дает за работу вознаграждение? Кроме того, мы должны понять то, что сказали мудрецы. Израиль дает пропитание Отцу Своему на небесах. Какое питание они дают Ему, от которого Он питается? Известно то, что доставляет человеку радость, это и питает его, неся ему удовольствие, удовлетворение в жизни. Человек может зарабатывать много денег и иметь достаточно еды и питья, но если он не испытывает удовлетворения от жизни, считается, что ему нечем питаться, нечем жить. То есть нет того, ради чего стоило бы жить, ради этого удовольствия, которое он получает. Поэтому есть люди, которые получают удовлетворение в своей жизни только от удовлетворения страстей. Это уже дает ему питание. То есть есть что-то, что питает его, чтобы ему стоило жить. То есть то, что он доставляет человеку удовлетворение, это дает ему смысл жизни. Поэтому в мире есть люди, которые богаты и не имеют недостатка в деньгах, но жизнь надоедает им, если у них нет от чего получить удовлетворение в жизни. Получается, что пропитание не обязательно означает еду и питье, а пропитание означает то, что питает человека, и от чего он получает удовлетворение в жизни. Согласно вышесказанному, нам следует объяснить слова мудрецов, «Израиль дают пропитание Отцу Своему на небесах». То есть они дают Творцу место, чтобы его желание, которое заключалось в том, чтобы насладить свои создания, реализовалось. То есть это место, где Творец может доставлять творениям благо и наслаждение. И творения наслаждаются и говорят, что теперь мы чувствуем благо и наслаждение, которые были заложены в замысле Творца и которые Он хочет дать, а мы получаем благо и наслаждение. Другими словами, до того, как мы обрели отдающий келим, чтобы могли получать ради отдачи, не мог свет, несущий наслаждение его созданием, прийти к нижним, по причине того, что над келим, которые должны были получить высшее благо, пребывали сокращения и скрытия. Поэтому замысел Творца не мог быть реализован. Но когда народ Израиля исправляет себя отдающими келим, чтобы могли получать ради отдачи, становится возможным исполнить его желание. А это означает, что Творец наслаждается тем, что у его желания появляется место для раскрытия. Это называется «Израиль дает пропитание Отцу Своему на небесах». Поскольку удовольствие творений от получения блага и наслаждения — это питание Творца, то есть Творец наслаждается осуществлением своей цели и реализацией его желания насладить свои создания. Из сказанного поймем то, что спросили, что означает, что царь сказал, что он хочет пообедать у возлюбленного своего. В материальном мы можем сказать, что царь обедает у человека, который любит его. Но как такое можно сказать про Творца, что он обедает у творений? Ответ заключается в том, что поскольку творения наслаждаются благом и наслаждением, которое дает им Творец, то есть это и есть трапеза Творца, то есть его питание. Так как только от того, что творения получают от него все блага, это называется трапезой царя. И это его питание. В этом смысл фразы «Исраэль дают пропитание Отцу своему на небесах». А теперь поймем также смысл сказанного, что сказал ему царь: «Знай, что я буду трапезничать у тебя, так иди и приготовь для меня». Пошел возлюбленный его и подготовил простой посох. Объяснение «простой» означает «получающий келим». Он приготовил, исправил их, чтобы были с намерением ради отдачи. И это то, что написано: «Когда пришел царь и увидел все это великолепие, то есть удостоился постичь величие царя, ему стало стыдно пользоваться получающими келим, хотя они и были ради отдачи». Теперь выясним то, о чем спрашивает Мидраш. Разве не написано: «И тьма не скроет от тебя, и ночь как день светит, а тьма как свет»? В таком случае, почему он сказал Израилю: «Приготовьте для меня светильник и свечи»? И это он объясняет в притче. Надо понять вопрос, а потом, когда мы сможем понять ответ, который дается в притче. Просто в понимании трудно понять, в чем заключается вопрос, когда Творец сказал Израиль: «Приготовьте мне, твори, светильник и свечи». Может ли кто-нибудь подумать такое, что светильник и свечи предназначены для того, чтобы светить Творцу? В таком случае, в чем заключается вопрос, на который ответ дает притча?
1: И следует объяснить это тем, что было во время дарования Торы. Наши мудрецы сказали, когда Моше поднялся на небеса, ангелы-служители сказали Творцу: «Властелин мира, что делает среди нас рожденной женщиной?» Он ответил им: «Он пришел получить Тору». Они сказали ему: «Скрытое сокровище. Ты хочешь дать ее смертному? Что такое человек, чтобы ты помнил о нем? Творец, Господин наш, как величественное имя Твое по всей земле, а Твое великолепие на небесах». Сказал Творец Моше: «Дай им ответ». Он сказал им: «Вы спускались в Египет, и есть злое начало среди вас, и сразу же согласились они с Творцом, как сказано: Творец, Владыка наш, как величественно имя Твое по всей земле». Но здесь не сказано о Твое великолепие на небесах, тогда как перед этим сказано о Твое великолепие на небесах. Мы видим, что претензии ангелов касались низкой оценки народа Израиля, поскольку у них есть келим желания получать, называемого злым началом. Поэтому Тора относится к тем, кто не так материализован, а к ангелам, имеющим лишь отдающие келим. Как написано: «Илияу, облетающий мир в 4 перелета», тогда как ангелы облетают его в 6 перелетов. И объясняет комментарий Сулам, что ангелы — это свойство выше хазе. то есть от хазе и выше, что достаточно им покрыто хасадим, поскольку у них есть только отдающие келим. Тогда как души исходят из Малхут, которая находится от хазе и ниже, что является местом раскрытых хасадим, поскольку там место строения Малхут, то есть собрание всех душ, и у них есть келим неи, то есть получающий келим. Поэтому душам необходим свет хухма, который дается только в получающий келим. И также сказал великий Ари, что только души, поднимающие ман, поднимают зон к Абе во имя для привлечения дополнительных мохин, так как душам нужен свет хохма, потому что у них есть получающий келим. Тогда как ангелам, являющимся свойством от хазе и выше, то есть отдающими келим, и нужны им только хасадим, поэтому, когда они поднимают ман к зейрампину и просят наполнение, которое является лишь хасадим, а у зейрампина всегда есть хасадим, поэтому они не вызывают никакого подъема зон. А только души, которым нужна хохма, они привлекают ее получающими келим. А этого нет у зейрампина в постоянном виде, поэтому души вызывают подъем миров, чтобы привлечь свет хохма. Поэтому, когда зон поднимается, все миры поднимаются вплоть до бесконечности. Согласно сказанному, следует объяснить претензию ангелов. Их претензия заключалась в том, что святая Тора, которая является именами Творца, представляющими собой внутреннюю часть Торы, облаченную в материальное облачение, все это является раскрытием Творца творения. А как можно давать такое великое дело людям, находящимся на такой низкой ступени? Ведь, конечно же, должно быть подобие свету Творца, чтобы они были способны его получить. А свет Творца — это высшее благо, нисходящее к нижним. И поэтому ангелы понимали так, что только они имеют связь со светом, который является свойством дающего, потому что у них тоже есть отдающие келим. А не у рожденных женщиной, где женщиной называется свойство нуква, что означает, что Исраэль родились в свойстве нуквы, означающей получающий келим. Ведь души исходят из Малхут, которая называется собранием Исраэля. Этим следует объяснить то, что спросили ангелы. Что делает среди нас рожденной женщиной? То есть, разве он не исходит из свойства Малхут, которое является получающим кли, противоположным по свойству Торе, которое является светом отдачи? И что ответил им Моше? Никакого злого начала нет у вас. Ангелы сразу же признались Творцу и сказали: «Творец наш Владыка, помести свое величие на земле». И ответ, который Моше дал ангелам: «Никакого злого начала нет в вас», требует объяснения. Разве ангелы не знали, что там говорится о соблюдении заповедей материальных? Есть ли у ангелов тела, что они требовали, чтобы им дали, например, талит и цицит, чтобы прикрыть их тела и прочее, пока Моше не пришел и не сказал им, что Тора говорит о материальных вещах, и что Тора не может существовать, кроме как только у тех, кто имеет материальное тело? Конечно же, ангелы это понимали. Но они, несомненно, требовали, чтобы внутренняя часть Торы, то есть имена Творца, была дана им. И действительно, это очень трудно понять. То есть, если дают Тору Израилю, почему ее уже нельзя дать также и ангелам? Разве это материальная вещь, что если вы дадите ее одному, вы уже не можете дать другому? А тут получается, что ангелы увидели и поняли, что если Тора будет дана Израилю, значит, Тора может быть дана именно Израилю, а не им. То есть они не достойны получения внутренней Торы, а только Израиль. Иначе должны были дать им тоже. Иными словами, открытая Тора, безусловно, принадлежит только тем, кто имеет материальные тела. Но когда они услышали, что Моше поднялся получить Тору от Творца, они спросили, что делает среди нас рожденной женщины. Он сказал им, пришел получить Тору. Они вообще не знали о даровании Торы и были в недоумении. Они сказали Творцу, «Скрытое сокровище, ты хочешь отдать его смертному, а нас не известил, чтобы и мы получили скрытое сокровище?» Ведь, наверное, они думали о внутренней части Торы, поскольку «внутреннее» означает то, что скрыто внутри. И это свойство скрытого сокровища. Поэтому они предъявили претензии, так как видели, что Тора, то есть внутренняя ее часть, должна принадлежать им, а не рожденному женщине. Другими словами, они привели правильные, по их мнению, доводы. То есть открытая Тора, безусловно, принадлежит только Израилю. Но почему внутреннюю Тору невозможно дать и им тоже? Из-за того, что они не знали об этом, то есть о даровании Торы, что показывает, что они не имеют к этому никакого отношения, то они правы. А что ответил им Моше? Никакого злого начала нет у вас. А так как у вас нет злого начала, то спустились в Египет. И следует понять ответ Моше, что если они требовали внутреннюю Тору, в чем заключается ответ, который дал им Моше? Ответ, как сказано выше, в том, что внутренняя Тора делится на два света, называемых светом Хасадим и светом Хохма. Свет Хасадим приходит в отдающий Келим, так как он исходит от прямого света. Как мы учили, что Хохма в конце своем, то есть после получения света Хохма, который является свойством цели творения, то есть желанием Творца насладить свои создания, ведь благо и наслаждение, которое Он хочет дать, должны иметь кого-то, кто получит это благо. А этого еще не было. Поэтому он создал, как сущее из ничего, это желание получать, называемое первой стадией Авиюта. То есть это первая стадия Бхина, которая вышла и раскрылась, как сущее из ничего, потому что не было никакого корня получения в реальности. Получается, что кли Хохмая — это кли получения света цели творения. То есть для этого кли созданы небо и земля. Другими словами, вся цель сотворения миров заключалась в том, чтобы это кли получило благо и наслаждение. Получается, что без этого кли, называемого желанием получать, нет места творению миров. Но потом, то есть Хохма в конце, получив свет, почувствовала, что она по свойствам противоположна дающим и захотела достичь подобия по форме. Поэтому она преодолела в себе желание получать и сказала «Я хочу отдавать». И это корень света Хасадим, который есть в мирах, и который считается светом исправления творения. После этого Бина в конце увидела, что поскольку цель творения состоит в том, чтобы нижние получали, а не отдавали, она пошла на своего рода компромисс, чтобы получить хасадим с небольшим количеством хохмы, то есть получить хохму как зерампин, называемый светом хасадим со свечением хохмы. А потом мы учим, что в конце Зерампин увидел, что цель творения заключалась не в том, чтобы высшее изобилие, то есть свойство доброго и творящего добро, светило в Зерампине, а шире. Это называется сфера Малхут, которая является настоящим кли для получения высшего блага. Другими словами, кли Малхут — это кли, в котором может светить свет цели творения и которое Творец хочет дать творению. Однако мы можем понять ответ Моше, когда он сказал: «Не спускались в Египет, и нет у вас злого начала». Поэтому вы не можете получить внутреннюю Тору, то есть имена Творца, так как этот свет целетворения только для рожденного женщины, то есть только для тех, у кого есть желание получить, то есть Малхут, называемое свойством Никева, женщина, а не ангелы, у которых нет получающих келим, и которые относятся к свойству от хазе и выше, которые являются келим бины, отдающими келим, а не получающими келим. В этом смысл слов «не спускались в Египет», то есть поскольку на Малхут было сокращение и скрытие, то необходимо сделать исправление на это кли. А пока нет исправления, считается, что клипа Египта властвует над желанием получать. А поскольку у вас нет желания получать, нельзя сказать, что вам нужно исправление ради отдачи. Ведь нет у вас келим для получения света цели творения. Из этого становится понятным ответ, что хотя у него есть ангелы наверху, которые являются чистыми келим, и там нет получающих келим, называемых простыми келим, а все они святы, и все чисты, и так далее, все же Творец выбрал именно нижних, у которых есть простые келим. Ибо только в этих келим можно получить Тору в качестве святых имен. А ангелы относятся к исправлению творения. Поэтому ангелы являются слугами души. Поэтому он сказал народу Израиля: «Приготовьте мне светильник». Перейдем к уроку от 15 июля 2002 года.
0: Мы прослушали статью из третьего тома «Шлавы Сулам». Что такое простые килим в духовной работе? То есть работа относится лишь к тому, с чем можно работать, над чем можно работать. И что это единственное, что существует, это желание получать. Какой вид желания получать имеет отношение к работе? Творец создал желание. Каким образом? Посредством того, что удалился из него сам. Своим присутствием. Тогда осталось пустое место. И это желание для присутствие ощущения Творца. Это первое кли. Конечно, в этом кли все еще нет никакой самостоятельности. Есть только недостаток присутствия Творца. Все просто. Творец — это вообще природа, а кли — это копия, проекция хисарона этой природы. И что из всего этого? Пока все еще творения нет. Творение имеется в виду. Самостоятельная сила, которая действует.
2: Тохнита буре.
0: Вне программы Творца, планов Творца, вне желания Творца, как бы против. Что это значит? Как бы вне, относительно, против Творца, противоположно ему. Как это желание, которое создано буквально из присутствия Творца, то есть буквально его копия, в котором нет, разумеется, никакой самостоятельности, совершенно не чувствует ни на йоту, что оно чем-то отделено, не чувствует даже своей индивидуальности. Как может быть, чтобы было создано какое-то полностью независимое свойство от Творца. То есть вопрос такой: если изначально есть какая-то сила, одно желание, как может быть, чтобы из него вышло что-то еще, что было бы совершенно отделено от него? Должна быть связь. И эта связь. Из этой связи должно исходить управление, контроль, наблюдение, управление. Но нет. Если так, как же можно решить, что то, что выходит из Творца, когда-либо можно будет назвать творением? Если изначально его не существовало. Для этого Творец создал как бы состояние, в котором одновременно есть два данных. Два свойства. Есть его свойство и есть противоположное ему свойство одновременно. И тогда из сравнения между этими свойствами появляется творение. И это и называется творением. Результат отсутствия ощущения Творца и ощущение Творца и установленное из этой разницы отношение к присутствию Творца. Из всего этого выходит творение. Это творение называется экраном, масахом.
2: Кавана.
0: Намерение. Конечно, это творение рождается из хисарона. Такой хисарон должен быть особенным, не просто хисарон. То есть это потребность от ощущения присутствия Творца к потребности ощущения Творца и к потребностям установить отношение к самому Творцу. Таким образом, у нас есть три элемента. Есть хиссарон и наслаждение, и то, что называется остановлением отношений между ними. И вся эта ситуация называется свет, клей и экран между ними. И тогда, когда есть все эти три элемента вместе, тогда можно говорить о существовании творения. Если не хватает одного из них, то, конечно же, не может это быть такое творение, не может существовать в реальности. То есть все зависит от желания относительно присутствия Творца. Это две полярные вещи. И поэтому человек, если это некого рода подготовительное кли, я бы даже не назвал это еще кли, а тот, кто должен стать кли, тот, кто должен стать творением, если в нем начинает формироваться желание, причем правильное желание, к присутствию Творца, и он не может начать в своей работе определять свое намерение, в каком виде он готов и согласен с его присутствием. Поэтому состояние, с которого начинают, это постижение правильного желания. И поэтому Мидраш рассказывает о том, что Творец обратился к каждому из желаний, и ни одно из них не захотело согласиться принять силу исправления, и только особое желание, которое почувствовало себя противоположным Творцу, которое желает не сравнению, подоблению Творца, а только ощущению присутствия Творца. Такое желание называется «Исраэль после разбиения». Почему не народы мира? Народы мира — это желание, которое не чувствует относительно своего желания присутствия Творца, приводящего их к устремлению, к намерению. И отсюда мы видим, что есть большая работа также и по обработке желания, вплоть до того, чтобы привести их к правильным, истинным желаниям, которые будут называться клипот, желанием к святости, чтобы это были желания точно направлены на духовные понятия. И когда приходят к этим желаниям, тогда человек называется, что он прикасается к свойству Исраэль. В неисправленном виде, через Ахураим, но тем не менее приходит к свойству Исраэль. То есть кто такой Исраэль? Исраэль — это тот, кто чувствует себя как неисправленным, как противоположным Творцу. И он начинает понимать в своем положении по отношению к Творцу, что подобие по свойствам должно быть его целью. Тот, кто не чувствует себя неисправным и требующим исправления, он называется из народа гой. Ему не нужна Тора. Он говорит, для чего она нам нужна? То есть свет, возвращающий к источнику. И так и остается до тех пор, пока эта часть в творении, Исраэль, исправляет себя, получает Тору, исправляет себя, а затем становится светом для народов. А также и Исраэль, правильный Хисарон, распространяется на все остальные желания, поскольку раскрывается взаимовключение между ними. И тогда и эти желания, называемые народами, начинают желать это средство исправления, которое называется Тором.

0: Есть вопросы? В чем смысл ангелов, которые есть между нами и Творцом?
1: Ангелы — это вспомогательные келим, с помощью которых желание приходит к тому, чтобы стать правильным желанием, получить силы, исправить себя, потребовать наполнения, наполнить себя. Потому что у самого желания нет никакой возможности совершить какое-то действие, кроме как только ощущать себя. Как мы говорим, что каждый наш орган чувств воспринимает, согласно подобию по форме, воспринимает то, что есть снаружи. Кроме этого установления состояния, желание оно больше не способно. А ощущение того, что есть внутри желания, оно само и действует. Что значит
0: действует?
1: Желание, которое доходит до конца ощущения, что и называется постижением, в каждом состоянии, после того, что ощущает состояние, в котором находится, во всех его свойствах, само собой раскрывается в нем решимот следующего состояния, и он переходит в следующее состояние, и также следующее состояние он начинает ощущать, как оно проходит с ним, пока не приходит к установлению того, что почувствовало все это состояние. А затем, когда желание пришло к этому ощущению, снова проходит дальше. То есть само желание только ощущает, что с ним происходит. И в таком случае, что меняется тогда? Ему раскрывается решимот, и в контакте между решимо и светом, который находится снаружи, решимо пробуждает в желании какое-то явление, называемое ощущением. Что такое ощущение? Проявление из решимо и света внутри общего желания. А где здесь творение? Это пока еще не творение. Это всего лишь созданный Творцом материал, куда, который вложил туда решимот, то есть ступени развития, состояние развития. А свет, который светит на эти состояния, развивает их. В нем пока еще нет ничего, о чем можно было сказать, что это творение. Этот материал — это ощущающий материал. Но это не называется творением, потому что все это находится под властью Творца. Этот материал даже не чувствует присутствия Творца, он чувствует только присутствие наслаждения против своих решимот. Решимот — это решимот от хисарона и наслаждения. Когда они реализуются, тогда ощущается наслаждение на основе этого хисарона. Вот и все. Творение, которое может здесь родиться, это отношение этого желания с решимот и светом, который действует на него. Относительно не наслаждения, а источника наслаждения. И это тоже приходит свыше. Потому что и это отношение, с чего вдруг желание найдет его и изобретет его, и само разовьет его, как может быть такая новая вещь в мире? А это приходит из того, что вместе со светом раскрывается источник. Тогда как этому материалу, который развивается посредством решимот, дана возможность прежде всего установить, что он хочет развиваться только для того, чтобы почувствовать источник, почувствовать наполняющего его, а не наполнение. И также установить темп развития, то есть насколько он хочет больше почувствовать, времени нет. Время — это функция желания. Насколько больше хочет ощутить наполняющего его хозяина, это называется, что он ускоряет свое развитие. Он больше раскрывается хозяину. Раскрывается. Хозяин. Другими словами, здесь есть желание, на которое строится желание, и на него создается желание. Сначала первоначальное желание к наслаждениям. Второе желание — это уже к хозяину. А третье желание, допустим, уподобиться
2: хозяину.
1: Так только третье желание называется самостоятельным творением. А использование предыдущих природных желаний, то есть хисароны и наслаждения самих по себе и ощущения хозяина, когда эти вещи находятся в общем желании, использование их для того, чтобы установить соответствие хозяину, их использование называется ангелами. Средствами для достижения слияния. Есть ангелы, которые как будто действуют против слияния, а есть ангелы, которые действуют за слияние, потому что каждое состояние ощущается и задействуется только с помощью того, что есть две формы отношения к нему, иначе невозможно действовать. Поэтому эти силы не могут быть одна без другой, чтобы удерживать состояние под управлением. Поэтому есть как будто хорошие ангелы и плохие ангелы, одни против других, благодаря которым на основе обоих все время можно точно устанавливать продвижение к цели. Эти ангелы — это не что-то созданное вне желания получать и света, а использование желания получать и света в целенаправленной форме называется ангелами. То есть это временные, индивидуальные, случайные силы, которыми пользуются в том состоянии, чтобы продвигаться. Или в каждом состоянии, в котором находится творение, на него также действует как частные силы в настоящее время, то, к чему, что к нему приходит, чтобы ощутить себя и продвигаться, они называются ангелами. То есть можно так сказать, внутреннее, внешнее, а окружение творения, как оно действует на него, называется ангелами. Да.
0: Вопрос такой из двух частей. Первое, если мы о духовном говорим, что по сути

0: или желание получать, как мы изучаем, является изначальным или сырьем. Кли, по сути, это отраженный свет или намерение, то почему сейчас вопрос о стыде? Если он уже его исправил и пришло намерение, то какая разница? Для Кли главное намерение, поэтому даже если стыдится, он пользует намерение отдавать, и тогда оно уже работает. То есть почему упоминается прежде всего, что творение как получающее келим, а потом отдающее келим, потом только можно прийти к слиянию?
1: Дай мне отрывок, о котором ты спрашиваешь, я не знаю.
0: Ну вот здесь на 99-й странице второй абзац.
1: 99-я страница, второй абзац. Согласно сказанному, следует объяснить, что...
0: Да, из этого поймем.
1: А, хорошо. И из этого поймем эту аллегорию, когда царь сказал, что он хочет обедать у возлюбленного своего, и сказал ему: «Пойди и приготовь для меня», то есть, чтобы сделал работу по получению ради отдачи. И он пошел и приготовил. А потом, когда свет пришел в качестве желания отдавать нижним, а человек получающий, хотя и с намерением ради отдачи, но кли, с которым он работает, это желание получать, а не отдавать. Поэтому ему стало стыдно, что он использовал простые кли. И хотя у него было намерение, но действие было получение. Да, ну.
0: Вопрос простой. Если мы говорим, что в духовном имеет только это значение, то...
1: Твой вопрос я понимаю, но ты не понимаешь ответа. Значит, ты не понял дальше, что он пишет. Проси о дальнейшем, там, где ты не понял, что он отвечает. Вопрос-то он сам задает. Он говорит тебе состояние, которое потом собирается объяснить. И ты тоже говоришь состояние, которому потом есть объяснение. Так спроси об объяснении.
0: Я не понял объяснение.
1: Не понял объяснение? Нужно тогда еще раз прочитать статью. Тут нет того, из чего нужно что-то объяснять. Здесь объяснено состояние, что действительно, если я получаю ради отдачи, он говорит, что как будто во мне остается стыд, да? Что мое первоначальное клей является получающим. Но это клей никогда не исчезает. Тогда ради отдачи исправляет стыд или не исправляет? Да? Так в этом различие между келим, простыми келим и другими келим, более высокими. Нужно еще раз прочитать статью. Да.
0: Что это то, о чем мы...
1: Ты прочитай, спросишь на форуме или еще где-нибудь, да?
2: Сипук? Сипук за аргашата маациль.
1: Что такое удовлетворение? Это ощущение Создателя. После того...
2: Магия или матара?
1: Как человек приходит к цели.
0: Почему это отличается от одного человека к другому?
1: Я не знаю, что именно ты спрашиваешь. Кли, которое мы постигаем, то мы постигаем потребность Творца, тот самый первый хисарон, из которого он нас создал. Та же потребность у коровы, которая хочет кормить теленка. Тот же хисарон мы постигаем. Слышишь? Это не мое желание получать ради отдачи. Это его желание дать мне. Это желание я постигаю. В нем я живу. И тогда, когда я наполняю это желание, тогда мое ощущение в том желании называется удовлетворением. Это вообще не мое, не мое желание. Это не ощущение себя. Я не ощущаю в этом свою самостоятельность. Я живу в нем, ощущаю его. Я исчезает. То есть возвращаемся к состоянию, что он сущий. А это из ничего исчезает. Не то, что ради отдачи, выше ради отдачи, где ощущение властвует в нем. Это называется, ибо в нем возрадуется сердце наше. Это совершенно иное кли, не клитворение.
0: Так как человек выясняет вопрос, то есть форму желания, которого он ожидает, потому что у каждого это по-разному.
1: На это нет ответа. Почему различается? Каждый ощущает себя, даже после того, как включен во всех. Потому что точка каждого — его собственная точка, суща из ничего. И каждый находит в нем, в Творце, буквально в замысле творения. Каждый должен прийти к замыслу творения, насладить свои создания. Замысел творения находится в нем, это его мысль, не моя. Я должен снова включиться в эту мысль внутри него. Тогда каждый включается в эту мысль. Верно, все мы вместе, одно кли, но это личное, эта индивидуальность остается.
0: Да. Творец создал желание получать, а затем удалился от него. Называем это кли. Мы изучали, что первое сокращение — это действие на кли. Воздействие света.
1: Когда мы говорим о действиях в духовном, мы как бы говорим, что кли сделал. Когда кли делает? Нет. Никогда действие не совершается кли. То, что мы говорим, что свет приходит, экран отталкивает, а затем думает, сколько получать или нет. Скажи мне, пожалуйста, если бы ты был исследователем, у тебя есть там этот биолог, который исследует какую-то клетку, как она работает. Ты вводишь туда какую-то кислоту, еще что-то, и клетка начинает себя как-то вести или компьютер ведет себя. Говорят, смотри, что он мне делает, я делаю ему так, он делает не так. Что значит делает не так? Просто ты не знаешь, как он должен вести себя. Может быть, у этого компьютера есть какая-то болезнь или что-то такое, тогда он ведет себя. Что значит он ведет себя? У него есть выбор. Если бы ты знал всю систему, ты сомневался бы, как он сейчас ведет себя по отношению к тебе. Ты бы знал это заранее. Зачем нужен специалист? Потому что специалист знает систему, знает, почему он так ведет себя. Специалист не знает характер компьютера. Он приходит к компьютеру, и он знает, что это система, и говорит, здесь должен такой вход, такая реакция, такой вход, такая реакция. Любая система — это черный ящик. Мне не важно, что происходит внутри, но я знаю входы-выходы. О, есть какая-то неисправность. Я ввожу что-то, ничего не выходит, выходит что-то, чего не должно быть. Нужно исправлять, да? Это называется болезнью, это называется неисправностью. То же самое у нас в каждом теле, биологическом, механическом, электрическом. Неважно. Если в точности знает, какова его внутренняя система, нет никакой проблемы знать, как оно поведет себя, входы и выходы. Вчера я ходил сдавать кровь, и тогда мне дали там 30 параметров. Говорят, о, это не в порядке, и это не в порядке. То есть, согласно выходу из системы, раскрывает, что система не в порядке. Но в самой системе есть какой-то свободный выбор, как вести себя. Тело выбирает, что сейчас оно будет себя вести так, а не иначе. Нет? Поэтому, когда мы говорим обо всех парцуфах, мирах, даже о душах, которых как будто есть свобода выбора. Это не свободный выбор в поведении. Потому что свет и кли, и то, что происходит между ними, здесь нет то, что называется премудрости. Заранее ясно, игра заранее подстроена. Но есть здесь установление параметра над ними. Вообще над ними. В ощущении Создателя. И ощущение Создателя — это тоже вещь, заранее заданная свыше. Это говорится только об отношении к происходящему. И это отношение тоже должно быть, как бы это сказать, закономерно. заранее установлен. А

0: желание получать, которое находится в какой-то определенной ситуации, может установить, что хочет подняться над ней. И установление этого желания может быть действительно свободным. Не относительно Творца, а относительно творения. Это называется выше знания. Существует только в духовном мире, в этом мире не существует. То есть то, что ты через мгновение заплачешь или засмеешься, это результат того, что из тебя сделают. То, что ты побежишь к цели или не побежишь к цели, это тоже сделает тебя. Мы всего лишь находимся в подготовке к этой свободе выбора. Нас постепенно начинают учить, как может быть вообще такое в реальности. Но сейчас, конечно же, нет. Все подобны животным до Максома, а выше Максома, та свободная мера, выше знания, которую душа может установить, это называется Исраэль, это называется мерой человека, уже не животного, это называется выше знания, это творение. И согласно твоему вопросу, это правильно, где здесь есть что-то? Действительно ничего нет. Да.
1: Как в таком состоянии можно управлять темпом?
0: Но каббалисты говорят нам обо всем этом. Они не скрывают от нас, что мы животные. Что такое животное? Не живое, нет выбора. Действует согласно тому, что на него возложено. Они говорят, что у нас есть свобода выбора в том, чтобы выбрать окружение. Но и этот выбор, он скрыт как бы от нас все-таки, да, но, конечно же, этот выбор является результатом всех условий, которые есть внутри нас и вокруг нас. И все же нам кажется, что мы осуществляем свободный выбор, и нужно этим пользоваться. Ты не можешь сейчас взять законы с более высокой ступени и сказать, нет выбора, нет ничего, я живу как животное, и тогда будь что будет. Будь что будет, тогда не дыши, не ешь ничего, если уж на то пошло. Ты можешь? Нет. Тогда нужно вести себя согласно тому выбору, который есть на каждой ступени. Прежде тебе ничего не говорили о выборе. Сейчас тебе говорят, что ты не находишься в выборе, и все же у тебя есть свобода выбора в окружении. В этом противоречии живи, живи. Это называется «если не я себе, то кто мне?» и нет никого, кроме него.
2: Да.
0: Если нет никого, кроме него, уже нет выбора. Если не о себе, то кто мне? Есть выбор, есть что-то, что я делаю. Пользуйся обоими. Они не скрывают от тебя этого. Они готовят тебя к настоящему выбору, когда ты не знаешь, что это такое придет. Но не будь философом, чтобы сказать, теперь уже все совершенно хорошо, я знаю, что нет никого, кроме него, закончили. Ты пришел к этому, что значит, что ты знаешь? Ты не пришел, ты просто прочитал об этом. Это они находятся там, а не ты. Так человек должен вести себя согласно состоянию, в котором находится. Если не пользуется этим, значит, не пользуется келим. Это называется, его мудрость превышает его дела. Тогда он становится от этого тупым, глупым, потому что берет какой-то лозунг, который услышал, и выходит из реальности. Это не от мудрости такие вещи. Ладно, кто-то с этой стороны хотел что-то спросить. Нет, уже в порядке. После того, как я сказал, что нет выбора, все успокоились.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы можем реализовать в десятке.
3: Вот
2: Рав.

0: בעיקר לקראת סוף השיעור רחיב בנושא הבחירה.
1: Рав говорил о выборе. И нет просто так выбора, как мы знаем. А мы в состоянии над Махсомом, работа выше знания. Там это происходит. И не всякие там вещи в этом мире. То, что ты поплачешь через секунду или будешь смеяться, будешь бежать к цели или нет, это тоже сделает все из тебя. Мы находимся в подготовке к этому, к этой свободе выбора, и постепенно нас обучают, как это может быть вообще такое в реальности. Еще раз сказал, что все подобны животным до Махсома. Над Махсомом вот это высшее знание, это свободно, эта душа может определить, это называется мироподобие.
2: Это не мое желание получать ради отдачи. Это его желание давать. Это желание я постигаю, в нем я живу. И когда я исполняю это желание, тогда мое ощущение в этом желании называется удовлетворением. Мы получили такой подарок по жизни, что у нас есть ощущение потребности в присутствии Творца, и человек, который родился, ну, просто так, ну, чувствует просто наслаждение, но не дающего наслаждения. А нас пригласили начать исследовать вот этого хозяина всего мироздания. Роль такая, то есть кто не чувствует себя, что он испорчен и требует исправления, он называется простым народом, ему и Тора не нужна. Он говорит, да зачем? Зачем она нам?
1: Творец создал состояние, где находятся два параметра, два свойства, и противоположны друг другу, и поэтому в сравнении этих двух свойств выходит творение. Это называется творением, это результат того, что нет ощущения Творца, и это ощущается. Творение — это экран, это намерение. Мы должны быть в этой работе, чтобы мы построили вот это отношение к Творцу, этот экран. Сказано, что кли не производит действий. Насколько нам кажется, что мы действуем, что-то делаем, свет, он производит все действия, и у нас нет никакой свободы, как сказал Рав. Что это выше знание, это что-то свободное, и душа может определить, что это называется свобода. Все наше стремление только устремиться через десятку в правильном направлении, прямо, и быть вместе с действием Творца.
2: Наш выбор соединиться, нет никого, кроме него, все. И тут помогать друг другу, захотеть отдачу, а не получение.
1: У нас есть уникальная возможность дать каждому товарищу в десятке этот трамплин над Махсомом, вера выше знания, стремиться быть в этом состоянии ни в чем другом. И это результат вот этой черного ящика, как сказал Рав. И там свобода выбора, и там есть возможность ощущения Творца, подобия свойств с Творцом. Буквально реализовать цель жизни каждого товарища. Такая сила есть в нашей десятке.
2: еще совершенно бессмертный, вечный урок с тех еще пор, когда Рав говорил и открывал все, все детали таким особым образом, что как его его учителя, такое новое в Торе, вещи, как относиться к этому, что делать. Надо только держаться всех этих вещей, мы начинаем постепенно ощущать, насколько нужно слушать и прислушиваться к тому, что Рав говорил, снова возвращаться к этому и видеть, сколько там материала, и над которым еще надо работать и работать. Потрясающе.
3: Златочем.
4: Шалом, хавери.
1: Здравствуйте, друзья. Мы не видим тут Гади. Но сначала споем песню.

0: Учение десяти сферот. Талмуд Эсра Сферот.
1: О, Шавуэм Эчнену.
2: Сейчас видно нас обоих. Здравствуйте, друзья. Мы начинаем сейчас путешествие. Мы приступаем к изучению учения десяти сферот, ТЭС, Талмуд десяти сферот. И самая, наверное, большая работа Бааля Сулама вместе с комментарием на книгу Зоар. Это комментарий Бааля Сулама на Ари. Кто такой Ари? Что он сделал? Мы несколько дней назад уделили этому 2 дня. Мы видели, какое величие, какое значение было у Ари. И Бааля Сулам, то, что он написал, что он — это зарождение души Ари. И он делает то, что написал Ари, более доступным для нас, и тем более в передаче Рава этого материала у нас есть возможность взять все, что мы учили на уроках по Птихе, которые мы прошли, и войти во все детали, во все подробности и понять, как это работает между нами. Мы посмотрим, какой акцент ставил Рав, какое значение он придавал внутренней части, как он относился к этому не каким-то как геометрическим фигурам, а как к состояниям, движениям внутренним в нашем желании. У нас есть действительно уникальная возможность сейчас.
0: И очень важно то, что мы сейчас будем изучать сейчас, и то, что Бааля Сулам говорит. Почему обязали каббалисты каждого человека изучать науку каббала? Какое отношение это имеет к нам? Так это душа наша. И мы знаем, что мы находимся в состоянии, когда мы не ощущаем духовного. Поэтому тот, кто очень хочет знать, он начинает различать в том, в чем он находится, в тех состояниях, в которых он находится, начинает различать, где он находится, где он хочет быть и как туда прийти. А как прийти к этому, это как раз рассказывают нам каббалисты. Поэтому обратите внимание на то, как Рав относится ко всему, к каждому слову Бааля Сулама, и рассказывает, как надо относиться, то есть знать очень точно то, что говорит Бааля Сулам, потому что мы не знаем. Мы должны раскрыть эти состояния в духовном. Мы еще не вошли, и каждое новое состояние, которое называется, где мы еще не зашли туда, как мы изучаем это выше знания. Так все, во всем, в чем мы находимся, что мы изучаем на ступени, да, из 125 ступеней, которые обозначил нам Бааля Сулам, мы должны это все ощутить в нас, распознать все эти нюансы, детали, о которых говорит Бааля Сулам, и сравнивать с тем, что говорит Бааля Сулам, и то, что мы ощущаем. Это очень важно. Каждый раз. И в этом наше продвижение. А что еще сказал Рав? Что продвижение может быть только в окружении, где в любом месте, где мы не находились, только объединение может настроить и направить нас на Творца. Если мы так настраиваемся, мы учимся, мы начинаем ощущать, мы начинаем получать и продвигаться именно в духовном, а не в нашем материальном состоянии, не с нашим умом, а именно в духовном. Поэтому урок, который мы сейчас посмотрим, где Рав нас этому учит, насколько это важно относиться правильным образом. Итак, давайте посмотрим.
2: Может, прежде чем мы посмотрим это, давайте послушаем, что говорит нам Рав. 4-й отрывок. Рав говорит в продолжении того, что сказал сейчас Гади. Главное для нас — это постараться быть связанными как можно более возможно, чтобы уподобиться как можно больше высшим парцуфам, высшим келим. Мы ожидаем света, чтобы с помощью наших усилий приблизиться друг к другу, и чтобы Он соединил нас, отменил границы, отменил эгоизм каждого и соединил нас в десятках, в сотни, в тысячи. И так мы будем наслаждаться светом, который соединяет нас в такие келим, в которых свет уже проявляется в кли, и тогда мы соединимся и с келим, и со светами. Давайте подготовим сердце, подготовим письменные принадлежности и углубимся в то, что нам объясняет Раф, а потом будет время для вопросов и ответов. Давайте вместе проживать этот материал.
0: Мы читаем учение 10 сфирот, первый том, первую часть. Первая страница. Напоминаем, что вопросы можно задавать в прямом эфире в КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире.
2: Мы постараемся изучать эту часть так, чтобы это было близко к начинающим, и чтобы те, кто уже продвигаются, могли тоже получить от этого наслаждение, увидеть в этом более глубокие вещи. Эта часть сама очень глубока, как мы изучаем, как вот это начало до конца. Сначала нужно изучить всю науку, а потом, когда возвращаемся к ее началу, мы видим, насколько она глубока именно в самых простых ее основах. Как глубина есть в ней. Рабаш преподавал эту часть очень просто, не вдаваясь глубоко в материал. И сама эта часть, и внутреннее созерцание, потому что эти вещи связаны буквально с работой человека. Начало учебы требует знания определений абсолютно четко, как железные правила, что каждое слово, которое человек читает, чтобы он правильно его интерпретировал в его духовном значении, а не чтобы он линию видел как линию, а определение, что такое линия, ограничение, согласно чему. То есть свойство, в котором существует такое ограничение, называется кав, линия. Другое свойство. Там ограничение властвует иным образом. Это называется игуль, круг, или квадрат, или треугольник и так далее. Свойства, а не геометрические формы, несмотря на то, что мы их изображаем. Мы их изображаем, чтобы была эта форма, нет выбора, что прежде всего была форма, но за формой сразу следует видеть абстрактное совершенно состояние от времени, движения и места. Абстрактные категории. Время — это причина следствия, место — это желание, а движение — это изменение, когда желание меняется, и в соответствии с этим в нем происходят разные явления. И вот эти явления, они только в самом этом желании. Поэтому мы захотим также и от наших товарищей, которые сообщают нам вопросы и ответы, чтобы они показывали нам определение. Когда мы читаем какое-то слово, чтобы мы сразу видели и определение, и не бежать. Потому что в этой части, в первой и второй частях, в этих двух частях, человек, в сущности, он формирует свое правильное отношение к прочтению каббалистического материала во всех источниках. Итак, первая часть, учение 10 сферот, сокращение и линия. Первая часть проясняет сокращение. Первое сокращение, когда сократился свет бесконечности, чтобы создать создание и сотворить творение. То есть у нас есть сокращение, это первое действие, когда высший свет, он его произвел, чтобы создать создание, сотворить творение. Тут есть два действия, которые он сделал. Есть создание и есть творение, и оба они вышли благодаря первому сокращению. До сокращения бесконечность наполняла всю реальность. Причина творения — раскрыть имена и названия света бесконечности. Сокращение света бесконечности вокруг центральной точки произошло. Пространство, оставшееся после сокращения, было круглым. Поскольку свет бесконечности равномерный, нет в нем изменений, то и сокращение также было равномерным, и это внутреннее значение слова «круг». Тут есть много определений, верно? Поэтому давайте прежде всего почитаем эти определения, иначе мы не сможем продвигаться. Что такое игуль, круг? Что такое равномерный свет, может быть, кли?
3: Амут ламед гимель.
2: 32-я страница.
0: Мы переходим к 33-й странице, определение круга.
2: Нет, давайте сделаем так. Таблица вопросов и ответов, страница 31. Свет. Мы говорим о свете. Свет, то есть все получаемое в мирах, аспекте «еш-ми-еш» — нечто. Сущее из сущего, что включает все, кроме материала кли, все, кроме желания, на все, на что мы можем указать, это свет. Свет и кли. Желание получать, которое есть, называется кли, а нет ничего, кроме света и кли.
0: Ашва Юдгимель.
2: Равномерное. 13-й пункт. Если между четырьмя ступенями желания получать нет никакого ощутимого различия, говорят, что они находятся в равномерном состоянии. Как может быть, чтобы между четырьмя ступенями есть четыре ступени, но при этом нет между ними изменений, отличий, и они находятся в равномерном состоянии, тогда как это может быть четыре ступени? И если в них управляет свет, а не кли, который ощущает различия между ними, тогда говорят, что они находятся на одной ступени. Ну, скажем, есть у матери четыре сына, может быть, они отличаются по росту и по характеру, но получают одно и то же. Относительно света, который управляет ими, нет в них изменений, хотя между ними, конечно же, есть различия. Поэтому и это называется, что это четыре ступени, но они находятся одинаково, равномерно. Ну что еще вы думаете, что тут?
0: Ламет эй. 35-й.
2: Место — это желание и свет в нем. То есть желание может быть маленьким, желание — сила. Сила желания. И согласно этому мы говорим, есть много места или есть мало места, а не какое-то наше воображаемое место в разных там расстояниях. Средняя точка 39, центральная точка Тхинадалит, который есть в Эйнсов, называется по причине ее единства со светом бесконечности. Она именно после распространения всех предшествующих ей ступеней приходит к желанию получать высший свет из себя, соединиться с ним еще до сокращения. И она называется центральной точкой, круглый круг. Если нет различия между верх-низ, между четырьмя стадиями прямого света, что значит верх-низ? Тогда это определяется как круглое. И четыре стадии, поэтому называется четырьмя кругами. Один в другом. Вот эти круги круглые, скажем, сферы такие, сферические. И невозможно различить между ними в параметрах верх и низ. Что такое верх и низ? Есть у нас это?
0: 32.
2: Это сверху вниз. 34. Вверх-вниз. Наиболее важное определяется как выше, а худшее как ниже. Что такое важное, что такое неважное или худшее? Нет проблем. То есть мы должны создать такой глоссарий, чтобы мы смогли отдалиться от разных форм и перейти к силам, к свойствам. Ладно, начнем читать, и в соответствии с этим мы перейдем дальше. Нужно помнить, говорит Бали Сулам, определение. Мы переходим к первой части. Нужно помнить, что вся наука Каббала основана на духовных категориях. Что значит духовные категории? Которые не занимают места и времени, нет в них исчезновений, изменений. То есть совершенно там нет тех категорий, которые есть в нашем мире. Нет чего-то, чтобы занимало место, то есть какие-то образы. Нет изменения в месте, потому что нет самого места, нет самого движения, нет времени. Когда я говорю прежде, потом, одно за другим, нет исчезновения, когда что-то исчезает или рождается и появляется, а прежде этого не было. Все, короче говоря, существует. И существует всегда. Не было начала и конца. Мы не можем сказать, что до этого не было, а потом оно появилось. Мы также не можем сказать, что сначала не было какого-то развития, а потом было одно развитие, а теперь другое. Как мы это описываем в этом мире. В духовном этих вещей нет. Все это существует только относительно нас, для того, чтобы мы смогли рассуждать об этом, но в духовном этого нет. Все определения, о которых мы говорим, то есть все изменения между объектами, эти изменения в духовном вообще не существуют. То есть нет исчезновения, и нет изменений места, времени, и не занимают никакого объема, нет такого. Как же мы можем представить себе что-то духовное? Мы не можем. Потому что у нас, если нет места, то как, где мы представим это духовное, если у него нет места?
4: וכל השינויים הנאמרים בחוכמה זאת
2: И все изменения, о которых говорится в этой науке, не означают, что первая стадия исчезает или приобретает другую форму, но упомянутые изменения — это лишь добавление формы. А первая форма не сдвигается со своего места. И это тоже относительно нижних. И не то, что это происходит действительно так в духовном. То, что на самом деле происходит в духовном, мы не знаем. Эта форма находится вне нас, и об этом мы не можем говорить. Все говорится только относительно килим творений. И вот это творение исследовало духовное, которое в нем проявляется в таких формах. И мы никогда не говорим о том, что происходит на самом деле. То есть духовный мир и то, что мы сейчас изучаем, насколько он это абстрагировано от всех наших определений, это то, что проявляется в человеке постигающем, а не то, что это есть оно само по себе так. Итак, лишь добавление формы есть там, и первая форма, она не исчезает, не сдвигается со своего места, ибо исчезновение, изменение — это свойственно материальному. То есть желания изменяются, и поэтому в них происходит изменение. И в этом вся трудность для начинающих, потому что они воспринимают эти вещи в материальных категориях, границы времени, места, изменения. Но каббалисты использовали эти обозначения как обозначение высших корней. И поэтому начинающий обязан приложить усилия, чтобы толковать каждое слово в его духовном значении. Как? Мы не знаем, но у нас есть вот этот глоссарий, который мы должны изучить наизусть. Мы обязаны знать это значение слов наизусть, и изучающий должен как следует изучить значение слов, потому что невозможно каждый раз возвращаться к этому. Мы должны знать наизусть значение слов, наизусть. Не то, как мне это кажется, потому что мне каждый раз будет казаться иначе. И я должен себя проверять каждый раз по этому глоссарию, пока я не начну в своей памяти воспринимать это истинное определение, потому что истинное определение, которое я достигну, это будет только в конце пути, в конце духовного пути, в конце духовных ступеней. Я должен достичь корней этих явлений, тогда я буду знать правильное толкование вот это их определений. На странице 29, на таблице вопросов и ответов, к толкованию слов внизу есть примечание. Он говорит так: забыть значение слов в каком-либо понятии — это хуже. Ну, прочитай, я не очень вижу.
0: Забыл какое-то значение слова в каком-то понятии, хуже, чем вычеркнуть это слово из этого состояния. Ведь чужое понимание смажет и исказит все понятие в целиком. Поэтому приучи себя с помощью таблицы вопросов и ответов, пока это не станет наизусть, чтобы это больше...
2: Еще раз.
0: Забыть значение какого-то слова хуже, чем вычеркнуть это слово из этого состояния, ведь чужеродное понятие смажет и исказит все понятие целиком. Поэтому приучи себя с помощью таблицы вопросов и ответов до тех пор, пока будешь отвечать на них наизусть без усилий.
2: Что сказать вам? Понятно, что вся путаница, которая есть в линиях тела, душа, там вхождение тела в душу, что происходит с телом, его смерть или его рождение, возрождение мертвых, там кость луз, все эти вещи, которые люди придумали, всякие решения с круговоротами и так далее. Все, что говорится в Ной Каббала, это исходит только из одного, что они слышали что-то от каббалистов и не истолковали правильно слова. И связали духовные понятия, абсолютно абстрагированные от всего материального, вдруг начали связывать это с материальным, и вдруг тогда у тебя появляется духовная сила там в руках, ногах, теле, это тело стало святым, может быть, одежда стала святой, какие-то особые действия ты совершаешь, своими движениями, и так далее, и так далее. То есть чистота языка, чистое, четкое определение — это ключ. Либо человек идет духовным путем, либо идет материальным путем, пока не скатывается в хасидизм, затем путаницы, и затем совершенно идолопоклонство. Ну, вот это простое. Начинает видеть материальных объектов этого мира разные духовные объекты. Это называется идолопоклонством. Настолько, что вы видите, духовное абстрактно, совершенно не относящееся к нам, к нашему определению, к нашему воображению, восприятию. Вообще не касается нас. И в нашем мире мы не можем найти чего-либо, через что мы могли бы связаться с духовным, а только через точку в сердце, если мы к ней придет высший свет. Если мы сможем отделить эту точку от нашего эгоизма, тогда от нее, от этой самой точки, начнет развиваться духовный сосуд, духовная кли. Что это такое, мы пока не знаем. А до этого мы все в материальном, физическом и совершенно неправильном представлении. Вы посмотрите, что сделало человечество во всем своем духовном, в кавычках, развитии, какие искажения были сделаны в науке Каббала. Поэтому мы должны обратным путем сейчас двигаться, чтобы очистить себя от всех этих фантазий, которые желание получать неизбежно изображает себе, когда слышит какие-то духовные понятия. Понятно. Я уже не говорю о простых вещах, когда там в Торе написано о каких-то там крылатых ангелах начинают себе представлять, или еще какие-то объекты и образы. Я уже не говорю о таких грубых и примитивных ошибках, как для неразвитых детей. Я говорю об отрыве от определений восприятия реальности, которые есть у нас в этом мире. Время, движение, место. Время, движение, место. Мы сейчас слышали много определения, подход, отношения. Давайте оставим, давайте поможем друг другу навести порядок в этом, чтобы у нас не было путаницы, чтобы мы не думали, что там какие-то крылатые существа, они там действительно с крыльями. Возьмем 6 минут в десятках. Так вот, обсудим то, что мы слышали. Может быть, у нас появятся какие-то вопросы, и потом начнем слушать вопросы товарищей. Пожалуйста, семинар 6 минут.
0: Но в первую очередь отношение к учебе. Надо помнить, что духовное оторвано от всякой материи, формы, и постижение во всей полноте — это только в конце исправления, когда достигаем последней ступени, а до этого это только процесс. И очень важно знать значение слов, как вот в том отрывке, что мы читали, где Бальшулям пишет, что неправильное понимание одного слова хуже, чем ее упустить. И тогда теряется вообще весь смысл.
2: Наука Каббала говорит о таких понятиях, которые не существуют в нашем восприятии реальности, физическом, это с одной стороны, затрудняет и объяснение, но есть у нас лексикон, есть глоссарий духовных понятий, и это выражается в разных языках науки Каббала. Есть язык ветвей, и учащийся должен помнить это и брать это из памяти, а не из какого-то своего ощущения.
4: Это
2: то, что я вывел для себя. Нужно найти время в течение дня, чтобы немного повторить эти вещи и запоминать их.
0: Рав нас направляет, готовит нас в правильном отношении к учебе, изучению науки Каббала, учению десяти сферот. То есть надо так вот заложить вот эти вот понятия, чтобы они как следует легли на сердце, на разум, чтобы мы знали, что каждое слово, которое произносится с правильным внутренним отношением, восприятие духовного мира.
2: Рав предложил записывать эту терминологию. Я помню, я в начале пути, на протяжении многих уроков, мы создавали разные вот эти словари, чтобы эти определения четко вошли. И при каждой возможности Рав говорил, что тело не нуждается ни в каком исправлении, мы не говорим о теле, тело — это только оболочка, а мы должны изменить только наше отношение к ближнему. Это самое важное, что мы должны, в чем должны помочь друг другу, понять, реализовать, как Рабаш в своих текстах говорит об общем, и говорит, общее — это закон, закон духовного мира, и постараться прийти к этому ощущению, согласно этому, и продвигаться.
0: Изменение во внутреннем отношении к другим и вообще к привлечению света, возвращающим к источнику, и помнить, что мы это делаем, чтобы приблизиться к Творцу. И тогда свет придет.
2: Через точку в сердце, если мы привлечем к ней свет, мы можем поднять ее над нашим эгоизмом, и с этой точки начнет развиваться духовное кли. Это то, на что мы направляем, как Гади сказал, что мы хотим это общее стремление сосредоточить, чтобы это было направлено на то, чтобы высший свет подействовал на нас и поднял нас на эти духовные ступени.
0: Урок весьма особый. Я немного-то и понял. Главным образом понял, что я не понял. Мне кажется, надо переслушать еще раза три в течение дня. Вещи такие важные. Постараемся еще раз.
2: Да, еще важное определение, что вся наука Каббала не говорит о месте, движении, вообще категории этого мира, описывает только духовный мир. Итай написал быть тесно следовать за каббалистами в слиянии с ними в их восприятии, а не в нашем, поэтому стоит эти определения запоминать и повторять, чтобы их запомнить. И каждый раз мы слышим, потому что каждый раз мы это слышим по-другому.
4: Кен хаверим.
0: Да, хаверим. Но так после всего того, что мы слышали, после того, как то, что духовное, наша внутренняя сторона, которую мы должны раскрыть, то, может быть, есть вопросы у товарищей. Что вы выяснили в десятке? Вообще, есть ли вопросы? То, что вы хотите выяснить? Эйтан, вчера как бы спрашивал, позавчера, был вопрос, что такое подъем миров. Вещь очень интересная. Сегодня читали статью, что у ангелов нет подъема миров, что это свойство отдачи, которое так вот выстроено сверху вниз, для того, чтобы был вот этот подъем миров. Нам надо спуститься в Египет, приобрести вот эти свойства, с которыми мы не можем приблизиться к духовному. Как раз через противоположность мы идем. И тогда есть необходимость, как Моше сказал. Вы были в Египте, вы заходили в Египет, вы взяли на себя желание, что именно о нем требуется просить у Творца. Каждый раз просьба, что я не могу, мы не можем это. Вместе это гораздо более сильное желание, и тогда мы просим, и тогда Эйтан, что такое подъемы миров? То есть миры, как они созданы, они не могут подняться, потому что там действует только отдающий келем. Так вот, как уже мы поднимаемся, нам нужно поднимать наше желание вверх, родиться где? В высшем, чтобы мы могли ощутить высшего, развивать наши ощущения в первую очередь, а потом уже выше нас рожает, и мы уже развиваемся сами, посредством чего? Посредством ман, который мы поднимаем, мы раскрываем желания, потребности, которые в нас. И из этих недостатков мы и живем, и тогда миры поднимаются. И что значит это для нас каждый раз? Что Рав говорит, что мы раскрываем новый мир. Каждый раз раскрываем новый мир. Я бы предложил посмотреть пятый клип Рава, там, где он рассказывает, как мы должны изучать учение десяти сферот.
2: Учение десяти сферот, эта книга, она очень особая. Мы видим... Сколько работы вложил в это Бали Сулам? Мысли, усилия. Очевидно, в этой книге заложена очень особая сила, чтобы помочь тому, кто будет изучать правильно, чтобы поднимать его из одного мира в другой. И все зависит от того, насколько мы хотим с помощью нашей учебы не набраться какой-то мудрости, знаний, а насколько мы хотим с помощью этой учебы прийти к нашему внутреннему раскрытию, чтобы сердце раскрылось, чтобы мы смогли почувствовать то, что Бааль ха-Сулам хочет нам показать, раскрыть Высший мир. На семинаре, который был после видео, которое мы видели, один из товарищей в фокус-группе сказал, что он... Это особый урок, и я главным образом понял, что ничего не понял. И это меня возвращает к тому, что мы сейчас слышали от Рава. Он сказал в клипе, совершенно там нет тех понятий, которые есть в нашем мире, нет чего-то, что занимало бы место, нет изменений в месте, потому что нет самого места, и нет движения, нет времени. Когда я говорю сначала, потом, одно за другим, нет исчезновения, когда что-то исчезает или появляется того, что не было. Все существует и существует всегда. И не было начала, и нет конца. Мы не можем сказать, что до этого не было, а потом появилось. И, конечно, мы понимаем. Хорошо, что мы понимаем, что мы не понимаем. То есть мы видим, насколько духовное находится в отрыве от нашего мира. Это абсолютно другие килим. И нужно идти шаг за шагом за каббалистами, чтобы постепенно развить понимание этого.
0: Как раз в продолжении этого, то есть сначала и затем, Рав сказал, насколько глубокая наука в ее первоосновах. А мы начали читать с самого начала, выясняя первое сокращение, где сократился свет Творца для того, чтобы создать создание и сотворить творение. Какая связь между первым сокращением и с Ацилутом, Брия, созданием, творением, мир сокращения, Адам. Откуда тут взяли создание и творение? Что такое сначала, да не затем? Ну, ты хорошо спросил, Ави. Хорошо, красиво спросил. Какая связь между первым сокращением и тем, что есть создание и творение? Что Рав сказал из того, что мы слышали? Что до того, как произошло сокращение, все было единым образом. То есть не было более важного или менее важного, вверх, низ. Важно — это вверх, менее важно — это низ. Тогда что такое вверх-низ? Тогда, когда творение ощущает стыд и не хочет использовать свои свойства, которые противоположны Творцу, а сделать свои килим подобными Творцу, то тогда произошло сокращение. Не использовать эти качества, свойства. И тогда выходят миры. И как они выходят? Что из каждого желания творение хочет уподобиться Творцу и выясняет, насколько может уподобиться. И как Рав сказал, что есть вопрос, тема линии. Мы должны представить себе, что такое линия. И он объяснял это как стрелка. Каждый раз из разных состояний наших, если мы настраиваем себя на цели с 360 градусов, которые есть в окружности, если мы себя направляем, мы продвигаемся к еще одной точке, к еще одной точке. С помощью чего? С помощью окружения, которое мы усиливаем. Укрепили окружение, появилась цель. Можем как будто бы выбрать, потому что окружение так влияет на нас, так, чтобы мы выходим из всех желаний, всего вот этого, всей совокупности этого мира, как мы это ощущаем, и направлять себя на цель. Так происходит с Малхут бесконечностью, когда она хочет от себя. Мы это не ощущаем. У нее же весь свет, все есть. А она делает сокращение вот в желании украситься, не использовать то, что она имеет, но сотворить миры, и как это создается, где каждый мир, который создается, раскрывает, насколько он не может работать с этими желаниями, и тогда вход света и выход его из кли, собственно, и делает кли способным к функционированию. А что значит его функционирование? Уподобится. И тогда возникает новое состояние из того, что есть, как можно еще уподобиться, еще уподобиться. А потом свойство отдачи, то, что мы читали сегодня в статье, спускается в кель, в получающий келим, потому что это свойство отдачи. Так? Можно давать. Не было бы сокращения на отдающий келим, только на получающий. И тогда начинается вся история, да, то, что ты спрашиваешь. Были созданы создания, сотворены творения. Это то, что мы изучали в введении в науку Каббала. Во введении мы это изучали. Теперь вопрос, что мы с этим делаем? Как мы это постигнем? Выше места, то, что мы же чувствуем себя, что мы находимся в каком-то месте. Но что значит выше? Выше — это Творец хочет дать всем. А мы должны подняться над тем местом, где мы находимся, поэтому это высшее место. И Рав сказал, что это причина и следствие, что мы должны достичь нашей причины, а мы как следствие хотим прийти и стать подобными этой причине. И тогда мы будем совершать подъемы миров. То, о чем Эйтан спрашивал. Это очень важно. Когда возникнет возможность подъема миров, потом только разбиение. Было место клипот, но только после разбиения, после того, когда все смешалось и все включилось друг в друга, появилась возможность. То есть мы тогда изучаем, что есть две системы. Клипа и святости. Есть возможность выбирать каждый раз из клипы быть подобными святости. Да, клипу мы раскрываем, это в нашем желании. Но это вот так.
4: Yes, thank you, dear friends. If you have some advice on as if break oneself,
2: спасибо, друзья.
4: But it's so automatic, you know. We automatically hear when we
2: как не овеществлять понятие? Мы читаем слова, такие обычные названия, как их не материализовывать, как не впадать в эти материальные образы? Нужно помнить, какова цель учебы. Для чего я здесь? Мы слышали сейчас от Рава, что

0: намерение относительно учебы, относительно Творца, потому что Творец воздействует на меня через десятку. И чем больше я включаюсь в эту десятку, в этот формат, в эту модель, я более направлен на Творца.
1: French.

0: פרנץ', לא שומעים.
1: אייקל, סליחה, היה בעיה.
0: כן, עכשיו שומעים.
2: פרנץ', נסלישנה.
1: בעלה סולם,
3: הוא... דה, בעלה פרבלמה טכנית.
2: בעלה
3: סולם. Валь Сулям писал о мирах, он писал непонимый мирот, мы разберем видение. Так что же особенного в учении десяти сферот именно?
2: Стоит повторить вопрос, потому что тут нас не слышали в динамиках.
3: Вопрос слышали? Слышали? Ну хорошо. Тогда нет смысла повторить, что особенного в том, что пишет Бааль Сулам о строении миров, и главным образом то, что он объясняет, это души, потому что откуда знать строение миров? Скажем, у тебя попросим, или у меня. Ну-ка, опиши-ка строение миров. Да, припиши. Да откуда? Вы представляете себе, насколько человек должен пройти, на какой уровень он должен выйти, ощутить все эти миры в духовном, что это значит для того, чтобы такое прописать? И Ари описывает нам это. И тогда, нам что тогда надо делать? Нам надо захотеть прийти к этим свойствам отдачи. Мы даже не представляем себе, где мы, потому что в той мере, в мере добра, которую мы постигаем, в мере отдачи, которую мы постигаем, мы приходим к раскрытию того, насколько наше желание противоположно. И тогда у нас есть возможность обращаться. И Рав нам пишет в 14-м отрывке, да, то, что Хаим выбрал для нас из того, что Рав говорил. А нет, это из Рабаша. Рабаш так пишет. Он пишет так, 14-й отрывок, если можно поставить титры. Это в лайнапе ведущих. Мы будем читать. Человек должен сначала увидеть, есть ли у него силы прийти к тому, чтобы у него была возможность совершать действия и намерения доставлять наслаждение Творцу. И тогда, когда он уже приходит к осознанию, что у него нет в его возможностях собственными силами к этому прийти, тогда человек сосредотачивает всю Тору и заповеди свои, да, то, что он получает Тору, и то, что он исправляет себя, на единственной точке. А это свет в ней возвращает его к источнику. Чтобы это, в этом была вся его награда, что он хочет от Торы и заповедей. То есть награда за его усилия, чтобы это было, чтобы Творец дал бы ему такую силу, которая называется силу отдачи. И если мы будем этого просить, нет ничего другого. Вот это и есть потребность, которой у нас нет. В нас этого нет. Нет у нас желания отдачи. Так мы созданы, сотворены. Как к этому же прийти? У нас есть десятки. У нас есть десятки, где мы можем развивать это желание к отдаче. И если будем работать над этим, то в десятках и будем работать сильно, не просто так, а чтобы это было важнее всего. Если будем так работать, то мы на самом деле придем по необходимости в отдаче и будем просить и получим. Откуда? От света, то, что пишет.

0: нам рабаш, тогда мы почувствуем, что хотят нам сказать каббалисты. Но это те вещи, которые будут нас развивать. Это пишет нам Бальсулам, все эти вещи, которые он постиг, только для этого.
1: Нью-Йорк 3.
0: Иногда мы учим, что надо просто стремиться к этой скрытой силе в ТЭС, даже не понимая, что он говорит, что тут надо знать смысл каждого слова наизусть.
2: Зор, еще перевод, пожалуйста.
0: Говорится, что мы должны стремиться к тому, что есть, за всеми этими смыслами, за всем этим и прийти к этому. Почему же Бальсулям говорит, что мы обязаны знать точно смысл слов наизусть?
2: Вопрос хороший. На самом деле это вроде непонятно, и так говорит наука Каббала все время. С одной стороны, мы должны осознать ограничения, знать, что все это говорится о внутреннем мире, с другой стороны, мы должны узнать определение, как он говорит здесь. Бальсулам пишет, что забывчивость значения какого-то определения еще хуже, чем просто стереть это слово, потому что неправильное понимание ведет в заблуждение во всем. Поэтому приучи себя через вопросы и ответы, через определение к постоянному повторению. С одной стороны, нужно изучить это наизусть, с другой стороны, нам говорят, нельзя это все овеществлять, создавать какие-то формы в своем воображении. Мы должны работать с этим параллельно. Мы все время забываем, потому что мы совершаем внутреннюю работу, и все забываются. Все эти определения, все, что мы учили, мы учим, что каббалисты вообще молились о том, чтобы забыть. Как такое может быть? Но это так. Потому что на каждой ступени мы начинаем с нуля. Про Большим Това рассказывают, что он даже алфавит забывал. Именно так это работает. На каждой ступени мы производим всю работу, которую мы можем, чтобы постичь ее, чтобы объединиться, чтобы обрести ее и знать все внутренние значения, а потом все снова забывается и снова нужно учить. Но теперь уже на более высшей ступени. В этом вся наша работа. Все время мы учим, что две противоположности в одном носителе. И только каббалисты могут с этим справиться. Может быть, возьмем вопросы женщин.
3: Women Spain, Women Chile, Women Turkey 3. Это мы тифхар.
4: Women Spain, я уже не могу.
5: Окей. Gracias, amigos.
2: Women Spain.
5: Escuché que debemos conectarnos con las formas, círculos, líneas, cuadrados. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos enfoques de aprendizaje, círculos y líneas?
0: Я слышала, что надо соединиться с этими формами. Круг, квадрат, треугольник. А в чем разница во всех этих формах? В этом-то все и дело, что мы учим. Мы не знаем, в чем определение. Круг, квадрат, треугольник. Но Бальсулам нам пишет, он же это все прошел. Поэтому нам и нужно знать наизусть все вот эти вот понятия. Но если мы этого не знаем наизусть, если забыли, да, как Хаим сказал, это правильно. Мы забываем и просим забывать то, как мы это понимаем, а не то, как это Бальсулам написал. Поэтому так и относится к этим определениям. очень точно, и они не меняются, потому что это из конца исправления. Это не меняется. У нас это меняется все каждый раз. Мы каждый раз будем понимать по-другому, и мы знаем, что состояния переворачиваются. Из одного желания мы переходим в другое желание, которое вообще противоположное этому желанию. То, что было святостью на одной ступени, становится клипой на следующей ступени, потому что мы не исправили. И тогда вот эти вот определения очень важны нам, чтобы мы их изучили. А как будем изучать? Из каждого состояния, которое мы проходим, мы будем изучать, что такое круг, что такое квадрат, что такое треугольник. Я специально вот это обозначить, как вот, да, не то, как это Бальсулям определяет, что такое круг, что такое треугольник, что такое одна линия. Все эти вещи мы должны изучать из нашей просьбы. Тогда это ляжет. Куда это ляжет? На сердце, не в мозгу. В сердце, из желания. Тогда мы захотим это ощутить. Это очень важно. Вот эта вот потребность, чтобы у нас было в сердце, нет ничего важнее, потому что мы просим у Творца, чтобы он раскрылся в этом желании.
6: Большое спасибо. Написано здесь, ТАС учит через чувство. Вопрос, что такое чувство? ТАС учит через товарищей, через объединение между нами. Чувство — это наше чувство между товарищами.
7: Women Turkey 3.
8: ТАС çalışırken nasıl hayal gücümüzden arınıp doğru tanıma geleceğiz?
0: Как отставить в сторону все свои воображения, чтобы прийти к пониманию? Как правильно работать с ТАС? Как правильно работать с ТЭС? Ну, это вопрос. Это вопрос. Повтори.
6: Как отложить в сторону все наши фантазии, чтобы прийти к правильному пониманию, когда мы работаем с ТЭС?
0: Как отставить в сторону наше воображение, чтобы прийти к правильному пониманию того, что мы изучаем в ТЭС? Как отставить в сторону? Ну, замечательно. Хаим же сказал, от того, что мы хотим объединиться. Что значит «хотим объединиться»? Почему у нас нет объединения? Потому что каждый находится в своем желании и не чувствует товарища, а хочет его ощущать, хочет заботиться о нем, а у него не получается. Но тогда мы получаем свет на те свойства, которые скрываются в нас. А это свойства, которые не дают нам соединиться. Тогда у нас появляется требование. И где мы будем выяснять это требование? Тоже в десятке, тоже в нашей работе. Когда мы работаем в десятке, то, что мы получили, свет, то, что мы изучаем, как ты спросила, как мы изучаем, что если у нас есть к этому желание, то мы его проверяем в группе, в исследовательской группе нашей, так можно сказать. И тогда между товарищами мы ощущаем то, как наши отношения как бы по-другому проявляются. Я не могу обратиться к Творцу вот так, правильно или неправильно. Он дает эту возможность проверить именно в десятках. И насколько мы будем это выяснять, насколько мы ощутим, что товарищ стал ближе, что я перестал его ненавидеть, и что даже если он ненавидит меня, потому что ненавидит, потому что мои такие свойства, которые ему не соответствуют, его продвижение, тогда мне надо меняться, мне надо просить исправления. И тогда то исправление, которое я получаю от света, я смогу улучшать наши отношения, связь нашу. К чему? Ради чего? чтобы быть направленными на цель, ни на что другое, не то чтобы нам стало хорошо в десятке. У нас сейчас трапеза, мы сейчас выпили, и все классно, и мы чувствуем себя замечательно. Нет, мы должны быть все время направлены на цель. Ради этого мы собрались, для этого мы продвигаемся, и для этого мы учимся. И тогда вся учеба становится совсем другой. Не то, что я пойму. Я не могу понять. Я хочу приобрести свойства, в которых я пойму. Это называется высшее знание. Спасибо.
6: Спасибо. Я думаю, что вопрос по теме. Когда Бааль Сулам говорит, что нужно помнить значение каждого слова в этой науке, он относится специфически к ТЭС или вообще то, что мы учим науку Кабала, даже статьи Рабаша, там есть разные тоже, разная терминология. Тоже это надо запоминать? Он пишет об этом в ТЭС. Пишет в начале учения 10 сферот. Давайте довольствоваться пока тем, чтобы запоминать то, что написано в учении 10 сферот, потом оттуда перейдем к остальному.
0: Я слышал, как вот Гади до этого сказал, так вот, и нет иной проверки, проверку именно в десятке, насколько почувствуем, насколько товарищ стал ближе. Как вот исправление относительно товарищей позволяет человеку понимать правильно каббалистический язык, не материализуя это, не извращая?
6: Много лет назад товарищ рассказал мне, что ему не удается понять ТЭС. Он не может ничего почувствовать, все ему кажется каким-то техническим. Он пошел к Раву, пожаловался на это. Он говорит, я не могу ничего понять. Рав сказал ему, иди на кухню, поработай с товарищами. Такой ответ, просто. Так и делают, потому что эти килимы строим между нами. Это и есть вся наука, наука объединения. Все, что мы учим, это вещи, которые раскрываются в желаниях, в наших желаниях отдавать, получать, в отношениях между товарищами. И поэтому, если это не в работе между товарищами, то все остается сухим, теоретическим. И действительно, тот, кто хочет понять ТЭС, пусть работает с товарищами.
0: Да, и была вторая часть вопроса, как не материализовать то, что мы читаем. И Рав тоже, пример Рава, как вот он мне сказал, как нам надо изучать эти понятия, которые дает Бааль Сулам, определение, то прежде чем ты читаешь Бааль Сулама, постарайся сам ответить на вопрос, который он ставит. И после того, как ты постарался, посмотри, как Бааль Сулам это определяет. И тогда ты поймешь, что ты определил неправильно. И это не дает тебе возможности материализовать, потому что ты получаешь определение от Бааль Сулама, и ты видишь, насколько есть разница между тем, что ты произносишь, и то, что говорит Бааль Сулам. И тогда ты стараешься стремиться туда, к тому, что он говорит, потому что это твой высший, он высший. И тогда ты не можешь это материализовать, ты понимаешь, что в тебе этого нет. Нечего тут материализовывать. И так ты проходишь состояние, получая свет.
6: Я слышал, как Рав сказал, я понял от него, что ошибка в значении определения духовного может вообще увести человека с пути. Почему так? Почему? В чем здесь вот эта тонкость и чувствительность? Мы не можем не путаться.
2: мы приходим из путаницы, из желания получать. И понятно, что мы все неправильно понимаем слова. Но у нас есть методика, согласно которой мы учимся. Мы не используем только книги, потому что мы бы никуда не пришли. И, может быть, стали бы какими-то великими

0: учащимися, но у нас есть группа, у нас есть учителя. Если мы входим в группу согласно тому, как нас учат учителя, мы привлекаем на себя свет, и он исправляет в нас все заблуждения в понимании, он исправляет нас весь внутренний мир. Поэтому не надо беспокоиться о неправильном понимании, заботиться о том, связан ли я с товарищами или нет, как я могу больше еще быть в этом. Это цель учебы, и важно об этом помнить.
1: Можно последний вопрос?
0: Может быть, стоит предоставить еще другим товарищам спросить.
2: Да, дякую, дякую, товарищи. От питання. Гаді сказав, що нам треба піднімати кожен раз своє бажання до гори.
1: І так кожен Гаді сказав, що ми повинні піднімати кожен раз наше бажання наверх. Тогда будут раскрываться новые света. Что значит поднимать наше желание наверх? Вот сейчас, в течение урока, в процессе дня.
0: Подниматься наверх, как мы учим, это в направлении отдачи. Все время на это настраивать через объединение с товарищами к Творцу, не забывая цель. Обрести свойство отдачи, подобие с Творцом, как через товарища. Это называется поднять наше желание наверх, выше того места, где я сейчас
3: нахожусь.
1: Как я могу сориентировать? Вот есть такое выражение «сущий из ничего» и вместе с фразой, что этого нет в системе. Сущий из ничего. Сущий из ничего — это что? То, что называется желанием получать. Сущее из ничего. Не было желания получать наслаждение. И Творец его сотворяет. То, что выходит из системы, это нечто совсем другое. Выходит из системы не желание, сущее из ничего, а вот из этого желания мы поднимаемся, выходит из системы то, что не направлено на цель. Это то, что выходит из системы. И откуда мы это знаем? Тоже из наших опытов. Заходить в систему, понять, о чем говорится, понять, что написано, понять, чему учит нас Рав. И тогда мы из того, что мы как с этой стрелкой, как мы говорили, направляем себя на цель, приходим на урок. Это главный свет, который возвращает нас к источнику. Если мы не пришли с желанием к уроку, вообще ни о чем говорить. Мы должны говорить о желании, мы должны получать свет. Если есть желание, это будет действовать на нас так, что мы будем входить в систему. А не станем вне ее. Как Рав сказал? Но помните вот этот чертеж, что из наших желаний, нашего мира, мы постепенно поднимаемся к Максому, где там мы начинаем понимать духовно, о чем говорится. Там, за Максомом, уже душа человека будет учить его. То есть человек уже хочет быть в отдаче. И он получает отдачу правильным образом. И нам нужно перейти.
0: Да, мы должны закончить. Завтра тоже будут вопросы. Мы начали сегодня путь. И закончим мы это в полном исправлении. Пока что, дорогие друзья, в ближайшее воскресенье, 26 июля с 18:30 по Израилю, состоится собрание товарищей, особенное собрание товарищей на тему «Любовь — это быть в желании товарища». Встреча будет происходить физически в нашем учебном зале, в системе «Арвут». Приглашаются мужчины и женщины от 18 лет. А сейчас перейдем к Гиладу Йорам.
1: Да, дорогие хавери, мы сейчас у нас появилась вечерняя трансляция. Орен и я, мы ждем вас, да, и большое сообщество наших студентов, учеников, которые изучают Рабаш в среду. Начинаем с 7 до 8.30, даже начинаем без 10.07. Есть некая такая подготовка к уроку, такое греющее сердце. Мы изучаем статьи Рабаша, и сегодня, в среду, как раз заходит 9 ава. Поэтому мы посвящаем урок 9 ава. Будем видеть много объяснений Рава, особые тексты, связанные с 9 ава.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части мы будем изучать урок Рава от 15 июля 2002 года, который основан на статье Рабаша «Что такое простые сосуды в духовной работе?». Мы его можем найти в трудах Рабаша, второй том, страница 1125. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 33 минуты на это. Пожалуйста.
1: Мау келим эдьотот мавода.
2: Что такое простые келим в духовной работе?
1: Амидраш омер везе лешоно.
2: В Мидраше сказано, и тьма не скроет от тебя, и ночь, как день, светит, а тьма, как свет. А нам, он говорит, при возжигании лампад. На что это похоже? На царя, у которого был возлюбленный. Сказал ему царь, «Знай, что я буду трапезничать у тебя. Так иди и приготовь для меня». Пошел возлюбленный его и подготовил простой посох, простой светильник и простой стол. А когда пришел царь, пришли с ним и слуги его, окружили его со всех сторон, золотой светильник пред ним. И когда возлюбленный его увидел это великолепие, устыдился он и спрятал все, что приготовил для него, ибо все это было простое. Сказал ему царь, «Разве я не говорил тебе, что буду трапезничать у тебя? Почему ты ничего для меня не приготовил?» Сказал ему возлюбленный его, «Увидел я все это великолепие, появившееся вместе с тобой, и стало мне стыдно. Поэтому я спрятал все, что приготовил тебе, ведь это были простые вещи». Сказал ему царь, «Я клянусь, что уберу все предметы, которые я принес, и ради твоей любви буду пользоваться только твоими предметами». Келим. И сказал он Израилю, «Приготовьте мне светильник и свечи». Конец цитаты. Следует понимать эту аллегорию, которую приводит Мидраш, что это ответ на то, что повелел Творец о светильниках и свечах. Ведь у него есть все. Как написано, и тьма не скроет от тебя. Поэтому вопрос в том, зачем ему светильник и свечи? И ответ, что хотя у Творца есть все, в любом случае, ему нужны келим нижнего, и он называет келим нижнего простыми келим. Поэтому нам следует понять, что представляют собой простые келим, ведь Творец желает именно эти келим. Известно, что желание называется кли. Следует объяснить это так, что его желание было насладить свои творения. И это называется кли Творца, то есть желание отдавать. Желание Творца отдавать породило желание получать благо и наслаждение. Все то, чего Творец хочет, чтобы творения наслаждались. Это называется келем нижнего. Это значит, что желание получать называется простым, а не святостью. Тогда как желание отдавать называется клей святости. Как сказали наши мудрецы о стихе, «Святы будьте, сможешь, как я». Поэтому написано, «Ибо свят я, и святость моя выше вашей святости». и спрашивается, кому придет в голову сказать, что человек так же свят, как и Творец? Ведь для этого нужно привести свидетельство, что так написано. Но ведь это не так. Может ли быть такое? Но слова «сможешь, как я» означает пользоваться, как я, только желанием отдавать. Поэтому можно сказать также, что народ Израиля будет использовать только желание отдавать, а желание получать — не использовать его вообще. В этом смысл сказанного «сможешь, как я», но моя святость выше вашей святости. И вы не можете оставаться только с желанием отдавать, а вам нужно пользоваться и получающими килим. Но необходимо этому кли дать намерение ради отдачи. Согласно сказанному, следует объяснить, что килим Творца являются отдающие килим, и нет там свойства получения вообще, а все его желание — только отдавать. Но чтобы не было хлеба стыда, было сделано сокращение и скрытие, чтобы свет светил только тогда, когда там есть исправление, чтобы намерение было ради отдачи. Тогда Творец светит там своим светом. И из сказанного поймем эту аллегорию, когда царь сказал, что хочет пообедать у возлюбленного своего, и сказал ему: «Пойди и приготовь для меня». То есть, чтобы сделал работу по получению ради отдачи. И он пошел и приготовил. А потом, когда свет пришел в качестве желания отдавать нижним, а человек получающий, хотя и с намерением ради отдачи, но кли, с которым он работает, это желание получать, а не отдавать. Поэтому ему стало стыдно, что он использовал простые килим, хотя у него было намерение, но действие было получение. Поэтому человек стыдится и не хочет заниматься тем, чтобы получать ради отдачи. Он хочет работать только в отдающих килим, которые являются царскими килим. А всю работу, которую он делал для того, чтобы построить намерение на отдачу, эти килим он скрыл, так как теперь ему стыдно пользоваться простыми килим. Причина этого в том, что теперь он удостоился увидеть величие и важность царя. Поэтому он хочет работать только потому, что он велик и правит всем. Это значит, что величие царя привело к тому, что нет для него ничего важнее, чем служить великому царю. И в этом смысл слов. А когда пришел царь, пришли с ним и слуги его. И когда возлюбленный увидел все это великолепие, он устыдился. Получается, что из-за величия и важности царя ему было стыдно пользоваться простыми килим, как сказано выше, что они являются получающими килим. И в этом смысл слов. Царь сказал ему: «Разве я не говорил тебе, что буду трапезничать у тебя?» Следует понять, что это означает, что Творец обедает у человека. Однако надо понимать в общем и целом, что значит, что человек должен делать все ради Творца, то есть для того, чтобы приносить удовольствие своему Создателю. Наши мудрецы сказали, что мы должны верить в вознаграждении и наказании, как написано: «И надежен работодатель твой, что оплатит тебе труды твои». Это значит, что поскольку Творцу нужно, чтобы кто-то исполнил Тору и заповеди, а они исполняют Тору и заповеди, чтобы угодить ему, взамен Творец платит вознаграждение. И это можно понять из отношений между человеком и его товарищем, когда товарищ нуждается, чтобы другой дал ему. Поскольку у товарища есть хисарон, поэтому возможна отдача. И когда товарищ дарит ему подарок, и получающий подарок наслаждается им, то получающий подарок этим платит ему сполна. Но как мы можем сказать это о Творце? Неужели он имеет хисарон, и нижние могут ему что-то дать? Если так, то что значит, что народ Израиля дает работу, а в обмен он дает за работу вознаграждение? Кроме того, мы должны понять то, что сказали мудрецы. Израиль дает пропитание Отцу своему на небесах. Какое питание они дают ему, от которого он питается? Известно то, что доставляет человеку радость, это и питает его, неся ему удовольствие, удовлетворение в жизни. Человек может зарабатывать много денег и иметь достаточно еды и питья, но если он не испытывает удовлетворения от жизни, считается, что ему нечем питаться, нечем жить. То есть нет того, ради чего стоило бы жить, ради этого удовольствия, которое он получает. Поэтому есть люди, которые получают удовлетворение в своей жизни только от удовлетворения страстей. Это уже дает ему питание. То есть есть что-то, что питает его, чтобы ему стоило жить. То есть то, что он доставляет человеку удовлетворение, это дает ему смысл жизни. Поэтому в мире есть люди, которые богаты и не имеют недостатка в деньгах. Но жизнь надоедает им, если у них нет от чего получить удовлетворение в жизни. Получается, что пропитание не обязательно означает еду и питье, а пропитание означает то, что питает человека, и от чего он получает удовлетворение в жизни. Согласно вышесказанному, нам следует объяснить слова мудрецов, «Израиль дает пропитание Отцу своему на небесах». То есть они дают Творцу место, чтобы его желание, которое заключалось в том, чтобы насладить свои создания, реализовалось. То есть это место, где Творец может доставлять творениям благо и наслаждение. И творения наслаждаются. И говорят, что теперь мы чувствуем благо и наслаждение, которые были заложены в замысле Творца, и которые Он хочет дать, а мы получаем благо и наслаждение. Другими словами, до того, как мы обрели отдающий келим, чтобы могли получать ради отдачи, не мог свет, несущий наслаждение его созданием, прийти к нижним, по причине того, что над келим, которые должны были получить высшее благо, пребывали сокращения и скрытия. Поэтому замысел Творца не мог быть реализован. Но когда народ Израиля исправляет себя отдающими келим, чтобы могли получать ради отдачи, становится возможным исполнить его желание. А это означает, что Творец наслаждается тем, что у его желания появляется место для раскрытия. Это называется «Израиль дает пропитание Отцу своему на небесах». Поскольку удовольствие творений от получения блага и наслаждения — это питание Творца, то есть Творец наслаждается осуществлением своей цели и реализацией его желания насладить свои создания. Из сказанного поймем то, что спросили, что означает, что царь сказал, что он хочет пообедать у возлюбленного своего. В материальном мы можем сказать, что царь обедает у человека, который любит его. Но как такое можно сказать про Творца, что он обедает у творений? Ответ заключается в том, что поскольку творения наслаждаются благом и наслаждением, которое дает им Творец. То есть это и есть трапеза Творца. то есть его питание. Так как только от того, что творения получают от него все блага, это называется трапезой царя. И это его питание. В этом смысл фразы «Исраэль дают пропитание Отцу своему на небесах». А теперь поймем также смысл сказанного, что сказал ему царь: «Знай, что я буду трапезничать у тебя, так иди и приготовь для меня». Пошел возлюбленный его и подготовил простой посох. Объяснение «простой» означает «получающий келим». Он приготовил, исправил их, чтобы были с намерением ради отдачи. И это то, что написано: «Когда пришел царь и увидел все это великолепие, то есть удостоился постичь величие царя, ему стало стыдно пользоваться получающими келим, хотя они и были ради отдачи». Теперь выясним то, о чем спрашивает Мидраш. Разве не написано: «И тьма не скроет от тебя, и ночь как день светит, а тьма как свет»? В таком случае, почему он сказал Израилю: «Приготовьте для меня светильник и свечи»? И это он объясняет в притче. Надо понять вопрос, а потом, когда мы сможем понять ответ, который дается в притче. Простое понимание трудно понять, в чем заключается вопрос, когда Творец сказал Израиль: «Приготовьте мне, твори, светильник и свечи». Может ли кто-нибудь подумать такое, что светильник и свечи предназначены для того, чтобы светить Творцу? В таком случае, в чем заключается вопрос, на который ответ дает притча?
0: И следует объяснить это тем, что было во время дарования Торы. Наши мудрецы сказали, когда Моше поднялся на небеса, ангелы-служители сказали Творцу: «Властелин мира, что делает среди нас рожденной женщиной?» Он ответил им: «Он пришел получить Тору». Они сказали ему: «Скрытое сокровище. Ты хочешь дать ее смертному? Что такое человек, чтобы ты помнил о нем? Творец, Господин наш, как величественное имя Твое по всей земле, а Твое великолепие на небесах». Сказал Творец Моше: «Дай им ответ». Он сказал им: «Вы спускались в Египет, и есть злое начало среди вас». И сразу же согласились они с Творцом, как сказано: «Творец, Владыка наш, как величественно имя Твое по всей земле». Но здесь не сказано: «Твое великолепие на небесах». Тогда как перед этим сказано: «Твое великолепие на небесах». Мы видим, что претензии ангелов касались низкой оценки народа Израиля, поскольку у них есть келим желания получать, называемого злым началом. Поэтому Тора относится к тем, кто не так материализован, а к ангелам, имеющим лишь отдающие келим. Как написано: «Ильяу, облетающий мир в четыре перелета», тогда как ангелы облетают его в шесть перелетов. И объясняет комментарий Сулам, что ангелы — это свойство выше хазе, то есть от хазе и выше, что достаточно им покрыто хасадим, поскольку у них есть только отдающие келим. Тогда как души исходят из Малхут, которая находится от хазе и ниже, что является местом раскрытых хасадим, поскольку там место строения Малхут, то есть собрание всех душ, и у них есть келим неи, то есть получающий келим. Поэтому душам необходим свет хохма, который дается только в получающий келим. И также сказал великий Ари, что только души, поднимающие ман, поднимают зон к Абе во имя для привлечения дополнительных мохин, так как душам нужен свет хохма, потому что у них есть получающий келим. Тогда как ангелам, являющимся свойством от хазе и выше, то есть отдающими келим, и нужны им только хасадим, поэтому, когда они поднимают ман к зейрампину и просят наполнения, которое является лишь хасадим, а у зейрампина всегда есть хасадим, поэтому они не вызывают никакого подъема зон. А только души, которым нужна хохма, они привлекают ее получающими келим. А этого нет у зейрампина в постоянном виде, поэтому души вызывают подъем миров, чтобы привлечь свет хохма. Поэтому, когда зон поднимается, все миры поднимаются вплоть до бесконечности. Согласно сказанному, следует объяснить претензию ангелов. Их претензия заключалась в том, что святая Тора, которая является именами Творца, представляющими собой внутреннюю часть Торы, облаченную в материальное облачение, все это является раскрытием Творца творения. А как можно давать такое великое дело людям, находящимся на такой низкой ступени? Ведь, конечно же, должно быть подобие свету Творца, чтобы они были способны его получить. А свет Творца — это высшее благо, нисходящее к нижним. И поэтому ангелы понимали так, что только они имеют связь со светом, который является свойством дающего, потому что у них тоже есть отдающие келим. А не у рожденных женщиной, где женщиной называется свойство нуква, что означает, что Исраэль родились в свойстве нуквы, означающей получающий келим. Ведь души исходят из Малхут, которая называется собранием Исраэля. Этим следует объяснить то, что спросили ангелы. Что делает среди нас рожденной женщиной? То есть, разве он не исходит из свойства Малхут, которое является получающим кли, противоположным по свойству Торе, которое является светом отдачи? И что ответил им Моше? Никакого злого начала нет у вас. Ангелы сразу же признались Творцу и сказали: «Творец наш Владыка, помести свое величие на земле». И ответ, который Моше дал ангелам: «Никакого злого начала нет у вас», требует объяснения. Разве ангелы не знали, что там говорится о соблюдении заповедей материальном? Есть ли у ангелов тела, что они требовали, чтобы им дали, например, талит и цицит, чтобы прикрыть их тела и прочее, пока Моше не пришел и не сказал им, что Тора говорит о материальных вещах, и что Тора не может существовать, кроме как только у тех, кто имеет материальное тело? Конечно же, ангелы это понимали. Но они, несомненно, требовали, чтобы внутренняя часть Торы, то есть имена Творца, была дана им. И действительно, это очень трудно понять. То есть, если дают Тору Израилю, почему ее уже нельзя дать также и ангелам? Разве это материальная вещь, что если вы дадите ее одному, вы уже не можете дать другому? А тут получается, что ангелы увидели и поняли, что если Тора будет дана Израилю, значит, Тора может быть дана именно Израилю, а не им. То есть они не достойны получения внутренней Торы, а только Израиль. Иначе должны были дать им тоже. Иными словами, открытая Тора, безусловно, принадлежит только тем, кто имеет материальные тела. Но когда они услышали, что Моше поднялся получить Тору от Творца, они спросили, что делает среди нас рожденные женщины. Он сказал им, пришел получить Тору. Они вообще не знали о даровании Торы и были в недоумении. Они сказали Творцу, «Скрытое сокровище, ты хочешь отдать его смертному, а нас не известил, чтобы и мы получили скрытое сокровище». Ведь, наверное, они думали о внутренней части Торы, поскольку «внутреннее» означает то, что скрыто внутри. И это свойство скрытого сокровища. Поэтому они предъявили претензии, так как видели, что Тора, то есть внутренняя ее часть, должна принадлежать им, а не рожденному женщине. Другими словами, они привели правильные, по их мнению, доводы. То есть открытая Тора, безусловно, принадлежит только Израилю. Но почему внутреннюю Тору невозможно дать и им тоже? Из-за того, что они не знали об этом, то есть о даровании Торы, что показывает, что они не имеют к этому никакого отношения, то они правы. А что ответил им Моше? Никакого злого начала нет у вас. А так как у вас нет злого начала, то спустились в Египет. И следует понять ответ Моше, что если они требовали внутреннюю Тору, в чем заключается ответ, который дал им Моше? Ответ, как сказано выше, в том, что внутренняя Тора делится на два света, называемых светом Хасадим и светом Хохма. Свет Хасадим приходит в отдающий Келим, так как он исходит от прямого света. Как мы учили, что Хохма в конце своем, то есть после получения света Хохма, который является свойством цели творения, то есть желанием Творца насладить свои создания, ведь благо и наслаждение, которое Он хочет дать, должно иметь кого-то, кто получит это благо. А этого еще не было. Поэтому он создал, как сущее из ничего, это желание получать, называемое первой стадией Авиюта. То есть это первая стадия Бхина, которая вышла и раскрылась, как сущее из ничего, потому что не было никакого корня получения в реальности. Получается, что кли Хохмая — это кли получения света цели творения. То есть для этого кли созданы небо и земля. Другими словами, вся цель сотворения миров заключалась в том, чтобы это кли получило благо и наслаждение. Получается, что без этого кли, называемого желанием получать, нет места творению миров. Но потом, то есть Хохма в конце, получив свет, почувствовала, что она по свойствам противоположна дающему и захотела достичь подобия по форме. Поэтому она преодолела в себе желание получать и сказала: «Я хочу отдавать». И это корень света Хасадим, который есть в мирах и который считается светом исправления творения. После этого Бина в конце увидела, что поскольку цель творения состоит в том, чтобы нижние получали, а не отдавали, она пошла на своего рода компромисс, чтобы получить Хасадим с небольшим количеством хохмы, то есть получить хохму как зерампин, называемый светом Хасадим со свечением хохмы. А потом мы учим, что в конце Зерампин увидел, что цель творения заключалась не в том, чтобы высшее изобилие, то есть свойство доброго и творящего добро, светило в Зерампине, а шире. Это называется сфера Малхут, которая является настоящим клей для получения высшего блага. Другими словами, кли Малхут — это кли, в котором может светить свет цели творения и которое Творец хочет дать творению. Однако мы можем понять ответ Моше, когда он сказал: «Не спускались в Египет, и нет у вас злого начала». Поэтому вы не можете получить внутреннюю Тору, то есть имена Творца, так как этот свет целетворения только для рожденного женщины, то есть только для тех, у кого есть желание получить, то есть Малхут, называемое свойством Никева, женщина, а не ангелы, у которых нет получающих хилим, и которые относятся к свойству от хазе и выше, которые являются хилим бины, отдающими хилим, а не получающими хилим. В этом смысл слов «не спускались в Египет», то есть, поскольку на Малхут было сокращение и скрытие, то необходимо сделать исправление на это кли. А пока нет исправления, считается, что клипа Египта властвует над желанием получать. А поскольку у вас нет желания получать, нельзя сказать, что вам нужно исправление ради отдачи. Ведь нет у вас келим для получения света, цели творения. Из этого становится понятным ответ, что хотя у него есть ангелы наверху, которые являются чистыми келим, и там нет получающих келим, называемых простыми келим, а все они святы, и все чисты, и так далее, все же Творец выбрал именно нижних, у которых есть простые келим, ибо только в этих келим можно получить Тору в качестве святых имен. А ангелы относятся к исправлению творения. Поэтому ангелы являются слугами души. Поэтому он сказал народу Израиля: «Приготовьте мне светильник». Перейдем к уроку от 15 июля 2002 года.
2: Мы прослушали статью из третьего тома «Шлаве Сулам», что такое простые килим в духовной работе. То есть работа относится лишь к тому, с чем можно работать, над чем можно работать. И что это единственное, что существует, это желание получать. Какой вид желания получать имеет отношение к работе? Творец создал желание. Каким образом? Посредством того, что удалился из него сам. Своим присутствием. Тогда осталось пустое место. И это желание для присутствия, ощущения Творца. Это первое кли. Конечно, в этом кли все еще нет никакой самостоятельности,

0: программы Творца, планов Творца, вне желания Творца, как бы против. Что это значит? Как бы вне, относительно, против Творца, противоположно ему. Как это желание, которое создано буквально из присутствия Творца, то есть буквально его копия, в котором нет, разумеется, никакой самостоятельности, совершенно не чувствует ни на йоту, что оно чем-то отделено, не чувствует даже своей индивидуальности. Как может быть, чтобы было создано какое-то полностью независимое свойство от Творца? То есть вопрос такой: если изначально есть какая-то сила, одно желание, как может быть, чтобы из него вышло что-то еще, что было бы совершенно отделено от него? Должна быть связь. И эта связь, из этой связи должно исходить управление, контроль, наблюдение, управление. Но нет. Если так, как же можно решить, что то, что выходит из Творца, когда-либо можно будет назвать творением, если изначально его не существовало? Для этого Творец создал как бы состояние, в котором одновременно есть два данных. Два свойства. Есть его свойство и есть противоположное ему свойство одновременно. И тогда из сравнения между этими свойствами появляется творение. И это и называется творением. Результат отсутствие ощущения Творца и ощущение Творца и установленное из этой разницы отношение к присутствию Творца. Из всего этого выходит творение. Это творение называется экраном, масахом.
1: Кавана.
0: Намерение. Конечно, это творение рождается из хисарон. Такой хисарон должен быть особенным, не просто хисарон. То есть это потребность от ощущения присутствия Творца к потребности ощущения Творца и к потребностям установить отношение к самому Творцу. Таким образом, у нас есть три элемента. Есть хиссарон и наслаждение, и то, что называется остановлением отношений между ними. И вся эта ситуация называется свет, кли и экран между ними. И тогда, когда есть все эти три элемента вместе, тогда можно говорить о существовании творения. Если не хватает одного из них, то, конечно же, не может это быть такое творение, не может существовать в реальности. То есть все зависит от желания относительно присутствия Творца. Это две полярные вещи. И поэтому человек, если это некого рода подготовительное кли, я бы даже не назвал это

кли, а тот, кто должен стать кли, тот, кто должен стать творением, если в нем начинает формироваться желание, причем правильное желание, к присутствию Творца. И он не может начать в своей работе определять свое намерение, в каком виде он готов и согласен с его присутствием. Поэтому состояние, с которого начинают, это постижение правильного желания. И поэтому Мидраш рассказывает о том, что Творец обратился к каждому из желаний, и ни одно из них не захотело согласиться принять силу исправления, и только особое желание, которое почувствовал себя противоположным Творцу, которое желает не сравнению, подоблению Творца, а только ощущению присутствия Творца. Такое желание называется «Исраэль после разбиения». Почему не народы мира? Народы мира — это желание, которое не чувствуют относительно своего желания присутствия Творца, приводящего их к устремлению, к намерению. И отсюда мы видим, что есть большая работа также и по обработке желания, вплоть до того, чтобы привести их к правильным, истинным желаниям, которые будут называться клипот, желанием к святости, чтобы это были желания точно направлены на духовные понятия. И когда приходят к этим желаниям, тогда человек называется, что он прикасается к свойству Исраэль, в неисправленном виде, через Ахураим, но тем не менее приходит к свойству Исраэль. То есть кто такой Исраэль? Исраэль — это тот, кто чувствует себя как неисправленным, как противоположным Творцу, и он начинает понимать в своем положении по отношению к Творцу, что подобие по свойствам должно быть его целью. Тот, кто не чувствует себя неисправным и требующим исправления, он называется из народа гой. Ему не нужна Тора. Он говорит, для чего она нам нужна? То есть свет, возвращающий к источнику. И так и остается до тех пор, пока эта часть в творении, Исраэль, исправляет себя, получает Тору, исправляет себя, а затем становится светом для народов, а также и Исраэль, правильный Хисарон, распространяется на все остальные желания, поскольку раскрывается взаимовключение между ними. И тогда и эти желания, называемые народами, начинают желать это средство исправления, которое называется Тором.

0: Есть вопросы?
1: Кен?
0: В чем смысл ангелов, которые есть между нами и Творцом?
2: Ангелы — это вспомогательные келим, с помощью которых желание приходит к тому, чтобы стать правильным желанием, получить силы, исправить себя, потребовать наполнения, наполнить себя. Потому что у самого желания нет никакой возможности совершить какое-то действие, кроме как только ощущать себя. Как мы говорим, что каждый наш орган чувств воспринимает, согласно подобию по форме, воспринимает то, что есть снаружи. Кроме этого установления состояния, желание оно больше не способно. А ощущение того, что есть внутри желания, оно само и действует. Что значит
1: действовать?
0: Желание, которое доходит до конца ощущения, что и называется постижением, в каждом состоянии. После того, что ощущает состояние, в котором находится, во всех его свойствах, само собой раскрывается в нем решимот следующего состояния, и он переходит в следующее состояние, и также следующее состояние он начинает ощущать, как оно проходит с ним, пока не приходит к установлению того, что почувствовало все это состояние. А затем, когда

0: נקרא את קטע המקור מספר אחת.
1: Прочитаем первый отрывок из первоисточника. Главное, чего нам недостает, и по этой причине у нас нет энергии для работы, нам недостает важности цели. Это означает, что мы не знаем, как нужно ценить наше служение, чтобы знать, кому мы отдаем. И также нам не хватает знания величия Творца, чтобы знать, насколько мы счастливы тем, что удостоились служить Царю, ибо у нас нет ничего, чтобы мы могли понять Его величие. Еще раз прочитаю. Главное, чего нам недостает, и по этой причине у нас нет энергии для работы, нам недостает важности цели. Это означает, что мы не знаем, как нужно ценить наше служение, чтобы знать, кому мы отдаем. И также нам не хватает знания величия Творца, чтобы знать, насколько мы счастливы тем, что удостоились служить Царю. Ибо у нас нет ничего, чтобы мы могли понять Его величие. Активный семинар «Как мы можем быть счастливы тем, что удостоились служить Царю, если у нас нет ничего, чтобы мы могли понять Его величие». Еще раз. Как мы можем быть счастливы тем, что удостоились служить Царю, если у нас нет ничего, чтобы мы могли понять Его величие?
2: Мне кажется, вначале это чувствуется. Мы всегда под воздействием окружения, под воздействием света. Ну, начнем с этого.
1: Да. Понять Его величие у нас есть пока еще написанное каббалистами, которые дают нам в своих словах какое-то ощущение величия Царя. И благодаря тому, что мы занимаемся любовью к товарищам, мы этим служим Ему, и это то, что доставляет наслаждение Творцу.
2: Понятие величия — это не условие, которое мы перед тобой ставим для того, чтобы работать над связью между нами. Мы благодарны за место работы, за возможность, которую дает нам Творец каждое мгновение. И мы хотим, чтобы у нас было достаточно смелости пожертвовать мыслью о себе ради мысли о группе.
1: Да, исходя из учебы, мы постепенно понимаем, где мы находимся и в какой системе мы находимся. И вследствие осознания противоположности, желания получать себе, насколько оно нас ни к чему не приводит, тогда мы понимаем, к какому состоянию мы должны прийти и кому служить.
2: Мы, может быть, счастливы того, что хоть как-то наслаждаем Творца в какой-то мере. Но если есть хоть какая-то потребность в Его помощи, это дает место для того, чтобы можно было Его этим насладить.
1: Да, вся наша работа, по сути дела, раскрыть отсутствие величия Творца, недостаток Его между нами, что этого нам не достает. И тогда на нас именно возложено сделать Его большим, чтобы цель была важной, все время работать над этим и все время вкладывать в это силы.
2: И когда будем вкладываться в это вместе, то в десятке будет просто такой слух о величии Творца. Мы должны все время об этом говорить и увеличивать.

0: Рабаш, статья 21. Что означает в духовной работе «пьяным не молись»? Чтобы была энергия для работы ради отдачи, без получения какой-либо компенсации, а чтобы сама работа была вознаграждением, мы нуждаемся в вере в Творца. Имеется в виду верить в Его величие. И нужно приложить большую силу и усилия, чтобы достичь веры в величие Творца. А без веры в величие Творца нет сил для работы ради отдачи. Иными словами, именно когда ощущается величие Творца, человек готов работать без всякой компенсации. А чтобы сама работа была вознаграждением, поскольку то, что он служит великому царю, так ценно для него, что все богатство мира не имеет никакого значения по сравнению с его служением. Ибо Творец дает ему позволение войти вовнутрь и служить ему. Поэтому мы должны сконцентрировать все наши мысли на том, как прийти к ощущению величия Творца. И тогда все устремится за этой точкой.
1: Вопрос на активный семинар. Как мы можем быть… Извиняюсь, вопрос семинар в молчании. Сконцентрируем все наши мысли на том, как прийти к тому, чтобы почувствовать величие Творца. Сконцентрируем все наши мысли на том, как прийти к тому, чтобы почувствовать величие Творца.

0: חברים יקרים, לקראת תשעה באב שחל.
1: Дорогие друзья, в честь 9 ава мы будем читать, учить урок Рава от 7 августа 2003 года, основанная на статье, что означает «Каждый скорбящий в Иерусалиме удостаивается и видит его в радости в духовной работе». Том 2 Рабаша, 1150 страница. Прочитаем в десятках. У нас 33 минуты в распоряжении. Пожалуйста.
2: Что означает «каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости в духовной работе»? Наши мудрецы сказали, каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости. В простом понимании это понять трудно. Разумеется, было много праведников, которые скорбили о Иерусалиме, но Иерусалим все еще не отстроен. Как же они удостоились увидеть Иерусалим в радости? Конечно, в простом понимании есть на это объяснение. Следует объяснить это в отношении духовной работы. Известно, что Малхут называется Иерусалимом. Поэтому, когда мы говорим о разрушении Иерусалима, имеется в виду храм, который был разрушен. То есть это называется шхина в апрахе или шхина в изгнании. Другими словами, то, что человек должен принять на себя ярмо высший Малхут и верить, что Творец управляет миром, управлением добрым и творящим добро, вызвано тем, что это скрыто от человека. Малхут, именно она дает душам и мирам Бия. И все воздействие, которое приходит свыше к творению, это свойство Малхут. Получается, согласно этому, что Малхут неуважаема творениями, поскольку они не видят ее важности. То, что она дает нам. И это называется Иерусалим, пребывающий в разбиении его. То есть, иными словами, вместо того, что она должна была давать благо и наслаждение творением, чтобы все увидели ее достоинство, мы видим, что у нее все разрушено, и ей нечего дать. Как сказано, и скорбящих по Иерусалиму, и город скорбящий, и разрушенный, и презираемый, и опустошенный. То есть все разрушено и рухнуло. Это называется шхина в апрахе. Поэтому, когда человек должен принять ярмо высший Малхут, есть большое сопротивление со стороны тела. Поэтому, если человек преодолевает и принимает на себя Малхут, ярмо Малхут, несмотря на то, что он не видит никакой важности, и он скорбит об этом, почему это так? То есть почему у нас только скрыта от нас важность Иерусалима? И молится об этом, почему нет важности у Малхут, и просит Творца, чтобы он поднял Иерусалим из этого праха, в котором он пребывает, и в той мере, в которой человек сожалеет о его разрушении, он удостаивается того, чтобы Творец услышал его молитву. Человек удостаивается увидеть его в радости. То есть то, что Малхут действительно дает ему благо и наслаждение. Получается, что объяснение заключается в том, что тот человек, который сожалеет и скорбит о Иерусалиме, почему это шхина в апрахе, именно этот человек удостаивается увидеть его в радости. Потому что нет света без кли. А поскольку у него есть кли, то есть хиссарон, почему шхина пребывает в апрахе, и он сожалеет об этом. Поэтому он удостаивается и видит утешение Иерусалима. Из сказанного можно объяснить написанное. «Знает бык владельца своего, а осел — ясли хозяина своего. Израиль не знал, народ мой не смотрел. Следует понять, в чем разница между быком и ослом в работе, а также какова разница между Израилем и народом моим в работе. Мой отец и учитель Бааля Сулам сказал, что разница между быком и ослом состоит в том, что бык называется свойство моха, разум. Это свойство веры выше знания. Это смысл того, знает бык владельца своего. А осел — это свойство либо сердца, то есть желание получать смысл, а осел — ясли хозяина своего. Согласно этому, тут следует различить два свойства. Первое — те, кто работают ради вознаграждения, то есть исполняют Тору и заповеди для получения вознаграждения. Получается, что их главный вопрос — сколько вознаграждения я получу? И что будет моим вознаграждением? Стоит ли ради этого вознаграждения прилагать усилия в Торе и заповедях? Второе — те, кто хотят работать ради отдачи, исходя из того, что, как сказано в книге Зор, поскольку он велик и правит всем. Другими словами, он работает только из-за величия Творца. То есть он удостоился того, что он служит великому царю. Получается, что те, кто работает ради отдачи, уже должны знать, на кого они работают. То есть, действительно ли он великий и важный царь, чтобы стоило работать для него? Однако, когда они начинают работать ради отдачи, и вся причина того, что у них есть сила для работы, вызвана важностью Творца, тогда работа становится для них свойством «шхина ва прахи». Другими словами, вместо того, чтобы духовное, то есть работать ради Творца, должно было быть в каждый раз важнее, к человеку приходят такие мысли, которые показывают обратное. И человек, вместо того, чтобы он должен был идти каждый раз вперед и работать с большей радостью, поскольку он служит великому царю, к нему приходят картины отсутствия важности. То есть он не чувствует величия Творца. И это всякий раз приводит его к падениям. Другими словами, даже когда он преодолевает падение, в любом случае, не всегда он может удержаться и бороться с этими мыслями. А что показывают ему эти мысли? Свойство шхина ва прахи. То, что он хочет работать в радости от того, что служит великому и важному царю. И это должно принести ему радость. Он чувствует совершенно наоборот. То есть свойство отторжения, как будто его отталкивают от работы. И это называется шхина ва прахи. То, что он чувствует сейчас, как будто его отталкивают наружу. Другими словами, он чувствует, что когда он хочет принять на себя ярмо высший Малхут, тогда к нему приходят вопросы фараона, который спрашивает, «Кто такой Творец, чтобы я слушался его?» И это называется, что Малхут, то есть Шхина, находится в изгнании фараона, царя египетского, и они показывают низость высшей Малхут. И тогда человек может только просить, чтобы он построил Малхут. То есть, чтобы Малхут не оставалась в низком виде. Потому что от этой низости человек не может получить радость, когда он видит, что у нее нет никакой важности. И это называется, что человек должен молиться о разрушении храма. Другими словами, Почему весь мир не может видеть принятие высшей Малхут как нечто хорошее, то есть работать ради Творца, чтобы это было в почете, чтобы работа была уважаемой? И поэтому, когда человек молится об изгнании Шхины, он не должен молиться только о том, что лишь у него она находится в Апрахе, а человек должен молиться, почему она в таком низком состоянии у всего мира, до такой степени, что весь мир совершенно не думает о духовном. И он молится обо всем мире, как мы молимся, и построй Иерусалим скоро в наши дни, чтобы это было славой для всего мира. Как сказано в молитве на Рош ха-Шана, властвуй над всем миром во славе своей. А поскольку все общество не чувствует хисарон, как же они могут молиться? Но этот человек, который удостоился все-таки обрести свойства хисарона, то есть он постиг изгнание, поэтому он может просить об избавлении. Тогда как те люди, которые не ощущают, что есть изгнание, как же они могут просить о том, чтобы он вывел их из изгнания? Получается, что то, что человек чувствует, что он находится в изгнании, это уже называется подъемом по уровню, и он должен просить наполнения для всего общества. И это, как сказано выше, каждый, скорбящий о Иерусалиме, удостаивается и видит его в радости. Другими словами, то, что он чувствует изгнание Шхины и скорбит, он удостаивается и видит его в радости. Поскольку в отношении келим, только у него есть келим, пригодные для избавления. Ибо суть келим — это хисарон к наполнению. Поэтому, когда он скорбит, из-за того, что он чувствует, насколько Шхина находится в изгнании, когда не видит ее величия, а к тому, кто хочет принять на себя высшую Малхут, по причине того, что